0: богом проклятые! Гады, паразиты!
1: Им по 4 кубометра выработки надо. А на могилу каждому из нас и одного за глаза хватит.
2: Это сказал Андрей.
0: Тихо! Что вы? Тихо!
2: На лагерь опустилась темнота. Между бараками горят фонари, и куда-то спешат два охранника. В бараке.
3: Чего это они разгулялись?
4: Шнапс глушит и салом закусывает, сволочь.
5: Эх, сейчас бы...
6: Стоп, о жратве не звука.
4: Договорились.
2: Два охранника заходят в барак.
7: Номер 331!
2: Андрей отзывается.
7: Тебе требует командант лагеря!
2: Головы обитателей барака медленно поворачиваются к Андрею.
6: Понятно.
2: Андрей, прощаясь, трогает своего товарища за плечо. Андрей между двумя охранниками впереди и позади идет по проходу между бараками. Слева от него дымит труба крематория.
6: Вот и отмучился ты, Андрей Соколов. А по лагерному номер 331.
2: Андрей смотрит на трубу.
8: Ах, проводи меня домой, поле не воронины. Дроля мой, ах, дроля мой, на сердце уронины.

0: den Hackerlei auf. Lass die Rede
1: В комнате с орлами и свастикой на двойных стеклянных дверях пирует лагерное начальство. Андрея проводят в эту комнату.
2: Военнопленный Соколов Андрей, по вашему приказанию, герр-лагерфюрер, явился.
1: Мюллер нежно держит в руках пистолет Люгер и смотрит на Андрея.
3: Так что же, Рус Иван, 4 кубометра выработки, это много?
2: Так точно, герр-лагерфюрер, много.
3: А одного тебе на могилу хватит?
2: Так точно, герр-лагерфюрер, вполне хватит, даже останется.
1: Мюллер выходит из-за стола.
3: Я окажу тебе великую честь. Сейчас я лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор.
2: Воля ваша.
1: Андрей поворачивается к дверям.
3: Перед смертью выпей, Рус Иван.
1: Мюллер наливает полный стакан шнапса и протягивает его Андрею.
3: За победу германского оружия!
1: Пирующие немцы встают. Андрей берет стакан.
2: Благодарствую за угощение, но я не пьющий.
1: И аккуратно ставит его на стол.
3: Не хочешь пить за нашу победу?
1: Мюллер идет к столу и возвращается, протягивая Андрею бутерброд с салом.
3: В таком случае выпей за свою погибель.
2: За свою погибель и избавление от мук я выпью.
1: Андрей берет бутерброд и стакан, залпом выпивает шнапс и нюхает свой рукав. Возвращает стакан на стол и кладет сверху бутерброд.
2: Я готов, герр-комендант. Пойдемте, распишите меня.
3: Да ты хоть закуси перед смертью.
1: Андрей смотрит на Мюллера.
2: Я после первого стакана не закусываю.
1: Мюллер усмехается и наливает еще один стакан шнапса. Процедура повторяется. Один из пирующих немцев выключает радио.
3: Ну, закусывай. Закусывай, не стесняйся.
1: Андрей...
2: Извините, я комендант.
1: Доверительно наклоняется, ну, к Мюллеру.
2: Я... И после второго стакана не привык закусывать. О!
1: Немцы понимают и аплодируют. Мюллер возвращается к столу и наливает третий стакан. Совсем до краев. Ставит его перед собой и смотрит на Андрея. Андрей, уже пошатываясь, подходит к столу, берет стакан и протянутый вслед за ним бутерброд и очень медленно выпивает шнапс.

0: Мюллер перестает улыбаться. А один из немцев снимает монокль. Андрей снова нюхает свой рукав. Потом отщипывает от бутерброда маленький кусочек, аккуратно жует его, кладет бутерброд на стакан и протягивает Мюллеру.
1: Браво, браво.
0: Мюллер подходит к Андрею и смотрит ему в глаза.
2: Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и полностью овладели Сталинградом. Это для нас большая радость.
0: Немцы чокаются.
2: А потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок.
0: Мюллер берет со стола буханку хлеба и кусок сала и протягивает их Андрею.
2: Это тебе за смелость.
0: Андрей, покачиваясь, прижимает к груди трофеи. Мюллер пистолетом показывает ему на выход. Сгорбившись, Андрей идет к двойным стеклянным дверям с орлами и свастикой, возле которых стоит охранник. Оглядывается и смотрит на Мюллера. Охранник распахивает перед ним дверь. Андрей выходит в темноту. Охранник закрывает за ним дверь. Прижимая к груди хлеб и сало, Андрей выходит на улицу. Прислоняется к двери спиной.
3: Раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло.
0: Сильно шатаясь, идет по проходу между бараками.

0: Андрей появляется на пороге своего барака, останавливается
1: всем поровну.
0: И падает на пол. Две пары рук заключенных режут, взвешивают на самодельных весах и раскладывают на дощатом столе хлеб и сало. Под траурными штандартами со свастикой одна колонна узников концлагеря идет мимо другой колонны. Люди в них переговариваются.
2: О ком это траур? Может, Гитлер подох?
3: Их разгромили там. Передай вашим.
0: Андрей улыбается и кивает.
4: К этому времени наши уже своротили Германии скулу на бок. И фашисты перестали пленными брезговать.
0: Толстый немецкий майор, сидящий за накрытым в поле столом, закусывает. И принимает пакет от подъехавшего на легковой машине посыльного.
4: Меня определили работать в Тотти. Была у них такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я немца-инженера в чине майора армии.
0: Неподалеку, опираясь спиной на вбитый в землю рельс, сидит Андрей.
5: Соколов.
0: Майор кидает Андрею немного обглоданную куриную ножку. Андрей ловит ее и ест.
5: Ich kenne das russische Sprichwort. Собака, который лает, не кусается.
4: Так точно.
5: In diesem Fall solltest du nicht mit mir einer Meinung sein.
0: Майор снимает фуражку и выпивает рюмочку. По небу летят советские самолеты. Начинается бомбежка. Андрей прячется в залитой водой траншее. Железнодорожный переезд. Полосатый шлагбаум перегораживает дорогу черному легковому автомобилю. Андрей в кепке немецкого солдата сидит за рулем автомобиля и внимательно смотрит на проходящий мимо состав. Мимо него катится платформа с солдатами, танками и пушками. Шлагбаум поднимается. Машина Андрея трогается с места и по грунтовой дороге подъезжает к серому зданию. Оттуда выскакивают двое военных и помогают выйти из машины майору, которого возит Андрей. Втроем они заходят в здание. Андрей проезжает дальше и останавливается возле очень пьяного немецкого солдата, хватающегося руками за колонну галереи разрушенного здания.
4: Раухен!
0: Засовывает ему в рот сигарету. А потом уносит в темноту галереи. Машина Андрея стоит на дороге, пока он раздевает хихикающего пьяного.
4: Мундирчик-то сними.
0: Мимо проходят двое солдат. Пьяный тихо засыпает. Андрей подкладывает ему под голову кирпич. Машина Андрея несется по мокрой дороге. Андрей оборачивается и смотрит на спящего на заднем сиденье майора, потом останавливает машину и выходит из нее. Открывает дверцу, за которой спит майор, и залезает к нему. После непродолжительной возни майор обезоружен и связан. Мимо проезжают ничего не подозревающие армейский мотоцикл и автомобиль.

Машина Андрея несется по бездорожью в сторону линии фронта. Сидящие в окопах солдаты узнают ее, приветствуют и предостерегают. Начинается обстрел. Андрей отчаянно вертит руль, объезжая столбы с колючей проволокой и воронки.

0: Над полем, по которому он едет, сгущаются тучи и прилетают снаряды. Впереди лес. Андрей останавливается там и ложится на землю, вдыхая ее запах. Ему улыбается юный красноармеец с автоматом и медалью на груди.
1: Ага, чертов принц заблудился!
2: Милый ты мой губошлеп, сынок дорогой, какой же я фриц? Я ж природный воронежец.
0: Андрей срывает с себя немецкую форму.
2: В плену я был, понятно?
0: Его окружают красноармейцы.
2: А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит. Возьмите его портфель.
0: Из машины вытаскивают недовольного майора. Андрей вытаскивает из кармана.
2: И ведите меня к вашему командиру.
3: Отведем куда надо.
0: И отдает пожилому красноармейцу пистолет майора. Юному красноармейцу поручают вести его дальше. В землянке рассматривают бумаги три советских офицера. Входит Андрей в форме красноармейца. Полковник подходит к Андрею и кладет ему руки на плечи.
4: Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец. Твой майор с его портфелем нам дороже 20 языков.
0: Солдатик-конвоир улыбается.
4: Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде. А?
5: Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть.
4: Да какой же из тебя сейчас вояка? Отправить сегодня же в госпиталь.
6: Слушай, товарищ полковник.
4: Подлечат тебя там. У тебя семья-то есть, Лена?
5: В Воронеже.
4: Воронеж. О, да. После госпиталя домой, к семье, на месяц отпуск. Ну вот. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить. Иди отдыхай.
0: Андрей четко разворачивается и уходит строевым шагом. Офицеры смотрят ему вслед. Андрей идет по окопу и натыкается на своего майора, которого конвоирует пожилой красноармеец. У майора перевязана голова. Протискиваясь навстречу Андрею, майор поджимает губы. Андрей, с переброшенной через руку шинелью, спрыгивает с подножки медленно идущего вагона теплушки, перескакивает через ряд рельсов и ныряет в развалины вокзала, на которых криво висит разбитая вывеска «Воронеж». Идет дальше, от одного разрушенного дома к другому.

скользит на жидкой грунтовой дороге, по которой мимо него пробегают трое мальчишек. Спешит в

0: Правая нога Андрея почти по колено уходит в грязь. Он смотрит на пустырь, покосившееся дерево и куски почерневшего забора. На этом месте стоял его дом. Андрей бежит за забор и видит заполненную водой воронку. Результат прямого попадания бомбы. Из воды торчат треснувший скворечник без крыши и спинка металлической кровати. С края воронки Андрей поднимает погнутый кусок почтового ящика со своей фамилией. Воспоминания Андрея прерываются.
1: Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.
0: Он держится рукой за горло, смотрит на своего собеседника, а потом на небо, по которому плывут облака. И настоящие в разлившейся воде речки черные деревья.

0: Что же дальше?
1: Дальше-то?
2: Воспоминания продолжаются.
3: В июне...
2: Андрей слушает Ивана Тимофеевича. Они сидят за скромно накрытым столом,
3: в 42-м году,
2: в центре которого
3: сильно он нас бомбил,
2: стоят две бутылки.
3: Это все и улицы.
2: Одна из них уже пуста.
3: Почитай.
2: Другая.
3: Ничего не осталось.
2: Почти пуста.
3: Ирина твоя и дочки как раз были дома. Ну, а Анатолий на заводе работал. Вечером вернулся, конечно. Увидел.
2: Иван Тимофеевич обреченно взмахивает руками. Поглаживает ладонью стул.
3: Перед уходом мне сказал, будет добровольцем проситься.
2: Иван Тимофеевич смотрит в пол. Андрей обхватывает голову руками.
4: Так уж не приснилось ли мне жизнь моя нескладная?
5: Ну так, так тоже нельзя, Андрюша. У всех горе, не у тебя одного. Кому и хуже пришлось.
2: Иван Тимофеевич.
5: А ведь жить-то надо.
2: Вскакивает.
5: Как-то надо, сынок, жить-то.
2: Иван Тимофеевич.
5: Ты погоди.
2: Садится.
5: Погоди. Тебе Анатолия найти надо. Ты погоди. Вот. Отвоюемся.
2: Иван Тимофеевич.
5: Сына женишь.
2: Наливает.
5: Сам при молодых поселишься. Ну, плотничать будешь. И внучат нянчить.
2: И сгребает крошки со стола.
5: Ты погоди. Погоди, погоди.
2: Пьяный Андрей с трудом поднимает голову.
1: А ведь я там в плену каждую ночь с ними разговариваю. Выходит, я 2 года с мертвыми разговариваю.
5: Ты вот что. Ну, ты погоди. Ты погоди, погоди.
2: Иван Тимофеевич бежит зачем-то в угол, но возвращается.
5: Вон ведь как бывает. Племяш мой. Думали, пропал. А он возьми и объявись. На побывку пришел. По ранению.
2: Иван Тимофеевич... Заводит патефон.
5: Трофеев привез.
2: Иван Тимофеевич приплясывает.

Андрей встает и в ужасе зажимает уши. Ему слышатся голоса из концлагеря. Он подходит к патефону, снимает пластинку. Изо всех сил бросает ее на пол. Бьются снаряды. Советские самолеты, танки и пехота идут в наступление. Немцы отстреливаются, но бегут, бросая свои перевернутые пушки и вкопанные в землю танки в камуфляжной раскраске.

0: Люди на улицах городов встречают красноармейцев-освободителей, бросают цветы в их машины. За рулем одной из машин улыбается Андрей.
1: Скорости и мне блеснула радость, как солнышко из-за туч. Нашелся Анатолий. Сынок, нашелся.
0: Андрей читает товарищу письмо.
1: Попал я поначалу в артиллерийское училище и через год с отличием закончил его. Теперь имею звание капитана. Командую батареей. Имею 6 орденов.
2: Сколько?
1: 6 орденов и медали.
3: Словом, обстопал родители со всех концов.
1: Теперь имею звание капитана. Командую батареей. Ведь как ни крути, а мой родной сын капитан и командир батареи. Это не шутка. Война-то кончится. Вернемся с Анатолием. Женю его. Жить вместе будем. А как же? Внучат нянчить буду. Опять же, по плотницкому делу. Математик. Анатолий-то. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке?
0: Андрей разводит руками.
1: Я и сам, браток, не знаю.
0: Андрей поворачивается к товарищу. Тот заснул. В ночное небо летят ракеты. Андрей чокается с товарищами по оружию.
4: Соколов, командир роты.
0: Андрей входит к командиру роты. У того гость, незнакомый Андрею офицер.
5: Рядовой Соколов, по вашему приказанию.
6: Тебе, Соколов.
0: Офицер подходит к Андрею.
6: Мужайся, отец. Твой сын, капитан Соколов.
0: Андрей качает головой. Перед машиной Андрея расходятся в стороны стоящие вдоль дороги деревья. Андрей едет на похороны сына. Перед строем стоящих

0: У каменной стены кладбища остается стоять скромный обелиск со звездочкой наверху и фамилией Соколов на табличке. Вместе с приезжавшим за ним командиром сына, задумчивый Андрей едет по городу в трофейной легковой машине. На улицах ликуют советские солдаты, разъезжают танки с красными флагами, бредут колонны пленных и радостно бегут освобожденные узники концлагеря. Андрей смотрит перед собой.
1: Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. И словно что-то во мне оборвалось. Куда же мне теперь? В Воронеж? Ни за что.
0: У домика с вывеской «Чайная Урюпинского РПС» бродят куры. Кур гоняет светловолосый, беспризорный мальчик лет 5-6 в черных лохмотьях и босиком. Он находит на земле арбузную корку и старательно ее грызет. На веранде чайной сидит задумчивый Андрей. На нем телогрейка, перед ним полстакана водки и селедочный хвост на тарелочке. Андрей замечает мальчика, грызущего арбузную корку. Мимо того проходит водитель стоящего неподалеку грузовика и подает ему что-то съестное. Мальчик отбрасывает корку и принимается за угощение. Андрей встает, сворачивает самокрутку, медленно спускается со ступенек чайной и обращается к мальчику.
2: Эй, Ванюшка, как сегодня дела?
0: Мальчик демонстрирует угощение и бежит к Андрею.
3: Откуда вы знаете, дядя, что меня Ваня зовут?
0: С чумазой мордочки на Андрея доверчиво смотрят глаза мальчика.
1: Я человек бывалый, все знаю.
0: Андрей затягивается самокруткой и уходит. Мальчик смотрит ему вслед. Андрей курит и задумчиво меряет шагами комнату, в которой живет. На ее дощатом полу домотканая дорожка, металлическая кровать, стол и стул. Улица. Грузовик Андрея останавливается возле чайной. Ванюшка сидит на одной из двух стоящих у крыльца бочек.
2: Ванюшка,
0: и болтает ногами.
2: Садись скорее в машину, прокачу на элеватор.
0: Андрей высовывается в окно. Неуклюжий в своих лохмотьях, Ванюшка подбегает к машине и заглядывает к Андрею.
1: Оттуда вернемся сюда, пообедаем. Ну, быстро.
0: Ванюшка обегает грузовик впереди и устраивается рядом с Андреем, доверчиво коснувшись подбородком его плеча. Подняв клубы пыли и напугав курицу, машина уезжает. Андрей и Ванюшка едут среди полей. Андрей курит. Ванюшка смотрит на него, открывает рот, но не решается ничего сказать.
1: Где же твой отец, Ваня?
3: Погиб на фронте.
1: А мама?
3: А мама убила бомбу, когда мы ехали в почту.
1: А откуда вы
3: приехали? Из Харькова.
1: И никого у тебя тут родных нет?
3: Никого.
1: А где ж ты ночуешь?
3: А где придется?
0: Андрей выбрасывает самокрутку в окно. Андрей нервно докуривает и выбрасывает в окно вторую самокрутку.
1: Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?
3: Да.
1: Я твой отец.
0: Ванюшка кидается к Андрею на шею.
4: Папа!
0: И начинает целовать. Андрей с трудом справляется с управлением. Машина съезжает в кювет.

0: кабине сидят, обняв друг друга, мужчина и мальчик. Отныне отец и сын. Задним ходом Андрей возвращается на дорогу. Андрей с Ванюшкой на руках ходит в дом.
1: Вот, дорогие мои хозяева, и нашел я своего Ванюшку.
2: Батюшки Свет.
1: Нашел своего сынка.
0: В этом доме
2: Петя!
0: Он снимает комнату.
1: Принимайте нового жильца.
2: Нашел сынка.
0: Хозяева дома, семейная пара средних лет, конечно же, все понимают. Отмытый Ванюшка шустро ест суп. Хозяйка дома смотрит на него и растроганно всхлипывает в передник. Ванюшка оборачивается.
3: Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня. Тут всем надо радоваться, а вы плачете.
0: У Андрея полные слез глаза. Сквозь окно, в комнату Андрея струится лунный свет.

0: всю Белоруссию прошел и проехал. А ты в Урюпинске оказался.
1: А в Урюпинск ближе, чем в Германии?
0: Ближе, сынок, ближе. Гораздо ближе. Ну, спи, спи, милок.
2: Ванюшка прижимается к Андрею и закрывает глаза. Андрей видит сон. По полю, в траве на фоне взрывов, идут навстречу ему его родные – жена, дочери и сын.

0: А потом вместо них появляется Ванюшка. Он поднимает голову и спрашивает:
1: «Ты мне правду сказал?»
0: Из глаза Андрея стекает слеза. Воспоминания Андрея заканчиваются. Ванюшка на берегу речки бросает камушки в воду.
2: Все это, браток, ничего бы. Как-нибудь мы с ним прожили бы. Да вот сердце у меня раскачалось. Поршня надо менять.
0: Собеседник Андрея
2: иной раз так схватит и прижмет.
0: Понимающе кивает.
2: Что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку.
0: Ванюшка,
1: папка, пошли!
0: Подбегает к Андрею и тянет его за руку.
1: Папка, я с тебя вырасту.
2: Непременно вырасту.
1: Когда?
2: Да вот хоть сейчас. Оп! Ну как?
1: Эх, какой хитрый, так-то скоро.
0: Андрей поднимает Ванюшку.
2: Ну вот пока таким способом.
0: Над головой. Опускает Ванюшку на землю и протягивает седому мужчине в черной телогрейке руку.
2: Браток, счастливо тебе.
0: Тот прощается с ним.
3: Тебе счастливо.
0: И протягивает руку Ванюшке.
3: Ну, будь здоров, сынок.
0: Андрей и Ванюшка уходят. Седой мужчина в черной телогрейке смотрит им вслед. На экране появляются слова. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит. И около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если
4: тепловизор
0: позовет его.
4: Видео, доступное по радио.
5: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой Конец вопрос».
6: Фильма. Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у меня на связи по скайпу Елена Ташухина из Фрязино. Привет, Лен.
7: Здравствуйте, Максим.
6: Говорить мы сегодня будем на тему простую, кулинарную, вкусную, потому что я знаю, что ты хорошо готовишь, и надеюсь, ты поделишься со мной и с нашими радиослушателями своими любимыми рецептами, да, рецептами любимых блюд. С чего начнем, Лен?
7: Начнем, наверное, мы с запеканки, с кабачков. Сейчас лето, время такое, овощей, в общем-то, доступно очень много.
6: Угу, так.
7: Вот, ну, я предложу запеканку из кабачков.
6: Так, с чего мы начнем? Как это делается?
7: Значит, берем, ну, где-то 3 средних кабачка. Таких не крупных, не мелких. Вот сейчас они как раз такие, шкурка у них мягенькая, хорошие такие. Вот.
6: Угу.
7: Берем, значит, эти кабачки, моем, ничего не чистим. Если у них, ну, если шкурка, конечно, дубовая, то надо ее срезать. Если такая мягенькая, ну, сейчас они все мягенькие.
6: Ну, да, да, да.
7: Срежем мелким кубиком эти кабачки. Складываем их в миску, значит, туда добавляем зелень петрушки и укропа. Ну и да. Чеснок по вкусу. Я, например, люблю поострее, я добавляю чеснок.
6: Угу.
7: Вот.

0: эту миску, ну, перемешаем все, и прям можно даже вот, ну, хочешь ложки можно, хотите, хотите руками. Я люблю вот такие вещи делать, типа руками, ну, кому чем удобно.
1: Так.
0: В другой миске мы смешиваем, значит, где-то 3 яйца, ну, если яйца мелкие, можно взять 4.
1: Угу.
0: Мы взбиваем, ну, взбиваем не так прям вот до крепкой пены, а просто белок с желтком, чтобы смешался.
1: Ну, это можно сделать и вилкой, да, я так понимаю, это не обязательно.
0: То, чем привык.
1: Угу. Так.
0: Значит, туда добавляем 4 столовые ложки сметаны в эти яйца.
1: Ух ты.
0: Столовую ложку горчицы.
1: Угу.
0: И где-то, ну, примерно 4-5 столовых ложек тертого сыра. Сыр надо заранее натереть.
1: Так, сыр какой? Я всегда вот пристаю
0: сыр
1: совсем.
0: Сыр любой тертый.
1: Любой, да?
0: Какой нравится. Российский, какой хотите.
1: Там, а, то есть там это не принципиально. Это не чтобы он не сливочный, там был мягкий, не мягкий. Это, в общем, кто что
0: нет,
1: хочет.
0: Нет, нет, твердый лучше даже.
1: А, даже лучше твердый все-таки. Хорошо, так.
0: И, значит, где-то 5 столовых ложек вот в эту яичную массу добавляем мы сыра. Все это перемешиваем. Угу. Потом берем форму, в которой будем выпекать эти кабачки. Смазываем ее маслом сначала форму, естественно, да, чтобы ничего не пригорело. Выкладываем туда эти кабачки. Сверху заливаем вот этой смесью сырно-яичной.
1: Угу.
0: Разравниваем так ложечкой, чтобы, ну, ровненько было, чтобы слой был такой.
1: Так.
0: И сверху еще посыпаем, ну, где-то примерно сыр вот когда потерли, его надо примерно поделить пополам. То есть ложек 5 туда и примерно столько же оставить сверху застыть.
1: А, вот так вот. Угу. Так.
0: Да. А эти можно повторить. Мне больше нравится, когда в один слой. Как хочется.
1: Слой, сама забеканка, она толстая получается, если в один слой, или не очень?
0: Смотря какая посуда будет по площади.
1: А, ну тут, да, кстати.
0: Ну я, например, так люблю, чтобы было не очень толсто.
1: Угу. Хорошо, посыпали сыром и...
0: Заранее, значит, духовку разогреваем где-то градусов до 200 и ставим эти кабачки, запеканку кабачковую. Ну и, опять же, зависит от духовки, ну где-то в среднем минут 35-40. У меня минут 40 она уже в моей духовке. Потом ее вынимаем, чуть-чуть дать. Я, например, вот ей чуть-чуть даю остыть, потом ее, ну, режешь на куски, и там уже...
1: И уже потребляешь.
0: Ее можно холодной, можно теплой, кому как нравится. Кабачки, в принципе, такой продукт, который можно кушать и холодным.
1: Ну да.
0: Да, из холодильника, конечно, тоже не очень. Тогда уж... Либо вот такой комнатной температуры. Разогревать, мне кажется, я не пробовал ни разу, но мне кажется, не надо. Потому что сыр будет, что он там будет плавить, 15 раз переплавлять.
1: Ну что же, хорошо, это очень вкусно, интересно и действительно по-летнему. Давай тогда продолжим, перейдем к следующему блюду.
0: Ну, а следующий рецепт, ну, мясной, наверное, надо какой-то, потому что как-то, ну, овощи овощами, а как-то надо, хочется что-нибудь посытней. Ну, я могу предложить вот курицу в соевом соусе.
1: Давай, попробуем, посмотрим, что это.
0: Берем куриную грудку, естественно, моем, обсушиваем воду с нее полотенцем бумажным, разделываем ее на порционные куски, чтобы на порцию один кусочек, да?
1: А как это вот? Объясни, как ее разделить на порционные куски? Можно поподробнее? Вот?
0: Смотри, вот, например, грудка, да, но она в среднем, ну, может быть, 600-700 грамм, да?
1: Угу.
0: Ну, человек же столько не скушает, ну, разделить на 2 части, там, на 3 части. Разрез поперек волокон, ну, как обычно мясо.
1: Ну,
0: разрез.
1: Просто на кусочки, грубо говоря, я понял, да?
0: Да, угу. И мелкие кусочки, а вот чтобы на порцию.
1: Так.
0: Вкладываем ее в миску какую-нибудь. Заливаем ее, вот такой соус есть, называется он соевый соус стебель бамбук, классический.
1: Угу.
0: Такие маленькие бутылочки с длинным горлышком. Заливаем ее этим соусом так, чтобы она была, ну, не плавала там, но чтобы как бы ее покрыло этот соус.
1: Угу, угу. Так.
0: И оставляем часов на 8-10. То есть это надо делать, если будешь готовить утром, значит, надо готовить с вечера, вот так делать. Если вечером, то, значит, с утра замариновал как бы ее и оставил.
1: В холодильнике, да?
0: Да, в холодильнике.
1: Угу, так.
0: Потом, значит, когда эти часы прошли, сливаем этот соус. Мясо уже солить не нужно, потому что соус соленый. Берем противень, на чем мы будем выпекать. У меня все такое больше в духовке. Я люблю духовку.
1: Так.
0: Смазываем его слегка маслицем растительным, чтобы не подгорело это мясо. Выкладываем в один слой его мясо на противень. На него нарезаем, значит, лук кольцами либо полукольцами. И на каждый кусочек мяса кладем колечко, ну, вот такой кружочек лука.
1: Угу.
0: Потом берем шампиньоны. Шампиньоны сырые. Никакие не вареные, не жареные. Нарезаем, ну, естественно, моем, чистим их и нарезаем мелкой соломкой.
1: Так.
0: Кладем на лук вот эти грибы.
1: А сколько грибов получается вот по весу?
0: Мало уходит. Ну, если где-то на килограмм курицы, ну, грамм 300, может быть.
1: Немного, да.
0: Если нарезаются тонкой соломкой, получается их как бы много, когда нарежешь.
1: Ну, да.
0: У них вес такой, ну, они легкие достаточно.
1: Так.
0: На грибы, значит, лук, грибы мы положили. Теперь на грибы мы нарезаем тонким кружочком помидор.
1: сколько помидоров, соответственно, я опять же возникну.
0: Ну, если крупные помидоры, то 2-3 помидора.
1: 2-3 помидора, так.
0: На помидоры намазываем, так, чуть-чуть, не наливаем, а чуть-чуть смазываем их майонезом. Угу. Вот, со всего, со всей этой пирамиды. Вот, и сверху посыпаем сыром тертым. Опять же, любым твердым.
1: Угу. Сыра сколько примерно нужно будет?
0: Ну, тоже 300 грамм, наверное.
1: 300 грамм. Так, и в духовку.
0: Это в духовку все, в разогретую. Ну, это где-то минут на 50-60 опять. Все зависит от духовки.
1: Вот. Угу. В частности, у тебя какая духовка? Газовая или...
0: Я газовая, но они газовые тоже разные.
1: Ну, да, да.
0: А,
1: Лена, такой вопрос. А у тебя вот есть на кухне какие-то особенные приспособления, которые тебе помогают готовить? Там, я не знаю, какие-нибудь, может быть, там весы интересные, или вот есть такие штуки, чтобы яйца колоть очень удобно, собственно, как зрячим, так и незрячим людям?
0: Нет, у меня ничего такого нет. Яйца я колю ножом. Ну, миксер, ну, как обычно, у обычных людей. Миксер, блендер, вот это все.
1: Угу, угу, угу.
0: Специально для незрячих людей у меня таких приспособлений нет.
1: Ну, хорошо. Тогда самое время, наверное, перейти к следующему блюду.
0: Ну, а следующее могу предложить радиослушателям такой вот пирог. Опять же, он как бы к лету подходит.
1: Так.
0: Он называется заливной пирог с луком и яйцами.
1: Так, с луком и яйцами. Угу.
0: Ну, варим где-то 3 яйца. Угу. Крутим их, варим, нарезаем мелким кубиком. Берем зеленый лук, ну, сколько не жалко, много лука. Потому что когда... Его надо немножко пассеровать там в масле, он немножко его как бы становится меньше.
1: Ну да, да, да, да.
0: Мы его тоже мелко нарезаем и на сливочном масле немножко припускаем, не жарим, а вот просто чуть-чуть, чтобы он до мягкости.
1: Так, то есть именно на сливочном и чуть-чуть, да, не перестараться.
0: Так, чтобы он стал мягкий.
1: Так.
0: Вот. Смешиваем с яйцами этот лук и, ну, естественно, посолить и можно поперчить по вкусу.
1: Угу.
0: Вот это начинка получается. Начинка у нас готова. Значит, теперь делаем тесто. Для теста мы берем, ну, кефир можно или сметану, тут на выбор, где-то 400 грамм. Если сметану, то, ну, я, если беру сметану, то жидко, чаще всего на кефире. Сливочное масло, 160 грамм примерно, 2 столовые ложки примерно сахара и примерно 1/2 чайной ложки соли.
1: Угу, да.
0: 2 сырых яйца, и тут, ну, как бы в рецепте дано 280 грамм муки, но это где-то 1 стакан полный, в стакане 160 грамм, это я знаю точно.
1: Так.
0: Стакан, который, в нем 160 грамм муки.
1: Ну, вот один полный получается, а другой, видимо, не до конца.
0: Это 2 этих примерно так.
1: Угу, так.
0: Ну, если медным стаканом мерить, ну, 160 грамм можно. Если вот у кого кто привык медным стаканом мерить, я просто привыкла обычным стаканом. По медным там, конечно, все в граммах написано.
1: Ну,
0: 280
1: да.
0: грамм муки мы берем. И есть такой разрыхлитель для теста, называется такая, пакетики
1: такие продаются. Угу.
0: Да. 1,5 чайных ложечки вот это надо, этого разрыхлителя.
1: Угу. Так.
0: В общем, мы разбиваем вилкой, да, их не обязательно тоже взбивать в такую прям пену густую. Все туда ингредиенты, соль, сахар, все вмешиваем. Единственное, я разрыхлитель смешиваю с мукой, сухой мукой.
1: А, вот так вот.
0: Пишут, что так получается пышнее. Ну, я не знаю, но я как-то вот верю этому, поэтому так делаю.
1: Ну, привыкла так уже, можно сказать, да?
0: Да.
1: Угу, так.
0: Все вот эти ингредиенты мы смешиваем, масло растапливаем, вливаем в кефир, туда соль, сахар, яйца вот эти разбитые, которые вилочкой взбитые там или чем.
1: Угу,
0: И туда, значит, вот эту муку хорошенько перемешиваем, чтобы комочков не было.
1: Так.
0: Тесто получается такое, как густая сметана примерно. Такое угу. Оно не густое, оно должно литься.
1: Так, так, так.
0: Берем форму, какой будем выпекать. Ну, мажем ее маслом. Туда примерно половину вот этого теста мы выливаем. Можно чуть больше. Стараться надо примерно половину.
1: Так, вылили.
0: Разровняли его так, ну, ложечкой, да. На него, вот я, например, такой ложкой, обычной ложкой, выкладываю вот эту начинку яичную по всей поверхности, да.
1: Угу.
0: Потом ее, ну, стараюсь так, чтобы, потому что тесто-то жидкое, оно же там утопнет, эту начинку.
1: Ну, понятно.
0: Вот, и потом ее вот... кучками так кладу, потом разравниваю ложку.
1: Так, хорошо. Давай здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу, и после паузы уже ты расскажешь, как доделать пирог.
2: Вновь и в мороз шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
1: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии я, постоянный ведущий программы Максим Петров. И у нас сегодня на связи по скайпу Елена Ташухина, которая делится с нами своими любимыми рецептами. Мы закончили с тобой на том, что выкладывали начинку, да?
0: Ну да.
1: Так, и что же будет дальше?
0: Начинку мы выложили, значит, и заливаем второй половиной вот теста, да?
1: Угу.
0: И ставим в разогретую духовочку опять, и где-то минут на 35. Этот пирог, он хорош как и в горячем, как и в холодном виде. Куда-то брать там с собой на работу, еще куда-то.
1: Отлично. И быстро, опять же, я так понимаю.
0: Быстро, опять же, и очень это, так сказать, на все случаи жизни.
1: Так, отлично. Очень быстрый вкусный пирог. У нас сегодня с тобой очень большое меню получается, да? Но я думаю, что это порадует наших радиослушателей. Будет из чего выбрать. Давай следующее блюдо какое-нибудь интересное, чем ты можешь поделиться. Ну, опять же, вот у нас лето, да, такое. Сейчас началась жара. Что-нибудь такое полегче можешь предложить?
0: Бутерброды вот можно сделать. Я их делаю уже давно, эти бутерброды. Значит, берем белый хлеб, батон. Можно брать прямо нарезной, можно нарезать самому.
1: Угу.
0: Значит, этот хлеб, вот мы его нарезали, и обжариваем его одной стороной. На сковороде, на масле, на растительном, одной только стороной, второй не обжариваем.
1: Так, очень интересно уже.
0: Потом обжаренную сторону мы берем зубчик чеснока, вот прям целый, и натираем вот эту жареную сторону вот этим зубчиком чеснока.
1: Угу.
0: А заранее надо приготовить то, что мы будем класть на этот бутерброд.
1: Так, и что же мы будем класть?
0: Варим яйца вкрутую. И зелень, я обычно делаю ассорти, там зеленый лук, укроп, петрушку, вот это все это мелко нарезаю, и все это смешиваю, и чуть-чуть майонезом приправляю.
1: Угу. А яиц вот сколько, это... Лена?
0: Сколько? Я не знаю, ну смотря, ну на батон, если брать.
1: Да.
0: Ну, где-то 3-4. Ну, а зелень уж кто как любит. Кто побольше, значит, побольше, кто поменьше.
1: Угу. Яйца, зелень и майонез, и все, да?
0: Да. И вот когда яйца смешиваем с зеленью и с майонезом, и намазываем вот на жареную сторону вот этого бутерброда.
1: Так.
0: Ну, вот и все. И, в общем-то, можно так подавать. Эти бутерброды как-то у нас, вот, например, в семье их очень любят. И они у нас и в праздники, и в будни едим.
1: Знаешь, мне очень понравился рецепт. Я прям хочу попробовать. Вот домой приду точно, сделаю себе нечто подобное. Это интересно. Ну, и как раз летний такой вариант, действительно. Так, хорошо. Еще одно блюдо мы с Леной обсудили. Пора закругляться. И вот напоследок что-нибудь такое еще нам расскажешь, поделишься с нами.
0: Не знаю, из закусок, наверное, вот мне на ум приходит первое, что они так называют рафаэлки-закусочные.
1: Как?
0: Рафаэлки-закусочные.
1: Рафаэлки-закусочные. Так, хорошо.
0: Берешь плавленый сыр. Где-то на один сырок, два яйца вареных. Ну, плавленый сыр нужно предварительно подержать в морозилке, чтобы он легче терся. Вот, чтобы он пожестче был. Трешь его на терке, туда режешь эти яйца вареные и выдавливаешь чесночку.
1: Смотри, Лен, именно режешь яйца или их можно тоже потереть?
0: Ну, или мелко порезать, или потереть. Угу. Так, если не на самой мелкой терке.
1: Да, хорошо.
0: Все это перемешиваешь, и получается такой клейкий, как бы фарш его назовем, да?
1: Да, допустим.
0: И берешь где-то вот на этот объем, как я сказала, на два яйца, на один сырок, где-то 2-3 крабовые палочки. Их трешь вот именно на крупный терт.
1: Угу.
0: В отдельную посудину. И вот из этого фарша делаешь шарики такие, ну, конфетку рафаэлку, да?
1: Ну да, да, да.
0: И обваливаешь в этих вот крабовых палочках.
1: Да.
0: Получается вот эти рафаэлки. Вот
1: а,
0: из
1: ну
0: этого...
1: вот по принципу конфет, да, которые...
0: Да, да.
1: В кокосе, да-да-да.
0: Ну да, только они получают остренькие такие, закусочные, они так называются.
1: Да, в общем, какому-нибудь застолью такому, да?
0: Ну это на даче можно делать очень удобно, ничего не надо, допустим, там... Готовить, варить, яйца можно с собой принести вареные.
1: Ну, ты знаешь, я вот смотрю, да, действительно очень такой простой рецепт, и, наверное, это должно быть вкусно. Я, кстати, забыл уточнить, но там получается, что сырок достаточно соленый, то есть солить там ничего не нужно, да?
0: Можно немножко посолить, если кто любит посолнее, можно чуть-чуть подсолить.
1: Угу. Понятно. Разобрались и с этим блюдом, и я думаю, что на сегодня достаточно. Большое тебе спасибо, что ты поучаствовала в программе. Спасибо большое за такое обширное меню. Уважаемые радиослушатели, если у вас остались какие-то замечания, предложения, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. А сегодня у нас была в гостях Елена Ташухина. Лена, еще раз спасибо и до свидания.
0: Спасибо вам. Тебе, Максим. До свидания.
3: Бытовой вопрос.
4: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
5: Купают друг на друга. Антон, ну тут пошел.
6: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
7: Решили прессинговать. Видимо,
8: там
7: есть.
8: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
9: Давление будет оказываться нешуточное.
3: Аксиомы спорта.
10: До Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Одна из самых популярных цитат Альберта Эйнштейна звучит так. «Жизнь – это как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Ну как с этим не согласиться? Так что примем это за аксиому и немного поговорим о жизни и о велосипедах, а точнее о велотандеме и жизни незрячих спортсменов-велосипедистов.
11: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
10: Соревнования по велоспорту для людей с ограниченными возможностями здоровья стали проводиться в 80-х годах 20 века. В программу Паралимпийских игр велоспорт вошел в 1984 году только для категории спортсменов с ДЦП. В 1988 году в соревнованиях приняли участие спортсмены с локомоторными нарушениями. И только в 1992 году слабовидящие спортсмены на тандемах. С 1996 года, кроме шоссейных гонок на Паралимпийских играх, стали проводиться состязания на треке. Чемпионаты мира начали проводиться с 1994 года с четырехлетней цикличностью, а с 2006 года ежегодно, кроме года проведения Паралимпийских игр. В 2010 году впервые состоялся Кубок мира, по итогам которого спортсмены набирают очки для участия в Паралимпийских играх. В 2002 году велосипедный спорт для инвалидов перешел под управление Международного совета велосипедистов. С этого времени началось его быстрое развитие. С 2007 года соревнования проходят по единым правилам, публикуется календарь соревнований по паравелоспорту и рейтинговые списки, а также осуществляется официальное фиксирование рекордов. Первые соревнования в России по паравелоспорту прошли в октябре 2010 года в Орле. В марте 2011 года сборная команда России впервые выступала на международных соревнованиях – чемпионате мира на треке. Впервые медаль на Паралимпийских играх среди российских спортсменов завоевала Светлана Машкович в 2012 году в Лондоне, заняв третье место в гонке с раздельным стартом на хендбайках. На 16-х Паралимпийских летних играх в Токио, в Японии, Михаил Асташов завоевал две золотые медали, а Руслан Кузнецов завоевал одну золотую медаль. Среди спортсменок с нарушением зрения бронзовые медали чемпионата Европы 2021 года в раздельном старте завоевали представительницы Тулы Евгения Цахилова с пилотом Ольгой Никишиной. В спорте слепых, в соревнованиях по спортивным дисциплинам «Велоспорт-тандем» принимают участие спортсмены-инвалиды согласно функциональной классификации Международного союза велосипедистов, имеющие различные нарушения зрения. Спортсмены соревнуются на велосипедах-тандем. Что же из себя представляет тандем? Тандемом называется велосипед, на котором могут передвигаться два человека и который имеет два колеса одинакового диаметра. Управление велосипедом осуществляет велосипедист, сидящий спереди, который называется пилотом, ведущим. Позади пилота располагается стокер, спортсмен с нарушением зрения. Стокер использует руль только для опоры и поддержания баланса. В управлении тандемом он участия не принимает. Его роль заключается в педалировании. Чем сильнее он крутит педали, тем больше скорость. Кроме того, он наблюдает за маневрами соперников и информирует своего товарища. Пилот же, наоборот, следит за дорогой, переключает скорости и осуществляет торможение. Оба гонщика занимают стандартное положение на велосипеде. Успех спортсменов в гонках на тандемах во многом зависит от взаимодействия и взаимопонимания, синхронности работы пилота и стокера. При составлении пары очень важно, чтобы партнеры обладали примерно равными скоростными качествами, имели одинаковую быстроту реакции и дополняли друг друга в силе и выносливости, представляли единый коллектив. В настоящее время соревнования проводятся по спортивным дисциплинам велоспорт-тандем-трек и велоспорт-тандем-шоссе, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. Дисциплины велоспорт-тандем-шоссе – вид велосипедных гонок, проводящихся на шоссе и дорогах с хорошим покрытием на больших скоростях на большие расстояния. Дисциплины велоспорт тандем-трек – это гонки на искусственном треке по кругу. В соревнованиях на треке включены следующие дисциплины: гит на 1000 метров мужчины и женщины, спринт мужчины и женщины, индивидуальная гонка преследования на 3000 метров женщины, индивидуальная гонка преследования на 4000 метров у мужчин. На шоссе соревнования среди мужских и женских экипажей проводятся в дисциплинах индивидуальная и групповая гонка. Сегодня многие незрячие люди активно занимаются велоспортом, в том числе профессионально. И это не может не вызывать уважения и восхищения.
12: Музыкальный тайм-аут.
10: Песня «Bicycle Race» – одна из претендентов на гимн велосипедистов всего мира. Музыканты группы Queen были настолько впечатлены велогонкой «Tour de France», что решили написать песню. Так, в 1978 году появился сингл «Bicycle Race», который по праву считается одной из лучших англоязычных песен о велосипедистах. В песне есть соло велосипедных звонков, для которого фанаты специально приносили с собой звонки на концерты группы.

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях апреля. 17 марта 2024 года в Ярославской области завершился чемпионат России по спорту слепых среди мужчин и женщин, дисциплина «Шашки стоклеточные» в категориях B1, B2 и B3. В чемпионате приняли участие 22 спортсмена из 11 регионов России. 28 марта в Костроме завершилась классическая программа чемпионата России среди мужчин и женщин по спорту слепых дисциплина «Шахматы» в категории B1, B2 и B3. В турнире среди мужчин, проходившем по швейцарской системе, в 9 туров приняли участие 44 спортсмена. В городе Южно-Сахалинск в период с 18 по 28 марта в рамках комплексных спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев. Мы вместе спорт» прошел финал Кубка России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушением зрения. 18 спортсменов разыграли медали в 5 видах программы – скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, слаломе и слаломе-гиганте. 2 апреля президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова в Челябинске посетила соревнования чемпионата России по пауэрлифтингу. На манеже Уральского государственного университета физической культуры собрались 62 сильнейших атлета из 21 региона страны. Соревнования чемпионата России включают в себя 3 дисциплины – присед со штангой, жим лежа и становая тяга. В программе заявлено 19 весовых категорий – женщины от 48 кг до более 90 кг, мужчины от 56 килограммов до более 125 килограммов. 7 апреля в спортивном комплексе «Сатурн» в Раменском Московской области стартовал чемпионат России по спорту слепых дисциплина «Торбол» B1, B2, B3. В соревнованиях приняли участие 7 мужских и 6 женских команд из 6 регионов России. С более подробной информацией о результатах прошедших соревнований вы можете ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. А мы возвращаемся к теме велоспорта и встречаем в нашей студии долгожданных гостей.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Сегодня у нас в гостях две замечательные спортсменки, показывающие отличные результаты в спорте слепых на соревнованиях по велотандему. Марина Данилова и Дарья Гордеева. Добрый день, девушки.
2: Привет,
0: добрый день.
2: Привет.
0: Выступая вместе в 2023 году, спортсменки стали серебряными призерами чемпионата России. Обе имеют звание мастеров спорта. Я не ошиблась? Все верно?
3: Все верно.
2: Все верно.
0: Молодцы. Ну, мастера спорта — это только начало, я так думаю. На сегодняшний момент вы слаженная команда, пилот и стокер. Я правильно говорю, стокер? Стокер как переводится?
3: Ну, у нас говорят спортсмен чаще всего.
0: Чаще говорят спортсмен. Постараемся сейчас терминологию какую-то объяснить нашим слушателям, потому что не все знают про велотандем, но мы постараемся все хорошо и подробно объяснить. Вы вместе упорно тренируетесь, вместе готовитесь к предстоящим турнирам. Но у каждой из вас свой путь в велоспорт. Расскажите, пожалуйста, как складывалась ваша спортивная карьера до того, как вы стали выступать вместе. Дарья, давайте начнем с вас. А сколько лет вы занимаетесь велоспортом? Большой ли у вас соревновательный опыт? Как и почему вы приняли решение работать со спортсменами-паралимпийцами?
4: Я вообще мастер спорта по триатлону еще.
0: Ого!
4: Да. Изначально я занималась триатлоном, потом у меня больше любовь была к велосипеду. Это был мой самый сильный вид. И я прям горела велосипедом, перешла именно в велоспорт. В велоспорте у меня 8 лет стажа.
0: Это серьезно.
4: Да, соревновательный опыт достаточно богат. Я помимо шоссейных и трековых гонок еще принимала участие в маунтинбайке. Немного, но...
0: А что да. Это такое, вот чуть-чуть, если для наших слушателей?
4: Это езда на горном велосипеде по камням, корням, обрывам и прочим страшностям.
0: Дарья, вы экстремал, верно?
4: Нет, я большая трусиха на самом деле, да. И поэтому я больше как-то катала на шоссе и на треке.
0: В какой-то момент вы решили попробовать себя еще и в работе, в спорте с паралимпийцами. Как так? Как так получилось?
4: Я завязала со спортом, с большим. Начала работать учителем физкультуры. И потом мне позвонил наш тренер и говорит: «Даш, может быть, попробуешь с нами? Пилотом будешь, лидером слепого человека». Я говорю: ну, как бы, я не знаю, вроде можно, вроде нет. Он говорит, ты подумай.
0: Было страшно, непонятно,
4: да,
0: страшно.
4: Непонятно, ну, и не хотелось уже возвращаться в спорт, потому что как-то простая жизнь началась. И я говорю, я подумаю. Угу. Он мне через какое-то время звонит и говорит, я высылаю тебе тренировочный план, приступаем к работе.
0: В общем, по факту так уж и все.
4: Да, я такая, ну, ладно.
0: Хорошо, здорово. Так, Марин, ну, теперь давайте про вас. Я знаю, что вы... пришли в велоспорт, имея тоже богатый спортивный опыт, правда, в легкой атлетике. Вы занимались более 7 лет ей, верно?
3: Да, я занималась легкой атлетикой 7 лет, и в 2020 году я заканчивала школу, весна была, и планировала тоже заканчивать вообще со спортом. Как-то уже другие планы на жизнь были.
0: Вот прошу прощения, первое пересечение, я вижу, да, вот у вас. Одна хотела уже перестать заняться спортом, другая решила, что 7 лет в легкой атлетике хватит. И тут, Марин, что случилось дальше?
3: Я листала социальную сеть одну и увидела статью уже нашей сокомандницы на странице, статью про паратриатлон. Я прочитала ее, и мне стало интересно, и просто захотелось попробовать. Я думаю, дай попробую, а вдруг понравится. Я написала сокомаднице, и она нас соединила с тренером. Мы созвонились, и, собственно, я пришла на свою первую тренировку. Просто попробую, если не понравится, я уйду. Вот, я села на велотандем. Ну, конечно же, мне понравилось. И я вот уже 4-й год нахожусь в этой команде, ну и, собственно, в велоспорте тоже.
0: Немножко не хотите рассказать о своем тренере, о специалистах, которые вас встретили тогда, и с которыми, вероятно, вы продолжаете работать, я подозреваю. Наверное, это целая команда?
3: Нет, у нас тренер наш, который работает с нами, объясняет нам и технику, и проводит с нами тренировочный процесс, ну, даже больше.
0: Как вас зовут?
4: Да, и большую часть своего времени.
3: Вот так. Большую часть своего времени, ну и мы с ним проводим большую часть нашей жизни.
0: Ну, наверное, этот человек заслуживает, чтобы мы его назвали по имени. Как его зовут?
4: А Данечкин Владислав Серафимович.
0: Спасибо вам большое за отличных спортсменок. У него же еще есть воспитанники, наверное, ученики?
3: Да, конечно. У него достаточно такая...
0: Большой опыт и много ребят.
3: Опыт, да, большая база спортсменок.
0: Я так понимаю, что вы как раз в тот момент и познакомились, да? Или не совсем
3: нет,
0: так?
3: Нет,
4: нет.
0: Ага, я понимаю. Тогда держим интригу. Марина, на чемпионатах России 2021-2022 года вы также занимали призовые места, но выступали с другими пилотами, верно, да?
3: Да, верно.
0: Вот скажите, кто формирует экипаж велотандема? Это решает тренер или спортсмен, или какие-то обстоятельства жизненные, что это? Вот вы как-то встретились с Дашей, вот это уже важный момент. Быстро ли нашли отношения, какие-то общий язык у вас, как все это складывалось?
3: Ну, большую часть формирования экипажа вкладывает, конечно, тренер, он занимается поиском пилотов, соединяет экипажи. Вместе мы потом начинаем тренироваться, складывается экипаж, и который выступает на соревнованиях. Бывает так, что не складывается экипаж по различным причинам. Могут влиять там разность характеров или слишком большое расстояние, ну, то есть каждый человек живет друг от друга далеко, ну или еще какие-нибудь факторы, которые препятствуют формированию экипажа. Но с Дашей мы сложили звезды и мы соединились.
4: Ну не сразу.
3: Ну не сразу, не да. Сразу. Не совсем сразу, но в итоге все случилось.
0: Я вижу, что у вас такие теплые отношения человеческие, это сразу ощущается. А скажите, пожалуйста, все-таки на ваш взгляд, это отношения должны быть более профессиональными, ну какие-то требования друг к другу, дисциплина, уважение, либо они могут быть совсем дружескими, где можно тоже обижаться, дуться, говорить, ты должна меня простить, я твоя подруга. Как
4: всё
0: на самом деле в спорте?
4: Всего понемногу,
3: все в меру.
0: Сухие деловые тоже не пойдет это дело, как и расслабленно дружеские, верно?
4: Да. Все-таки это в первую очередь работа, работа на результат, и нужно понимать, что когда идет большая тренировочная нагрузка, большая интенсивность рабочая. Все мы люди, у всех может быть разная реакция. И нужно понимать, что мы работаем в одном общем деле. И принимать и психозы, и радости, разделять это все вместе. И в то же время дружить. Иначе без дружбы дело не пойдет. Да. Да.
0: Так, девчонки, ну тогда давайте расскажите о тренировочном процессе. Во-первых, это вот сейчас на каком уровне у вас? Это профессия фактически? Вы работаете, я не знаю, 5 дней в неделю, либо время от времени приезжаете на тренировки, а вообще есть другая жизнь, другая работа. Там. Рассказывайте.
4: 7 дней в неделю мы работаем. 7 недели.
0: Рассказывайте о графике, что это такое, как выглядят тренировки, какой примерно там, собственно, план у вас тренировочный. Кстати, на какой базе вы тренируетесь? Вот сразу. Вот ваш день. Как начинается?
4: В Крылатском мы тренируемся, основная база. Утром встречаемся в 9 утра, все вместе. Едем на трек.
0: Вдвоем или вообще какая-то команда?
3: Нет, бывает,
0: большая?
3: Вдвоем бывает всей командой. Ну, зависит от тренировочного процесса.
0: Мы говорим о московской команде, да?
4: Да. О команде нашего тренера.
0: Команде тренера. Вас
4: да.
0: много?
4: У нас 3 экипажа. 2 женских экипажа и 1 мужской.
0: Дальше. Вы встретились.
4: Мы встретились, тренер забирает девчонок, потому что ну, трудности у них по тому, как добраться до базы. Мы пилоты сами, либо тренер нас тоже подхватывает. В зависимости от дня мы либо катаемся вместе, потом идем плавать, либо мы сначала плаваем, потом катаемся.
0: Силовая. А тренажерный зал?
3: Тренажерный зал тоже есть.
4: Тренажерный зал в межсезонье. В межсезонье это с ноября месяца по начало марта.
0: Большие физические нагрузки,
4: да.
0: девчонки?
4: Да.
0: Да, это да. так весело и так грустно прозвучало, сложно сказать. Устаете?
4: По-разному.
0: На что-то еще остаются силы? Или вот все, это профессия, тяжелая профессия, ей нужно заниматься?
4: Ну, я помимо того, что тренируюсь, еще работаю.
0: Кем, если не секрет?
4: Тренером.
0: Тренером там же.
4: Да.
0: И у вас есть еще свои воспитанники, ученики.
4: Да.
0: Круто. Марина.
3: У меня это основная моя работа на данный момент. И нет, силы, конечно, остаются на личную жизнь, так скажем, на какие-то встречи, прогулки, там, друзья и так далее. Без этого никуда.
0: Вот в велотандеме есть разные дисциплины. Шоссе, трек. Есть разные дистанции. Вы мне скажите, пожалуйста, вы как вообще, универсальные спортсменки? Или же что-то вот есть какой-то конек свой, и стараетесь только какую-то вот дистанцию одну там выбирать? Как это вообще происходит? Кто это решает? Как на соревнованиях, в чем вы участвуете?
4: Я считаю, что больше зависит здесь от пилота.
0: Ну-ка, ну-ка.
4: Я, например, ну, по своей физиологии больше стайр. То есть человек, который на длинной дистанции. Изначально я пришла из велоспорта шоссе. Это длинно, много. Утром, как у нас говорят, сел, вечером приехал. Это шоссе. Марина по своей структуре больше к спринту. Но раз мы такие разные, нам приходится выступать и в шоссе, в длинные дистанции. Марине приходится жестко терпеть. И в треке. Но в треке мы тоже не спринты, едем длинные дистанции. Это 1000 метров. Это длинный спринт.
3: Да.
4: И 3000 метров. Это наши дистанции, к которым мы готовимся.
0: Марин, ну, я так понимаю, что в легкой атлетике у вас были разные дистанции. Я как раз читала ваш блог, вы писали, что у вас и короткие, и средние, и длинные. Скорость вы полюбили тогда и наслаждаетесь ей до сих пор. Какая-то, наверное, параллель есть у вас вот в таком случае, я вижу, с легкой атлетикой. А, здорово, девчонки. Значит, скажите мне такую вещь. Соревнований сколько в году проходит обычно? Или это в основном только тренировочный процесс и один чемпионат России? Либо
3: нет,
0: еще кубки,
3: нет.
0: какие-то
3: у
0: еще
3: нас,
0: выезды?
3: Ну, наверное, стартов 5 будет за год, за сезон.
0: Это много, мне кажется, да?
4: Это немного.
0: Это немного? Немного?
4: Нет.
0: Да. И все это перемежается учебно-тренировочными сборами, учебными сборами, какими-то другими мероприятиями спортивными. Какими-то, наверное, тестами, которые вы сдаете,
4: ну,
0: какими-то
4: да, конечно,
0: углубленным
4: да.
0: медицинским обследованием.
4: Да, да. да.
0: Потому что здесь серьезные нагрузки, как я понимаю, спортсмены должны быть в отличной физической форме.
4: Да, да.
0: Ну, тогда это точно работа. Тогда это точно работа. Знаете, о чем я хотела сейчас спросить, девочки? А вот велотандем. Он, кстати, разный и на шоссе, и на треке. Это разные машины,
4: да.
0: ведь верно?
4: Да, да? да.
0: У вас персонально вот есть 2 своих тандема, на которых ездите только вы.
4: 3.
0: 3 даже.
4: да.
0: А кто их обслуживает? Кто технической какой-то вот частью
4: Тренер.
0: Занимается? Тренер. Я вообще думала, у нас какая-то большая группа технической людей,
4: нет.
0: которые занимаются.
4: К сожалению, нет.
3: К сожалению, нет. У нас тренер.
0: Только он. Ну, понятно.
4: Скажем так, основную часть там по работе тандема, по механике и так далее. Этим всем занимается тренер. остальное обслуживание за чистотой.
0: Лежит на вас, я так полагаю. Ну, естественно. А так, если что, вот там, ну, по мелочам. Спустила колесо.
4: Это я все могу сделать самостоятельно.
0: А этим занимается пилот? Вот, например, если во время соревнований что-то такое случилось, все время на дистанции, по всей дистанции стоят какие-то
4: технические
0: службы?
4: Нет, есть одна техническая зона, в которой мы можем... Даже на спущенном колесе нам нужно будет доехать и поменять колесо, либо, ну, починить поломку. В одном месте это может быть.
0: Вот
4: только.
0: Скажите, я так понимаю, что вы прошлый год только катаетесь еще?
4: Да.
0: 23-й,
4: да.
0: А были какие-то истории действительно на соревнованиях, когда вот прям какой-то экстрим такой был? И...
4: У нас...
3: Нет, слава богу, не было.
0: Ну хорошо, надеюсь, не будет.
4: Да, мы
0: потому
4: тоже.
0: Что, мне кажется, достаточно сложно. Вообще, какие спортивные планы на 24-й год? Какие соревнования у нас еще впереди? Что прошло, если что-то прошло, и что будет обязательно?
4: Мы сейчас готовимся к чемпионату России на шоссе. Гонка с раздельного старта и групповая кольцевая гонка. Потом у нас чемпионат России по триатлону.
0: У обеих,
4: да,
0: можно сказать.
4: Конечно.
0: Вы будете так.
4: Конечно. Да. Угу. Не знаю, если получится, то поедем, наверное, на чемпионат России по легкой атлетике.
0: Ого!
4: Да, в прошлом году мы бронзовые призерки чемпионата России по легкой атлетике.
0: Я вас поздравляю, я этого не знала, но здорово.
4: Спасибо. В планах выступить на всех кубках России, которые есть по велоспорту, конкретно на шоссе. Потом у нас осенью чемпионат России по треку, к которому мы тоже усердно готовимся. Ну и все.
0: А скажите мне, пожалуйста, международных соревнований сейчас совсем, увы, нету. Приезжают ли к нам из наших, вот, собственно, дружественных нам стран спортсмены какие-то? Была ли возможность вот, посоревноваться не только с россиянами? Может, там с ребятами из Беларуси?
4: Сложный вопрос, но у нас не было такого опыта. Наш тандем очень молодой, очень молодой.
3: Очень молодой.
4: Да, нам, мы еще вместе даже года
3: даже
4: не
3: года
4: сидим.
3: Нет.
0: Ну, а сколько у вас было вот выступлений в прошлом году совместно?
4: Все выступления, которые есть, чемпионат, и все медали совместные.
0: Здорово, молодцы.

0: Знаете, что мне еще интересно? Я смотрю на вас такие красивые, заводные, молодые девчонки. Когда вы готовитесь к соревнованиям, я себе даже вот специально написала, есть ли какая-то спортивная диета? Все обычно девочки считают калории. А мы говорим о том, что это огромные физические нагрузки, здоровенные, тяжеленные, учитывая, что у вас еще и плавание, и легкая атлетика. Мы сейчас еще к триатлону-то мы перейдем. Вы как вообще тут? Это вообще есть эта диета? Либо...
1: Мы пытаемся.
0: А тренер что говорит? Там надо как-то специально усиленно питаться?
1: А тренер говорит, что девочки, пора бы рот на замок.
0: А вот так вот.
2: Тренер очень борется с нами, но вот мы не сдаемся.
1: А на противостояние.
0: Понятно. А что, действительно вес имеет значение, когда вы вот на гонке?
1: Да,
0: вот расскажите здесь поподробнее об этих вот нюансах.
1: У нас горные трассы, и чем тяжелее тандем, тем тяжелее его толкать. И лишний вес, который там... Булочки вкусненькие.
0: Понятно, понятно.
1: Всякие прочие
2: вкусности. Они потом сказываются на...
1: Да, на...
2: На гонках.
1: На гонках.
0: Но в то же время излишняя там худоба, например, субтильность какая-то не позволит, не даст физических сил, чтобы просто крутить педали, наверное.
1: Ну, да. И вот тут очень такой сложный вопрос, оспариваемый всегда.
0: Так.
1: Всегда. Например, как к трековым гонщикам, к нам вопросов вообще нет.
2: Да,
1: то есть, девчоночки,
2: соответствуем.
1: Вы прям соответствуете.
0: Та самая кондиция.
1: Да, да, но для шоссе, для бега, например, нам надо бы даже не похудеть, а подсушиться. Вот этот вот жирок, в котором мы прекрасные девицы.
0: Ну ладно, не наговаривайте, все нормально. А то вы сейчас наговорите, думают, наверное, здесь спортсменки с ума вообще сидят.
1: Вот, его бы нужно подсушить. Но мы тоже знаем, как с этим работать. И...
0: Это перед соревнованиями надо сгонять вес?
1: Ну, типа да.
0: Бывает, как у дзюдоистов, как у кого-то еще, у кого есть весовые категории. Так я понимаю?
1: Ну, тут большими объемами это все, длинными нагрузками. Все это высушивается, выкатывается, выбегивается.
0: А никогда не взвешивались? Вот сколько спортсмен вот теряет вес до гонки и после?
1: Я никогда не задавалась.
0: Наверняка же это килограммами может исчисляться.
1: Вообще, ну вот при моем, у меня очень большой опыт спортивный.
0: Да.
1: Ну, очень давно я в спорте. Если ты себя хорошо чувствуешь в этом весе, то если ты наберешь, может быть хуже отразиться на твоих результатах. Если ты сильно высушишься, сильно похудеешь, тоже может быть плохо. И вот эту вот кондицию, если ты справляешься с тренировочными нагрузками, и тебе это в кайф, вот в данном весе, значит, и на соревнованиях все будет окей.
0: Вообще,
1: не
0: надо...
1: знаю, как это работает, даже не спрашивайте.
0: Но работает, да.
1: Работает.
0: Хотела сказать, вот ваш секретик, расскажите-ка. Вот не знаю, как
1: Никак.
0: Работает.
1: Нет, это деле, неизвестно, это чувство.
2: На самом деле такая, да, сложная тема, которая прям, ну, на грани ощущений, на грани чувств. Надо себя хорошо слышать и чувствовать.
0: Понимание себя внутреннее, интуитивное. Хорошо. Девочки, вы обе говорите про триатлон. Я видела соревнования по триатлону в Геленджике. Это настолько завораживает, феерично, и, мне кажется, очень тяжело. Как вы дошли до такой жизни? Почему? Это какое-то преодоление себя, вызов миру, железные леди. Что это? Рассказывайте обе, как так? Вы, я так понимаю, на этом тоже сошлись, судя по всему.
2: Ну, у нас тоже разная история триатлона, прихода в триатлон. Изначально шла пробовать триатлон. В 2021 году я его попробовала, и мне одного раза хватило. Я была, честно говоря, в шоке. Я не ожидала такой нагрузки, таких невероятных ощущений. Сначала у меня был в 2021 году чемпионат России по велоспорту. Это одни ощущения. Потом был чемпионат России по триатлону. Это совсем другие ощущения. На тот момент мне показалось это намного сложнее. Вот. Я на тот момент подумала, что это был мой первый и последний триатлон. Но нет.
0: Проявила себя и как бы все, да? А потом решила, что это будет продолжаться дальше.
2: Ну, оно как-то само собой продолжается до сих пор.
1: То есть у нас тренер просто такой. Девчоночки, может быть? Ну, а мы, ну ладно, хорошо.
0: Понятно, но значит, видимо,
2: и...
0: от тренера зависит, как я понимаю.
2: Да, мы, собственно, и сошлись на том, что
1: в триатлоне мы должны были выступать.
2: Да.
0: Интересно, там плавание, там на открытой воде, как я понимаю,
1: да,
0: там
1: да.
0: Бег и там велосипед. Везде лидер, везде рядом пилот. Так
1: да,
0: вы вот
1: конечно.
0: Вместе теперь и, собственно говоря, и бежите, и плывете.
1: Да.
0: А чуть подробнее, как это вот происходит там? Вы плывете рядом, вы бежите.
1: У нас пара-связка.
0: Так, так.
1: У меня, как у пилота, одевается
2: на талию
1: пояс.
0: Так.
1: У Марины на бедро.
0: Угу.
1: И между нами резинка.
0: Угу.
1: По правилам 80 сантиметров.
0: Это очень, по-моему, коротенькая такая резинка.
1: Ну, да.
0: Так.
1: Вот, и контакт, Марина плывет рукой, трогает меня вдоль тела, то есть контактирует, не теряет контакт. Были у нас, конечно, случаи, что Марина уплывала в обратную сторону, а я ее на этой веревке, Мариночка, возвращайся.
0: Ну, 80 сантиметров поводок короткий, ладно?
1: Да. Получается, я лидирую на голову. То есть я смотрю, куда мы плывем. И...
0: А стиль какой?
1: Кроль. Совместно мы выбегаем в транзитную зону. Место переодевания. Каждый сам за себя отвечает. Ну, как бы я подсказываю Марине, где у нее что лежит. Я быстрее переодеваюсь, помогаю ей. Вместе мы выбегаем с велосипедом, садимся на велик и поехали. Возвращаемся с велоэтапа в транзитной зоне. Также переобуваемся, как и обычные спортсмены. И на паросвязке в руке у нас резиночка.
2: Видимо, мы бежим. Смерочки.
0: Вы выступаете параллельно вместе с обычными спортсменами?
1: Нет, нет.
0: Это только для инвалидов, так я понимаю?
1: Ну, да. Они как бы чемпионаты эти в одно время проводятся, ага. Но нас выпускают спортсменов-инвалидов отдельно.
0: Незрячие только выступают и, собственно говоря, со своим пилотом, со своим лидером. А опорники, ребята, вы никогда не видели, да, этих выступлений?
1: Нет, у нас совместно и с опорниками, но...
2: Это
1: сначала, да.
2: Соревнования.
0: Ну, категория, это понятно, что зачет по категориям своим.
1: Да.
0: А соревнования...
1: Нет, сначала у нас, у слепых проводится, мы финишнули, запускают
0: опорников. Это массово? На самом деле много людей интересуется вот таким очень тяжелым видом спорта. Ну, просто...
1: Да.
0: Интересно, почему?
1: Это какое-то дикое преодоление себя. Меня больше интересуют люди, любители. Я восхищаюсь ими. Вот они там до 30 лет, да, были офисными работниками. Ну, какой-то, может, двигательной активностью занимались, там, в зал ходили, бегали иногда, на велике катались. А потом они вдруг решают, что я хочу железную дистанцию сделать. Это проплыть 4 километра, проехать 180 и пробежать 42.
0: Это немыслимо.
1: Они готовятся, у них бешеные скорости, они этим так горят, это так круто.
0: Это мы говорим о здоровых
1: людях. О здоровых.
0: А инвалиды? Вот наши незрячие ребята, как они приходят в триатлон? Кому это приходит в голову вообще? Почему?
2: У каждого тоже свой путь. Кому-то не хватало общения, и в спорте они находят своих друзей, подруг, даже пары создаются. Ну, чаще всего это причина. Людям не хватает общения, и они выходят за рамки своего там, дома, например, и начинают заниматься спортом, начинают двигаться, начинают там, приводить себя в физическую форму хорошую, ну и находить новое окружение. Это если мы говорим про любительский спорт. Что касаемо профессионального спорта, ну, тут тоже у каждого своя история, но чаще всего предлагают в школах, интернатах. Это вот как я, например, начала вообще спортом заниматься. Мне предложили попробовать легкой атлетикой заняться. Я согласилась. Ну и вот так вот начался мой профессиональный путь. Другим ребятам тоже предлагают чаще всего в школах какие-то командные виды спорта, там голбол, футбол или легкую атлетику, плавание. Вот велоспорт, не знаю, не было на моей практике, чтобы предлагали в школах.
0: Вы плавать научились ведь, наверное, уже после того, как научились хорошо ездить на велосипеде? Или параллельно все это проходило?
2: Это было параллельно. Я пришла вот в новую команду в 2020 году, в велоспорт, и начала потихоньку учиться плавать. До этого момента плавать я не умела.
0: Ну, для наших слушателей давайте скажем, что, Марина, у вас первая группа, да, и один, соответственно. Или у вас своя какая-то в велоспорте классификация?
2: В велоспорте нет разделения на...
0: B1, B2, B3.
2: B1, B2, B3, да. Нет разделения на классы, категории, то есть все...
0: Но, тем не менее, в легкой атлетике, в плавании B1, такой смелый поступок для незрячей девушки, так, собственно, в такие серьезные виды спорта. Наверное, таких людей, как вы, единицы, почему-то, мне кажется. По России много вот ребят вообще B1 с первой группой инвалидности, которые занимаются триатлоном, например?
2: Ну, нет, немного, больше B2, B3. B1 их мало в нашей стране, что в легкой атлетике, что в триатлоне, что в велоспорте.
0: Вы на соревнованиях, вот по легкой атлетике, я так понимаю, вы принимаете участие в соревнованиях,
2: да.
0: А плавание?
2: Нет.
0: Почему?
2: Не принимаем. До этого наш тренер еще
0: не дошел.
1: Но
0: Я думаю, ты про это в том числе. Но почему нет? Где велотандем, где триатлон, то, естественно, легкая атлетика. Почему
1: мы думаем, что мы скоро и в теннис начнем играть?
0: А почему нет? Да, у нас вообще на самом деле незрячие спортсмены, по-моему, универсалы. Так оно и бывает. Потому что проходит большое количество различных фестивалей каких-то еще, собственно, где разные виды спорта предлагаются. Почему себя не попробовать? Ну, правда, вы профессионалы, вы в таких уже соревнованиях-то любительских совсем не участвуете, ясное дело.
2: Нет, мы участвовали в октябре 2023 года. Это был Iron Star, это была эстафета гонки триатлон. Наш велосипедный этап был 180 километров мы проехали, и это был любительский старт. На самом деле, на таких любительских стартах совсем другая атмосфера, она такая больше, такая драйвовая, кайфовая, что ли, потому что на профессиональных стартах ты так больше переживаешь.
1: Собран, да, напряжён.
2: Напряжён. Ты собран, а здесь ты больше расслаблен, ты прям получаешь удовольствие от происходящего.
0: Наверное, вы приобрели огромное количество друзей каких-то, да?
1: На самом деле, вот этот вот старт, где мы принимали участие там на 180 километров, к нам подходило очень много ребят, спортсменов, зрителей, девчонки.
0: Широко открытыми глазами. Да. Как так не может быть?
1: Девчонки, вы такие молодцы, да, знакомились. У меня после этого, вот мы вернулись в Москву на работе, много ребят подходило, я отслеживал там ваши результаты, вы такие молодцы, очень так приятно, здорово, что с вами можно вот здесь в простой атмосфере еще пообщаться. Многие боялись просто подойти, якобы мы какие-то там звезды, мы на самом деле проще пареной репы, девчонки, мы всегда открыты для общения, всегда открыты, идем на контакт, с кем-то поболтать, пожалуйста, на какой-то движ сходить, пожалуйста, то есть... Незамкнутые мы девицы.
0: Да. Вот очень хорошо. Так что если после этой передачи будут какие-то звонки в нашу студию, я просто дам ваши телефоны и
1: без
0: скажу.
1: Проблем.
0: Дружите,
1: проблем.
0: Общайтесь и задавайте вопросы. Потому что я не исключаю, что вот те незрячие ребята, может, родители, которые ориентируют сейчас своих детей на какие-то виды спорта, зададутся вопросами и захотят просто из первых уст услышать вообще, как это вообще происходит. Вот вы мне, кстати, скажите. Вот если, например, сейчас какая-нибудь мамочка подумает, какие там классные девочки, какие они, на каком позитиве они. Отдам-ка я своего ребенка, вот куда бы его отдать? А вот давайте велотандем. Во-первых, с какого возраста начинают нас заниматься? Уже взрослые? Или вот вы видите каких-то вот молодых?
1: Малышей
0: нету.
1: Не
0: и тандемов таких нету, я так полагаю.
1: Ну, да,
0: у нас, во всяком случае, в стране.
1: Как-то все взрослые.
2: Все взрослые.
0: Но сначала, видимо, идут в легкую атлетику, в плавание, а потом уже, будучи человеком более-менее спортивным, осознанным, уже можно выбрать такой путь. А есть какие-то возрастные ограничения? Как говорят, ну ты извини, уже староват, скажут тебе.
2: Нет.
0: Ну вы хотите сказать, что там в 40 можно
2: прийти?
0: Да,
2: в 50. Конечно. У нас есть примеры людей, которые там 40 лет, они занимаются, завоевывают медаль на чемпионатах.
0: То есть именно
2: России.
0: С результатами, серьезно. Да, они просто, конечно. Ну, катаешься хорошо, катаешься так.
2: Нет.
0: Есть перспективы.
2: Да, конечно.
0: Если мы говорим о велотандеме сейчас вот в России, как вам кажется, в каком регионе у нас, или какое региональное там отделение Федерации спортслепых, или ВОС региональное отделение, самое сильное? Вот как сориентироваться? Москва блещет. Где больше спортсменов, и они лучшие результаты показывают?
1: Тула.
0: По какой причине?
1: Сильные
0: класс,
1: ребята.
0: Сильные ребята. Ребята.
1: Да.
0: Хорошо. Я в вас верю, кстати.
1: Спасибо.
0: Я в вас верю. Все будет хорошо. Чисто такой девичий момент. Форма. Красивая такая форма. Есть ли какая-то спортивная мода? Вот.
1: Конечно.
0: Ну-ка теперь поподробнее. Вот хочу про это узнать.
1: Носочки. Болезнь носочков красивых. Моя болезнь стала болезнью Марины.
0: Это какая-то символика, какие-то приметы. Вот
1: динозавры!
0: Динозаврики. Вот я с динозавриками, я выигрываю. Без динозавриков, ну извините. Так?
1: Нет, ну до такой степени нет. Просто у меня всегда была какая-то особая любовь вот именно к мелочам, к таким. Угу. Перчатки разного цвета с какими-то рисунками. А, носки, тут я нашла носки с динозаврами разных цветов, пожалуйста, нам это надо. Это даже не оговаривается. Я Марине просто приношу, говорю, нам это нужно. Все.
2: Начнем с того, что мы вообще одинаковые выезжаем. У нас одинаковые шлемы, одинаковые формы, одинаковые носочки,
1: туфельки.
0: Но это ваша договоренность, либо это регламентируется правилами?
1: Ну, вообще, цвет шлема регламентируется правилами.
0: Угу.
1: То есть даже на международных гонках у женщин это белый шлем, у парней это красный. Да, у нас с Мариной сейчас уже одинаковые шлемы. форма, за какой регион выступаем, в такой форме и катаемся.
0: Да. Вы сами приобретаете или вам,
1: нет,
0: вас экипируют?
1: Экипируют.
0: Есть какая-то боевая, наверное, да, экипировка? Есть что-то на каждый день попроще?
1: Нет, мы как-то к этому... Мы же должны быть красивые мы девочки, в конце концов.
0: Это правда, поэтому этот вопрос, тем более форма такая облегающая, я бы сказала, вся обтягивающая.
1: Мы ничего не жалеем, купили. Мы ничего не жалеем, купили, сразу в этом выезжаем, сразу нужно показать, выгулять.

0: удовольствие, но я знаю, у меня есть товарищ, знакомые, которые купили себе тандем, но это не профессиональный велосипед тандемный, это просто любительский велосипед, и они на нем просто катаются.
1: Рассекают.
0: Да. Ну, он, наверное, будет подешевле. Честно, не знаю, не интересовалась.
2: А какая стоимость вот примерно вообще спортивной машины? Вот?
1: Только рама.
2: Сотни тысяч?
1: Без колес, так. Без оборудования, без рулей. Да. Вот просто кусок рамы.
2: Так.
1: К миллиону.
2: О, боже мой, серьезно, это было сотни тысяч. Нет. Да, нет. Это очень дорого.
1: Это очень дорого.
2: Ну тогда вот, соответственно, вопрос региональной организации, которые хотят развивать себя велотандем. Нужно изыскивать эти деньги, писать гранты, видимо, какие-то, чтобы были машины, соответственно, были спортсмены. Вот вопрос поломок. Мы поднимали вопросы каких-то аварий, не дай бог, падений, травм. Это вообще, кстати, травмоопасный вид спорта, а? Это опасно? Это страшно?
1: Я считаю, что здесь все зависит от пилота. Ну, угу. Не считаю, это так и есть. Как я среагирую, как я удержу тандем, так он и поедет, так и будет разложена ситуация. От нее не зависит ничего.
2: Но она крутит педали усиленно, разве нет?
1: Ну, и
2: она не рулит. Она не. Да, да. Как
1: бывает
2: вообще, да?
1: Ситуация, когда Мариночка встает на ноги.
0: Ну, мы случайно
1: выезжаем в кусты.
2: А как вы, кстати, вот этот синхронный движение?
1: У нас
2: как это вообще происходит?
1: Цепь, которая одинаково крутит, что мои педали, что спортсмена.
2: То есть Дарья везет и тянет за собой вот эту вот.
1: Ну, я как бы тяну, Марина толкает.
2: Понятно.
1: Совместное усилие.
2: Но бывают моменты рассинхрона, и это чревато падением, если я правильно понимаю.
1: Ну, мы ни разу не падали. У нас была ситуация, мы разворачивались на достаточно широкой дороге. Марина решила, я даже не помню, что она сделать. Я ей кричу: Марина, мы едем в кустах. Просто кусты по бедро, мы на тандеме рассекаем эти кусты. Ну, недолго там, я не знаю, метров 5, может, мы проехали.
2: Но главное, что вы же не упали, вы проехали.
1: Мы не упали.
2: Ну, срезали дорогу, короче, я понимаю, немножечко.
1: Кусты подстригли.
0: Бывает так, что я поднимаю даже пульс до 300 ударов. Случайно.
2: Вообще падения бывают как таковые? Были вы свидетельницами?
0: Бывают. Я была участницей падений. Не с Дашей, но бывают падения, и это факт. Слава богу, в моей спортивной карьере были несерьезные падения, да, но они бывают. Зависит от пилота, как поведет тандем пилот.
2: Потому что про это тоже нужно говорить. Вы помимо, ну, чтобы сняли люди розовые очки и понимали, что.
0: Ну нет, вообще любой вид спорта опасный. И в легкой атлетике также можно упасть, бежать и упасть там.
1: Плавание руки ломают.
2: Не так серьезно, то есть как все-таки на скорости. А какая, кстати, скорость у вас обычно? А? Вот расскажите мне про скорость.
1: На сборе мы развили 89 километров в час.
0: А на соревнованиях 100.
1: Ну, не было 100.
0: Ну, было. Не надо, у меня часы показали 100.
1: Твои часы.
2: Но это очень серьезная скорость. И на этой скорости, если ты упадешь, то это будет просто не дай бог.
1: Вот мы ехали сейчас на сборах, когда были на велосипеде, который под раздельный старт, он отличается от группового велосипеда. Едем с горы, и там такой поток ветра, а на раздельном старте руки очень близко соединяются друг с другом, и управление немножко
0: сложнее становится,
1: да. И такой поток ветра, я смотрю на компьютер, мы просто едем 86 километров в час, и я понимаю, что если я начну перехватываться так, чтобы упор был шире, мы упадем. Если я буду оставаться в этом же положении, нужно очень много усилий, чтобы удержать, но тоже вероятность есть, что мы упадем. Такой поток мыслей, я думаю, боже, одна когда, как бы, ну, упала и упала, бывает. Но когда за тобой еще слепой человек, который тебе полностью доверяет, я несу ответственность за нас двоих. Благо, этот поток ветра мы удержали, ну, порывы, устояли, и потом как-то мы даже не обсуждали эту тему, ну, прошла тренировка и прошла, и через пару дней начинаем это все обсуждать, и Марина мне говорит: мне так было страшно, мне никогда так страшно не было, как в тот день, а я сама понимаю, что мне тоже было очень страшно, что не дай бог мы упадем, и на этой скорости мы, как правило, чем больше скорость, тем не всегда много переломов. Будет больше падения и ожоги.
2: Ожоги. Об асфальт?
1: Да. Ты падаешь и катишься.
2: Открою вам секрет. Мой отец занимался велоспортом, и вот в свое время он мне рассказывал, как проехаться можно было, полностью ободрав половину себя, тело, оставив на асфальте. Да. Это серьезно.
1: Как правило, на скорости а-ля 15-20 км в час, когда падают, переломы. ключица этой любви.

0: любимая косточка, которая ломается у велосипедистов. Руки. Угу. Ну, как бы на маленькой скорости. На большой упал и катишься. Ожог. Больно, неприятно.
1: Ну, вот я вам желаю, чтобы никаких падений вообще не было никогда.
0: Да, да. Спасибо.
1: Но вас сопровождают медики, естественно, на соревнованиях. Не бывает же так, чтобы...
2: То есть, да, конечно. Да. Есть скорая помощь, конечно, это по правилам соревнований. Так.
1: Про травмы мы поговорили. А оздоровительная составляющая? Если мы говорим все-таки не о большом спорте, чуть-чуть отвлечемся. У вас, конечно, большой спорт. А вот оздоровительная составляющая. Велотандем, он для чего? Незрячему человеку. Чему он учит? Как он помогает улучшить здоровье, например?
2: Ну, во-первых, велотандем, работа вообще в паре, да, она учит взаимодействию друг с другом, учит коммуникации, учит общению, потому что у незрячих людей есть проблемы с этим.
1: Ну, не у всех, у вас точно нет?
2: Не у всех, но есть. А так, вообще, велотандем, как и любой вид спорта, как любая активность, это всегда очень полезно для здоровья, для мышечной системы. Ну и вообще это какой-то интерес к жизни, что-то новое, что-то интересное.
1: На какие группы мышц больше нагрузка, кстати?
0: Бёдра,
2: спина, да.
1: Вот сразу такой женский вопрос. Вот некоторые девочки говорят, вот я не буду заниматься плаванием, потому что у меня вот будут широкие плечи и спина, а вот в велотандеме бёдра, да, но я считаю, это хоть красиво, когда тонкая талия и бёдра. Вот развиваются мышцы бёдер, я так обратила внимание у велосипедистов.
0: Попа,
1: о, это да. Самое то. На самом деле для женской фигуры это очень неплохо, правильно я понимаю? Девчонки, идите в велоспорт.
0: Да.
1: Вот так вот. Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, про соревнования понятно, что 7 дней в неделю, с утра до вечера, ну, с некоторым отвлечением небольшим на какую-то другую тренерскую работу или на общение с близкими. А есть какое-то еще хобби? Я понимаю, что у многих людей, вот, которые не спортсмены, у них вот хобби как раз велосипед, потому что то большое количество прокатных велосипедов, которые у нас сейчас в городах стоит, велодорожки сплошные, люди любят велосипед, это правда. А вы-то что? Вы же не можете и в качестве хобби кататься на велосипеде? Либо катаетесь, расскажите.
0: Можем.
1: Можете?
0: Да. Серьезно. Без шуток, у меня... Ну ладно, это шутка, конечно. Болезнь велосипедная. В один момент в прошлом году я ехала в гору одна на велосипеде. Гора, я не знаю, 90 градусов, наверное, была. На тот момент она мне именно такой казалась. Я еду 5 километров в час. 5. Я думаю, вот если я сейчас не сделаю оборот, я упаду. Но сил нет. И ловлю себя в этот же момент, что вот я вроде сейчас упаду, но я думаю... Как я люблю это! Подкручиваю и уезжаю в точку. То есть хлебом не корми, дай педали покрутить, серьезно.
1: По Москве передвигаетесь на велосипеде?
2: На самом деле, конечно, Даша катается на велосипеде. Я, конечно, сама не катаюсь, хотя очень бы хотелось. Но на тандеме мы тоже, кроме тренировок, разъезжаем. В том же Сочи, когда мы были в октябре на любительском старте, тандем служил нам не только передвижным средством на гонке, но и перед ней и после нее мы прекрасно устроили себе велопрогулку по набережной.
1: А, кстати, Марин, вы никогда не пробовали вот сесть на обычный велосипед и поехать?
2: Нет,
1: это вообще насколько возможно для совсем незрячего человека?
0: А на сборе?
1: Ладно, рассказывайте все. Здесь можно. Мы тренеру вашему не скажем ничего.
0: Он видел. Я, значит, захожу в комнату. Это вот было буквально 2 недели
2: точно,
0: назад.
2: Точно, я вспомнила.
0: Это мадам берет мой велосипед, одиночку, мой.
1: Просто по-тихому так, спокойно берет.
0: Да, и садится на него. И меня начинает пробивать на ха-ха. А я слышу, тренер за дверью стоит. Я открываю дверь, говорю, тренер, смотрите. Он смотрит на эту картину. Марина сидит на моем велосипеде. Я говорю, Марина... Езжай!
1: То есть по прямой, теоретически, или на звук как можно сориентироваться? То есть вы хорошо держите баланс? Вы,
2: нет, на самом деле у меня не было опыта катания на одиночном велосипеде двухколесном, но я очень хочу попробовать. Вообще, я слышала историю, что незрячие катаются на одиночном велосипеде двухколесном. Но у меня такого опыта не было. Катаются на звук, да, либо на чей-то голос, либо на какую-то музыку.
1: По абсолютно безопасной, наверное, ровной дороге.
2: Ну, слышала, что катаются, да, либо по стадиону, либо вот, да, по ровной дороге. но я не пробовала.
1: Или рядом на велосипеде находится лидер, который говорит прямо, да, ну как, допустим, ну, с лыжниками, да, может быть, с горнолыжниками. Да. В общем, такая возможность. У вас еще все впереди, я так поняла.
2: Дарья напряглась, я вижу. Тренер у меня, на самом деле, против таких экспериментов.
1: Почему?
2: Ну, безопасность, он переживает.
1: Ну, хорошо.
0: Но не в нашем случае.
1: Ну, вы такие задорные, рисковые, классные. Все-таки помимо велосипеда, ну, хоть какое-то хобби же есть. Ну, путешествия, бывают же какие-то поездки куда-то. Вышивание, рисование, музыка.
0: Я очень люблю, пока я жила дома. Я сама из Челябинской области. Уральские горы. Летом, да, уйти в поход. Палатки, костры. Прогулки по горам — это просто какая-то отдельная жизнь.
1: Марин, ну а у вас какие-то увлечения все-таки еще есть, я думаю?
2: Да, ну я тоже очень люблю путешествовать, всякие прогулки и по горам, и просто мне нравится там гулять, ходить пешком, я это тоже обожаю. Я пела когда-то, ну как когда-то, в прошлом году, сейчас пока приостановила эту деятельность. Люблю книги почитать, фильмы посмотреть, ну как все. Сейчас вот веду там у себя ВКонтакте блог про свою спортивную жизнь, страничку просто про обычную жизнь. Ну такая больше в информационную деятельность ушла.
1: Практически журналистика?
2: Ну практически, да.
1: Девочки, сдается мне, у вас огромное спортивное будущее. Еще впереди. Я буду с гордостью рассказывать, как брала у вас интервью. Вы действительно вот при такой активности и такой яркой жизни впервые в студии?
2: Да. Да.
1: Ну вот, с чем я вас тоже поздравляю. С почином. Наверняка еще не один раз мы с вами встретимся. Мы, к сожалению, вот хочется говорить и говорить с вами, но время передачи подходит к концу. Мы по хорошей такой доброй традиции нашим слушателям и нашим гостям дарим какое-то музыкальное произведение, песню в конце передачи. Вот есть какая-то мотивирующая песня, одна на двоих. Что поставим нашим слушателям? Вы уже решили? Вы договорились об этом?
2: Мы долго выбирали.
0: Выбирали, но... пришли к одной песне, которую, ну, у меня, по крайней мере, и перед стартом как-то она меня мотивирует, именно перед соревнованиями.
1: Прямо слушайте каждый раз? Слушайте.
0: Ну, не скажу, что слушаю, но она вот в голове.
1: Помню.
0: Сама по себе.
1: Да?
0: Да. И когда уже очень тяжело, и финишные метры, она у меня прям сама по себе всплывает и прям жестко мотивирует.
2: Да, у меня эта песня со мной с пор легкой атлетики тоже меня сопровождает очень долгое время.
0: И как-то мы пришли к одному общему, что мы выбираем эту песню.
1: Ну, зовем же ее.
0: «Победа близко» называется, поет Элван и Тимати.
1: Круто. Мы обязательно поставим ее в конце передачи. Девчонки, спасибо вам большое за интереснейшую беседу, позитивную, яркую. Мы вам желаем от Радио ВОС, от всех наших слушателей, успехов в спортивной жизни, в спортивной карьере, в личной жизни. Мы уверены, что все у вас будет архикруто, и мы с вами еще увидимся.
0: Спасибо.
1: Когда
0: спасибо
1: будем расспрашивать о ваших победах.
2: Спасибо.
0: Спасибо за приглашение.
1: До свидания.
2: Всего
1: спасибо
2: хорошо.
1: Большое.
0: До свидания.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: На черном фоне в белом прямоугольнике слова «Наше кино». Фильм создан при поддержке фонда кино. Рука, сжимая толстый желтый карандаш, быстро пишет. Студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания СТВ представляют. В сказочном лесу ночь. Свет луны освещает темные силуэты деревьев с обнаженными ветками. На краю болота следы былых сражений. Круглый щит, меч с широким лезвием, копье и стрелы. Лягушка прыгает в воду. Полная луна, подернутая облаками, отражается в тихой воде. На берегу стоит избушка на курьих ножках. В маленьком окошке горит огонек. За столом в избушке баба-яга, зажмурив один глаз, безуспешно пытается вставить нитку в иголку. Бросает на стол иголку с маленьким ушком. Берет другую. Толстый низенький человек, с трудом отрывая ноги от вязкой земли, подходит к избушке.
3: Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом.
2: С трудом выдергивает избушка правую ногу из болота. Теряя равновесие, прыгает на левый. В комнате бабы-яги все идет кувырком. Избушка падает. Баба-яга летит в угол. Поднимает с пола нитку, на которой висят сразу 5 иголок. Входит толстяк.
4: Клыван.
3: Узнала, матушка. Зайти-то пригласишь, а ли как?
4: Ну, заходи, коль пришел.
2: Возвращается и вносит огромные сумки.
3: Я к тебе на пару деньков. Не возражаешь?
4: Вообще-то, мне с сестра с мужем должны приехать. А что у тебя там?
3: Погоди.
2: Колыван запускает руку в сумку.
3: Во, подарок тебе.
2: Дает фигурку кошке.
3: Торговлюшку наладить, думаю.
4: Товар-то у тебя так себе. Средний товар. Дрянь, одним словом.
3: А пусть даже и так. Только это не простой товар, а европейский. Прямая поставка самого Китая. Такой товар с руками и ногами оторвут.
4: Да, но коли узнают тебя, не боишься, что князь голову снимет за дела твои прошлые?
3: Узнает, говоришь?
2: Колыван надевает парик.
3: А так?
4: Ой! Ну, чистый басурман. Прям фон барон какой.
3: То-то.
2: Из белых облаков появляется карта. Сверху вниз тянется синяя лента реки. Левее реки болото, правее город Киев. Ниже красная линия границы Руси с темными силами. На границе идет бой. Первый богатырь бьется у колодца.
5: А Любава и говорит, иди, говорит, и латынь учи. Ну как вам?
6: Сильно.
2: Второй богатырь мечом рубит вражеские копья.
6: Суровая у тебя, женушка!
5: Я к тебе!
2: Забравшись на крышу, срывается вниз, падает в сено.
5: А до этого с древнегреческим приставала.
6: Чего?
5: Ну да, стыдно, говорит, в наше время языков не знать. Иди, говорит, и учи.
2: Летят в сторону убитые враги.
6: Ну, Алёшка, выучил?
5: Да не, не очень. Может, Юлия репетитором взять?
2: Алёша бросает врага точно в пограничный столб.
6: Из Юлия-то знатный учитель.
5: Ну, вот и Любава так говорит.
2: Далеко отлетают враги от ударов Ильи.
6: Ага, болтун каких мало.
5: Да ты с ней сговорился, что ли, а? Любава еще и хуже про Юлия говорит.
2: Под напором врагов Алёша падает в колодец.
5: Только я эти разговоры на корню пресекаю.
2: Вращая ворот, Илья вытаскивает Алёшу из колодца. Вождь темных сил падает к ногам богатыря.
7: Все, братцы, шабаш.
2: Вождь, сдаваясь, поднимает руки вверх.
8: Все, сдавайтесь. Опять проиграли.
9: Ну, и как дальше жить будем?
10: А я скажу как.
9: Сейчас он тебе вечный мир пообещает, а осенью опять нападет.
10: Извини, Добрынюшка, правду Илья говорит. Ну, не могу я по-другому.
11: Понимаю.
2: Ставит пограничный столб.
11: Ну, так что, до осени, стало быть?
10: До осени.
2: Понуро опустив голову, вождь идет следом за своим побитым войском. Название фильма «Три богатыря на дальних берегах». Голован на городском рынке расставляет фигуры.

0: котов на складном столе. Мужики сгружают мешки, рыжий конь говорит их лошадям.
1: Безобразие! Такой тяжелый груз! Как вы справляетесь? Не представляю! Кстати, я как раз заканчиваю доклад о равноправии полов. Не желаете заслушать основные положения? Могли бы славно провести время. Можем, к примеру, вечерком у меня посидеть.
2: Сувениры с Европы!
1: О, налетай! Слышите? Сувениры. Покупай! Хотите сувенирчик?
0: Конь убегает.
2: Самый лучший подарок! Налетай! Подешевело!
1: Кошечки. Почем кошечки? О, иностранец. Шестку-пшестку, прошу, пани.
0: Колыван растерян.
2: О,
1: немец! Я так и знал! Позвольте представиться, Гай Юлий Цезарь. Очень приятно. Для друзей просто Юлий. Занимаю должность архивариуса и культурного атташе с точки зрения зарубежных связей и связи с зарубежной общественностью.
3: Душевно благодарен.
1: Как я обожаю Германию! Особенно Лондон. Как там Монмартр?
3: Ну как, бодрится старикан. Бодрится. Хотя силы уже не те.
1: А знаете, ведь в этой глуши даже поговорить культурно не с
4: кем. О чем шоколадки?
3: 2,50.
1: Пойдемте, я должен немедленно представить вас князю.
3: Нет, я... Нет, не могу, я занят.
4: Дорого и жестко.
1: Пойдемте, пойдемте. Во-первых, вы как лицо иностранное все равно должны у князя в адресе расписаться. А во-вторых, князь обожает рассказы всякие. Хлебом его не корми, дай про заграницу послушай.
0: Юлий говорит князю.
1: А еще у них там везде на улицах туалеты понаставлены. Денежку заплатил, сделал свое дело и дальше пошел.
5: Как? И за это деньги берут?
1: Пардон? А как? Тебе облегчение, а казне прибыток.
5: Правда, что ли?
3: Я-я.
6: Интересно.
5: Толково придумано.
0: Входит писец с книгой.
5: Нашел, князь-батюшка.
7: Ну, книга титилей.
5: Каких титилей? Ты что принес, олух?
0: Юрий сдувает пыль. Юлий читает надпись на обложке.
1: Книга почетных посетителей.
5: Вот, а то титилей, титилей. Давай, пиши быстро.
0: Приказывает писцу.
5: Так, давай вот тут, с красной строки. Как прикажете вас величать?
3: Безурман, в смысле барон. Фон, значит. Значит, барон фон Курдюк.
1: Дюк, это значит герцог по-ихнему.
5: Знаменитая фамилия. Ну, спросим. Черканите тут у нас на память.
0: Колыван неохотно подходит к столу. Берет перо. Выводит на первой странице Курдюк. Под изумленными взглядами князя Юлия и писца размашисто расписывается дальше на каждой странице. В конце ставит жирную точку. Брызги чернил летят в князя.
1: У них так принято. А еще говорят, что в Европе, ну там, царь выйдет или даже герцог какой, не боже мой, ему в ноги бухнуться. Не боже мой.
5: Да как же?
1: А вот, все должны только кивать головой и вежливо улыбаться. Права человека называется.
5: Фух, много, конечно, у них ерунды всякой, но есть и полезные вещи. Спасибо тебе, барон, за рассказ интересный. Чувствую, нам пора Европу всячески вводить. А то так всю жизнь брюками просидим. Как думаешь?
1: Пора, пора.
5: Вот что, барон, не мог бы ты нас поучить маленько?
3: Как поучить?
5: Ну как, этим Европам вашим.
3: Ага, это можно, да, это, как говорится, с нашим удовольствием.
0: Встав, Колыван роняет украденные из вазы яблоки.
5: Ну вот и договорились, прямо завтра и начнем.
0: Медленно над городом поднимается солнце, заливая светом белые стены и золотые купола соборов. Под стеганым одеялом сладко спит князь. Заглянув в дверь, Юлий вводит в спальню Колывана с ведром.
1: Пошли, пошли, пошли, нет, пошли.
3: Нет, не надо. Он же мне башку оттяпает.
1: Спокойно. Я все беру на себя. Действуйте смелее. Он нас после благодарить будет.
0: Колыван окатывает князя водой.
1: Гутен морген, гутен морген. Как спалось?
5: Ах ты! Получи!
1: Не надо, дорогой
5: я
1: князь.
5: Тебе дам гутен морген!
1: Ай, не надо!
5: Я тебе...
1: А вот ученые в Европе почитали, что одно ведро холодной воды продлевает жизнь на 3 месяца.
0: Князь отпускает Юлия.
5: Серьезно?
3: Я-я.
0: Князь задумался. Юлий переводит дух. Во дворце вдоль стены сидят бояре в шубах и высоких шапках. Входит князь. Бояре неумело склоняются в поклонах на западный манер. Вдруг кланяются в пояс, срывая шапки. Юлий кричит:
1: стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Объясняю еще раз. Смотрите на меня.
0: Изображает улыбку.
1: Вот такая непринужденная, так сказать, улыбка. И никаких поклонов! Светлейший, еще разок.
5: Да сколько можно? Битый час уже тут, а все без толку. Вы, даже я уже понял. А вы, в общем так, давай, барон, занимайся тут с ними. Будьте готовы, позовете. А у меня дел по горло. Юрий, за мной.
0: Колыван с недоумением берет у князя скипетр. Вдруг улыбка озаряет лицо Колывана. Мимо бояр он шествует к трону. Удар скипетром о ковер, и бояре склоняются до земли. Один боярин поднимает голову, кивает Колывану и пятится к двери. Колыван выходит за ним. Боярин закрывает дверь, достает мешочек.
6: Милостивец-то наш. Прими удар, сделай милость.
8: Положено у нас так. Ежели не дашь немножко этой...
0: Колыван прячет деньги.
8: Коррупции. За спию.
9: Липовый, есть вазов.
0: Бояре, окружив Колывана, суют ему мешочки с деньгами.
10: Чего все разом? Ну-ка, давайте в очередь.
0: Колыван в избушке Бабы-Яги.
11: Да, матушка, взял я силу такую, что ух! Завтра всех в ежовой рукавице, всех. Ну, держитесь.
12: А что там во дворце? Красиво?
11: Да красиво, красиво. Я им это... В школе-то меня Курдюком звали. Так я возьми, да и брякни. Барон, мол, Курдюк. А это давай нашептывай князю. Курдюк — это значит герцог по-ихнему. Мол, ты, князь, блинка перед им.
12: А скажи, в этом дворце-то княжеском девок много? Ну, дам я имею.
11: Дам? Каких дам? Ты, матушка, видать, белины объелась. Кто же их туда пустит?
12: Вот от этого у вас, мужиков, все в кривкосе идет.
11: От чего от этого?
12: От того, что нас никуда не пускаете. Дураки.
11: Ладно тебе.
13: Пришли спать, что ли?
11: Завтра работы много.
0: Задувает свечу. Избушка поворачивается к лесу задом. Опускается на болотную кочку. Вытягивает свои куриные ноги. Засыпает. Крадучись, к спальне князя подходит Юлий и Колыван с ведром воды. Входят. Князь обливает их.
1: Гутен морген, гутен морген. Как спалось?
0: Колыван выливает ведро на Юлия.
1: Ну, барон, спасибо за науку, как говорится. Много, кстати, полезного узнали. Эх, жаль, что до твоих Европ руки-то более не дойдут.
11: Как не дойдут?
1: Все, поучились и хватит. Завтра же мои богатыри с дальней заставы прибывают. Военный смотр у нас по плану следует.
0: Колыван роняет ведро.
1: Ты что, обиделся, что ли? Ну-ка, иди сюда. Я тебя наградить хочу. Ценная вещь, между прочим. Самой Европы контрабанды доставили. Держи.
0: Ставит на стол фигурку кота. В избушке Баба-Яга стоит перед ширмой. Входит Колыван. Панур, опустив голову, волоча сумку по полу, Колыван идет к столу.
11: Все, отставка.
12: Чего?
11: Ты глухая, нет? Я сказал, отставка. Все прахом пошло.
12: Прахом пошло? А ты и рад. Тут же нюни распустил. Говорю уж, вам, мужикам, без нас ни с одним серьезным делом не справиться. Ай, ладно. Глядите, покажу.
0: Баба-Яга уходит за ширму, Колыван быстро съедает блюдо пирожков. Появляется Баба-Яга.
11: Чё это?
12: Нравится. Сама шила.
0: На ней длинное платье и парик.
11: Вообще не понял. Куда это?
0: Яга красуется перед Колываном на высоких каблуках.
12: Ой, куды-куды. Мечта у меня такая была. Я фрейлиной хотела быть.
11: Фрейлиной?
12: Да, фрейлиной. Ой. И буду. Вот, гляди, что раздобыл.
0: Показывает небольшой зеленый ларец. Легонько стучит по крышке пальцем.
11: А чего это?
12: Не твоего ума дело. Вот думаю, кто князем бы согласился побыть, а?
11: Ну, это...
10: Я могу.
14: Ты можешь. Ах, да. Ты же силу великую над боярами взял.
10: Ну, да.
14: Ладно. Будешь князем. Только гляди у меня. Все по-моему делать. Идет?
10: Идет. Только завтра богатыри возвращаются. С ими-то как быть?
0: Баба-яга поглаживает ларец.
14: Нет, вас прибережем до другого раза. С богатырями вот что сделаем.
0: Что-то шепчет Головану на ухо. Ночь. Во дворце на княжеский стол падает тень. В окне появляется Колыван. С трудом протискивается, падает на пол. Пугается, увидев лицо Добрыни на картине. Встает, выхватив большой нож, вырезает из рамы картину с изображением трех богатырей. Рама стучит о стену. Под дверью появляется свет. Колыван сворачивает холст. В замке поворачивается ключ. Входит стражник со свечой в руке. Медленно обводит взглядом комнату. Замечает криво висящую пустую раму. Подходит, вешает раму ровно. Выглядывает на улицу, не замечая, что Колыван висит над окном, зажав картину в зубах, упираясь руками и ногами в створки окна. С усилием стражник закрывает окно, Колыван падает вниз. Лучи утреннего солнца освещают княжеский дворец. Городские башни золотят купола церквей. Медленно поднимается солнце над долиной широкой реки, заливая светом луга и леса.

0: Далеко за лесами под розовым в предрассветный час небом мчатся по холмам три всадника. Два впереди, один сзади. Они все ближе. Впереди скачут Илья и Добрыня, а Леша чуть позади. Путь лежит сквозь голые серые скалы. Взобравшись на одну из вершин, богатыри медленно на веревках поднимают своих коней. У самой вершины Алеша резко дергает веревку, конь взлетает высоко в воздух и падает в объятия богатыря. Сверяясь с картой и ночью, при луне и днем под ярким солнцем скачут три богатыря в город Киев. Останавливаются на краю крутого обрыва над рекой.
1: Ну, вот и добрались, наконец.
2: Да, красота-то какая.
3: Вот и я Любави тоже говорю. Зачем куда-то ехать? А она заладила. Отпуск, да отпуск. Ну зачем? Я как зарядку сделаю, версты 3-4 отмахаю. Вот мне отпуск и есть.
2: Эх, Алеша, душа-то ведь тоже иногда покоя требует. А сила, вообще-то, в ум должна переходить.
1: Да, если голова ослабнет, то и силу недолго подрастерять.
3: Опа! Вот, смотрите.
0: Алеша въезжает на мост.
3: Что я подрастерял? Вот, видали? И ничего я не растерял.
0: Делает стойку на руках на перилах моста. Старый мост рассыпается. Вместе с конем Алеша падает в воду. К мосту подходит маленькая толстая старушка с клюкой. Ее лошадка тянет телегу с огромной деревянной бочкой. Новый мост, построенный богатырями, дугой поднимается над рекой.
1: Ну, вот так как-то.
0: Старушка клюкой трогает Илью за плечо.
4: Дай пройти, что ли, добрый молодец.
1: Проходи. Проходи, бабушка.
0: Старушка медленно поднимается на мост. Чахлая лошаденка останавливается, не в силах затащить бочку.
4: Пошла, пошла, пошла!
0: Илья легко поднимает телегу и подталкивает вперед.
4: Ой, а вот спасибо так спасибо. Выручили старую.
1: А что, бабушка, далече собралась?
4: Да нет, тут рядом. А вы, родимые, коли силушкой не обижены, не пособите ли еще?
2: С радостью, бабуля. Говори, что нужно сделать?
4: Бочка-то у меня, глядите, какая знатная. Я в ей огурцы для внучков на зиму солю. Да только вот рассохлась она маленько. Ее бы изнутри чуток подраспереть нужно. Сможете?
1: Об чем разговор?
2: Сможем.
4: Ой, ну вот, хорошо. Я ее после водичкой-то залью, а от водички она и разбухнет, милая.
0: Богатыри забираются в бочку. Илья осматривает щели. Внезапно закрывается верхняя крышка, доски смыкаются. Старушка превращается в бабу-ягу, лошаденка в избушку на курьих ножках. Яга щелкает кнутом, избушка срывается с места.
4: Тише, окаянная! Бочку не потеряй!
0: Скач несется по дороге избушка на своих курьих ножках.
1: А что, братцы, ловко нас старушка божий одуванчик провела.
2: Ловко.
3: Эх, разудись плечо.
0: Алеша с размаху выбивает доску. Она тут же выгибается и бьет его по голове.
3: Нет, вы видали?
0: С разбегу выбивает три доски, получая удар, падает на пол.
3: Она дерется.
0: Внезапно бочка заполняется зеленоватым дымом. Богатыри погружаются в сон. Добежав до берега моря, широко размахнувшись, избушка на курьих ножках бросает бочку далеко в воду. Одиноко плывет бочка по бескрайнему синему морю. В избушке баба-яга вливает в глиняный горшок разноцветные зелья. В горшке что-то вспыхивает и шипит. Падают пустые склянки.
4: О!
0: Вырывает из лысины колывана последний волос, бросает его в горшок. Из горшка вырывается пар, колыван падает на стол.
4: Аккуратней, аккуратней, колыван.
0: Баба-яга выливает густое зеленое варево на картину о трех богатырях.
4: Дай картина мне ответ.
5: Ты скотина, я нет.
4: Дай картина мне ответ. Дай картина мне ответ. А вот! Чей хранишь живой портрет?
6: Отпусти его на волю! Пусть придет ко мне в неволю!
0: От картины отделяются три зеленые тени, встают и превращаются в богатырей. Голован открывает рот.
1: Гляди-ка!
0: И получает удар кулаком.
3: Отведай-ка силушки богатырской.
2: Упал, отжался.
5: Как живы я, правда?
0: Яга в смятении молчит.
1: Ну, вот так как-то.
0: Во дворце.
3: Дружине смотр объявлен. Уж третий час пошел. Ну, пусть только явится, я им задам. Это, наверное, опять Алеша чего-нибудь. А куда картина подевалась?
0: Юлий нюхает раму.
7: Плохая примета.
0: Ходит Колыван и Яга.
4: О, места-то сколько.
5: Вот здесь и буду править.
4: Все мои вещички поместятся.
5: А что так низко? Выше не поднимается?
4: Холодильник в угол поставим, а цветы вот сюда.
0: Баба-яга по-хозяйски располагается в палатах князя.
4: Так, метелку. Метелку повесим вот здесь. А вот это все на помойку.
3: Это как вы сюда? Стража!
0: Убегают двое с алебардами. Колыван падает под стол.
3: Взять их!
4: Ну-ка, двое из ларца, неприветливых с лица, выходите и дубиной поучите наглеца!
0: Из ларца появляются два маленьких зайчика с морковками в лапах.
4: Эй, вы чего такие маленькие?
0: Стражники легко сталкивают их с ларца на пол. Коснувшись пола, зайцы начинают вращаться и быстро растут. Щелчком посылают стражу в угол.
4: А вон тот вот, в короне.
3: Вы зачем это? Вы куда? У меня вон дружина построена. Вы что, думаете, что вы справитесь с моей дружиной? Это просто смешно.
0: Юлий заслоняет князя.
8: Стоп. По-моему, произошло недоразумение. Мне кажется, барон просто на нас слегка обиделся. Значит, первое, предлагаю создать согласительную комиссию. Второе, безусловно, пригласить иностранных наблюдателей. И, наконец, третье, чем мы убьем сразу нескольких зайцев.
0: Смутившись, Юлий закрывает рот копытом. Зайцы морковками бьют Юлию по голове.
3: Предупреждаю в последний раз. Буквально с минуты на минуту здесь будут три богатыря.
0: Юлий лежит на полу, с трудом поднимает голову.
3: Юлий!
8: Лошади и зайцы, дружба навек.
0: Князь садится на Юлия, дергает за гриву.
3: Вперед! Отечество в опасности!
0: Юлий с князем на спине выпрыгивает в окно. Дружинники видят, как князь и Юлий повисают, обхватив острый шпиль башни.
5: Ну-ка, снимите его оттуда!
0: Зайцы кивают огромными головами и выбегают. Дворцовая площадь заполнена княжеской дружиной. На крыльцо дворца выходят бояре.
9: Тише! Тише!
0: Из-за их спин появляется Колыван, говорит дружинникам.
10: Друзья, верные защитники города Киева, вот!
0: Указывает на князя.
10: Вот! Вы все видели сами. Князь наш перед тем, как...
0: Крутит пальцем у виска.
10: Перед этим назначил меня верховным правителем.
0: Дружинники прогоняют Колывана с крыльца, бросая в него помидоры.
8: Князь, не дави так сильно. У меня копыта скользят.
3: Копыта скользят? Сейчас у тебя, знаешь что, заскользит. Ну, погоди. Дай только до тебя добраться.
8: Князь, тут какая-то железка торчит. Может, это лестница?
3: Как бы... Герцог, говори, сейчас я тебе покажу, герцог.
8: Мама!
3: Сейчас я тебя в императоры произведу. В Цезарь тебя пожалую.
0: В покоях дворца перед Бабой-Ягой стоят на вытяжку три лже-богатыря. Поправив шлемы на их головах, Яга отходит назад и любуется своей работой.
4: Ну, идите.
0: К возмущенной дружине выходят лже-богатыри.
5: Гляди,
3: богатыри, тише.
0: Дружинники с обожанием смотрят на богатырей. Подкравшись сзади, Колыван ударяет лжа Алешу по руке.
9: Отведай, враг, силушки богатырской.
0: Лже Илья добавляет.
1: Если локоть чешется, то к добру это. Есть такая примета.
0: Говорит лже Добрыня.
2: Мы понятно объясняем.
0: Колыван выбегает.
5: Богатыри, скажите всем, называл ли князь меня своим преемником?
1: Да.
11: Ура! Повернувшись кругом, дружина уходит с площади. Князь кричит со шпиля.
3: Эй, стойте! Вы куда? Юлий, ну-ка быстро слезай! Немедленно, я сказал!
8: Да куда же я слезу?
3: Я не знаю куда! Быстрее, дружина уходит!
12: Что такое?
8: Князь, я не хочу тебя расстраивать, но сейчас мы будем слезать. И не быстро, как ты хотел, а очень быстро!
11: Огромные зайцы в прыжке бьют лапами по стене башни.
3: Да что там происходит?
11: Еще один удар мощных лап. В стене появляются трещины. Башня наклоняется. Падает. Рассыпаются стены, шпиль, качаясь, повисает на крыше избы. Князь скользит по шпилю в сторону зайцев. Юля ползет в другую сторону, поднимая шпиль. Шпиль накреняется. Встает на землю, накрывая князя и Юлия. Оглянувшись по сторонам, потеряв добычу, зайцы убегают. Колыван во дворце.
13: Всем сдать серебряные ложки и вилки.
11: Баба-яга кружится у стола, где Колыван штампует указы.
5: О, гляди, князь Курдюк.
11: Презрительно качая головой, Баба-яга подходит к столу.
4: Ну-ка, посидел, дай другим посидеть. Ой, хорошо.
11: Садится за княжеский стол.
4: А знаешь что, Колыван? Не хочу я быть фрейлиной. Фу, фрейлина какая-то. Стану-ка я сразу царицей, а?
11: Колыван от изумления открывает рот. Появляются зайцы с морковками в лапах.
5: Поймали князя.
4: А чего прискакали тогда? Идите ищите.
5: Да, по всему городу причем. А как найдете, то...
4: В тюрьму его.
5: Нет.
11: Проводят рукой по горлу. На песчаном берегу небольшого острова к голубому небу поднимаются зеленые пальмы. Деревянную бочку прибивает к берегу. Волна отступает, оставляя бочку на песке. В бочке спят три богатыря. Проснувшись, Алеша с опаской подходит к стенке бочки и легонько трогает доски пальцем. Щупает ладонью. Сжимает кулаки, но бьет по воздуху.
14: О, наконец-то! Проснулись!
15: Это мы что, спали, что ли?
14: Да еще как! Я-то уж давно на ногах. Как есть хочется.
1: Давайте, что ли, выбираться отсюда.
11: От мощного удара богатырских кулаков бочка разлетается в щепки.
14: Это... что это? Это мы... куда?
16: Мать честная, это же море.
1: Море.
14: Море! Ура!
11: Алеша с разбегу бросается в воду.
1: Надо же.
16: Ага. Знаешь, а ведь мне тоже Настасья все время говорит. Поехали на море, да поехали. А я ей, да чего я там не видал? А здесь вон как оказывается. Хорошо.
1: Да, считай, что тебя в отпуск отправили.
16: Да зачем мне этот отпуск? Без Настасюшки.
1: Вот и мы с Аленой. То она в командировках, то я на подвигах.
11: Алеша смотрит на портрет Любавы, который носит на груди. Встает, прячет портрет под кольчугу.
14: Не, ну не могу я так. Нужно сначала поесть, а потом уже в отпуск. Вы тут лежите пока, а я схожу, осмотрюсь.
11: Алеша заходит в джунгли. Широко открытыми глазами смотрит на мощные стволы пальм, увитые лианами, на ярких тропических бабочек.
17: Не надо сантиментов, мы поедем в Малибу.
11: Видит сороконожку.
18: О, еда.
11: Срывает гриб.
17: Отвези меня по Дайлю, в Баден-Баден не хочу.
11: Спотыкается о корни. С размаху бьет палкой шипящую змею и говорит ей:
18: нечего добрым людям язык показывать.
11: Замечает котенка.
18: Какой милый.
11: Пятнистый котенок прыгает на Алешу. Алеша падает. Поднимается, поцарапанный с синяком под глазом. Высоко на пальме видит крупные желтые плоды. Трясет толстый ствол, сверху падает осиное гнездо. Осы густым слоем покрывают голову Алеши. камням земли толстую палку, он бьет себя по голове. Осиный рой улетает.
14: Будете знать, как иметь дело с богатырем русским.
11: Алеша раздвигает широкие листья, видит на земле кучу фруктов.
14: О, вот же еда!
11: С высокой пальмы спускается темнокожий мальчик. Кладет плод. Лезет назад. Алеша украдкой берет плод. Подносит к лицу, нюхает. Открывает рот. Мальчик прыгает на голову Алеши. Стоит в гневе, топая ножкой. Хватает плод, отбегает в сторону.
3: Do you speak?
11: Прижимая плод, мальчик отступает назад.
3: Ну ладно.
11: У Алеши бурчит в пустом животе.
3: Пойду тогда.
11: Опустив голову, Алеша уходит. Мальчик бежит за ним, забегая вперед, протягивает плод.
3: О, спасибо.
11: Жмурясь от удовольствия, Алеша ест.
3: Гляди, чего покажу.
11: Показывает фокус.
3: Эх!
11: Большой палец на руке исчезает.
3: Опа!
11: Внезапно появляется на месте. Испуг на лице мальчика сменяется радостью. Дожидаясь Алешу, Илья и Добрыня загорают на берегу. Одежда аккуратно сложена рядом. Илья лежит, закрыв глаза, прикрыв нос зеленым листком.
1: Эх, домой вернемся. Возьму Аленку в охапку и махнем. Не знаю, на озера или еще куда. Ну или по грибы на крайний случай.
12: Правильно. Я свою тоже куда-нибудь. К маме ее, к примеру. Она давно просила. Съездим чего там. Недельки на две. Не, на две много. На недельку. Ну или дня на три хотя бы.
11: Прислушиваются.
1: Слыхал?
12: Ага.
1: Не Алешка ли чудит?
11: На ходу, натягивая кольчуги, богатыри бегут через заросли. Раздвигают руками ветви. С изумлением смотрят через забор. На площадке перед хижинами сидят островитяне. Под аккомпанемент трех музыкантов Алеша делает стойку на руке. Показывает фокус пальцем. Палец исчезает. Появляется на руке. Илья спрашивает.
1: Алеша, ты чего это тут устроил?
11: Богатыри подходят. Алеша запрыгивает им на плечи.
14: А это мои ученики. Кланитесь, кланитесь.
13: Ну, Алешка, погоди, артист.
14: Да вы чего, братцы? Я ж для всех старался. Смотрите, сколько харчей добыл.
11: На земле гора фруктов.
14: Вот, червячка заморить.
11: Приносит ведерко с рыбой.
1: Сырая рыба-то.
14: Да, а я и не заметил.
12: Так, ребята, посторонись.
11: Добрыня приносит охапку дров. Илья высекает огонь. Поленья ярко вспыхивают. В ужасе островитяне убегают. Богатыри сидят у костра, жарят над огнем рыбу и фрукты. Островитяне выглядывают из хижин. Мальчик подходит к Алёше. Алёша дует на горячую рыбу.
14: Хочешь попробовать?
11: Мальчик хватает рыбу, подбрасывая, передает мужчине. Тот, обжигаясь женщине, последним рыбу берет вождь. Нюхает рыбу. Кусает. Медленно жует. Довольный отдает рыбу соплеменникам. Каждый кусает по разу, от удовольствия зажмуривая глаза. Мальчику достаются голые косточки с хвостом. Алеша ложится у костра, смотрит в небо.
3: Теперь можно и на боковую. Надеюсь, ночью дождя не будет.
11: Вождь жестом приглашает богатырей в хижины из больших листьев.
12: Смотри, как они палатки шустро ставят.
1: Хотя бы выспимся, а?
11: Илья дарит вождю кремень и кресало.
1: Держи, старче, дарю.
11: Ой. Подстелив под голову листья, спит Добрыня. Спит Илья. Только Алёша мешает уснуть непонятный стук.
3: Да что ж это за шум такой?
1: Спи, спи, Алёша.
11: Вождь в окружении племени пытается высечь огонь. В подвале дворца Колыван, вскрывая сейф князя, бьет молотком по пальцу. прыгая от боли, замечает висящий на стене ключ. Открывает сейф. Внутри паутина и одна золотая монета.
5: До чего олигархи страну довели?
11: Во дворце бал. Играют музыканты. Танцующие пары склоняются в галантных поклонах. Баба-яга в длинном платье и высоком парике танцует с прекрасным принцем. Внезапно перед Егой появляется лже-Алеша.
19: А нам-то чего делать?
11: Танцующие исчезают.
4: Брысь отсюда! Домой идите и сидите там. Тише воды, ниже травы. Нужно будет, позову.
19: Ага.
11: Один за другим механической походкой лже-богатыри уходят. Вбегает Колыван.
5: Денежек у князя кот наплакал. Но ничего, я сейчас тут один указик набросаю.
11: Быстро пишет.
4: Бал.
5: Что?
4: Бал. Деньги потом. Сейчас я хочу бал. С музыкантами. Все как положено.
5: Да какой бал? В первую очередь указ, а потом...
4: Колыван, по-моему, ты забыл, кто здесь главный.
5: Да что ты, матушка. Я как раз сижу и думаю про...
4: Про деньги. У тебя ж одни деньги в голове.
5: Да какие? Я про бал думаю. Ну, с поварами все более-менее понятно. А вот кого из артистов приглашать?
11: Лже-Алеша ест за столом в доме Любавы.
20: Ешь, Алешенька, ешь. Изголодал, поди, походит о своем. Нет, про службу-то я не спрашиваю. Понимаю, государственная тайна. Ну, расскажи хоть, может, в дороге чего интересного встретил? А добирались на перекладных, али как? Ой, а как там Добрыня с Ильей поживает? Молчишь. Али, я не люба тебе стала, Алешенька. Крутишься, крутишься тут, как белка в колесе, а он приедет и молчит. Хоть бы раз пол помыл, а не посуду.
14: Прикажешь, помою.
20: А вот и приказываю, мой сейчас пол аспит.
11: Лже-Алеша встает, поднимает стул, на котором сидит Любава, ставит его на стол. Выходит за дверь. Появляется с ведром и шваброй. Начинает мыть пол.
20: Ой, Алешенька. Я же пошутила. Да ты никак заболел у меня. Ну-кась.
11: Уже Алеша улыбается. Взглянув в зеркало, Любава замечает, что в нем не видно мужа.
20: Он не отражается в зеркале.
11: В ужасе выбегает из дома. На острове раннее утро. В хижинах спокойно спят богатыри. На лицо Ильи садится большая желто-зеленая бабочка.
21: Подъем, братцы, подъем.
22: Что случилось?
21: Бабочка в чуме, беда в думе. Есть такая примета.
3: Ты же сам говорил, отпуск.
21: Нет, братцы, нам домой спешить надо. Чую, в Киеве беда приключилась.
22: Согласен, неспроста нас в бочку законопатили.
3: А мне это сразу подозрительным показалось.
11: Навстречу богатырям выходит все племя во главе с вождем.
23: Великий, проснулись!
11: Вождь поднимает руку.
23: Да прибудет вам утро доброе.
3: Они, оказывается, говорить умеют.
23: О, великий, мы живем в страхе и стараемся не издавать лишних звуков.
3: Что-то не похоже.
21: Да погоди ты, Алеша, дай человеку сказать. Продолжай, старче.
23: Жизнь наша непроста. Но теперь все изменится, потому что наконец-то небо послало нам великих царей, дарующих огонь. Прошу, примите эти знаки высшей власти.
11: Богатырям подносят головные уборы из фруктов.
22: Это что еще за шутки? Не пристало богатырю русскому царем наряжаться.
21: Погоди, Добрыня. Старче, к чему вам цари? Вы вроде народ вольный.
23: В нашей древней книге написано...
3: Они еще и читать умеют.
21: Алеша, да уймись ты, наконец.
23: Написано, что только великие цари могут защитить нас от Гамуму.
22: Что еще за Гамуму?
21: Да какое-нибудь чудище, которое в древности выдумали, чтоб дети в лес не ходили. А эти бедолаги до сих пор верят.
22: Надо выручать.
21: Слушайте все, можете больше не бояться Гамуму. Никакой Гамумы нет, поэтому никто никого не съест, не волнуйтесь. Слово богатыря.
11: Нехотя Илья надевает на голову царский головной убор.
21: Слово великого царя.
6: Великие цари сказали, что голова больше не страшна.
21: Спасибо, как говорится, за хлеб-соль, но нас дома ждут.
11: Богатыри уходят. В воротах Алеша оборачивается и показывает фокус с пальцем. Машет рукой, посылая воздушный поцелуй. Богатыри выходят на берег моря. Илья всматривается вдаль.
21: Как в Киев возвращаться будем?
22: Вплавь, конечно.
14: Вплавь? Не, вплавь не надо, долго очень.
21: Ну а как тогда?
14: Корабль!
22: Ну ты даешь, Алешка. Откуда ж ему тут взяться?
14: Да точно, братцы, корабль! Эй, на корабле! Мы здесь! Плывите сюда!
21: Гляди-ка.
22: Точно.
14: Скоро в Киеве будем.
22: Ты смотри, проводить нас вышли. Счастливо!
11: Все замирают, только потревоженные птицы кружат в небе. Корабль резко поворачивает назад, в море.
22: Что это?
21: Уж не гамуму ли?
22: Ты ж говорил, нет гамумы.
21: Ошибся.
14: Илья! Добрыня!
11: Алеша бросается в джунгли вслед за друзьями, оглядывается на уходящий корабль. Илья и Добрыня бегут через заросли. В деревне царит паника. Между хижинами сидит огромная обезьяна. Зажав в лапе самодельный самолетик, Гамуму изображает воздушный налет, разбрасывая вместо снарядов кокосы.
21: Негоже людей простых обижать.
22: Да, а если тебя так?
11: Добрыня кидает кокос в лоб Гамуму. Гамуму хватает богатырей. Тут появляется Алеша.
14: Эй, громила! Кто моих друзей обижает, тот имеет дело со мной!
11: Гамуму бросается к Алеше, но вместо головы откусывает царский головной убор из фруктов. Взбешенный Гамуму бьет себя в грудь и обрушивает на богатырей целый град ударов. Илья с Добрыней подбрасывают Алешу вверх. В полете Алеша сильно бьет Гамуму по морде. Взмахнув лапой, Гамуму кидает Алешу вверх. Алеша прах. Алеша падает на шею Гамуму, хватает за шерсть на голове.

0: На цыпочках идет к следующей. Сзади к нему подходит Илья и Добрыня с веревкой в руках. Хватают Гомому за ноги, раскручивают и со всей силы бросают вверх. Упавшего Гомому связывают веревками.
1: Ну, вот так как-то. Тебя Гомому зовут? Хорошо. Так вот, Гомум.
0: Илья берет ремень.
1: Ты сейчас нам пообещаешь, что никогда больше не будешь хулиганить. И если мы хоть еще один раз услышим, ну ты понимаешь.
0: Гомому кивает.
1: Гомому больше не будет никого обижать. Слово Гомому.
0: Илья перерезает веревки, Гомому поднимается и машет лапой.
2: Чего радуешься? Мы вон из-за тебя корабль упустили.
3: А в твоей книге не написано, когда будет следующий корабль?
0: Вождь читает свиток.
4: Через 100 лет!
2: Через сколько? Это что, нам теперь навеки вечные здесь? У меня ж там Любава. Она вообще, понимаете, она ж не знает.
1: Да что ты, братец, не останемся мы здесь. Придумаем чего-нибудь. Правда, Добрыня?
3: Придумаем.
0: Тем временем в Киеве. По дороге быстро бежит Любава, навстречу ей Алена. Столкнувшись, падают.
5: Он не отражается в зеркале!
0: Вбегают к Настасье. Перед ней уже Добрыня.
5: Он не отбрасывает тени. Смотрите.
0: Подносит лампу.
5: А у вас не отражается в зеркале?
6: Добрынюшка, что же с вами случилось?
5: Бесполезно. Я уж его пытала.
6: Ну,
5: что сказал-то? Упал, отжался. И смеется. Не помнит он ничего.
6: Колдовство.
5: Вот именно.
6: А где же наши мужья настоящие?
0: Призадумались жены богатырей. Настасья смотрит на портрет князя.
5: Князь пусть ответ нам дает. Куда и зачем он их посылал? Пошли к нему.
0: Жены идут через площадь. Трое воинов веревками стаскивают с постамента статую князя. Навстречу понуро бредет путник с рыжим конем.
5: Князь! Юлий!
0: Путник разворачивается.
5: Князь, куда же вы?
0: И убегает.
6: Юлий, стой!
0: Мимо идет глашатый, бьет молотком сковородку.
7: Правителя всем сдать до завтра серебряную посуду. Суровое наказание. Всем сдать до завтра серебряную посуду. Сдать.
5: Эй, а кто это верховный правитель?
6: А как же наш князь?
5: Вон наш князь побежал посуду сдавать.
6: Да, видать, что-то нехорошее случилось.
5: А ты только догадалась? И еще как случилось. С мужьями нашими случилось, с князем случилось, с Киевом наконец случилось.
0: Из-за угла катится блюдо.
5: Во, видали? Еще один герой идет. Сейчас все от страха затрясутся и забегают, как тараканы с этой посудой. О, так бы и дала в лоб.
0: Кидает блюдо.
5: Ой, Горыныч!
8: Да, это мы.
5: Прости, я не хотела.
9: Да ладно, чего там?
8: А мы тут это... Ну, приказали же всем посуду сдать. Вот мы и пошли. Кто его знает? Может, им очень нужно.
9: А что у вас тут вообще происходит?
6: Ой, Горыныч, миленький. Еда!
0: Горыныч гладит Алену по волосам, из глаз Любавы двумя фонтанчиками бьют слезы. В вечерних сумерках сверкают молнии, под проливным дождем стоит изба. В избе за столом сидит старичок с бородой. Толстая бабка в платке достает из печи сковородку, накладывает деду еду. В дверь заглядывает промокший князь.
10: Тихон, ты дома? Да, вроде бы дома.
0: Фух. Говорит Юлия.
10: Стоп. Ты пока остаешься. Проверишь хвост, доложишь.
9: Иди, иди.
11: Князь, пусть нам лучше поджечь Киев и организованно отступить.
10: Иди.
0: Юлия остается под дождем. Князь садится за стол на место Тихона, жадно ест из его тарелки. Юлия, изогнув шею, смотрит на хвост.
9: Хвост как хвост. Что тут проверять?
0: Князь замирает с ложкой в руке. Вдруг бьет кулаком по столу.
12: И ведь что подлецы придумали? Понаставили везде туалетов и дерут с трудящихся втридорога за это самое дело. Каково?
13: Да безобразие. Все дорожает. И греча, и крупа, и масло.
12: Вот именно. Ну, просто, братцы, нам сейчас

0: Нужно продержаться до прихода богатырей. А пока будем организовывать партизанский отряд с предателем.
1: Тихон с бабкой переглядываются.
0: С председателем. Ячейку, так сказать, сопротивления.
2: Докладываю. Хвост проверен, все чисто. Блох нет.
1: В избе Добрыни. Любава и Горыныч сидят за столом. Входит Настасья.
3: Иди, иди, герой.
4: Добрыня!
5: Упал, отжался.
4: Это не Добрыня.
3: Вот, а ты не верил. Чего глазеете? Идите уж сюда, непутевые.
1: Настасья вводит в комнату лже-богатырей. Они встают у стола перед Любавой. Она сидит, закрыв глаза, в отчаянии опустив голову. Подходит Настасья, кладет руку на плечо подруги. Смотрит на картину, где Добрыня стоит на зеленом лугу с ней на руках. Видится Настасья, как муж с любовью кружит ее. Входит Алена.
6: Ничего не вышло. Сказали, только князь знает. Он лично богатырей на задание посылал. А куда? Никто, кроме него, не ведает.
3: Все, пошли во дворец. Князь, не князь, пусть власть ответ дает, куда наших мужей подевали.
6: Не пустят нас во дворец. Там бал будет. Только музыкантов и артистов пускают. Я сама видела.
1: Глашатый идет по улице. У стены, накрывшись плащом, лежат князь Юрий и Тихон.
7: Золотые деньги выходят из обращения и будут заменены на деревянные рубли. Население не пострадает.
1: Князь выглядывает из-под плаща.
8: Ага, знаю я, как не пострадает.
1: Быстро встают, уходят.
8: Шоу. Вы если скажете, население не пострадает, значит все, спасайся кто может.
2: Да-да.
1: Прячутся за угол. Мимо по улице идет стража. Крадучись тихим, князь и Юлий выходят из подворотни.
2: А помнишь, у нас тоже случай был, когда золотые меняли на полузолотые? Ой, шуму было!
8: Не помню.
1: Подходят к воротам.
8: Кровопийцы! Деспот! Ну ничего, недолго вам пировать осталось. Тихон, на таз. Юлий, пошли.
1: В сарае князь у карты излагает план коровам.
0: Захватываю вначале свинарник, затем вот этот объект, и отсюда прямиком попадаем во дворец.
8: Вот, вкратце, товарищи, такова наша стратегическая задача. Но главное, конечно, это продержаться до прихода богатырей всем коровникам. В смысле, всем нам. Юрий, давай следующий плакат.
2: Не смешите мои подковы.
8: Юрий!
1: Юрий с трудом отрывается от беседы с рыжей коровой. В дверях появляется Тихон.
8: Это Атась.
1: Пинком открыв дверь, входят зайцы. Подняв Юлия, бьют по нему морковкой, словно ракеткой по теннисному мячу. Юлия вниз головой сползает по стене на пол. Рыжая корова подходит к зайцам, грозно опустив голову. Заяц бьет корову морковкой по голове. Мотнув головой, корова бросает зайца в стену. Второй заяц убегает, корова за ним. Князь Юрий и Тихон выбегают за ворота. Пробив крышу, заяц вылетает из сарая. К дверям дворца подходят жены богатырей и Горыныч в женском платке на каждой голове.
9: Не велено пускать.
10: Погоди, вы должно быть на бал.
3: На бал, на бал.
10: Ну, проходите.
9: А вот вас не пущу.
11: Зачем там вам? Велено только молодых пускать, да артистов?
10: Так мы же есть артист.
4: Хочешь спою?
1: Горыныч бьет стражников по голове, идет во дворец. В зале играет оркестр. Баба-яга говорит боярам.
12: А веселее, веселее.
1: На боярах европейская одежда, парики.
12: Ну, че грустим? Давай, пошли быстренько. Давай, давай. Ночь стоим. Пошли, пошли, пошли. Танцуйте, танцуйте. Кружитесь, кружитесь. Двигайтесь.
1: Бояре падают один на другого.
12: Да кто ж так танцует-то, а? А вы что играете? Ну-ка, давайте мою.
1: Баба-яга поет.
13: Мама трет им бок, дети пляшут кик-вок. Мама на лиму и бок, дети пляшут кик-вок.
1: Бояре в восторге.
13: Мама трет им бок, дети пляшут кик-вок. Мама на лиму и бок, дети пляшут кик-вок.
1: Яга и бояре пускаются в пляс.
14: Дети пляшут кик-вок!
12: Мама трет на лиму, бок, дети пляшут кик-вок! Мама на лиму и бок!
1: На бешеную пляску смотрит жены богатырей Игорь Рыныч.
15: А с нами потанцуешь?
16: Бабуся!
17: Ягуся!
15: Костяная нагуся!
1: В ужасе Яга падает на пол, Колыван прячется в сундук. Горыныч вытряхивает Колывана, сдергивает с него парик.
16: Колыван! Вот вам и разгадка.
3: Горыныч, он убегает!
15: А ну стой!
3: Хватайте ее! Где наши мужья? Отдавайте мужей! Лови!
1: По улице идет Юлий, за ним князь. Он держит Юлия за хвост и тростью нащупывает дорогу. Следом бабка и Тихон с листовками в руках. Наклеивают на стену листовки. Подходят горожане, читают.
11: Долой оккупантов, народные мстители.
1: Князь оборачивается, машет рукой.
8: Ура! Видали? Нас уже народ на улице узнает.
16: Да-да. Всенародная поддержка, это дорогого стоит.
11: Вот именно.
1: Осторожно приближаются ко дворцу. Князь спрашивает Тихона.
18: План не забыл? Никак нет. Первое, раздобыть оружие. А далее... Далее...
16: А далее конюшня, коровник и библиотека.
11: Ты что орешь?
1: Опустив на лицо капюшон, князь поднимается на крыльцо дворца. Говорит стражнику.
8: Что, милок, совестно?
19: Что это?
11: Чё-чё?
8: Отдали ироды своего князя на поругание.
19: Мы люди служивые. Нам что прикажет, то мы и делаем.
18: Служивые.
8: Ну, дай сюда.
19: Ты что, дядя?
1: Князь падает с крыльца.
8: Дядя? Дядя, говоришь?
19: Люди! Люди!
1: Встает на большую бочку.
16: Ой-ой-ой-ой.
8: Не верьте этому брехну барону. Он оклеветал вашего князя. Вот он я, живехонький и здоровехонький.
1: Удивление горожан сменяет радость.
14: Князюшка вернулся!
20: Живехонький!
14: Ура, князю! Ура!
1: Князь смахивает слезу, подняв руки, приветствует горожан. В подвале дворца Колыван в панике пытается открыть дверь.
12: Что ты возишься?
1: Повернувшись спиной, Яга выбивает дверь одним ударом. Услышав шум на улице, жены богатырей Горыныч и бояре подбегают к окну. Бояре срывают парики. Бегут на улицу, снимая на ходу европейские камзолы. Яга и Колыван выглядывают из подвала.
8: Мы, народные мстители, не позволим никому и никогда. Требуем немедленно вернуть всю серебряную посуду с ложечкой. Домой самодержавие! Домой оккупантов!
18: И Юлия нашего в обиду не дадим.
8: И князя нашего в обиду не дадим!
19: Да куда ж ты копаешься?
12: Заела! Не видишь, что ли?
1: Баба-Яга трясет заветный ларец. Колыван хватает его и силой бросает на пол. Появляется Зайц.
12: Где вас носила? Ну!
1: Зайцы быстро вырастают.
12: Ох, получилось, кажется. Сюда, сюда. Давайте быстрее. Вон, видите? Быстро их всех. Сможете?
11: Главное, князя поймайте.
12: И Горыныча не упустите.
1: Поломив стену, зайцы выходят на площадь. Народ разбегается.
8: Победа будет за нами! Ура! Барона брать живьем!
1: Обернувшись, князь видит торжествующих зайцев. Толстой веревкой князь и его друзья привязаны к городской тумбе. Пленников сторожат зайцы. Поверх забора смотрят горожане. В стороне шепчутся Яга и Колыван. Юлий горько плачет.
21: Отведай-ка силушки богатырской.
1: Появляются богатыри.
16: Алеша!
6: Наши!
1: Яга в сомнении.
12: Наши?
1: Алёша бросается вперед.
16: А я говорил, я знал, что так будет.
1: Падает от удара зайца.
16: Отведай-ка силушки богатырской. Не наши.
1: Зайцы с огромными морковками молотят лже-Добрыню. Он падает.
5: Упал, отжался.
6: Ой, ну зачем, зачем?
1: Уже Илья машет кулаками по воздуху.
3: Вот именно. Сказано было сидеть смирно, нас ждать.
5: Ну, вот так как-то.
1: Яга лже-богатырям.
12: Ах, вы предатели! Вы на кого руку подняли? Ну все, я вас породила, я вас и убью.
1: Бумеранг выбивает флакон из ее руки. Появляются богатыри.
6: Илюшенька!
3: Алешенька!
6: Добрынюшка!
1: Из-за спины богатырей выбегают островитяне с копьями. Зайцы сильно дуют, островитяне летят назад. Песня звучит за кадром.
17: Как пошли за Бузи?
20: Братцы, смотрите, да это же я.
1: Алеша замечает двойников, а богатыри направляются к зайцам.
17: Да погляди на земляков. Может, это марсиане? Ну, а может, наш фольклор?
1: Ловкими ударами морковок и лап зайцы кидают богатырей на землю.
22: Ничего себе!
17: Вот это круто, вот это диво!
1: Илья и Добрыня связывают зайцев. Он сильно бьет их длинными ушами и убегает.
17: Эх, не испытывайся!
1: На площадь влетает Алеша верхом на зайца.
17: Не то что ваша малибу!
1: Добрыня с размаху кидает на землю другого зайца.
17: Эх, не испытывайся!
16: Хорошо
17: лежать на речке!
16: Или даже у пруда!
17: Ну, а все-таки на печке! Не намокнет борода!
1: Баба-Яга и Колыван в панике удирают прочь. Богатыри освобождают пленников.
17: Все равно мы скажем маме.
1: К ним подвигает заяц. Илья хватает зайца за уши, вращает и бросает высоко в небо.
17: Не то что вашему лебу.
1: Упав на землю, заяц хватает Юрия. Взмах морковки, Юлий летит через площадь. Появляется корова, подруга Юлия. Лизнув Юлию в морду, поднимает голову. Поворачивается к зайцам и, грозно выставив рога, несется вперед. Догоняет удирающих зайцев и подбрасывает их рогами. Народ машет руками, Юлий, подняв голову, поет.
23: Коровы всегда проявляли ко мне интерес.
1: На пристани проводы. Алеша учит двойника фокусу.
24: Вот, видишь? Вот так. Вот это вперед, а тут немного сгибаешь.
1: Лже-Алеша тут же показывает фокус островитянам. Алеша говорит двойнику.
24: Ладно, давай. Смотри внимательно там. Не просто так. Все-таки царем будешь. Ага.
18: Не посрами нас.
1: Юлий говорит корове.
25: Понимаете, у нас сейчас после проводов сразу этот, как его, государственный совет. А потом нужно еще в ежедневник глянуть. О, знаете что? Я вам егерской почтой отправлю свое расписание. Где вас искать? В коровнике. Ха, ну и чудесненько. Договорились.
1: Юлий скачет в сторону города. Лот островитян отчаливает, увозя лже-богатырей. Настасья кричит.
26: Добрыня, немедленно надень шарф, простынешь.
1: Оба Добрыни повязывают шарф.
27: Ветер на реке холодный, а у него горло слабое.
28: Мы обязательно встретимся!
26: Счастливо! До свидания!
28: Привет, Гамуми!
1: Богатыри с женами Горыныч, Тихон и его бабка машут с берега руками. Название фильма. Три богатыря на дальних берегах. Режиссеры Константин Бро, Константин Феоктистов. Продюсеры Сергей Сильянов, Александр Боярский. Автор сценария Александр Боярский. Роли озвучивали. Любава Лея Медведева, бабка Наталья Данилова, князь Сергей Маковецкий, Юрий Дмитрий Высоцкий, Тихон Анатолий Петров, Настасья Елена Шульман, Алена Мария Цветкова, Баба-Яга Елизавета Боярская, Колыван Федор Бондарчук, Горыныч Олег Куликович, вождь Михаил Черняк, предводитель темных сил Анатолий Петров, Добрыня Валерий Соловьев, Алеша Олег Куликович, Илья Дмитрий Быковский, композитор Михаил Чертищев, художник-постановщик Лидия Савина, звукорежиссер Владимир Головунин, режиссер монтажа Сергей Глезин. Руководитель группы анимации Ольга Лыза. Ведущие аниматоры Татьяна Румянцева, Евгения Тройнятникова, Ольга Пермякова, Вера Шиганова, Наталья Ковалевская. Песни исполняли Елена Терновая, Дмитрий Высоцкий, Елизавета Боярская, Елена Шульман, Лея Медведева, Мария Цветкова, Артем Уланов, Анна Хохлова. Директор картины Елена Дмитриева. Студия анимационного кино «Мельница». Кинокомпания СТВ.
29: Пляшут!
1: 2012 год. Специализированный проект. Диск с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху изготовлен кинокомпанией «Формат А+» при содействии благотворительного фонда «Живые сердца». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Наталья Кузьмина, тифлокомментатор высшей категории. Технические работы Владислав Шинкин. Консультанты Сергей Ваншин, автор российской концепции тифлокомментирования, генеральный директор Института РИАКОМП, кандидат педагогических наук. и Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества глухих.

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
3: «6+» для зрителей старше 6 лет. Разворачивается логотип «Фонд кино», пластина с вырезанными буквами «F» и «K». Золотые кубики, похожие на город. Вид сверху составляет логотип «Банк корпоративного финансирования». Катится катушка с кинолентой. Логотип «Коропрокат». Логотип «Ренователь». Снег на льду сдувает ветром. Появляются силуэты радующихся людей с поднятыми вверх руками. Надпись на льду «Enjoy Movies». Фильм основан на реальных победах Ильи Ковальчука, его играет Алексей Чадов, Елены Бережной, Татьяна Арнгольц, Антона Сихарулидзе, Константин Крюков, Николая Круглова, Марк Богатырев, Светлана Журова и Светлана Ходченкова, Екатерина Илюхина и Таисия Вилкова. Золотая надпись на черном фоне. Чемпионы. Биатлон. Николай Круглов. Курок ружья. Крупный зрачок. Выстрел. Лес. На лыжне биатлонист. Мелькают деревья. Шею и часть головы спортсмена плотно обхватывает белый шарф сну. От ветра, снега и солнца глаза спортсмена защищены очками. Тепло одетые болельщики встречают бегущих друг за другом спортсменов.
4: Давай!
3: Лицо мужчины, напряженно смотрящего вслед спортсмена.
4: Давай, ты сможешь.
3: Девушка снимает на любительскую видеокамеру. Взгляд через камеру. Биатлонисты приближаются к финишу. Спортсмен в черно-красном костюме пересекает финиш и падает на колени. Тот же спортсмен на пьедестале первое место. На груди медаль. Спортсмен широко улыбается.
5: На спуске при входе в поворот. Куда торопился?
6: Чуть не упал. Сколько секунд потерял?
5: 4 секунды. 4.
6: Сколько тебе раз можно говорить? Пора уже расставаться с этим юношеским максимализмом. На трассе самое главное. Все очень спокойно, четко распределить и распределиться.
5: Пап, ну какая разница? Я же выиграл.
3: Николай Круглов-старший, подтянутый мужчина в спортивном костюме, рисует маркером кружок на стекле окна.
6: Ну что это?
5: Мишень.
7: Это то, что ты знаешь про биатлон.
6: А вот это...
3: Николай-старший рисует много больших кругов.
7: Что знаю про биатлон я, так что советую прислушиваться хотя бы иногда.
5: Пап, ну сколько можно? Я выиграл, выиграл золото, понимаешь?
7: Это не то золото, к которому надо стремиться.
5: С чего ты взял, что это не то золото? Это золото. Я выиграл сейчас, выиграю на Олимпиаде. Тебе постоянно что-то не устраивай. Пап, мне не 5 лет. Я тоже в биатлоне кое-что понимаю.
3: Николай-младший резко поднимается.
5: Хоть бы раз меня похвалил.
3: Отец провожает сына взглядом и грустно отворачивается к рисунку на стекле. В коридоре спортклуба. Навстречу Николаю-младшему идет мужчина в строгом синем костюме с галстуком.
8: Ну, здравствуй, чемпион. Как дела?
5: Отлично.
8: Молодец. Растешь в результатах. Может, и за сборную будешь выступать.
5: Так я и...
8: Ну, ладно, давай. Иди тренируйся пока.
3: Мужчина заходит в тренерскую. Круглов-младший грустно отворачивается.
8: Здравствуй, Николай.
9: Здорово.
8: Поздравляю с победой сына.
9: Спасибо.
8: Что дальше думаете делать?
9: Ну, а что тут думать-то? Вот если бы проиграли, тогда вы думали. А так за сборную выступать.
8: Ага, хорошо. Не обижайтесь, но я думаю, что ваш сын не сможет поехать на сборы.
9: Подожди, у нас кто федеральные соревнования выигрывает, тот за сборную выступает. Всегда так было, разве не так?
8: Так-то так, но сам понимаешь, в бюджете денег нет. Парень он молодой, еще перспективный. Давай подождем еще годик. А пока так.
3: Мужчина поднимается и выходит. Николай недоверчиво смотрит ему вслед. Дома за праздничным ужином. Семья за столом.
10: О, тортик. Сегодня я чемпион, я режу.
11: Коль, всегда отец. Коля.
12: Какой торт красивый.
11: Тортик.
13: Дмитрий Круглов, скоро и ты олимпийским станешь.
10: Спасибо. Садись, я постою.
11: Давайте.
10: Ева, цепляй.
11: Спасибо.
9: Угу. Разбирайте.
12: И мне кусочек.
10: Пап.
3: Отец широко улыбается и машет рукой.
11: Сын, давай режь.
3: Семья празднует. Николай старший один в другой комнате. Он смотрит на стену с фотографиями в рамках, на свою олимпийскую медаль. Николай-старший вспоминает соревнования и победы.
14: И Николай Круглов становится олимпийским чемпионом. Он приносит медаль в копилку Советского Союза.
3: Николай-старший сидит в темной комнате один. Входит жена и включает настольную лампу.
11: Ты что делаешь?
3: Обнимает мужа сзади за плечи и смотрит на портрет в руках Николая.
9: Скажи, кто на этой фотографии?
11: Мой муж – олимпийский чемпион.
3: Николай закрывает рукой медаль на фото.
9: Вот так.
11: Итак, чемпион.
3: Николай покачивается, сидя на стуле. Обнимающая его жена с улыбкой смотрит на портрет. Елена Бережная, Антон Сихарулидзе. Фигурное катание. Красивая девушка в белом платье перед зеркалом.
15: Лена!
3: Девушка прислушивается.
15: Лен!
3: В руках у нее белый шарф.
15: Лена!
3: Девушка оборачивается к балконной двери. Снизу по чугунному столбу, обвитому плющом, на балкон взбирается мужчина в белой рубашке. Девушка выглядывает из-за балконной двери. Мужчина хватается за увитые цветами перила балкона. Одна рука его соскальзывает, но мужчина удерживается и подтягивается на руках.
16: Антон, ты что, сумасшедший?
15: Да? Выходи, змея.
16: Что ты такое говоришь? Не лезь сюда. Не лезь, не надо.
15: А пойдем погуляем, а? Я там кое-что придумал.
16: Ты не боишься, что Олег дома?
15: Да я его только что в баре видел. Как раз рассказывал, как он тебя тут запер.
3: Девушка отворачивается.
15: Ну, пойдем. Мы опаздываем.
16: Слушай, ну, ты же все про меня знаешь.
15: Да, я знаю, что ты нереальная. Что больше на свете таких нет. Зачем ты это терпишь? Он тебя скоро на цепь посадит и из миски будет кормить. Ты этого ждешь?
16: Ну, не надо, пожалуйста, Антон.
15: Так, быстро собирайся и пойдем гулять.
16: Подожди, я что-то не поняла. А если я откажусь? Ты что, меня украдешь? Сихарулидзе.
15: Да я тебя бережно, бережная.
16: Антон, не надо! Антон!
3: Антон запрыгивает на перила и балансирует, стоя на одной ноге в позе ласточки.
16: Антон! Пожалуйста, не надо, ты сейчас упадешь, слышишь?
15: А я никуда не уйду, пока ты не согласишься.
16: Я тебя прошу, сейчас соседи увидят.
15: Ну и пусть.
16: Я тебя прошу, не слезай. Иди сюда, иди сюда. Иди, иди, спускайся.
3: Антон подхватывает на перила Лену. В испуге она крепко держится за Антона. Тот бережно ее обнимает. Ночной город. Антон и Лена едут на велосипеде. К рулю привязаны цветные ленты. Антон крутит педали. Лена сидит на раме.

0: Теперь Лена сзади, держится за плечи Антона. Ночная дорога пустынна. Парень и девушка разгоняются, расправляют руки, будто крылья. Мелькают ночные парковые огни. На лице Лены восторг и счастье. Антон крутит педали. Велосипед выезжает на набережную. Антон останавливает велосипед возле беседки, освещенной множеством свечей.
1: Ух ты! Антон! Какая красота, мамочки мои!
0: В беседке в кругу света лампы накрыт круглый стол.
1: Ну ты даешь.
2: Прошу.
1: Спасибо.
0: Антон усаживает Лену и садится сам.
1: А мы что, здесь совсем одни?
0: Антон поднимает бокал шампанского.
2: Я хочу сказать тост.
1: Антон.
0: Антон встает.
1: Ну, Антон.
2: Ну, я хочу. Однажды я шел по городу. Была прекрасная погода. Я ни о чем не думал. И вдруг я увидел луч. Мне показалось, что это солнце на небосклоне. Своей красотой, как светом, он ослепил меня. Потрясенный этим чудом, я подошел ближе, чтобы разглядеть силу этой красоты. И я увидел...
0: Воришка угоняет велосипед.
1: Антон, велик! Антон!
0: Развиваются ленты на руле.
1: Антон!
2: Тихо.
1: Подождите, что, не жалко, что ли?
2: Это...
0: Антон смотрит только на Лену.
2: Была ты.
0: Лена широко распахивает глаза.
2: С тех пор я никак не могу прозреть. Я не могу жить без тебя. Я не могу,
1: Антон,
2: дышать без тебя. Пожалуйста.
1: Подожди.
2: Давай уедем куда-нибудь далеко-далеко.
1: Антон.
0: Лена останавливает Антона.
1: То, что мы делаем, это неправильно. Эти соревнования для Олега очень важны. Не надо, слышишь? Это неправильно. Антон.
0: Антон бережно и нежно целует Лену. Шампанское из бокала в ее руке льется тонкой струей. Лена отряхивает платье, поднимает глаза на Антона.
1: Это неправильно. Извини, не ходи за мной.
0: Лена убегает вдоль ночной набережной. Антон долго смотрит ей вслед. Светлана Журова, беговые коньки. Каток. Конькобежцы завершают поворот. Замедленная съемка движения коньков. Светлана в красном костюме скользит к тренеру.
3: Хорошо, молодец. Только на поворотах старайся чаще проходить. Угу. И прямая. Более амплитудно. Ну, ты это умеешь. А?
1: Хорошо.
3: Отдохни пару минут. Угу.
4: Светлана Сергеевна, я хотела поговорить с вами.
1: Что еще за Светлана Сергеевна? Хватит меня по очереди уже называть. Еще услышит кто-нибудь.
4: Простите, я хотела с вами посоветоваться.
1: У тебя все отлично, просто за правой рукой следи, чтобы она короче была. А так, тренер должен быть тобой доволен.
4: Хорошо, я буду следить. Мама хочет, чтобы я ушла из спорта. Она боится, что я в институт не поступлю. Что мне делать?
1: Мама хочет, чтобы ты в институт поступила.
4: Да.
1: А сама ты чего хочешь?
4: Я хочу стать чемпионкой, это моя мечта.
1: Видишь, мечта. Человек не должен отказываться от своей мечты, что бы ни происходило.
5: Журова! Тренировка еще не закончилась.
1: Поверь мне, успеть можно все. А маму надо слушаться.
4: Так я не поняла, мне что, уходить?
0: После тренировки на выходе.
6: Так хорошо начали сезон. Третье место, первое, четвертое, ну ладно. Потом начали внимательно на тренировках советы раздавать, за ребеночком занялись. И что у нас в результатах, а? После американских этапов. Светлана Сергеевна, что? Баранки?
1: Ну, вообще-то не совсем баранки.
6: Да нет, Светлана Сергеевна.
0: Мужчина достает из кармана пиджака длинный гвоздь.
6: Вот, возьмите.
1: Это зачем?
6: Вобьете в стену, повесите коньки. Я так полагаю, что Олимпиада вам больше не светит.
1: Ну, вы же прекрасно понимаете правила отбора. Кто победит на чемпионате страны, тот поедет на Олимпиаду.
6: Да правила-то отбора я, конечно, знаю. Только нужно ли, а? Светлана, ну, вы не обижайтесь. Вам 33 года. Угу. Вы мать. Если не ошибаюсь, на соревнованиях в Инцеле вы заняли почетное 18-е место.
1: Ну да. На первых послеродов соревнованиях
7: Я была 18-й в мире.
0: Светлана улыбается.
6: Ну, давайте трезво посмотрим правде в глаза.
8: Ну все, хватит. Пора.
6: Свет, пора в дорогу молодым давай.
7: Я ни за что не откажусь от Олимпиады. Я всю жизнь ждала олимпийскую медаль. Всю жизнь!
6: Дождать-то можно всю жизнь, только дождете ли?
0: Мужчина отворачивается.
6: А нам тренеры нужны. У нас спортсмены разбегаются. Вот буквально сегодня от нас ушла очень перспективная юниорка.
7: Кто?
6: Кто? Кто? Синицына.
0: Светлана встревожена.
7: Синицына?
6: В общем, я не знаю, что делать. Давайте, принимайте решение.
0: Представитель федерации оборачивается к Светлане, но та уже далеко. Она в подъезде, звонит в дверь квартиры под номером 42.
9: Кто там?
0: Дверь приоткрывается.
7: Здравствуйте, меня зовут Светлана Журова. Мы с вашей дочерью тренируемся.
0: Дверь захлопывается.
7: Вместе.
0: Дверь раскрывается, за ней коротко стриженная женщина лет 40.
9: Светлана Сергеевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Нюся так много про вас рассказывала. Здравствуйте. Скорее, да, заходите, пожалуйста. Заходите. Ой, какая радость.
0: Они проходят на кухню.
9: Светлана Сергеевна.
7: Ну, можно просто Света.
9: Нет, Светлана Сергеевна. Ой, Нюся, правда, так много рассказывала про вас. Присаживайтесь, да. Вы не представляете себе. Я племянницу свою силой заставила Нюсю в клуб повезти.
7: Правда? А зачем?
9: Ну как? А пусть посмотрит, как нынче молодежь отдыхает. Да? Ну как? Нормально жить надо. В дискотеки ходить, в клубы, в кино, в институты поступать, как все люди.
7: А вы считаете, что у Ани ненормальная жизнь?
9: Вот.
0: Показывает графинчик.
7: Сама лично готовит.
0: Мать Ани присаживается.
7: Ой. Да нет, спасибо. У меня спортивный режим. Нельзя.
9: А я капелюшечку, с вашего позволения. Вы не подумайте ничего, это я по праздникам только.
0: Наливает себе.
9: А тут событие такое. Вы пришли.
7: Значит, вы хотите, чтобы Аня поступила в институт?
9: Хочу. Ой, как хочу. Вы знаете, у нас в роду-то институтов ни у кого не было. Как-то все мимо института проходили. Шли-шли, никак не дошли.
7: Ну, Аня может и тренироваться, и учиться.
0: Мать Ани выпивает.
9: Учиться.
0: Встает с графинчиком в руке.
9: Учиться. Вот выучится. Работу хорошую получит. Все у нее заладится. А то так, знаете, с этим спортом мозги уже совсем на бекрень. Спасибо вам большое за то, что вы хоть повлияли на нее вот так вот. Если бы не вы, Светлана Сергеевна, я не знаю, она бы в этих коньках всю жизнь свою проходила.
0: Мать Ани хитро щурится.
9: А вот эти коньки. Это же вредно. Это же спина болит. Фигура портится. Так и замуж никогда не выдашь ее.
7: Да что за бред-то, а?
0: Светлана резко встает.
7: Я всю жизнь на коньках. Все успеваю, прекрасно успеваю. И фигура, как видите, нормальная вроде.
0: Мать Аня смотрит на стройную фигуру Светланы оценивающе.
7: Она в какой клуб пошла?
9: А, в этот...
0: Светлана негодует.
9: Самый модный?
0: Мать Ани изумленно смотрит вслед стремительно уходящей Светлане. Илья Ковальчук. Хоккей. Матч. Шайба в ворот. Комментирует Виктор Гусев.
10: Сборная России по хоккею сегодня завершила предварительный этап чемпионата мира.
0: Тренировка юных хоккеистов.
11: Ты давай сюда!
12: Давай! Лови, смелее выкатывайся!
11: Вперед!
0: Снова хоккейная сборная России.
10: А Илья Ковальчук так и не смог забросить шайбу. Зато был удален уже в первом периоде до конца игры за драку. Пока это самое слабое выступление Ковальчука за нашу национальную команду. Входя в десятку лучших игроков НХЛ этого сезона, Илья совсем не проявляет себя в играх за национальную сборную.
0: Илья на штрафной скамейке.
12: Борис, шевели ногами!
0: Юниоры.
12: Пас в клюшку! В клюшку давай!
0: Юный хоккеист тормозит возле товарища.
11: Баряныч, ну не тупи! Не гаси! Сейчас за тебя продунься!
12: Не расслабляться, не расслабляться! Играем!
0: Журналисты окружают Илью.
13: Здравствуйте.
14: Здрасте.
13: Илья, с чем связано ваше провальное выступление на чемпионате?
0: Надпись «Илья Ковальчук, нападающий сборной России».
13: Как долго продлится ваша голевая пауза?
0: Журналисты бегут за Ильей.
14: Без комментариев.
0: Журналисты недоуменно смотрят Илье вслед. Илья уходит. Оператор переводит камеру на репортера.
13: И это был нападающий сборной России Илья Ковальчук.
0: В студии фотомодель, эксперт и ведущий.
10: Рекордное количество штрафных минут и нереализованный буллит. Мне кажется, это не совсем то, чего мы ждали от Ильи Ковальчука на нынешнем чемпионате. Сегодня у меня в гостях, в прошлом, игрок сборной Советского Союза по хоккею Павел Викторович Маркелов.
0: Маркелов приветствует телезрителей молча.
10: И супермодель, снявшаяся для обложки журнала Sports Illustrated, Катя Кейк.
14: Всем приветики.
10: Да. Павел Викторович, ну, игра Ильи Ковальчука на нынешнем чемпионате, это...
15: В наше время с такими результатами просто гнали из сборной. В наше время мы в хоккее играли. И такие бабки, как сейчас, не зарабатывали. В наше время мы...
10: Я понимаю, я уважаю вашу точку зрения, но ведь даже при неважной игре Ильи Ковальчука наша команда дошла до четвертьфинала. Катя, что вы думаете о сопернике сборной России по четвертьфинальному матчу?
14: Ну, я думаю, что это сильный соперник.
10: Швейцария?
14: Ну, шведы всегда на высоте.
7: Не, ну такого еще никогда не было. Твои оценки в море, это что-то.
0: Юный хоккеист смотрит телепередачу. Его мама накрывает на стол.
16: Ну, сколько можно? Ковальчук просто не оправдал никаких ожиданий.
0: Мать садится напротив сына.
7: Ну, сколько можно? Ты не оправдываешь наших надежд.
0: Мальчик огорченно отводит взгляд.
7: К черту твои тренировки. Ваша команда все равно постоянно проигрывает. Что ты молчишь, Борь? Что случилось?
4: Ничего, все в порядке, мам.
7: Ну, раз все в порядке, тогда никакого телевизора.
4: Мам, ну завтра наши играют. Пап! Пап, можно я завтра игру посмотрю?
17: Да, сынок, конечно, посмотри.
7: Дорогой, ты, вероятно, не слышал, о чем мы сейчас говорили. И принял поспешное решение.
17: Думаешь?
7: Уверена.
17: Боря, слушай маму. Никакого телевизора. И компьютера тоже.
0: Сын умоляюще смотрит на мать, но та пожимает плечами. Матч российской сборной и команды Швейцарии. Схватка у бортика. Швейцарский игрок падает, судья свистит.
18: Нашему лидеру просто не дают играть. Но и он в долгу не остался. Очередное удаление, и Ковальчук пропустит полуфинальный матч против сборной команды Финляндии.
0: Илья удален со льда.
19: Илья, что с тобой?
20: Все нормально.
19: Тогда в хоккей играй, не кулаками размахивай.
20: Илюха,
21: не расстраивайся. Выиграем же.
20: Да нормально все будет, что там?
0: Илья расстроен и зол. Он идет в раздевалку. Екатерина Илюхина – сноуборд. Снежный склон горы. Спортсмен берет старт. Спортсмен красиво и уверенно лавирует между флажками. Снег искрится на солнце. На крутых поворотах снег скрипит под доской спортсмена. Трасса с красными и синими флажками почти пройдена. Ни один флажок не задет. Представитель Олимпийского комитета и тренер смотрят на снежную трассу.
22: Что это за парень? Так хорошо катался только что.
23: А, это отличный парень.
0: Спортсмен снимает очки. Это девушка. Ее встречает друг.
23: Илюхина. Катя.
24: Здорово. Очень здорово. Я впечатлен. Только не хватает немножко сексуальности.
7: Я же не в стриптиз-клубе.
0: Девушка поднимает доску, идет, улыбаясь.
24: Ну, ничего, хорошее сравнение.
0: Юноша усмехается.
22: И как вы оцениваете готовность ребят к Олимпиаде с точки зрения тренера?
23: Так это есть фавориты, есть темные лошадки.
22: Медали будут?
23: Так это не от нас зависит.
22: От кого?
23: От китайцев.
0: Юноша идет вслед за Катей.
24: Понимаешь, ты не чувствуешь свое тело. Тебе нужна плавность движения.
14: Ну, может, покажешь мне, как надо?
24: Правило номер один. Нужно плавно уложить борт.
0: Юноша отпускает доску, та падает.
24: Потом точная посадка.
14: Угу.
24: И поехала. Как будто плывешь в воде. Красивая.
0: Катя снимает на телефон.
24: Желанная летящая.
22: Ну ладно, все, хватит.
7: Саш, ты что, с ума сошел? Не при всех же.
22: Какая разница, где целоваться, здесь или в кино?
7: Большая.
0: Тренер зовет Катю.
22: Ну да, вообще действительно, в кино типа детский сад, а тут прям пиар. Иди, иди.
0: Катя оставляет доску и направляется к тренеру. Представитель с интересом смотрит на Катю.
23: Вот. Это из Олимпийского комитета.
25: Здрасте.
22: Хорошо катаетесь, Катя.
0: Катя смущена.
23: Ну что, покажешь гостю? Класс.
0: Подходит Саша.
25: Попробую.
23: Ну, давай. Беги.
0: Саша провожает Катю к подъемнику. Представитель комитета и тренер смотрят им вслед.
1: очень перспективный спортсмен.
0: Катя на старте, волнуется. Тренер с секундомером.
2: Давай.
0: Саша за спиной тренера.
2: Катя, давай!
0: Мужчина с удивлением смотрит на Сашу. Катя очень волнуется, опускает на лицо очки. Берет старт. Тренер отмечает время старта на секундомере. Представитель готовится записать результат. Движение Кати не так уверено, как на прошлом спуске. Катя скована и напряжена. Катя падает. Тренер морщится, бросает взгляд на представителя комитета. Катя встает и продолжает спуск. И новое падение на очередном вираже. Катя переворачивается, цепляется за снег руками в разноцветных перчатках. Поднимаясь на ноги, расстроенная Катя понимает, что в падении докатилась почти до ног тренера и представителя комитета.
1: И это наша фаворитка?
23: Одна из. А вот еще результаты ребят.
0: Указывает пальцем в бумаге.
1: Короче...
0: Представитель комитета разочарован.
1: Будут медали, будут квоты.
23: Да.
1: Нет? Будете белье гладить на своих досках.
0: Представитель комитета уходит. Тренер кивает.
23: Ну, это справедливо.
0: Катя и Саша входят в раздевалку.
1: Догадалась очень круто, правда?
14: Да уж, так облажаться при Олимпийском комитете.
1: Слушай, у тебя просто есть одна проблема. Это не только...
24: Слава, ты и кататься при всех боишься.
0: Катя отводит взгляд.
14: Ничего я не боюсь.
0: Катя, красивая девушка с русой косой, лукаво смотрит на Сашу.
14: Главное, уверенно встать на доску.
0: Катя подходит к Саше.
14: Набрать хорошую скорость.
0: Расстегивает ворот своей олимпийки.
24: Так.
14: Обойти всех.
0: Саша встает.
14: Соперниц и технично завершить спуск.
0: Саша целует Катю.
23: Илюхина, ох ты ж. Тебя там это вся команда ждет.
14: Хорошо, я иду.
23: Бегом давай.
0: Катя выходит, Саша вздыхает. Фигурное катание, тренировка.
3: Молодцы, все хорошо. Только не спешите. Хорошо. Давайте, кто-то сделает.
0: Тренер смотрит на пару. Лена и Олег выкатываются на середину. Олег кружится на одном коньке, держа Лену за вытянутую руку. Лена вращается вокруг партнера низко надо льдом. Олег отпускает руку, Лена падает.
2: Плохо, плохо.
0: Олег резко поднимает Лену.
2: Что ты творишь? Вчера все отрабатывали. Что ты обмякла?
5: Олег, мне больно.
2: Давай еще раз.
5: Может, хватит на сегодня?
2: Давай, шевелись.
5: Слушай, я одна виновата, что у нас ничего не получается.
0: Пощечина.
2: Рот закрой, поехали.
3: Угомонись.
0: Лена держится за щеку, в ее глазах боль.
3: Давайте. Поехали на вращение.
0: Олег на ходу, не глядя, берет Лену за руку. Тренер огорченно хлопает ладонью по бортику. Пара выкатывается в центр. Начинает синхронное вращение. На расстоянии друг от друга в позе ласточка синхронно вращаются Лена и Олег. Вращаясь, фигуристы незаметно сближаются. Конек Олега мелькает в опасной близости от головы Лены. Лезвие конька Олега на скорости встречается со лбом Лены. Вспышка света. Белый лед, красная кровь. Лена лежит на льду щекой в луже крови. Белые простыни, белая повязка на голове. Лена лежит на больничной койке. Глаза ее закрыты. Кто-то трясет ее плечо.
6: Молодой человек, нельзя трогать. У него черепно-мозговая травма. Это понятно. Когда вы сможете начать тренироваться?
8: Слушайте, ей придется заново учиться ходить. Санитарию.
6: Лена, скажите, когда вы сможете быть здоровым? Лена,
8: вы не понимаете.
6: Она никогда не сможет.
8: Это вы не понимаете. Когда вы санитарию.
6: Что вы соревновали?
8: Лена.
0: Врачу удается выдворить Олега из палаты. Лена одна. Руки ее фиксированы. К правой присоединена капельница. Кто-то бежит по коридору больницы, распахивает дверь в палату. Это Антон. Антон смотрит на лежащую в беспамятстве Лену. Садится рядом на койку. Трогает ее руку. Гладит руку ладонью.
26: Куда ж ты тогда пропала?
0: Смотрит на неподвижную Лену с большой любовью.
26: Я ж тебя искал. Места себе не находил. Лена, ты меня слышишь? Если ты меня слышишь...
0: Появляется врач.
26: Я люблю тебя.
27: Извините, а вы как тут оказались? Вы кто? Муж? Родственник?
26: Муж, родственник.
27: Я не понимаю.
26: А, это не важно. Я хочу ее забрать.
27: А, то есть как? Это невозможно. Вы ее не довезете?
0: Антон замирает, затем улыбается.
26: Я довезу.
0: Биатлон. Ночная трасса. Заснеженный фонари. Лыжник с ружьем за спиной мчится по трассе. На огневом рубеже его ждет отец и невысокий мужчина с седыми усами.
4: Константинович, ты из ума выжил? Ты зачем над парнем издеваешься? Заставляешь его тренироваться день и ночь? Что ты ему такое наговорил? Зачем?
9: Ничего я не говорил, а что тренируется, правильно делает.
10: Да, про сборную не говори ему ничего. Может, найдется спонсор.
0: Лыжник мелькает между темных, разлапистых елей. Не сбавляя темпа, Круглов-младший выезжает на ночное стрельбище. Занимает позицию. Снимает со спины винтовку. Круглов-старший наблюдает за сыном с трибуны. Стрелок передергивает затвор. Стреляет из положения стоя. Николай-старший приближается. В руках Николая мишень.
9: Слабовато для будущего чемпиона. За дыханием следи.
0: Круглов-старший оценивает стойку и выдержку сына.
9: Так, подожди.
0: Круглов-старший направляет ствол винтовки вверх. Подбирает со снега стреляную гильзу.
9: Встань.
0: Опускает ствол винтовки в руках сына параллельно земле.
9: Попробую держать.
0: Устанавливает гильзу на оптический прицел винтовки. Гильза падает почти сразу.
9: Винтовка должна быть продолжением твоей руки. Честь у тебя. Тогда сможешь удержать гильзу. Как на руке. Дай левую руку вытяни.
0: Николай устанавливает гильзу на кисть руки сына. Гильза стоит.
9: Так же легче?
11: Намного.
0: Подбрасывает руку сына, гильза улетает.
9: Ты когда стреляешь, что видишь?
0: Сын улыбается.
11: Снег, мишени, деревья, флажки.
0: Оглядывается на отца.
9: А должен видеть только одну мишень. Свою цель. Давай собирайся, пойдем.
0: Кругловы возвращаются домой.
9: На соревнованиях твой самый главный враг ты сам. Вот сможешь выдавить из себя максимум, на что ты способен, ты победишь. А вообще знаешь, что самое главное?
0: Оба усмехаются.
26: Выдать свой максимум.
9: Хорошо отдохнуть. Спать иди.
11: Пап, да рано.
26: Понял.
0: Николай-младший хлопает отца по плечу и уходит. Николай-старший доволен. Утро. Отстрелявшись в позиции лежа, спортсмен в красно-синем костюме встает на лыжи. Тренировка отца и сына продолжается. Николай-младший бежит на лыжах по заснеженной утренней трассе. Огневой рубеж. Крупно. Оптический прицел винтовки. Гильза не удерживается на стволе винтовки и падает. Николай-младший раздосадован. Поздний вечер. Николай-старший отмечает время на секундомере. К нему подходит мужчина с седыми усами.
4: Константинович, ты молодец. Хитрый молодец. Не сбил парня с настроя. Молчал, как рыба об лед, мне ничего не сказал.
11: Ты что, поплакай сегодня?
9: Нормально, нормально.
4: А я думаю, зачем ты зря парня-то гоняешь, а?
11: А в чем дело? Почему зря гоняешь?
9: Как? Давай-ка еще раз.
4: Как в чем дело? Поздравляю, ты поедешь в сборную. Нашли спонсора.
11: Что, были проблемы?
9: Так, были, не были, я сказал еще раз.
0: Николай-младший уезжает.
4: Молодец. С тебя столик в столовой.
0: Мужчина уходит. Николай-старший провожает его взглядом. Ночной клуб. Танцпол. Танцующая молодежь. Мелькает свет. Бармен разливает спиртное по бокалам. В углу за столиком Аня Синицына с подружкой.
12: Тебе что, здесь совсем не нравится?
13: Да нет. Паша, привет! Всегда. Для начала рыжу обезьяну.
15: Хорошо, сейчас принесу.
13: А что это, Эйси? Сейчас узнаю.
0: Светлана Журова в нарядном синем платье пробирается между танцующими. Золотые волосы красивой волной лежат на ее плечах. На высоком помосте извивается девушка в красном платье. Мужчины заглядываются на Светлану. Ани наливают в бокал что-то горящее синим пламенем.
13: Эй, погоди, я сейчас.
0: Светлана замечает скучающую Аню.
13: Синицына!
0: Аня не верит глазам.
13: Светлана Сергеевна, что вы тут делаете?
0: Светлана садится за столик Ани.
7: Ну, какая же я тебе, Светлана Сергеевна? Просто Света. Запомнила? Здесь же полно молодых людей. Кто-нибудь может услышать. А я вот повеселиться пришла.
12: Вы повеселиться?
7: Я живу полной жизнью, имею право. И потом, иногда нужно отдыхать. Ты, кстати, меня неправильно отдыхать. Ты, кстати, меня неправильно поняла. Я тебе никогда не говорила, что нужно уходить из спорта. Никогда.
12: Да какая уж

0: я такую чушь сказал?
1: Аня восхищенно смотрит на Светлану, на движение ее стройного тела, на платье с обнаженной спиной.
2: Просто вытащил.
1: Мужчина играет с малышом. Поздний вечер, входит Светлана.
3: Привет.
4: Где ты была?
3: А что это мы не спим совсем?
4: Проснулись уже. Где ты была?
3: Бегала. Прям забегалась совсем.
4: А это вам новую форму выдали? Удобно бегать?
3: Нравится, да?
4: Нравится.
3: Ладно, ты меня раскусил. Я в ночном клубе была.
4: Так, интересно. А что это у нас за бег такой по ночным клубам в 4 утра?
3: Ну, если честно, я спасала человека. Завалила, так сказать, на себя общественные нагрузки.
4: Какие общественные нагрузки, Свет? Они что там, с ума посходили, что ли?
3: Куда это мы поползли?
4: Куда? Как будто они не знают, что ты и так загружен, больше некуда.
1: Светлана кладет руку мужу на плечи.
3: Ну, не злись, пожалуйста. Сделай лучше для меня доброе дело. Поставь будильник на 7. Мне на тренировку.
4: Чего уж теперь? Можешь сразу туда ехать?
1: Светлана целует мужа в затылок.
4: И коньки можешь не снимать. Так и ходи в коньках.
3: Да.
4: И в ночную клуб. И в кровать. Да?
5: Ага.
1: Мать Ани тренеру.
3: Кошмар какой-то. Холодно, сыро, безлюдно. Катакомбы какие-то. Я у вас третий раз спрашиваю. Где моя дочь? Вот где мой ребенок? Чем он занимается сейчас? И с кем она? Нет ответа, да?
6: Мама.
3: Светлана Сергеевна!
6: Вы чего тут творите?
7: И вам здрасте.
3: Вы зачем мою дочь здесь силы держите?
7: Так, стоп, тут никто никого насильно не держит.
6: Держите, держите. Наобещали неизвестно чего. Вот она уши развесила. Вам здесь что, одной скучно, да? Между прочим, из-за вас Нюся мимо института пролетит и в 20 лет будет на заводе работать.
7: Ваша дочь способна и учиться, и побед добиваться.
6: Удобно тебе так говорить. Мне все рассказали. Тебе на пенсию уже пора, да?
1: Светлана снимает с плеча сумку.
7: Ну, вот в таком тоне я с вами разговаривать не буду. И ваша дочь, она взрослый человек. Она сама способна решить, что ей делать.
1: В длинном коридоре катка Светлана, Аня, мать Ани, тренер.
6: Чего смотришь? Домой пошли.
8: Ну что, лед заливать?
1: Мать дергает Аню за руку,
6: мама.
1: Та обрывается.
8: Кататься еще будете?
3: Не кататься, а бегать.
1: Светлана улыбается.
7: Бегать?
1: Светлана поправляет солнечные очки. Глаза ее искрятся.
7: Бегать будем.
1: Раздевалка детской хоккейной команды.
9: Вчера в ночи новый зайц нашел. Троха с моего класса, Светки с моего Б. Любви признался.
10: Да ладно.
9: Зуб даю.
10: Ссылку на ролик скинешь?
9: Ладно.
10: И мне.
1: Юный хоккеист Боря грустно тащит свою сумку по коридору спортклуба мимо витрины с формой прославленных мастеров.
11: О, майку Ковальчука снимать пора.
1: Мальчишка, шедший сзади, трогает витрину.
11: Не трожь майку.
1: Мальчишка оборачивается.
11: Ты чё? Он же играть не умеет. Ни одного гола не забил.
12: Не смей трогать майку.
11: Слышь, чё, влюбился, что ли? Может быть, видео еще снимешь?
1: Боря ставит сумку и клюшку, подходит к мальчишке и бьет того кулаком в лицо. Завязывается драка. Дома. Боря открывает входную дверь. Заходит. Запирает за собой дверь. Заглядывает в коридор на кухню. Прошмыгивает к себе в комнату. В дверях комнаты сына появляется мама Бори.
6: Почему ты опять так поздно?
12: На тренировке задержался.
6: Опять тренировки? Уроки ты ночью делать собираешься?
12: Надо будет, и ночью сделаю.
6: Смотрите-ка, какой крутой.
12: Мам.
1: Боря поворачивается к матери лицом.
12: Все хорошо, все нормально.
6: Господи, что случилось? А?
12: Все в порядке.
6: Покажи.
1: Мать внимательно разглядывает подбитый Борин глаз. Берет сына за руку и ведет к холодильнику. Мать открывает морозилку, что-то ищет. Наконец, достает упаковку мороженого в фольге. И мигом прикладывает к синяку сына.
6: Ну, опухнет все. Ну, прости, сынок.
13: Что у вас там?
6: Да отлично все, у Бори фингал.
13: А, ну молодцы, молодцы.
1: Мать садится на стул перед сыном.
6: Ну и что случилось?
12: Ты была права, мам. Хоккей — это не для меня.
1: Мама смотрит в глаза сына, затем встает и отворачивается. Отходит к двери, облокачивается на косяк, собирает.

0: собирается с мыслями. Оборачивается на сына, резко бьет по косяку ладонью.
1: Чушь полная.
0: Мать бросает мороженое на стол и берет сына за руки.
1: Запомни, сынок, если ты за что-то берешься, невзирая ни на что, доводи это до конца. И делать это нужно очень хорошо. И если ты будешь стараться, у тебя все получится. И в учебе, и в хоккее. Ты наш сын. И мы в тебя верим. И запомни, что бы ни случилось, мы тобой гордимся.
0: Мама обнимает сына.
1: Я очень тебя люблю.
0: Мама берет сына за плечи.
1: Ты хоть победил?
0: Боря мотает головой.
2: Вообще-то нет.
1: Ничего. Мы еще отыграемся.
0: Сын смотрит на маму с любовью. Телевизор в другой комнате.
3: Мы снова в Канаде. Сегодня Россия играет в полуфинале чемпионата
2: мира
3: со сборной Финляндии.
2: Мама, там сейчас полуфинал идет. Можно я посмотрю, а потом все сделаю? Обещаю.
1: Обещаешь?
0: Боря идет смотреть полуфинал. Мама вздыхает. Сноуборд. Разноцветная толпа у подножья снежного склона. Журналисты берут интервью у спортсменов. Катя идет сквозь толпу, не поднимая глаз на снимающих ее фоторепортеров. Утыкается в тренера.
4: Илюхина, куда летишь? Скорость – это хорошо, но и... Внимание. Бегом на тренировку.
5: Хорошо.
4: No comments.
6: Мы из России.
0: Тренер оборачивается, дергает плечом.
4: Ну а что я тогда должен вам тут? На трассе все увидеть. Понимать должны.
0: Катя на трассе. Спускается красиво, уверенно обходя синие и красные флажки. Репортеры снимают на фото и видеокамеры. В конце трассы Катя падает. Тренер Илюхин вздрагивает, задирает на лоб солнечные очки. Репортер вопросительно смотрит на него.
4: One moment.
0: Тренер подбегает к Кате.
4: Ну в чем дело-то, Кать? Тебя как будто подменили.
7: Ну дома же все получалось.
5: Не знаю.
4: Что делать?
0: Тренер трет глаза.
4: Медали нужны.
5: Не переживайте вы так. Нормально все будет.
4: Точно?
5: Обещаю.
0: Катя кивает головой.
4: Окей, сейчас все будет.
0: В номере Катя просматривает запись своего спуска и падения в мониторе ноутбука.
5: Детская ошибка. Как будто первый раз на сноуборд встала. Что же со мной творится?
0: Катя берет мобильный и смотрит ролик.
8: Нужно плавно положить борт. Потом точная посадка.
0: Катя улыбается воспоминаниям.
5: Сашка.
8: Красиво.
0: Пишет сообщение. Мне тебя не хватает. Сообщение отправляется. Подъезд многоквартирного дома. Антон идет вверх по ступеням с большим пакетом в руке. Возле двери его квартиры стоит пожилая худощавая женщина с короткой седой стрижкой. Жмет кнопку звонка.
9: Поговорить надо.
0: Антон ставит пакет, достает из кармана ключи. Медлит открывать. Смотрит в загорелое лицо женщины.
10: Пойдемте там поговорим.
0: Антон и женщина поднимаются по лестнице и выходят на крышу дома к ограждению.
9: Привет.
10: Привет.
9: Как дела?
10: Хорошо.
9: Ну ты головой своей подумай.
0: Небесный простор.
9: Все, к чему ты шел, всю свою жизнь, одно мгновение.
0: Антон смотрит в небо поверх головы своей собеседницы.
9: Понимаешь, я каждый день... Этих пацанов тренирую каждый день. Ни у кого нет таких способностей, как у тебя. Ни у кого, слышишь?
0: Женщина смотрит вниз на город.
9: Я как только тебя увидел, я думаю, вот этот пацан, он точно будет чемпионом. Вот этот точно будет чемпионом. Золото возьмет. Ничего не может быть важнее для спортсмена.
0: У женщины короткая седая челка, острый взгляд. Одета в синюю рубашку и синие штаны.
10: Если я сейчас с ней, значит, есть что-то важнее.
0: Антон спокоен и серьезен. Женщина сдвигает брови. Тренер отводит острый взгляд, напряженно вздыхает. Собирается с мыслями.
9: Хочешь, я тебе пару дам Соколову? Ситникову дам. Кого хочешь, того и дам.
0: Антон усмехается.
9: На Олимпиаду поедете. Ты вспомни, как мы мечтали с тобой об этом. Ты помнишь, как ты говорил, мы привезем это золото, мы привезем это золото.
0: Тыкает Антона кулаком в живот.
10: Но я хочу только с ней.
0: Антон смотрит на тренера с высоты своего роста. Та опускает голову, глубоко вздыхает, сует руки в карманы, коротко кивает.
9: Ты понимаешь, что она инвалид?
0: Антон меняется в лице, отворачивается, идет по крыше. Она смотрит вслед Антону, затем вниз на улицы города, поворачивается.
9: Она не стоит этого!
0: Квартира Антона. Цветы на комоде возле окна. Антон достает из пакета апельсин. Теплый свет заката красит белые стены и занавески. Антон чистит апельсин. Усмехается, идет в залитую закатным светом спальню. Садится на край широкой кровати и смотрит на лежащую Лену. Глаза ее закрыты.
10: Стоит.
0: Антон поднимает бессознательную Лену на руки, несет в ванну. Пенная струйка стекает по обнаженной спине Лены. Белоснежная пена в ванне, снегопад за окном. Антон опускает ноги Лены с кровати на пол, катает по ее лодыжкам зеленое яблоко. Антон за подмышки поднимает Лену. Ее безвольные ноги касаются пола, за окном весенние капели. Лена сама садится на постели навстречу Антону и крепко обнимает его. Летнее солнце пробивается сквозь листву. Из клиники выходят Лена и Антон. Их догоняет доктор.
7: Я прошу прощения. Лена, Антон, я только что получил вашу томограмму. Вы понимаете, в чем дело? Лена, таких результатов не бывает. Вам нужно гулять, дышать свежим воздухом, ну, возвращаться к нормальной жизни.
0: Антон и Лена внутри старого заброшенного здания. Обшарпанные коридоры, оборванная проводка, обломки, мебели на полу. Лена заглядывает за угол, озирается, улыбаясь.
11: Антон!
0: Антона не видно.
11: Ты где? Антон!
0: Лена пугается.
11: Выходи!
0: Неожиданно Антон выпрыгивает откуда-то сбоку.
7: Пойдем.
0: Антон ведет Лену за руку.
11: Да мы идем, ты можешь мне заказать?
7: Это сюрприз.
0: Антон и Лена выходят из гулкого коридора. Глаза Лены широко распахиваются. Лена не верит своим глазам. Антон держит ее за плечи, отпускает. Лена неуверенно идет вперед. Перед ней ледяное пространство крытого катка, скупо освещенное сверху немногочисленными фонарями. Потрясенная Лена подходит к ледяной кромке и останавливается. Антон встает рядом с Леной, смотрит на нее. Влюбленные берутся за руки и смотрят друг на друга. Скупой свет льется на ноги в коньках. Коньки неуверенно стоят на льду. Лена приседает и ладонью в перчатке гладит лед. Лена поднимает лицо к Антону.
1: Я хочу научиться летать. И сколько бы меня ни бросали, никогда не падать.
0: Лена встает и медленно и неуверенно катится к Антону. Антон протягивает ей руки. Лена и Антон крепко обнимаются. В лице Антона счастье и нежность.
10: Молодец. У тебя все получилось, ты видишь.
0: Антон держит Лену за руку. Оба поворачиваются лицом к ледовому пространству.
10: Давай.
0: Держась за руку, пара скользит в освещенный центр катка. Несколько тренировок спустя, выполняя пируэт, Лена падает. Сжимается на льду в испуганный комочек. Антон, закрыв лицо руками, опускается рядом с ней на колени. Лена плачет. Антон нежно трогает ее плечо.
10: Лена! Лена! Лена!
0: Антон помогает Лене сесть.
10: Лена!
1: У меня ничего не получится. Ты же видишь, я не могу.
10: У тебя все получится.
1: Нет.
10: Все хорошо.
1: Я инвалид.
12: Все хорошо.
1: Помоги мне, пожалуйста.
12: Успокойся, успокойся.
1: Не мучай.
7: Все уже получилось.
1: У меня ничего не получится. Ты слышишь меня или нет?
6: Пожалуйста,
1: нет.
6: Все падают.
1: Ты слышишь, что я говорю? Да, нет.
6: Давай еще раз.
1: Нет!
0: Лена смотрит в лицо Антону. Затем медленно опускает голову. Антон успокаивающе гладит ее по плечу.
12: Я каждое утро просыпаюсь счастливым. И каждое утро вижу твою улыбку. Лена, мы столько всего вместе прошли. Я даже был готов к тому, что ты никогда не встанешь. Но сейчас я хочу тебя кое о чем попросить.
0: Пара сидит на льду в центре катка. Лена поднимает на Антона залитое слезами лицо.
12: Просто улыбнись.
0: Антон бережно прикасается к лицу Лены обеими руками. Спустя несколько тренировок Антон и Лена танцуют на льду. Танец повторяет историю их знакомства. Антон ухаживает за Леной, а та избегает его. Антон подхватывает и подбрасывает Лену, задавая ей вращение. Затем ловит и держит в объятиях.
12: Видишь, все получается.
0: За кругом света стоит тренер Антона, женщина с короткой седой стрижкой. Она хлопает в ладоши.
13: Плохо. Техника отсутствует. Жду завтра. 6:45.
0: Тренер размашисто уходит. Антон и Лена смотрят друг другу в глаза. Улыбаются. Биатлон. Трибуны полны теплоодетых болельщиков, размахивающих трехцветными российскими флагами. Лыжники с винтовками за спиной мчатся к огневому рубежу. Почти одновременно спортсмены занимают позицию для стрельбы. Комментирует Дмитрий Губерниев.
14: Итак, мы продолжаем наш репортаж. Дамы и господа, есть повод для оптимизма. Круглов отлично идет по дистанции. И ему остается обойти норвежца. И российский спортсмен станет лидером сегодняшней гонки.
0: Стреляют в верхней стойке. Николай выступает в сине-белом костюме. Отстрелявшись, Николай забрасывает винтовку на спину. Спортсмены приближаются к финишу.
15: Давай, Коля!
0: Николай вырывается вперед.
14: Круглов атакует, обходит соперника и...
0: Николай падает и катится по инерции в снежном крошеве.
14: Как же так? Посмотрите, что произошло! При вхождении в поворот, на спуске, падение! Обидное падение отодвигает Круглова только на 5-е место. Встает вопрос о его участии в эстафете. Травма, полученная при падении, может оказаться серьезной.
0: Николай сидит в пустой раздевалке, крутит в пальцах гильзу, ставит ее на тыльную сторону ладони. Гильза стоит ровно. Николай смахивает гильзу и с досадой опускает голову. Николай оборачивается на звук шагов. Входит тренер команды. Тренер ждет ответа. Николай удручен.
16: Ну, что там?
17: На небольшое растяжение, ничего серьезного.
16: Ну и зачем нужно было так рисковать?
0: Тренер наклоняется над Николаем.
16: Твое участие в эстафете под вопросом, ясно? И вообще, Коль, ты чего трубу-то не берешь? Забыл, что ли, про свое интервью?
17: Если честно, сейчас не до этого.
0: Николай отвечает мрачным взглядом.
16: Ладно, ты давай, не кисни тут. Вот интервью дашь, и тогда можешь завязывать с большим спортом.
0: Тренер уходит, оборачивается в дверях.
16: Шучу. Ну, шутка, шутка это. Все, давай, бегом, этот корреспондент тебя в лобби-баре ждет.
17: Да иду я, иду.
16: Бегом.
0: Николай входит в бар, прихрамывая. Мужчина в черном костюме встречает его. На столике раскрытый ноутбук.
18: Здравствуйте, Николай.
17: Добрый день.
18: Меня зовут Хэкки. Мы знакомы с вашим отцом. Мы с ним были...
17: Соперники?
18: Да, именно. Соперники. Я на Олимпиаде выиграл серебро. А он золотую медаль. Да. Жаль, конечно, что ему так пришлось ею распорядиться.
17: Как распорядиться?
18: Ну как, вы что, не знаете? Он ее продал,
10: смысле?
15: Вы что, не знали?
0: Николай меняется в лице.
10: Вы знаете, я пойду, у меня дело срочно.
15: Николай, а интервью?
17: Потом.
0: Хеки недоуменно смотрит вслед Николаю. Николай бежит по коридору, по ступенькам лестницы наверх. Ночь, трасса, освещенная фонарями. Николай тренируется. Падает снег. Николай смотрит в прицел винтовки. На оптике, как влитая, стоит гильза. Ток-шоу о хоккее.
19: Друзья, я вас поздравляю. Послезавтра, в день столетия хоккея, нас ждет финальный матч с родоначальниками этой игры. И вот в преддверии финала меня интересуют шансы Ильи Ковальчука на попадание в состав. Павел Викторович, как вы думаете?
20: Я бы ставку на Ковальчука не делал. Канадцы считают его ключевым игроком их сборной.
21: А вот я вчера случайно наткнулась на ролик в Ютьюбе. Павел Викторович, Ютьюб – это такой сайт, в который выкладывают всякие смешные ролики.
20: Я знаю, что такое Ютьюб.
21: А, ладно. Ну так вот, и в разделе «Прикольно» я наткнулась на ролик с Ковальчуком.
19: Очень интересно. Давайте посмотрим.
0: На экране красная форма Ковальчука меняется на канадскую желтую.
19: Ну, уважаемые телезрители, так, конечно, нельзя. Шестеро против четверых – это не по правилам.
20: Главное, чтобы это не оказалось правдой во время финального матча.
21: Да не, это ему просто перекрасили форму, а так-то Ковальчук будет выступать за нас.
19: Но нас ждет финал, и мы увидим, за
0: кого будет играть. Юный хоккеист Боря перед телевизором.
22: Мам! А где у нас камера, мам?
0: Сборная России по хоккею в раздевалке. Илья поздравляет товарищей после матча.
23: Россия вперед!
24: Молодец, Саня. 4-0. Молодцы. Красава! Отлично.
0: Ролик на мониторе ноутбука.
25: Да ладно, Илю, хрень какая-то. Слушай, не обращай внимания.
17: Подожди, дай посмотри.
0: Илья перед монитором смотрит ролик со сменой цвета формы. Его друзья морщатся. Друзья отводят взгляд. Илья останавливает ролик. Друзья смотрят на Илью.
17: Весело. А что такое? Поздравляю. Отличная игра.
0: Илья показывает большой палец и выходит из раздевалки. Илья идет по коридору. Подходит к комнате тренеров. Дверь в комнату открыта.
26: Федоров и Овечкин у нас в третьей пятерке. И остается...
27: И там у нас Даня Марков, Дима Калинина, Финогенов, Терещенко и пятый...
0: Илья стучит в косяк двери.
17: Вызывали?
26: Илюш, заходи. Разговор есть.
0: В комнате трое тренеров. Илья остается стоять в дверях. За спиной Ильи стенд с кубками и другими наградами. Тренер сборной садится за стол.
17: Да ладно, Вячеслав Аркадьевич. Не идет у меня игра в последнее время. Чё-то совсем. Я же вижу, что меня никто не верит уже. Не, правда, я могу не выходить. Для команды сейчас важнее победа. Я все понимаю.
0: Тренер собирается с мыслями. Поднимает взгляд на Илью.
26: Будешь в составе.
0: Илья замирает. В глазах его надежда.
26: А выпускать или нет, я решу во время игры.
0: Крупно. Лицо Ильи. Илья кивает.
17: Хорошо.
0: Илья улыбается и выходит. Скупо освещенная хоккейная площадка. На льду одинокий игрок. Это Илья Ковальчук. Илья делает разворот, замахивается клюшкой, ударяет по шайбе. Техник машины, заливающий лед, уворачивается от летящей шайбы.
28: Стоп, скейтинг, плиз. Айс препарейшн.
17: 10 минут, окей?
0: Крупно глаза техника.
28: Илюх, ты что ли? Продолжай тренироваться. Не парься, я потом залью.
0: Илья возвращается к тренировке. Техник встает за бортиком. Фары ледовой машины освещают лед.
28: Илюха! Илюха! Вперед!
0: Илья оглядывается. Его движение становится энергичнее. Замах, удар.
28: Гол!
0: Илья машет рукой.
28: Все.
0: Илья делает круг мимо ледовой машины с горящими фарами и останавливается возле техника.
2: Спасибо, что подождал.
28: Да, не за что. То, что я уже последние 5 лет живу в Канаде, все равно ничего не значит. Все равно болею за наших.
2: Правильно.
28: Кстати, ты ролик на YouTube видел?
2: С формы-то? Смешно.
28: Я про другой ролик.
0: Техник дает Илье смартфон с роликом. Сноубординг, гостиничный номер. Катя Илюхина на кровати перед ноутбуком. Катя вскакивает на стук в дверь и бежит открывать.
3: Сашка!
0: Входит Саша с букетом красных роз. Саша целует Катю.
3: Как ты здесь оказался?
4: Ты же сказал, чтобы я приехал. Я приехал.
3: Саша!
4: Чуть-чуть, тихо. По-моему, кто-то идет.
0: Катя отпрыгивает от Саши.
4: О, понятно. Все как обычно. Ну чего, давай, рассказывай, как у тебя дела?
3: Да никак. Не могу я себя побороть. Для меня важно хорошо откатать, но если на меня смотрят люди, то все, обязательно свалюсь. Еще тренер говорит, что если медали не будет, то совсем без денег федерацию оставит.
4: Ну, может, кто кроме тебя завоюет медаль?
0: Катя сдвигает брови.
3: Я ему уже пообещала.
4: Понятно. Надо действовать быстро. Значит, у меня есть идея. Если будешь делать все так, как я тебе говорю, то с медалью может получиться. Только ты меня можешь после этого возненавидеть.
3: Я готова. Я готова.
0: Катя прыгает.
3: Я готова.
4: Да понял я.
5: Илюхина?
0: Входит тренер. Саша прячется за угол.
5: Так. Что здесь происходит?
3: Ничего, готовлюсь к пресс-конференции.
5: Это хорошо. Я уже размялся перед ней. Пресс-конференция через 20 минут. Ты готова?
3: Я готова.
5: Хорошо.
0: Тренер оборачивается в дверях.
5: Не опаздывай.
0: Тренер уходит.
4: Ух. Ну, отлично. Вот с пресс-конференции мы и начинаем.
0: Пресс-конференция.
5: Нам очень нравится состояние трасс. Очень. Хороший климат.
0: Тренер крутит в пальцах ручку.
5: Перелет был непростой.
0: Ручка выскальзывает из пальцев тренера и падает перед столом.
5: Ничего, я потом сам подниму. Но команда уже адаптируется и возвращается к привычным для нас хорошим условиям тренировок.
0: Саша делает Кате знаки глазами. Катя отрицательно качает головой.
5: Вот такие дела. Если у кого-то что-то, то... Да. Да.
7: У нас вопрос к Илюхиной. Катя, вы впервые на соревнованиях такого уровня. Что больше всего удивило?
3: Здесь очень оживленно.
7: На вас это не давит?
5: Нет.
3: Давит. И даже очень.
0: Саша делает Кате знак рукой. Катя наклоняется, достает красный шарик, вдыхает из него воздух. Тренер в недоумении.
3: Но я серьезно настроена на победу. Я всех порву.
0: Катя улыбается. Открыто вдыхает из шарика воздух.
3: Я монстр сноуборда.
0: Катя счастливо улыбается Саше.
3: Такие дела.
0: Смеется тренер. Саша у игровых автоматов. Катя шлепает Сашу газетой по лбу.
3: Я тебя убью.
4: Я тебя тоже люблю.
3: Смотри, что написали после пресс-конференции.
4: Сноуборд по-русски — это смешно. Но это правда смешно. Че, как прошла тренировка?
3: Лучше. Но пока не идеально. Что делаем дальше?
0: Саша увлекает Катю за собой.
4: Идем? Надо переодеться.
0: Саша выводит Катю на сцену караоке-бара и снимает повязку с Катиных глаз. Катя пугается.
4: Да.
3: Ты с ума сошел? Я не умею петь.
4: Так, спокойно, спокойно. Тут никто не умеет петь, поэтому они пришли в караоке.
8: Just one moment, okay?
4: Послушай, сейчас просто доверься мне, успокойся. Все будет хорошо. Давай.
0: Катя остается на сцене одна.
3: Саш, что это за песня?
4: Моя любимая песня.
0: Катя в замешательстве. Катя одета в красивое желтое платье. Ее золотистые волосы волной переброшены через плечо. На мониторе появляется английский текст. Саша выпивает бокал шампанского. Катя волнуется. Катя решается петь.
3: Только скажи, дальше нас двое. Только
0: Саша беззвучно шевелит губами.

0: В зале начинают танцевать. Катя чувствует себя раскованнее, снимает микрофон со стойки. Катя танцует, кружится с поднятой вверх рукой, цепляется высоким каблуком за провод и падает. Поднимает руку с микрофоном вверх, садится на сцене, улыбается зрителям, почти не смущаясь.
1: Саш, смотри, у меня медаль.
0: Солнечное утро на трассе. Катя стоит со строгим лицом и смотрит вдаль. Подходит тренер. Встает рядом. Снимает с глаз солнечные очки, щурится на солнце.
2: Ты помнишь, что ты мне обещала?
1: Медаль.
0: Катя отвечает, не поворачивая головы.
2: С Богом.
0: Тренер надевает очки и уходит. Катя выдыхает сквозь зубы. Продолжая размеренно дышать, Катя опускает на лицо защитные очки. Не глядя на машущих флагами зрителей на трибунах, на других спортсменов, Катя спокойно идет на старт. Катя словно стирает всех присутствующих из реальности своего внимания. Никого нет. Катя отпускает борт, как показывал Саша когда-то. Борт падает точно к ее ногам. На лице Кати полное спокойствие. Трибуны становятся безлюдными в Катином воображении. Перед ней только трасса. Катя спокойно выдыхает и берет старт. Набирая скорость, Катя минует флажки легко и изящно. Сверху трасса гигантского слалома выглядит бесконечной. Катя уверенно скользит между флажками. Снежное полотно сияет и искрится в лучах солнца. На вираже Катя касается рукой плотной снежной поверхности. Кант борда взвихривает снег на вираже. Трасса пройдена. Катя тормозит. Катя останавливается, задирает очки на лоб и оглядывается. Теперь Катя видит полные трибуны восторженных людей и слышит их приветствия. Катя счастливо улыбается, приветственно кивает головой в белом шлеме. Вечер. Награждение победителей. Длинные ленты разноцветных дымов от факелов. Катя стоит на пьедестале, улыбаясь, машет букетом цветов. Распущенные волосы Кати струятся по плечам. Катя машет букетом стоящему в толпе Саше. Его лицо светится счастьем. Сквозь толпу пробирается тренер.
3: Илюхина!
0: Тренер подхватывает Катю, кружит в объятиях.
3: На, молодец.
0: Вручает Кате большой букет цветов. Катя бежит к Саше. Тренер позирует перед камерами. Фигурное катание. Тренировка. Антон и Лена отрабатывают бросок с вращением. Лена приземляется, но, не удержавшись на ногах, падает. Антон помогает Лене подняться.
4: Ну ты раскрывайся вовремя! Еще раз!
5: Если ты не будешь стоять на ногах, то никаких медалей вообще не увидишь.
0: Тренер прислушивается.
5: Борись за выезд.
1: Антон, ты считаешь, я одна виновата в том, что у нас ничего не получается?
5: В данном случае, да.
1: Ты знаешь, мне жаль, что ты стал видеть во мне только спортсменку.
0: Лена отворачивается.
5: Просто надо быть повнимательней.
0: Лена злится. Антон берет ее за руку.
4: Работаем.
0: Тренер смотрит строго. Пара разгоняется, и Антон еще раз бросает Лену.
5: Стоять!
0: Лена удерживается и катится в ласточке на одном коньке. Затем отворачивается и направляется к бортику.
5: Лен!
0: Лена садится за бортиком, ото всех отвернувшись. Всхлипывает.
4: Родная моя! Раз ты ввязалась в эту драку, нету другого выхода!
0: Лена поворачивает голову.
4: Не сделайте чистый выброс! Сдаем билеты, не едем на Олимпиаду! Пусть другие едут! Кто это может?
0: Лена всхлипывает.
4: Мы по телевизору будем ее смотреть! Болельники в это время есть!
0: Лена сидит на лавке, сложив руки на коленях. Плачет.
4: Не сделайте чистый выброс, домой отсюда не уйдем. Работаем.
0: Огни посадочной полосы. Садится самолет.
6: Ну что ж, друзья мои, впереди очень непростые соревнования. Мы в Солт-Лейк-Сити, и вся Северная Америка болеет за наших главных соперников. Канадскую пару Салье-Пелетье. Как выдержать этот прессинг? Ведь все, в том числе и судьи, понимают, на каком льду мы сегодня катаемся. И чью победу ждет многотысячный стадион, многомиллионная страна, да что там, весь континент. Но мы еще посоревнуемся, уверяю вас. Ведь наши Лена и Антон прошли очень серьезные испытания, чтобы оказаться здесь. Мы уже знаем силу их воли.
0: Общая тренировка. Все спортсмены на льду. Фигуристка наезжает на Антона, сбивает его с ног. Антон неловко падает на руку. Спортсменка отворачивается и уезжает.
7: Она доска слепая. Она что, специально это сделала?
1: Я сначала даже не поняла, почему ты меня толкнул.
0: Лена и тренер встревожены.
1: Спасибо.
4: В порядке?
8: Нормально.
4: Все, забыли, дальше поехали. Все, все.
1: Поехали.
0: Канадский тренер отводит взгляд. Коньки канадской спортсменки выбивают ледяной шар.
9: Так, собрались? Лишнее из головы выкинули? На выброс и максимальная концентрация. Все, поехали.
0: Лена и Антон выходят на лед. Готовятся. Тренер наблюдает. Тренер подбадривает Лену взглядом. Антон и Лена встают рядом с тренером у бортика. Антон подает Лене руку. Лена выступает в искрящемся ярко-красном платье с чуть виднеющейся белой нижней юбкой. У Антона дымчато-серая рубаха, светлеющая к плечам, и черные брюки. В начале танца Антон и Лена стоят лицом друг к другу. Их руки синхронно покачиваются. Руки взлетают. Танцоры, словно пара птиц, летящих вдаль. Движения пары полны нежности и доверия. Синхронный прыжок с вращением. Красиво завершив прыжок, пара вращается, сплетясь телами. Антон поднимает Лену на вытянутых руках высоко вверх. Медленно кружится с высоко поднятой на руках Леной. Акробатический разворот Лены в руках Антона. Выход на тодос. Красиво прогнувшись, Лена завершает тодос в руках Антона. Переход на бросок. Бросок. Лена стоит на коньке крепко, смотрит в глаза Антона, улыбаясь. Лена и Антон вращаются, прижавшись спинами. Голова Лены на плече Антона. Лена изгибается на подставленную Антоном руку. Пара замирает красивой статуэткой. Танец закончился. Лена и Антон, не двигаясь, смотрят друг на друга с любовью и восхищением. Целуются. Крепко обнимаются. Лена низко приседает в поклоне, Антон склоняет голову. Антон победно сжимает кулак. Английский текст на экране. Бережная Секрулидзе.
1: Мама, папа! Привет, привет, сын!
9: Молодцы, хорошо откатались, хорошо. Выброс был замечательный, все.
1: Как рука?
7: Да черт с ней, с рукой. 20 лет тренировок, и все, ты свободен.
9: На пенсию собрался? Молодец, хорошо отправлен. Все, давайте.
1: Вращение параллельно?
9: Да, все хорошо. Все.
0: Оценки. 5,9, 5,9, 5,9, 5,9.
1: Низковато?
9: Нормально, все, пошли.
0: Все трое поднимаются. У экрана в баре.
8: Значит, они уступают, да?
0: Антон и Лена поздравляют.
8: Спасибо, да.
1: Все, за поддержку. Спасибо, спасибо.
8: Так, пить хочется.
0: На экране следующая пара. Тренер смотрит.
1: Слушай, такой большой, у меня до сих смотреть. Пор звенит в ушах.
8: Слушай, я когда эту поддержку делал, у меня было впечатление, что у меня рука трясет.
1: Ну, дед меня так дернул.
8: Когда?
1: Ну, когда мы с тобой пошли на параллельное.
8: Когда? Когда у тебя дернул?
1: Ну, ладно.
0: Тренер смотрит на монитор. Пара выполняет тодос.
8: Ну что, они лучше, да?
9: Набор элементов посильнее. Вообще молодцы, откатали как могли. Ты же на пенсию собрался.
0: Ребята улыбаются. Тренер шутит серьезным лицом, поглядывая на экран.
1: Сладенького хочется.
9: Обойдешься. Так спокойно оценки пошли.
0: Все в баре замерли перед монитором, ожидая результат.
8: Да не хочу их видеть.
0: Антон и Лена отворачиваются от монитора. Антон нервничает. Тренер внешне спокойно смотрит оценки.
9: Боженька все-таки есть.
0: Антон с Леной поворачиваются к монитору. Тренер уходит.
7: Да!
0: На на экране огорченные канадцы. Антон подхватывает Лену. Они крепко обнимаются. В баре ликование и поздравления. В руках Лены появляется коробочка.
1: Как будто вы чувствуете.
8: Спасибо.
1: Я как будто бы чувствую, что все так случится. Поэтому я хочу сделать тебе сюрприз прямо сейчас. Это тебе.
7: Извини, мама звонит. Да, мама! Да, мы стали чемпионами, мама!
1: Молодцы, ребята!
0: Бар опустел. В руках Лены раскрытая коробочка. В ней маленький велосипедик с разноцветными ленточками на руле. Лена опускает взгляд. На экране цвета российского флага. Флаг поднимается. На пьедестале три пары фигуристов. На первом месте Антон и Лена. Машут цветами, обнимаются. Антон целует Лену. Пузырьки в бокале шампанского. На сцене Валерий Сюткин. Конферансье с бокалом шампанского выходит на сцену.
10: Валерий Сюткин!
0: Лена и тренер в вечерних платьях. Антон в костюме с бабочкой.
10: Валерий, замечательный повод для встречи, не так ли?
7: Замечательный повод.
10: Да, не хотели бы вы сегодня поздравить наших чемпионов?
7: С удовольствием.
10: Бокал шампанского.
7: Спасибо.
10: Со льдом.
7: Со льдом лучше предложите фигуристам. Они вздрагивают при этом слове. Дорогие Антон и Елена, вы лучшие. И от имени всех болельщиков большое вам спасибо.
1: Спасибо.
7: Поздравляем. Отдыхайте, вы этого заслужили.
0: Тренер в черном, с белым газовым шарфом. Присутствующие поздравляют наших фигуристов.
10: Спасибо.
0: К Антону подходит представительный мужчина.
10: Спасибо.
0: Наклоняется к уху Антона.
1: Спасибо.
11: Антон,
1: вам большое.
11: Спасибо. Я не понял, ты мне
0: нужен. Мужчина увлекает Антона, Лену спасибо. И тренера за собой.
1: Браво! Спасибо.
11: Друзья, мне очень жаль, но я должен сообщить вам, что, к сожалению, канадцы подали операцию, так что теперь остается только ждать, вернут нам наше золото или нет.
8: Так, простите, как это канадцы подали операцию? Это как возможно? Мы же были лучше.
12: Чемпионы с победой! Молодцы!
11: К сожалению, мы ничего не можем сделать.
8: Постойте, как это мы ничего не можем сделать? И что, вы вот будете так стоять и ничего не делать? Вот так просто мы будем здесь стоять?
11: Успокойся, Лена, успокойся.
8: Вы что, вот просто так отдадите наше золото?
11: Что ты хочешь? Устроить международный скандал, да?
8: Верните нам наше золото! Что вы стоите?
0: Хоккей, табло, Канада-Россия, 3-2.
13: Продолжается второй период, пока наша сборная проигрывает со счетом 2-3. Морально очень тяжело играть в финале против канадцев на их поле. Поэтому тренеры сделали ставку на опытных игроков, но Ковальчука на площадке мы так и не видим. Вот уже канадцы в нашей зоне разыгрывают очередную комбинацию. Перевод на свободного партнера. Дэнни Хитли выкатывается один на один с вратарем и не оставляет Набокову ни единого шанса. Шайба в ворота.
0: Канадцы в бело-красной форме обнимаются.
13: К сожалению, сборная России проигрывает в финальном матче со счетом 2-4. Но мы продолжаем верить в наших ребят, и впереди нас ждет третий решающий период.
0: Илья Ковальчук встает со скамейки запасных. Русские болельщики в унынии. Заставка телепередачи. На экране изображение шайбы с названием «Дневник чемпионата».
14: Итак, наши пока проигрывают в финальном матче. Но сейчас я хочу сказать о другом. О невероятном интернет-обращении к Илье Ковальчуку 10-летнего Боре, юного хоккеиста с родины Ковальчука. Простые слова мальчишки о том, что нужно поддерживать, верить друг в друга. Нашли отклик в сердце каждого россиянина, и давайте посмотрим.
0: Тренер сборной и представитель Олимпийского комитета входят в комнату хоккеистов. Тренер смотрит на игроков, переводит взгляд на Илью, включает ноутбук. На экране Боря.
15: Понимаешь? Давай, сынок. Я сам хоккеист и знаю, как тяжело отыграть все три периода. Просто продержаться на ногах. А уж достичь того, чего достиг Илья Ковальчук, вообще под силу. Только очень сильным людям. Я знаю, что Илья больше всех переживает, когда команда проигрывает. Он отдает игре все силы. Илья, я знаю, что вы все силы отдаете ради команды. И хотел вам сказать, как будет закончилась игра против канадцев. Спасибо вам за вашу игру. И я горжусь, что каждый день выхожу на лед, где когда-то тренировались вы. Я буду смотреть игру в этом свитере, в котором вы когда-то играли. Мне Виктор Анатольевич разрешил. Обещаю вернуть в целости и сохранности. Он даже еще лучше будет. Тут, правда, шов где-то разошелся. Но мама обещала зашить. Да?
1: В общем, давайте верить в Илью. Давайте верить друг в друга. И пусть канадцы нас боятся, а не мы. Мы ведь Россия. Мы ведь кого угодно победим. Ну? Что?
14: Наши болельщики выглядят сплоченными и заряженными. Борина обращение сделало свое дело. Тысячи людей в интернете начали поддерживать друг друга и прощать. Похоже, мальчишка напомнил нам о чем-то простом и очень важном.
2: Лучше я уже не скажу.
12: Команда притихла.
16: Ковальчук выходит в стартовой пятерке.
12: Тренер выходит. Команда выходит на лед. Илья идет первым. Русские болельщики смотрят на него с надеждой. Девушка держит красную футболку с надписью «Ковальчук» и цифрами 7 и 1. Илья готовится к вбросу шайбы. Канадцы играют жестко, нападают на Илью, сбивают с ног. Илья пробивается к воротам, бьет шайбу, шайба в воротах канадцев, гол. Болельщики неистовствуют, Илья улыбается. Команда обнимается. Тренер смотрит на табло. Канада России 4-3. Моих игрок главный аргумент с собой ежедневные мощности опыт. Только они стадионы огни зовут самое пекло. Канадцы нападают на Илью группой, сбивают с ног. Илья рвется к воротам, как таран. Новый гол. На трибунах красно от футболок с надписью «Ковальчук». От избытка чувств Илья прыгает на прозрачное пластиковое ограждение. Висит, спрыгивает в объятия команды. 4-4. Судья в полосатой форме поднял шайбу для вброса. Игроки замерли на своих местах вокруг судьи. Вброс шайбы. Сборная России играет собрано, слаженно. На грубость канадской команды не реагирует. Пас Ковальчуку. Илья ведет шайбу. Канадский вратарь замер в воротах. Илья бросает. Шайба летит в ворота. Гол.

0: Илья кричит, расстегивает шлем, бросает его на лед. Запасные игроки сборной России перелезают через бортик, прыгают на лед. Болельщики машут красными футболками. Игроки сборной обнимаются с Ильей. Тренеры и представители федерации обнимаются друг с другом. На табло гол Ковальчук, Канада 4, Россия 5. Биатлон. Сбор команды.
1: И последнее. Я хочу, чтобы вы сами решили, кто из вас побежит завтрашнюю эстафету четвертым. Остальных расставлю сам. Об ответственности рассказывать не стану. Сами понимаете.
0: Николай Круглов смотрит на товарищей. Все молчат.
1: Ну?
2: Я побегу.
0: Тренер переводит взгляд.
1: А нога малой?
0: Николай поднимает винтовку, ставит гильзу на прицел, спускает курок. Гильза неподвижна. Тренер впечатлен, медленно кивает.
1: Хорошо.
3: Второй этап, и мы пока четвертые. Но очень рассчитываем, что сегодня наши ребята все-таки поборятся за призовое место.
0: Николай на старте.
1: Скоро ты готов?
4: Ага.
1: Запасные патроны?
5: Бегом!
0: Тренер смотрит вслед Николаю, качает головой, вздыхает. Николай опускает на глаза очки, дают старт.
3: У нашей сборной еще есть шанс побороться за медаль с французами и шведами. Все решится на четвертом. Очень неожиданным было решение тренеров поставить на самый ответственный четвертый этап травмированного Николая Круглова. Ну что ж, Николай, на тебя теперь вся надежда. Мы за тебя болеем.
0: Николай опускает на глаза очки, дают старт. Николай первым срывается с места.
3: Вы посмотрите, как Николай начинает бежать свой этап. Главное, чтобы этого задора у него хватило до финиша.
6: Круглов-младший обходит шведа.
3: Это невероятно.
0: Тренеры наблюдают гонку из смотровой.
4: Бесполезно. Француз слишком опытный. У Круглова травма.
1: Все решит последний огневой.
0: Спортсмены выезжают на огневой рубеж. Большой монитор показывает их крупно. Спортсмены занимают свои места, ведут стрельбу стоя. Николай прицеливается.
1: Ты когда стреляешь, что видишь?
4: Снег, мишени, деревья, флажки.
1: А должен видеть только одну мишень. Свою цель.
0: Николай-старший стоит перед экраном телевизора, сжимает руку жены. Мишень. Из затвора вылетает гильза. Цель поражена. Осталась последняя. Цели поражены.
3: Посмотрите,
0: тренер счастлив.
3: Круглов.
0: Семья Кругловых обнимается.
3: Один промах. Это невероятно! Железные нервы у нашего парня. Давай, Коля, давай!
0: Николай на финише. В его руке российский флаг. На лице Николая счастливая широкая улыбка. Николая обнимают товарищи. Николая обступают журналисты.
7: Николай, вы только что выиграли золотую медаль. Что вы сейчас чувствуете?
4: Это не мое золото.
7: В смысле?
4: Пап.
0: Николай держит медаль перед камерой.
4: Я вернул тебе медаль.
0: Круглов-старший отворачивается от экрана телевизора. Глаза его блестят. Он медленно и счастливо улыбается. Беговые коньки. Аня Синицына на старте. Аня сразу же вырывается вперед и обгоняет соперницу. Завершая поворот, к финишу Аня приходит первой.
8: Thank you.
0: Аня снимает очки, капюшон, победно улыбается. На финише Аню встречает тренер и Светлана. Светлана усмехается.
5: Поздравляю, чемпионка.
8: Светлана Сергеевна, я вас поняла. Успеть можно все, как вы успеваете. И про мечту тоже.
5: Тихо. Забыла, что ли? Просто Света. Просто Света. Ты лучше скажи, как у тебя с учебой? Потянула?
8: Еще как потянула. Через 2 недели олимпиада по математике. Если сдам, в институт без экзаменов.
5: Отлично. У меня тоже через 2 недели олимпиада моя.
9: Так что будем решать.
5: Виктор Иванович?
9: Да, здравствуйте, Светлана.
5: У вас упало?
0: Виктор Иванович оглядывается, вопросительно взглядывает на Светлану.
9: Что?
5: Гвоздь выронили.
0: Спортсменки отворачиваются.
8: Светлана Сергеевна, вы обязательно победите. Я буду за вас болеть.
5: Я уже победила.
8: Спасибо вам.
0: Экран телевизора. Олимпиада. Светлана обходит соперницу. Аня прыгает перед экраном.
8: Да!
0: Светлана финиширует. Ей протягивают российский флаг. На экране текст. В 1996 году Елена Бережная получила на тренировке серьезную черепно-мозговую травму. Антон Сихрулидзе забрал Елену из Риги в Москву и взял на себя все заботы по ее лечению. В 2002 году они выигрывают Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов-старший был вынужден продать свои золотые медали, чтобы финансировать подготовку сына Николая к соревнованиям. Первое свое золото Николай посвятил отцу. Позднее он нашел медаль отца и выкупил их. Илья Ковальчук, входивший в топ-10 игроков НХЛ в 2008 году, в финальном матче с хозяевами турнира канадцами сначала сравнял счет в третьем тайме, затем забил победную шайбу. Сборная России завоевала титул чемпиона мира после 15-летнего перерыва. Екатерина Илюхина неожиданно для всех выиграла серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе, принеся первую и пока единственную в истории России медаль в этом виде спорта. Светлана Журова 3 года подряд с 1998 по 2000 становилась серебряным призером чемпионатов мира по конькобежному спорту. В возрасте 34 лет в 2006 году Журова стала олимпийской чемпионкой в Торино на дистанции 500 метров. На пьедестале Антон, Лена и канадская пара.
10: Это первый случай в истории, когда 2 пары получают золото. Но не будем обращать внимания на эти закулисные интриги. У нас золотая медаль, и этим все сказано.
11: Я же тебе говорил, что мы вернем наше золото, и мы это сделали.
0: Николай Круглов-младший вешает на стену золотую медаль. На льду сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
12: Это для тебя, Россия!
0: Катя Илюхина и Саша.
13: Кать, может, не при всех?
14: Спасибо тебе.
0: Целуются. Светлана Журова поднимает флаг над головой, и он развивается над ней. Боря заходит в раздевалку. Ставит клюшку. Сумку. Достает из сумки шлем. Перчатки. Подходит к своему шкафчику. Открывает. И теряет дар речи. Золотая медаль чемпиона слепит глаза. Входит Илья, наблюдает Борина потрясение.
15: Навсегда отдать не могу.
0: Улыбается. Боря не верит своим глазам и ушам. Илья наклоняется вперед.
15: Мама не разрешила. Ну, на неделю она твоя.
0: Боря молча кивает. Илья берет шлем, клюшку, перчатки. Идет на выход. Оборачивается.
15: Жду тебя на льду.
0: Илья выходит. Боря закрывает рот, приходит в себя и начинает быстро переодеваться. В шкафчике сияет золотая медаль чемпиона. Чемпионы. В ролях. Биатлон. Андрей Смоляков, Марк Богатырев, Андрей Федорцов, Михаил Горевой, Дмитрий Губерниев. Фигурное катание. Татьяна Арнгольц, Константин Крюков, Роза Хайруллина, Дмитрий Ставицкий. Сноуборд. Таисия Вилкова, Александр Молочников, Максим Виторган. Беговые коньки. Светлана Ходченкова, Ольга Тумайкина, Игорь Верник, Ангелина Добророднова. Хоккей. Александр Чадов, Семен Трескунов, Екатерина Климова, Виктор Гусев, Анатолий Лоботский. Сценарий Леонид Марголин, Александр Маркин, Эмиль Никогасян, Павел Руминов. Режиссеры-постановщики Александр Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев, Эмиль Никогасян. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца» при поддержке компании «Мегафон» и информационной поддержке издательства «Вечерняя Москва». Руководитель проекта Лидия Андреева, автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков. Технические работы Денис Малов, консультанты Сергей Ваншин, генеральный директор института «Реакомп», и Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского

0: мы с Катей любим друг друга. Я хочу, чтобы вы с отцом об этом знали. Скорее всего, мама, я однолюб.
1: Считай, что я ничего не слышал. Иначе надо будет вызывать скорую помощь и вести тебя в кащ.
2: Жалко, товарища, шел в расцвете.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОЗ Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОЗ Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
5: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
6: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции трех республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Ну, реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
5: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
6: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
5: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
6: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Из регионов.
7: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
8: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялся 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и Президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетная, была очень почетная награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
9: Всем добрый день. Уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач, по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержки со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержки со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
8: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из Центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале, потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим, и сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
10: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со 100-летним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается – оказывайте необходимую психологическую поддержку, способствуйте профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени и Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со 100-летней годовщиной со дня образования.
8: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
11: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений – И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, не пусть небольшое, но очень уютное, наполнено душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОЗ это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность ульяновской организации. Это ваши люди. Это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
9: Спасибо.
11: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
12: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
11: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативные, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
9: Благодарю. Спасибо.
11: С праздником.
12: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наше мероприятие, поддерживают нас с вами. Ну и я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
13: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых. Правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненная сила членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене и, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы, и мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
14: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в Центральном правлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывает давнишняя связь. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными, Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете, мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, то тем, конечно, Царство Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть, мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть, потому что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки, ну и берем с них пример у себя на предприятия решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо, тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущая.
12: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
15: Спасибо.
12: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
7: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОС.
3: Из регионов.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим транспорт, пользователь на своем устройстве

0: метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стишинок. Колючка. На большой солнечной поляне росла одинокая колючка. Конечно, она росла там не одна. Вокруг было много цветов и трав. Но колючке казалось, что на свете она одна-одинешенька. А если кто и растет рядом, то только одни репейники. Поэтому колючка ни с кем не дружила. Она часто смотрела в синее небо и размышляла. Вот небо. Большое, чистое и светлое. А вот солнце. Теплое, ласковое и нежное. Но они так далеки от меня, так недосягаемы. А я одинока и привязана к земле. Она думала так изо дня в день, и все больше сжималась от одиночества, и все тверже становились ее иголки. Но однажды утром колючка проснулась от чьего-то нежного прикосновения. Она посмотрела по сторонам и увидела солнечный лучик. «Привет», — сказал он ей. «Уже середина лета, все цветы цветут, а ты о чем думаешь?» «Что значит цветут?» — удивилась колючка. «Я об этом ничего не знаю». «А ты посмотри вокруг и увидишь», — улыбнулся лучик. Колючка оглянулась и впервые заметила, на какой большой, светлой и красивой поляне она растет. Рядом шелестели цветы, яркие и нежные. Легкий ветерок ласково касался их и что-то нашептывал. А вокруг летали птицы и пели веселые песни. «Как же так?» – удивилась колючка. «Здесь такая интересная жизнь, а я ничего не видела, смотрела только в себя и грустила от одиночества. Как глупо!» «Лучик!» – воскликнула она. «Помоги мне стать такой же красивой, как эти цветы. Я очень хочу стать красивой!» «Но это же просто!» – ответил ей лучик. «Доверься миру, открой ему себя, и все случится само собой!» «Как это?» – подумала колючка, но все же выпрямилась, посмотрела по сторонам и улыбнулась. И вдруг все цветы улыбнулись ей в ответ. Колючка пошевелила корнями и почувствовала, как земля поет ее своими водами. Подняла голову и увидела, как ей улыбается солнышко, пошевелила листиками и ощутила ласковое прикосновение ветерка. Птицы спели ей красивую песню, и колючка расцвела. «Расцвела!» «Я расцвела!» – воскликнула она. «Спасибо тебе, солнечный лучик! Как же здесь хорошо!» И красавица колючка радостно затрепетала. У нее начиналась новая жизнь.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Екатерина Мосина. Герой. В прошлую пятницу у мальчика Игоря был день рождения. И исполнилось Игорю уже много лет, целых 5. Вернувшись из садика, мальчик рассказал, как его поздравляли ребята и воспитатели, и какой веселый был день. А еще Игорь поинтересовался, что ему подарит мама с папой. «Не спеши, малыш, сейчас приедет папа, и ты получишь свой подарок». Игорь поужинал и ходил по коридору, прислушиваясь к звукам за дверью. «Не идет ли папа?» И вот послышались знакомые шаги. Замок весело щелкнул, дверь открылась, и Игорь бросился обнимать папу, появившегося в дверях. Угомонив сына, папа подарил маме букет цветов. «Поздравляю, любимая!» – сказал он. «Спасибо за сына!» «Ну вот, а про меня забыли, наверное!» – возмутился Игорек. «А, ты же у нас еще без подарка! Нужно немедленно это исправить!» Папа вышел за дверь и вернулся с большущей коробкой. «Вот, держи, сынок! С днем рождения!» Обрадованный Игорь потащил коробку в свою комнату. Мама и папа помогли ему разобраться с упаковкой. И вот посреди комнаты стоял, покачиваясь и сияя лаком, боевой конь-качалка. На его боках красовались белые яблоки. Сбруя была украшена медными пластинами, а седло так и манило наездника. И, конечно, Игорь тут же вскочил на коня. Конь начал раскачиваться, и мальчик с восторгом замер в седле, обняв коня за шею. «Спасибо! Я назову его Герой!» – сказал Игорь. «Очень хорошее имя для коня!» – похвалил папа. «Игорек, ты поиграй часок, а потом я приду почитать тебе вечернюю сказку перед сном». «Всего часок?» – попытался закапризничать мальчик. Но потом соскочил с коня, достал из ящика свою саблю, лук, блестящий шлем и, снарядившись всем этим, решил отправиться в поход. Игорь так и раскачивал коня, что вскоре можно было представить, будто герой спрыгнул с качалки и на самом деле зашагал по комнате со всадником на спине. «Прочь, враги, трепещите! Князь Игорь с дружиной вышел на бой!» Мальчишка скакал на коне по широкой степи. Рядом, блистая доспехами, скакали его преданные воины. Вражеские стрелы свистели вокруг, но дружину невозможно было испугать. Сдвинув брови, обнажив мечи, русские богатыри наступали и обратили врагов в бегство. «Победа!» Конь Игоря подпрыгнул, взмыв ввысь и полетел по небу. Исчезли враги и дружина. Рядом теперь скакали лишь свободные кони и облака. Мимо неторопливо проплывал воздушный замок с розовыми и голубыми крышами. На его лестнице порхала, словно нарядная бабочка, прекрасная танцовщица. Вдалеке виднелись и другие причудливые фигуры. Облака – сладкие лакомства, облака – легкие перышки, облака – радужные карусели, облака – спящие зайчата и медвежата. Вдалеке виднелись и другие причудливые фигуры. Облака – сладкие лакомства, облака – легкие перышки, облака – радужные карусели, облака – спящие зайчата и медвежата. А внизу зелеными островками приносились леса. Сверкали озера и реки, золотились поля, ветер овивал Игоря и его верного коня.
4: «Хозяин, ты не устал?» – спросил герой.
3: «Нет, но думаю, нам нужно отдохнуть», – ответил Игорь и устремил коня на лесную полянку. Там росла сочная зеленая травка для коня, и возвышались кусты спелой малины для мальчика. На лесной поляне слышалось ласковое, успокаивающее щебетание птиц. Игорь собрал крупную спелую малину в свой шлем, затем, присев на мягкую теплую траву, он ел ягоды и смотрел, как гуляет его конь. Когда голоса птиц утихли, мальчик услышал журчание воды. Игорь пошел на звук и увидел во овражке маленький родник. Струйка воды выбилась из земли и текла ручьем. Мальчик зачерпнул воду в ладоши. Вода оказалась обжигающе холодной. От нее ломило пальцы. Игорь осторожно попробовал воду. Она была очень вкусная и ароматная. «Наверное, это живая вода», – подумал Игорь, вспоминая волшебные сказки. Он чувствовал, как целебная вода разливается по всему его телу, даря силу и здоровье. Зачерпнув воду в шлем, мальчик поспешил напоить ею и своего верного коня. Герой благодарно припал к воде. В лесу было так хорошо, что не хотелось больше никуда ехать. Игорь взобрался на коня, обнял его за шею и уткнулся в теплую пушистую гриву. Конь тем временем смирно стоял на месте, и хотя опасности не было, могучий скакун все время был начеку.
4: Мальчик знал об этом и спокойно заснул. Когда родители вошли в детскую, Игорь действительно спал. Папа осторожно перенес сына на кроватку, а мама ласково переодела его в пижамку и укрыла мягким теплым одеялом. Игорь тут же свернулся клубочком и благодарно улыбнулся во сне. Конь-качалка стоял посреди комнаты. Папа подошел, погладил его по гриве, поправил уздечку и осторожно присел в седло. Он смотрел вдаль и что-то вспоминал. Наверное, ему тоже захотелось вернуться в прекрасную страну под названием детство, в которой каждый из нас бывает, к сожалению, только один раз в жизни.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
4: Анна Кашина. Муравей и термиты. Солнечным утром муравей проснулся в отличном настроении. Он застелил свою постельку листом подорожника и сошел из своей башенки на полянку, спустившись по 33 ступенькам. Впереди был целый день, а под огромными листьями лопуха его ожидали сотни веточек. И не просто так они его там ожидали. Муравейчик еще в начале лета задумал построить огромную детскую площадку для всех маленьких насекомых, живших в окрестности. Долго чертил планы, советовался со всеми насекомыми и заручился поддержкой каждого обитателя поляны. Толстая божья коровка с выводком пятнистых малышей сказала: «Надо, чтобы там обязательно были качели для самых маленьких». «И для самых смелых тоже!» – застрекотали кузнечики. «А для нас, пожалуйста, горку!» – попросили улитки. «Мы будем прятать свои рожки и кататься в раковинах прямо вниз. Наконец-то настоящая скорость!» «В прошлый раз мы все вместе прицепились к капоту машины, торчавшей неподалеку от речки целый вечер. Вот это было здорово! Рожки развивались на ветру, и мы мчались быстрее любой пчелы!» Улитки так волновались.

0: сомневались, что их раковины просто дрожали от возбуждения. Вначале муравей все делал сам. Носил материалы, варил краску из ягод и коры деревьев и даже ковал крошечные гвоздики в кузнице жуков-пожарников. Но постепенно, глядя на то, как кипит работа, другие обитатели поляны тоже захотели помочь маленькому трудяге. Пчелки принесли воск, бабочки нарисовали красивый плакат, а умные гусенички подписали рисунок. Скоро тут будет площадка для всех. И вот стройка подошла к концу. Огромные горки и трубы возвышались одна над другой. Повсюду были лесенки, сплетенные паучками из самых крепких нитей. А за отдельным маленьким заборчиком красовалась площадка для самых маленьких. «Наконец-то все готово!» – сказал муравейчик и отряхнул руки. В большой день, а как по-другому назвать день, когда ты смог достигнуть свои цели? Так вот, в самый большой день в жизни муравья светило солнышко. Все маленькие существа собрались на полянке, чтобы поздравить муравьишку и повеселиться на славу. Сверчки, цикады и кузнечики сыграли настоящий концерт. Бабочки летали повсюду, присматривая за тем, как все насекомые от мала до велика радовались работе муравья. «Ты настоящий строитель-муравейчик! Всем угодил! Теперь нам есть где собираться и веселиться всем вместе!» Шум и смех не стихали целый день. И только под вечер уставшие, но довольные букашки разбрелись по домам. Заснул в своей высокой башенке и сам герой дня, да так крепко, что не услышал, как на его полянке появились непрошенные гости.
1: «Смотри, какие штуки! О, нормально!»
0: Шайка термитов в цепях и кожаных курточках легко перескочила через маленький заборчик.
1: «Смотри, а если поджечь, неплохо будет гореть!»
0: Главарь нагло расхохотался и чиркнул зажигалкой, поднеся огонь скамеечке. «Да ладно тебе! Зачем ломать-то?» – спросил его самый молодой термит.
1: «Что, маменькин сыночек испугался?»
0: Главарь достал нож и полоснул по качелям, так что их веревочки оборвались.
1: «А так тебе тоже страшно сделать!»
0: Он со всей силы пнул основание под башенкой, с которой спускались три цветные горочки в разных направлениях. Вся конструкция со скрипом накренилась. Молодой термит испугался наступавшей на его толпы.
1: «Да ладно, пацаны! Ну чего вы? Все нормально!»
0: И налетел на башенку с другой стороны. Да так сильно, что она покосилась в другую сторону.
1: «А, да ты мужик!»
0: Главарь расхохотался и хлопнул его по плечу.
1: «Эй, насекомыши, вы что стоите? Помогите другану!»
0: И термиты, разделившись на две части, стали раскачивать башенку из одной стороны в другую, пока она окончательно не обрушилась вместе со всеми горочками. За ними последовали качели, песочницы и лазилки. Дикий хохот и дым доносился с площадки до самого утра. Когда первые лучи солнца раскрасили листья деревьев в зеленый цвет, муравейчик проснулся и решил выглянуть из окошка, чтобы еще раз полюбоваться построенной им площадкой. Каково же было его удивление, когда вместо аккуратных домиков, песочниц и горочек он увидел лишь груду веток, поломанных деталей и оборванных веревок. «Что тут случилось?» Встревоженный муравей сбежал вниз по всем 33 ступенькам, выбежал на полянку и увидел цепочку следов, ведущих к старому пустырю, посреди которого возвышался огромный термитник. Весь день на площадке царило уныние. Детки, расстроенные, возвращались домой вместе с мамами, а многие жуки помогали муравью собирать поломанные детали, чтобы отнести их в башню.
1: «Мне очень жаль, друг. Столько труда затрачено понапрасну», — сказал жук-рогач. «Надеюсь, что мы найдем этих термитов. И уж тогда, ух, с ними разберусь!» И он погрозил всеми четырьмя кулаками в сторону термитника. Весь день расстроенный муравей собирал с разрушенной площадки все, что могло ему пригодиться. Сматывал веревочки, носил винтики и дощечки. А вечером он сел в своей башенке и заплакал. Ему было очень обидно, что его дело пропало зря. И вместе с ним грустили деревья, листики и цветочки. Все они стояли понуро, опустив голову. Над ними собирались тучки, которые все больше и больше закрывали небо. Небо хмурилось, сердилось, становилось все темнее, и вот, наконец, расплакалось проливным дождем вместе с муравьишкой. Кап-кап-кап! Стучали капли по крышам домов. Дождь лил и лил, барабанил в окна, заглядывал под каждый листочек и не стихал ни минутку. Капли были такими большими, что, попав на землю, они превращались в настоящие реки. Хмурая гроза решила как следует помыть этот лес. И вдруг по небу прокатился гром. Бабах! И страшная яркая молния врезалась прямо в термитник, развалив его до основания. «Ай-яй-яй!» – кричали термиты, убегая из поджаренного молнии домика. Но бежать было некуда. Повсюду была вода. Термитам повезло. Мимо них проплывали листы, сорванные с деревьев порывами ветра. Недолго думая, все они запрыгнули в эти зеленые лодочки и стали быстро грести по направлению к самому высокому месту на полянке. Им оказалась башня муравья. «Тук-тук-тук!» – раздалось в спальне муравьишки. Он было подумал, что это снова дождь стучит ему прямо с неба. Но тут из-за окна раздалось новое «тук-тук-тук», которым присоединился голос термита. «Муравей, открой! Мы потонем тут! Пожалуйста, спаси нас!» Муравей открыл ставни и увидел перед собой кучку мокрых и оборванных термитов, которые цеплялись за его башню в надежде спастись от дождя. «Так-так-так», — сказал муравей, топнув ножкой и сердито подбоченившись. «Вчера вы разрушили мой дом, а сегодня просите о помощи? Ну уж нет!» И он захлопнул ставни прямо перед носом термитов. «Не бывать этому!» За окном раздалось новое тук-тук. «Муравей, прости нас! Мы больше так не будем! Мы поможем тебе заново построить площадку! Мы все поняли! Ну, пожалуйста, впусти нас!» Муравей был очень зол на термитов, но оставить их под дождем он тоже не мог. Он еще немного походил из угла в угол и снова распахнул ставни. «Ну ладно, забирайтесь. Что уж с вами поделаешь?» Термиты стояли в углу, опустив глаза. Им было очень стыдно за то, что они разрушили чужой труд. Тем более, что дом муравейчика был весь заполнен рисунками площадки, инструментами и материалами. Все напоминало о том, как много труда он вложил в эту площадку. «Ну что стоите у дверей? Проходите, будем пить чай!» Позвал их за собой и муравей. Он расставил на белой скатерти аккуратные чашечки. Над чайником поднимался ароматный пар, а в центре стола стояла огромная тарелка с бубликами. Замерзшие мокрые от дождя термиты с удовольствием присоединились к застолью. Прошло совсем немного времени, примерно столько, сколько надо, чтобы выпить две чашки чая. И вот уже вся компания смеялась, шутила и рассказывала забавные случаи из жизни. К концу чаепития и дождь прекратился, из-за туч выглянуло солнышко, и все капельки засверкали в его лучах. «Послушай, муравей, мы сделали ошибку», — сказали термиты. «Рушить чужой труд нельзя, но мы решили все исправить. Давай построим площадку заново».
0: И вот перед домом муравья снова закипела работа. Летели стружки, пахло смолой и краской. Термиты оказались очень сильными и работящими ребятами. С самого раннего утра и до заката трудились они, не покладая рук. Не прошло и 3 дней, как площадка была готова. Удивленные жуки и червяки приползли к месту строительства. Сороки разнесли на хвосте весть о новой площадке по всему лесу. Уже к обеду она наполнилась детским смехом. Одна из улиток, катавшихся с горки, приползла к термитам и сказала: «Спасибо вам, термиты! Вы самые лучшие!» И это в самом деле было так. От злобных хулиганов не осталось и следа. Теперь термиты не жалели сил для того, чтобы всем было хорошо и весело. Говорят, что с тех пор они построили немало детских площадок по всему лесу. И очень скоро все жуки и червяки забыли о том, что когда-то термиты были грозой их волшебного леса.
2: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Предлагаем вашему вниманию повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читает Михаил Державин.
5: «Очень вы нам нравитесь», — сказали мне в редакции. «Вот мы вас и вызвали». «Да», — говорю я, — «как приятно». «Нам, говорят, мне нужен свежий, новый, остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере». «Да ведь материал-то к манере не безразличен», — восклицаю я. «Не совсем понимаю», — говорят мне. «Как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» «У меня все положительные, скучно, говорю я. На отрицательных у меня сил не хватает». «Да нет, говорят мне, я про других положительных говорю. Герои, маяки. Неужели вас это не трогает?» «Есть!» – вдруг кричу я с радостью и отчаянием. «Есть один! Как же я забыл! Знаю одного! Хорошо знаю! С детства! Вот уж положительный, вот уж герой! Вулканы лазает! Каждый год себе что-нибудь ломает – руку, ногу, шею! И никто его, заметьте, не гонит! Сам лезет совершенно бескорыстно! В самый кратер! Не человек – символ!» «А вы говорили», и мне улыбается виноватой улыбкой. «И я уже лечу. Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло? Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазишь? Все-таки я очень тебе рад. 100 лет не виделись. И когда бы еще свиделись? И вот вдруг ни с того, ни с сего. А тебе уже столько писали. Теперь мой черед. Когда я видел тебя в последний раз? Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах, и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех. Никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось. Что там? Не случилось ли чего? 12:00 буду ждать в финляндском вокзале Генрих. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу? Я, конечно, прибыл. Озираюсь, вдруг меня хватают и тащат. Генрих, боже мой! Но мне не дают ни повосклицать, ни поохать. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места. Он уже знает, куда. «Нельзя терять ни минуты», — говорит Генрих. «Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности, и я подчиняюсь». Из суровых недомолвок и отдельно оброненных, мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих уже будет моим братом, конечно, старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на 2 дня, и поэтому мне надо скорее. Так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки. И я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого. И тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит. Экзамен по языку. Так-то. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно ее хорошие знакомые, должна была подобрать экзаменатора подобрее. Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня в свое время тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может провалиться». О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. «Так что придется тебе самому сдавать», — говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью. «Ну что ж», — сказал он, — «только как я объясню все это ей?» Он имел в виду доценшу. «Она ведь нас ждет, чтобы представить меня, то есть тебя, экзаменатору». «Придется открыться», — говорю я. «Тут уж ничего не поделаешь». «Да», — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит на меня широко распахнутыми восторженными глазами. «Так это вы?» «Я», — говорю я. «Почему она так смотрит? Может, она меня читала, и ей нравится, как я пишу?» «Я надуваюсь и краснею». Она проникновенно жмет мне руку. «Вот вы какой!» Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимаю ей руку, называю себя по имени, чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть. Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы не похожи», — говорит она. «Тут я начинаю понимать. Генрих ничего ей не сказал. И сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем». «Что же ты?» – дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания», – говорит Генрих и не краснеет. «Он только с самолета, одичал там несколько на вулканах». «Ну, как там погода?» – говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. «А я-то, дурак, растекся. Это же она на Генриха смотрит, а не на меня, потому что я Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрастно спускающийся в жерло вулканов, вулканавт один. А я-то... Ничего, говорю я, погода... Какой-то он у вас странный, говорит она Генриху. Он всегда такой, не задумываясь, отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным. Все работает на образ. И, наверное, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий, нравится им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь. И всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся, благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам. Итак, мы все ближе подходим к моему старому учителю, к нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но на счастье он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд.
6: «Что же ты?» – зло шепчу я Генриху. «Почему же ты ей не сказал?»
5: «А не смог», – спокойно говорит Генрих. Появился мой учитель, как всегда, галстук на боку, машет толстенным портфелем и весь не то прыгает, не то летит, а за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждает добряка он, по-видимому, последний верный шанс на пересдачу. Мы с ним всплескиваем, скрикиваем, обнимаемся, я представляю ему Генриха. Учитель устал отмахиваться от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучное, однотонно лепетать студентов. Они суют ему какие-то бумажки. Близорукие его глаза, кажущиеся махонькими, под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся. И он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю?» А я шепчу ему не по-русски: «Какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый! Какие у него небывалые обстоятельства! Послезавтра в вулкан лезть! Что ему надо непременно сегодня сдать!» И я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то конючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать. Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке», — говорю я, возвращаюсь к Генриху. «Сдашь. Технического-то я не боюсь, а вот политического текста...» «Боюсь», — говорит Генрих. «Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты. У нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «New Times», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит. «О, бедный мой учитель! Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала. Нефть Тимес», невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен. Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» — без конца спрашивает он. «Мне страшно за него. Ему нет». Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя. Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» – спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории.
6: «Почему же удовлетворительно?» – невозмутимо сказал Генрих. «Хорошо».
5: «Хорошо?» – изумился я.
6: «Жаль, не отлично», — сказал Генрих.
5: Я возвращался домой разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность. И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети 10 лет? Один поднял 25 раз, другой 37, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял 150 раз. Первенство мое было неоспоримо. Мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением. И тогда вперед подался Генка. «Я подыму 1001 раз», — сказал он.
6: Все поняли, что Генка скандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими как спички руками, нечего было думать даже о побитии моего рекорда. Не то что еще о 1001 разе. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На 101-м разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще 51 раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел, все были свидетелями подвига. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков, воодушевленный Генка довел рекорд до 200, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверное, равен рекордному весу новака, он выпустил 2 больших слюнявых пузыря. Но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения. Это было бы, как говорят критики, ненужным физиологизмом. На него вылили не одно ведро. Зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность. Ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит. Он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в 4 раза. Девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем некрасиво, открыла рот и смотрела на героя. Теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжил всю 1001 раз и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался. Это было чудо. Таким я понимаю его до сего дня. Для меня это первый из 12 подвигов Генриха, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на 1.5 метра, так разозлиться на человека, перешедшего 2-метровый рубеж, что сказать сдуру: «А я прыгну на 20». И прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо. Первое чудо воли Генриха, происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих взрослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим, и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе. Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобранные, целая пачка, вживаюсь, так сказать, в образ.
7: Схватка у логова дьявола из журнального очерка. Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Другой ждал, пока его товарищ не находил какое-то безопасное место под укрытием скалы. Лавовый поток был всего в 2 метрах от них. Сверху его покрывала серая дымящаяся остывающая корка. И вдруг произошло неожиданное. Огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, встревоженное лицо Генриха и летящий на Генриха огненно-красный камень.
6: Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на 8-е сутки и остался жив. Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» – спрашивает воспитательница. «Летает!» – и мы все увлеченно машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?» «Летает!» – увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый», – говорит воспитательница.
5: и обидный смех до сих пор в моих ушах. Воспитательница объясняет следующую игру. Она спрячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым, выбраться из моего падения и позора? Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо. «Молодец, молодец!» Я даже забываю искать. Я вспоминаю об этом, когда еще сразу двое подбегает к воспитательнице и шепчут. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр. Хотя бы одним из первых. Хотя бы в первой половине. А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас едва трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скучном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, скучились вокруг воспитательницы и нетерпеливо переминаются. Надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть. В сотый раз я проверяю себя, разглядываю до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли и вдруг вижу. Открыто у всех на виду на сломанном волейбольном столбе лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!» — кричу я и показываю пальцем. Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты?» — презрительно говорит воспитательница. «Ведь надо на ушко. Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не Роме и Кире, не подумал. Испортил им игру». И если я вынес и это, и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.
4: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства» читает Михаил Державин.
5: «Мы сидим и поем». Это мне очень нравится. Все поют, и я пою. Так я, наконец, чувствую себя в коллективе. Это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». Наверх вы, товарищи. Наверх вы. А это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом. Мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжу спросить что угодно, и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давным-давно знаком, могу даже сказать в магазине: «Нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, а от серединки». Я теперь могу спросить что угодно. Да, мы поем, и от первого же слова «наверх вы» у меня начинаются спазмы в горле. Да чего красиво мы поем. Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот. А когда мы доходим, да врагу не сдается наш гордый варяг. У меня уже першит в горле, застилает глаза. А Марь Степановна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне. Я так прекрасно пою, я сильнее всех чувствую эту песню. Я озираюсь возмущенно по сторонам, кто там орет и портит песню. Но это относится ко мне. Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю. Так я впервые ощутил
6: несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства. Как прекрасно я бы мог петь и не пел! Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел прекрасный, был запевалый. Но тут был бы уже пережим.

0: И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее, лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск. Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает 5 метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный. Термометр, рассчитанный на температуру до 500 градусов, лопается почти мгновенно. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650-700 градусов. Часы показывают 4. Значит, я здесь уже около 2,5 часов. Надо выходить. К тому же противогаз начинает пропускать газ. По-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой. Подъем.
1: Газета 3-летней давности. Что делал я 3 года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй, что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку. И какую ни находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя. Такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
0: Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака наползают прямо на палатку, сгинь видать. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров. Иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания. Они манят и будоражат воображение. А они сидят на этом вздыбленном куске земли. А вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. 5 дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже 7 дней подряд все заслонило собой ревущая белая мгла. В этой кромешной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо, ложка тушенки в день, ложка на 4. Ее, разведенную водой, съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий. Дракон притих, затаился перед новым прыжком. «Ребята, мы накануне больших событий», – взволнованно сказал Генрих. «Надо собираться в путь». Но в наушниках проскрипело: «Возражаю, категорически. Скалы, пропасти, будут трупы. С гарантией, ждите прояснения». Разгневанный дракон встретил гостей канонадой. А может, он салютовал непокорным? А зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно. Да, риск. Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда. На вершине ветер дул со штормовой силой при морозе в 40 градусов. Кинокамеры и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг, и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля. За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей, но он и сам понял, что единственное спасение – вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ

0: отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрастая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением. Ну, пронесло. Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал, там, метров на 185 ниже, бездонная пропасть. Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец. Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги. Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови. Переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева. «Может, дать сос?» «Я против», — сказал Генрих, глядя на друзей. Но радист без устали отправлял в эфир тревожные сигналы. И солнце еще не село, а Генрих уже лежал на операционном столе. 4 тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. Сотни ушибов в счет не шли, их было невозможно сосчитать. Опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители – молодость и крепкий организм спортсмена. Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Генрих, худощавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер. Грозная преисподняя вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. «Буду спускаться», — произнес Генрих, заглянув в дымную глубь и прислушиваясь к гулу. Вулканологи такие же, как он сам, молча принялись за дело. Генрих, обвешанный 2 рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью. Вышло солнце и повалил тяжелый, мокрый снег.
1: «Ну ничего, скоро уже все увижу своими глазами», — успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. «Мало ли что пишут. Ладно, пора спать». А ночевал я в аэровокзале. Вот уж где свободных мест нет. В этом огромном здании не мог найти хоть одно свободное место. Такое, чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене. Такого места ни одного не было. Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу, прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор, и в нем проступал некий сюжет, и я безвольно следил за ним вполуха, боковым зрением. Она сидела в кресле, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась, чуть запиналась на бегу. Какая-то бесконечная интонация простодушного удивления царила в ее речи, словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло. Она все рассказывала, рассказывала, а соседка все слушала. Я не видел обеих, но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что? А вы? Ах ты, Господи!» — иногда вставляла соседка голосом дамы, и была видна ее пухлость, ее круглые каренькие глаза, безуспешная мина участия. А рассказчица... За ее голосом сразу было видно лицо, и в этом лице был весь человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов».
2: А сюжет был до того прост. Жила на Сахалине и сошлась с лейтенантом. Летчик, он техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала. Любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал: только устроюсь на месте, вызову тебя к Кате. И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила. И как начала пилить изо дня в день. «Что вы говорите? Надо же!» — сокрушалась соседка. «Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился. Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя, и задохнулся. Все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно, с чувством вора». Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала, кто он, где служил, куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится, военный ведь, то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной». Я ведь и не стала бы ему причинять никаких неприятностей. Если он так, то лучше бы я не поехала. Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его. Еду, и чем ближе, тем больше мучаюсь. Может, я сама к нему не хочу? Ну, конечно, говорит соседка, так им и надо. А то все цветочки, ягодки, саночки возить. Живи, а не живи, то плати». Правильно сделали, что поехали. Ну да, совершенно с вами согласна. Что ж без любви? Без любви деньги не нужны. Ну, конечно, поезжайте. Может, все-таки мне назад вернуться, говорила Катя. Тетка съест. А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть. И так себя уговаривала. А сама-то все уже знала. Был тут еще один человек, мой сосед напротив. Был он не молод, не красив. И одет не по-городскому, в сапогах и в свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбычившись чуть ли не зло. Казался все более усталым, не спавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал... неожиданно большого роста. «Брось», — сказал он, — «не езжай ты к нему, не стоит». «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. Тут я вывернул шею и увидел ее лицо. Все было точно, точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дренцо. Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое, широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения. «Правда? Вы так думаете?» С непонятной радостью отвечала она моему соседу. «Вот и я так думаю». Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. «Ну, как же... Слушай, — сказал сосед, — пойдем и сдадим твой билет и купим другой». Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит. Оказался он прораб. Он ведь был и похож на прораба. «Если захочешь, — заключил он, — выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куца, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике... нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним. А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно, что подсматривать. И я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку. Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут потом ругаться и ссориться, и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда. Никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком. Никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды. Потому что это был поступок в подлинном и полном значении этого слова. И он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования. Время выдвигает свое слово. И слово это – поступок. Способность к поступку – основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. Поступок – форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Такова была цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня завистливого, и я перевожу взор. В конце концов, слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе, и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Я преувеличил. И с какой же радостью встречусь я с тобой и увижу, что не прав, и что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой потрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча. И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали. За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас, я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно. Знаешь, никогда раньше не уставал. А вот после последней переделки, когда мне проломило череп на аваче, нет-нет, а стал иногда уставать. И закроешь глаза. И мы снова летим. И на этот раз прилетим. И взлетали мы из пурги и ночи, а потом светлеть стало. Мы влетели в хорошую погоду, а погода простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера. Они разворачивались под крылом, и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А сторожилы кричали и тыкали пальцем в иллюминаторы. «Видишь, видишь!» И называли хитрые имена этих гор и этих озер. Сели мы у подножья большого отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу у трапа стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался. Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там далеко дома еще спят вовсю. Здравствуй, друг. Это дома мы противоположности. А здесь у нас все будет общее. Крыша тут и дом там, в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел. Я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось. Возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров и мама здорова. Хорошо-то у вас, как весна. У нас всегда так, бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду не одного, а лишь над ней? А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курица, бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо. Здравствуй!
3: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читал Михаил Державин.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Радио ВОС. Музыка.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Дорогие друзья, предлагаем послушать новостной блок за апрель-май 2026 года, опубликованный в третьем номере звукового журнала Всероссийского общества слепых «Диалог» за 2026 год. Информацию подготовила главный редактор журнала «Диалог» Ирина Алиева.
1: В этом выпуске вы узнаете, когда мессенджер Макс станет доступнее незрячим людям, что поможет реабилитационным центрам России стать современнее, по какой причине половина населения планеты будет страдать от близорукости, а также спортсмены какого региона покорили пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых. Более 2300 реабилитационных центров в России будут доукомплектованы по новым стандартам комплексной реабилитации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Легомина. В проект включены подготовка персонала и развитие инфраструктуры. В регионах сформированы планы перехода на актуальные стандарты. Напомним, что для выстраивания системы комплексной реабилитации и абилитации в прошлом году Министерством труда и социальной защиты России утверждены 25 стандартов, на основании которых до 1 января 2030 года подготовят все реабилитационные учреждения в регионах. Предприятия ВОС приняли участие в международной промышленной выставке. Мероприятие под названием «Иннопром Центральная Азия» прошло с 20 по 22 апреля 2026 года в столице Республики Узбекистан. Данная выставка занимает особое место среди ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. На мероприятие приезжали делегаты из 35 стран. Всероссийское общество слепых представили единым стендом, где был продемонстрирован широкий ассортимент продукции, выпускаемой специализированными предприятиями ВОС. В ходе всей выставки специалисты общества слепых провели более 50 рабочих встреч, где установили первичные контакты с деловыми партнерами, информирует медиа ВОС. Мессенджер Макс станет доступнее для слепых и слабовидящих пользователей. Об этом свидетельствует письмо, поступившее в аппарат управления Всероссийского общества слепых от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В документе указано, что ведомство привлекло специалистов отрасли аудита доступности интерфейса МАКС, в результате чего определены приоритеты и этапность работ, а также зоны первоочередного внедрения функционала доступности цифровой платформы для людей с инвалидностью по зрению. В проект включены регистрация, поиск контактов, звонки, чтение и отправка сообщений. Сообщается, что внедрение и развитие данного функционала планируется в первом полугодии 2026 года. География Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОС уверенно расширяется. В этом году к традиционному движению впервые присоединились представители Мурманской, Нижегородской, Ивановской областей и Забайкальского края. Всего в 10-м мероприятии приняли участие 22 команды из 19 регионов России. Юбилейный фестиваль традиционно прошел в середине апреля в северной столице на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Победителями всех трех игр стали сборные Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. В игре «Одна минута на все» победу одержала команда «Парадный подъезд», а в состязаниях «Смело», «Быстро», «Правильно» и «Тетрабаттл» лидерами стали участники из «Гражданской перспективы». Организаторы отмечают, что проект будет и дальше развиваться. Планируется расширение программы, укрепление межрегионального сотрудничества и создание дополнительных возможностей, чтобы фестиваль оставался современным, доступным и востребованным во всех уголках страны, сообщает культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. Компания «Яндекс» адаптировала чат с Алисой для незрячих пользователей. Теперь приложение и веб-версия на основе нейросетей поддерживают работу с программами экранного доступа. Это позволит людям с инвалидностью по зрению применять ключевые возможности искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент поможет сгенерировать или отредактировать текст, а также придумает рецепт ужина из оставшихся в холодильнике продуктов и порекомендует подходящие фильмы на вечер. Кроме того, Алиса может сравнивать цены разных маркетплейсов на интересующий товар или составлять подробный план путешествия со ссылками на достопримечательности. Добавим, чтобы чат с Алисой мог работать со скринридерами, в приложении добавили специальную разметку. Обновленная версия доступна как для устройств на Android и iOS, так и в веб-версии, сообщают в пресс-службе компании Яндекс. К середине 21 века половина населения планеты будет страдать от близорукости. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Сингапура. Главными причинами всплеска данного заболевания являются цифровые привычки, снижение времени на свежем воздухе, а также предпочтение жить при лампах с теплым светом, гирляндах и полутьме. Если тренд на ухудшение зрения сохранится, то к 2050 году на Земле будет более 4 миллиардов людей с близорукостью. При этом примерно у 20% из них будет тяжелая стадия близорукости, информирует Общество офтальмологов России. Пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых покорили спортсмены из Сибири. Соревнования проходили в городе Чайковский Пермского края с 13 по 19 апреля 2026 года. За медали боролись более 100 участников с нарушением зрения из 28 регионов страны. В личном зачете первое место у мужчин и у женщин заняли члены Тюменской региональной организации ВОС. Победителями стали Ирина Воронина и Александр Завьялов, сообщает Всероссийская Федерация спорта слепых.
2: В эфире ВОС «Зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. ВОС «Зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте ВОС «Зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Уважаемые слушатели, в этом выпуске мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников конкурса общественных радиокорреспондентов среди членов Общества слепых Санкт-Петербурга. Жюри не только определило победителей, но и учредило дополнительные номинации. Диплом за лучшее дикторское мастерство получил Антон Плеханов из Приморской местной организации ВОС. Предлагаем послушать его работу.
3: «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко, ты сказала: и этот влюблен». Известным строком Александр Александрович Блок предпослал название «В ресторане». Что же это за ресторан? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Прогулки с микрофоном». В «Прогулке» вас сегодня сопровождает Антон Плеханов. А встретились мы с вами у выхода из станции метро «Черная речка», как раз напротив штаб-квартиры Приморской местной организации Всероссийского общества слепых, членом которой я состою. Отсюда, с возвышения, взору зрячего человека открывается панорама исторической местности, известной как Строганова дача. Итак, в 1740-х годах крупный уральский солепромышленник, потомственный почетный гражданин, силич-барон Сергей Григорьевич Строганов обосновался в столице. В 1754 году в самом центре Петербурга, на углу Мойки и Невского проспекта, Франческо Бартоломео Растрелли строит ему красивый дворец. К постройке императорского дворца зодчий еще даже не приступал. И в том же 1754 году другой итальянец, Антонио Ринальди, петербуржцам он знаком как архитектор, например, мраморного дворца, строит для барона загородный дом у слияния Черной речки и Большой Невки. И, конечно же, устраивает прекрасный сад. Там, на острову Круглого пруда, красуется изваяние Нептуна, повелителя водной стихии. а прогуливаясь по дорожкам сада, можно набрести на римский саркофаг первого века, который сам хозяин дачи окрестил гробницей Гомера. Сейчас антик выставлен в Государственном Эрмитаже в зале Юпитера. Дачу наследует сын барона, уже произведенный в графское достоинство, Александр Сергеевич Строганов, президент Императорской академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки, коллекционер и меценат. Надо ли говорить, что при этом тонком ценителе искусств усадьба только хорошеет? Здесь устраивают знаменитые на всю столицу строгановские праздники. Вот как описывает один из таких праздников Мария-Элизабет Луиза Леже-Лебран, блестящая портретистка французского королевского и русского императорского дворов. Множество барок приплывало со всех сторон. Около 3 часов мы поднялись на террасу, окруженную колоннами, где день обступал нас со всех сторон. С одной стороны, можно было наслаждаться видом парка, с другой – Невой, загруженной тысячами лодок. Одна другой элегантнее. На этой террасе мы обедали. Обед был великолепный. Как только мы сели за стол, стала слышна музыка. Исполнялась увертюра к Ифигении в очаровательной манере. После обеда мы совершили незабываемую прогулку по саду. Вечером мы снова поднялись на террасу, откуда наблюдали, как только стемнело, красивый фейерверк, который приготовил граф. Огни, отраженные в водах Невы, производили волшебный эффект. «Эффе магике», если не переводить с французского. При сыне Александра Сергеевича Строганова, Павле Александровиче, дачу перестраивает Андрей Никифорович Воронихин, будущий зодчий Казанского собора. Воронихин, по-видимому, был горд постройкой, поскольку сразу по окончании строительства запечатлел свое творение на холсте маслом. За эту картину маслом архитектор был удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. К слову, дача самого Воронихина располагалась неподалеку, на Каменноостровском проспекте, но это уже другая история. В 1850-е годы в парке строят несколько домов для сдачи в наем. Один из таких деревянных домов до сих пор можно видеть на углу Черной речки и Приморского проспекта, а в другом провел свое последнее лето тяжело больной Николай Алексеевич Некрасов. Добавим еще немного грусти в наше повествование. В 1908 году дача была разобрана, а территорию парка активно застраивали. Интересно, что в начале 20 века в восточной части сада действовал авиационный завод, где строили первые самолеты Сикорского. А после возведения помпезного здания военно-морской академии, что прямо перед нами, от когда-то величественного парка остался небольшой сквер, прогуливаясь по которому, по-прежнему можно полюбоваться круглым прудом. Но мы ведь не только по городу гуляем с микрофоном. Мы свободно можем перемещаться во времени. Так давайте вернемся немного назад, в 1830-е годы. Тогда через Большую Невку был наведен постоянный Строгановский мост на месте нынешнего Ушаковского. А к нему пролегла дорога, нынешняя улица Академика Крылова, которая отделила имение Павла Александровича Строганова от имений его дочерей Аглаиды Павловны в замужестве Голицыной и Елизаветы Павловны в замужестве Салтыковой. Все это время, дорогие радиослушатели, мы с вами делали вид, что не замечаем вот этого элегантного дома с башенками красного цвета, цвета любви. Этот рыцарский замок, но в то же время очень дамский, и служил дачей Елизавете Павловне Салтыковой, а потом в 1970-е годы подсобкой при строительстве станции метро «Черная речка». Теперь это здание, отреставрированное стараниями модного дома Энны Бурда, несколько служебных построек, да почти не пострадавший Салтыковский сад, вот и все, что осталось от некогда роскошного поместья. А при чем же тут ресторан? А дело в том, что в 1908 году в Строгановском саду с видом на Невку открылся ныне утраченный модный ресторан «Вилла Роде». Из знаменитостей сюда захаживал не только Блок. Здесь любил бывать и Распутин. А 10 лет спустя, когда ресторан был безжалостно закрыт за нарушение сухого закона, неугомонный Владимир Ильич Ленин выступал здесь на открытии рабочего клуба. Но что же мы все о ресторанах-то? Проголодались, наверное? Тогда давайте перейдем Черную речку, пройдем под сводами знаменитой арки дома номер 51, пожалуй, самой известной постройки Мейера Давидовича Розензона, и добро пожаловать в приморскую местную организацию ВОЗ. Золотого как небо АИ не обещаю, но к чаю с печеньем пожалуйте. Приятного чаепития! С вами был Антон Плеханов.
2: В эфире ВОЗ «Зрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
0: Диплом в номинации «За реализм» на конкурсе общественных корреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых получил Сергей Соловьев из города Сланцы. Он поведал слушателям о буднях массажиста на примере одного дня из своей жизни. Приносим извинения за низкое качество звучания.
4: Я инвалид по зрению. Итак, хочу вам рассказать, как проходит один день как инвалида средних лет. Живу я в небольшом провинциальном городке города Сланцы, ну и также в небольшой однокомнатной квартире. Так как я инвалид по зрению, здесь у меня, с учетом моих особенностей, все под рукой. Поэтому я очень, в принципе, и люблю гостей, иногда не люблю, потому что даже вставая утром и пройдя на кухню, у меня всегда все лежит там, где уже знают мои руки, там ложки, вилки, чашки, чайник и так далее. Иногда, когда у меня бывают гости, я потом очень злюсь по той простой причине, что на тех местах, на которых у меня уже, например, были какие-то мои предметы, которыми я пользуюсь каждый день, к сожалению, переложены, мне все приходится возвращать на место, чтобы облегчить себе из-за зрения свою бытовую жизнь. Вот, приступаю к зарядке. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь столько же отжимаемся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас еще раз. Также 10 отжиманий, 10 приседаний, 2-3 подходика и сразу в душ. Контрастный, хороший душ, чтобы полностью проснуться, полностью прийти в себя после утреннего сна. Ух, водичка какая бодрая! Ух, холодно! Ух, тепленькая пошла! Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот день ты призналась, что нет любви. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ну вот, теперь после всех процедур я одеваюсь и выхожу на свое рабочее место в небольшой, уютный и светлый кабинет по массажу, так как я по массажу.

0: интересный, по-своему красивый, замечательный. Конечно, когда-то здесь совсем была другая жизнь. Сейчас он стал более спокойный, размеренный, где, к сожалению, уже мало что происходит. Например, так как это город Шахтерский, вся моя семья практически была связана с шахтами. У нас было около 4 шахт, еще какое-то в разработке, очень много производства было. Это в 70-е, 80-е годы, даже отец рассказывал. Очень много было колхозов, на высоте было сельское хозяйство. Ну и, в принципе, город очень, очень был подвижный, динамичный, растущий. От моего дома до самого кабинета где-то примерно около, ну, может, 800 метров, где я как раз прохожу по центральной улице Ленина. Ой, Кирова. Ну вот, я подошел к светофору. К сожалению, уже не успею. И вот эти звуки, которые сигнализируют мне светофор, конечно же, мне помогают переходить и ориентироваться на пешеходных переходах. Ну вот, я пришел в свой небольшой массажный кабинет. Кабинет у меня маленький, уютный. 3 на 5, на 4,5. Вот мой такой маленький, где стоит стол. Вешалка для раздевания. Мои какие-то необходимые материалы для массажа, крема всякие, бальзамы, мази для стоун-терапии, для перкуссионный пистолет, чайничек, вода, руки мыть, умывальничек небольшой. Вот, в принципе, все. Сейчас ко мне придет пациентка, у которой постоянно жалуются на мигрени, головные боли, плохой сон. И что с этим связано? Она приходит ко мне уже где-то на пятый или шестой раз. Состояние ее намного улучшилось. Мышцы шеи стали более расслаблены, сон стал хорошим. Ну, в общем, вот так и помогаю. Где-то 2-3 пациента я сделала в кабинете, а потом поеду на выезд. То есть еще моя работа связана с тем, что я приезжаю к лежачим пациентам, которые не могут, например, ходить. Ну и хотя бы делаю массаж от пролежней, чтобы хоть какая-то у них двигалась гемодинамика. Ну вот, как-то так.
1: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу radio@spbvoz.ru.
2: Гид для незрячих. Ирина Алиева. Этикет приветствия для незрячего.
3: Главный редактор звукового журнала «Диалог» запускает авторскую рубрику «Гид для незрячих». Ирина – профессиональный тифлопедагог и инвалид по зрению с детства. Она имеет многолетний жизненный опыт в реабилитации и адаптации слепых и слабовидящих людей. Поэтому в колонке специалиста вас ждут рабочие советы по организации быта и ориентировки в пространстве, а также практические рекомендации о том, как выстраивать отношения с окружающими и как достигать самостоятельности. Рубрика будет особенно интересна и полезна тем, кто, несмотря на ограничения, стремится жить ярко, удобно,

0: удобно и на своих условиях, даже если мир вокруг не подстроен под определенные потребности. В этом выпуске вы узнаете, как корректно и уверенно начинать беседу, какие действия нежелательны при общении, а также какой жест поможет установить деловой и дружественный контакт.
1: Нейтральное приветствие.
0: Случается, что при встрече незрячие по голосу или по иным характеристикам не узнают человека и стесняются уточнить, кто перед ним находится. В этом случае приветствуйте собеседника нейтральными обращениями, такими как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» или «доброй ночи». Данные фразы уместны для всех, будь это коллега, приятель или знакомый, тогда как «здравствуйте» или «привет» подходят не для каждого. К слову, утро длится с 6 до 12 часов, день до 18 часов, вечером называют период с 18 до полуночи, а ночью считают промежуток с полуночи до 6 утра.
1: Установление контакта.
0: Независимо от половой принадлежности, на старте разговора сами инициируете рукопожатие. Эта простая процедура устанавливает тактильный контакт и демонстрирует уважение к человеку. Дабы не попасть в неловкую ситуацию при поиске руки собеседника, протягивайте ладонь первым мягко и плавно, без давления и чрезмерного захвата, при этом называя свое имя и показывая тем самым готовность к общению.
1: Запрещенный прием.
0: В начале общения многие люди с инвалидностью по зрению обнимают собеседника, что обычно позволяет незрячим компенсировать недостаток визуальной информации и создать полное представление о физических характеристиках партнера. Также это способ проявить дружелюбие и усилить эмоциональную связь. Вместе с тем не забывайте, что объятие – это интимный акт, подходящий лишь для родных и друзей. Чрезмерное проявление чувств может выставить слепого или слабовидящего как навязчивого и невоспитанного человека.
1: Подведем итоги.
0: Приветствие всегда определяет дальнейший характер отношений, поэтому необходимо понимать, как наши поступки и поведение влияют на формирование образа друг друга. Стоит уважать индивидуальные потребности и предпочтения каждого человека, проявляя чуткость в построении доверительных отношений и долгосрочных связей.
2: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».

кругом. Почему я молчу, даже слышу дружком? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Вы слушали еженедельно.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Беседка на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко. И сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя, здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Петя.
2: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
3: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
2: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
3: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
2: То есть это сольный саксофон, да?
3: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом... песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
2: Это уже в составе другой группы, да?
3: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гиреевны.

0: Таня, расскажите, пожалуйста, про Петю. Насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Ну, Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе «Грота» для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе «Ухтинском музыкальном центре» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. Четыре раза в неделю у него тренировки. Четыре раза в неделю занятия в музыкальной школе и в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. В 3 года, когда его вывозили после операции, после удаления 2-го глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персонал. И с таким чувством он запел, и что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Потом он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Пети. Он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет у нас уже традиция каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми силами люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленьким, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик-рыба. На что он, обидевшись, сказал: я не рыба, я рыб.
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Витя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Ну, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да.
0: Угу.
2: Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос маме, а как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один. С папой его целый весь день на работе. Но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет. То есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет. Он больше любит... Пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, любиться, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментом. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место, как назывался
2: конкурс? Восхождение.
1: В конкурсе восхождения. И его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И прошел следующий тур.
1: Финал.
2: Финал уже получается. Финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете, а кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: Ну, утром у Пети тренировки по будням, понедельник, среда, пятница, с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А музыкальная школа находится в школе... Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда. Ну, а уж из школы забираем, кто дома.
0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет. Ну, именно... По городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно, с тростью умею ходить вообще по улицам и в подземные переходы. Вот у нас недавно на пространственной ориентировке мы изучали подземный переход на станции метро Новочеркасская в Санкт-Петербурге, и у меня хорошо получалось это делать.
0: А, Петя, вот ты переехал из Череповца в Санкт-Петербург. Скучаешь по родному городу?
2: Ну да, мы иногда ездим в Череповец. Там до сих пор как раз живет моя сестра и мой племянник. Навещаем их.
0: А нет желания вернуться после школы?
2: Пока еще не знаю.
0: Как, Наталья, я понимаю, что по состоянию здоровья Пети из-за школы вы вынуждены были переехать в Санкт-Петербург. Нет сожаления или трудностей каких-то?
1: По первому времени были трудности, потому что здесь с нуля все пришлось начинать. Там и знакомый, и авторитет был свой, а здесь уже все с нуля. Но сейчас уже все стабилизировалось. Дорогу осилит идущий.
0: То есть вы уже основательно устроились в Санкт-Петербурге, переехали полностью, да, семьей?
1: Да.
0: Спасибо большое, Петя, спасибо, Наталья, за нашу беседу. И в заключение я бы хотела попросить озвучить свои пожелания для наших радиослушателей.
2: В первую очередь, это наметить какие-то цели, может, на будущее, задачи, стремиться к ним, хорошо учиться, быть очень трудолюбивыми, все успевать, распределять грамотно свое время.
1: Я как-то прочитала финскую пословицу: не бойтесь стучать в закрытые двери. Если не стучать в закрытые двери, никто не узнает, что ты приходил. Поэтому стучитесь, боритесь, и все у вас будет, всего достигнете. Пока человек жив, все можно достичь, все можно исправить, все можно одолеть.
2: И как гласит уже другая, уже американская пословица, из любой безвыходной ситуации выход там же, где и вход.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с семьей.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС.

0: Необыкновенные истории.
1: Всем привет! В эфире программа «Необыкновенные истории». И я ее ведущая Ольга Хасид. И в этом выпуске я расскажу вам об одном из самых зрелищных праздников петербургских выпускников и о том, когда был разработан первый банкомат. Делайте погромче и никуда не уходите. Будет интересно. Алые паруса – это уже давно не просто праздник петербургских выпускников. Он приобрел всероссийский масштаб. Посмотреть на удивительный парусник, торжественно входящий в акваторию Невы, приезжают туристы из разных городов нашей страны. Сегодня я расскажу вам о зарождении этого праздника и традициях, связанных с ним. Знаете ли вы, что впервые праздник выпускников состоялся в далеком 1968 году? Инициативу выдвинул городской дворец пионеров, известный сегодня как Дворец творчества юных. Названием послужило одноименное произведение писателя Александра Грина, в котором корабль с алыми парусами воплощает сбывшуюся мечту юной героини романа «Ассоль». Традиция продолжалась до 1979 года, когда по решению Ленинградского обкома алые паруса отменили. Возрождение праздника состоялось только в 2005 году. Его формат трансформировался в зрелищное мультимедийное шоу. Как и в советское время, дата проведения алых парусов максимально приближена к самой длинной белой ночи в году. Всего в роли корабля мечты побывало 7 судов. С 2010 года роль галеота «Секрет» традиционно исполняет шведский парусник «Тре Кронар Стокгольм». Со времен Петра I это первый шведский корабль, вошедший во внутренние воды Санкт-Петербурга. Корабль является точной копией брига «Гладен», который участвовал в экспедициях исследователя Севера Адольфа Эрика Норденшельда к берегам Гренландии и Шпицбергену. «Три короны», а именно так переводится со шведского названия парусника, построенный из трех видов дерева – дуба, сосны и лиственницы. Его полное водоизмещение составляет 330 тонн. На корабле 16 парусов общей площадью 735 квадратных метров. Символично, что бриг «Три короны» регулярно участвует в экологических экспедициях и выступает в поддержку международного сотрудничества. Его даже называют «парусником мира». С 2019 года главным кораблем «Алых парусов» становится бриг «Россия». По сложившейся традиции праздник состоит из двух частей. Первая – это концерт на Дворцовой площади, который длится примерно 2,5 часа. Вход на Дворцовую площадь осуществляется только по приглашениям. В последние годы в празднике принимали участие тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также их родители и педагоги. Побывать на «Алых парусах» смогли выпускники-медалисты и из других регионов России. После концерта начинается вторая часть праздника – водно-пиротехническое шоу на Неве. Подготовка к нему проходит задолго до самого события. Чтобы все прошло идеально, требуется монтаж специального оборудования по четко установленному плану. Важно рассчитать все буквально до сантиметра, чтобы каждый человек, пришедший на праздник, смог увидеть настоящее волшебство. Музыкальное сопровождение шоу каждый год новое, но есть две композиции, которые остаются неизменными. Это музыка из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиера и увертюра Исаака Дунаевского к советскому фильму «Дети капитана Гранта». Можно сказать, что эти мелодии стали неотъемлемой частью самого праздника. Кульминацией праздника становится проход по водам Невы парусника с алыми парусами, вхождение которого в Невскую акваторию сопровождает пиротехническое представление. Ежегодно в центре Петербурга собирается около 2 миллионов человек, чтобы увидеть это впечатляющее действо. И еще более 13 миллионов смотрят шоу в прямой трансляции. Впрочем, можно сколько угодно говорить о цифрах и о технических аспектах, но тут как нельзя лучше подходит поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Такое запоминается на всю жизнь. И несмотря на то, что в первую очередь это праздник, посвященный выпускникам, каждый должен посетить это воплощенное в реальность чудо, рожденное когда-то давным-давно в романтическом воображении советского писателя, как символ надежды на исполнение самой заветной мечты. У каждого из нас есть такая, не правда ли? Один из самых зрелищных и красивых петербургских праздников «Алые паруса» в 2022 году был запланирован на 24 июня. «Брик Россия» пройдет через Благовещенский и Дворцовый мост до Троицкого моста. Александр Грин писал свои «Алые паруса» в дореволюционном Петрограде. Говорят, что прообразом главной героини Ассоль стала прекрасная незнакомка, которую писатель увидел в одном из магазинов на Невском проспекте. И как удивительно, что в современном мире эта история нашла такое чудесное воплощение. Праздник «Алые паруса» объединяет людей и каждому дарит надежду на исполнение желаний. Ко всему хорошему, безусловно, быстро привыкаешь. Так случилось и со счастливыми владельцами банковских карточек, которые быстро освоили удобные в эксплуатации банкоматы. С их помощью теперь можно легко и быстро получить заработанные наличные, причем в любое удобное для вас время, даже ночью, когда воспользоваться услугами банков не представляется возможным. Как свидетельствуют данные Ассоциации производителей банкоматов, на сегодняшний день жителями планеты используется более 2 300 000 устройств, облегчающих доступ к собственным материальным средствам. Интересно будет узнать, что 27 июня 1967 года прошел успешное испытание на практике «Первый банкомат». Сегодня он стал привычным атрибутом не только города, но и сельской местности, а первое устройство в свое время произвело настоящий фурор. Причем прогнозы относительно его дальнейшей популяризации существенно разнились. Разработчиком столь полезного приспособления считают Джона Шепперд Бэрона. Недавно изобретателю исполнилось уже 79 лет. Тем не менее, хоть и со значительным опозданием, но ему была вручена награда, а точнее присуждено звание офицера Ордена Британской империи. Первый банкомат был установлен в Лондоне, а обошелся он банку Barclays невероятно дорого, поскольку стоил почти 18 тысяч долларов. Только лишь после 40 лет успешной эксплуатации эти устройства стали практически незаменимым звеном в отношениях между банком и клиентом и уже внедрены повсеместно. Незабываемое событие – открытие первого банкомата без сопутствующей охраны – произошло в неспокойном 1994 году в Москве, а его владельцем стал банк «Новоарбатский». Со временем жители столицы оценили преимущества новых устройств и стали ими активно пользоваться, порой не представляя ситуации, когда о таком сервисе можно было только мечтать. А на этом выпуск подходит к концу, друзья. Хорошего вам настроения, жаркого солнца и отличной погоды тем, кто сейчас находится в отпуске. И, конечно, мирного неба над головой. Оставайтесь с нами на Радио ВОС. Пока-пока!

0: необыкновенные истории.
1: Радио ВОС. Музыка,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОЗ Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОЗ Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1 – 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих – в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
8: Вы слушаете пятый выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина, и здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами с инвалидностью по зрению, их контентом и мотивацией к этому занятию. Игорь Расихин – мастер спорта, педагог и тренер по шахматам с опытом работы более 25 лет. В разные годы был участником многочисленных республиканских соревнований, чемпионатов мира и Европы среди незрячих и слабовидящих шахматистов. Становился бронзовым призером в составе белорусской сборной на Всемирной шахматной олимпиаде 1996 года в Бразилии. Также обладателем серебряной медали шахматной паралимпиады 2025 года в Астане. Сегодня Игорь Расихин возглавляет Гродненскую областную организацию «Белтиз», но продолжает заниматься шахматным спортом и даже запустил свой YouTube-канал «Игрок. Шахматы для незрячих».
9: Игрок – это Игорь Расихин и компания расшифровывается, поэтому через одну большую букву, вот у меня это такой мой бренд, который я уже придумал и несу.
10: Когда появился именно этот канал, и почему решили создать?
9: В начале марта, но идея созрела раньше, я знаю, что есть разные проекты, и где-то после Нового года я решил, что я сделаю этот проект, я сделаю этот канал. Почему? Потому что очень мало информации именно для незрячих, ее вообще очень много шахматной, но незрячим очень сложно в ней ориентироваться, поскольку не озвучиваются ни позиции, пропускаются ходы, они показываются на доске, но пропускаются в видеолекциях. И поэтому у меня возникла такая идея, да, шахматные книги тоже сейчас, они очень тяжело доступны для незрячих, поскольку брайльской литературы шахматной не издается практически, а озвученных книг совсем мало. Я даже вот решил озвучивать и шахматную литературу, озвучивать какие-то новости в шахматный журнал, делать тифлоперевод видеолекций, пока ни одной не сделал, но думаю, почему? Потому что многие лекторы очень эмоционально рассказывают, и если я буду вклиниваться, естественно, я буду брать оригинал видеолекции, то надо придумать, в какой это форме будет, да, чтобы вот не сбивать эти эмоции, которые он хочет передать, чтобы это выглядело достойно. Поэтому, наверное, даже несколько вариантов должно быть вот такого перевода. Да, конечно, хочу еще на своем канале разговаривать о шахматных программах для незрячих, поскольку вообще много чего вроде как и доступно, с одной стороны, но вот так, чтобы программы были абсолютно адаптированы для незрячих, шахматные программы, таких нет. Вот я на данный момент не знаю, поэтому очень хочу пообщаться с людьми. У меня очень много друзей в разных странах, русскоязычных в основном. И, конечно, я буду ждать именно от них какой-то связи, и кто-то что-то мне, скорее всего, будет рассказывать. И я хочу этот опыт передать, чтобы всем было доступно. И смысл в том, на самом деле, еще, вот я стал председателем Гродненской областной организации в октябре месяце прошлого года. И я просто подумал, что я могу сделать именно для незрячих людей. И тут вот, ну, действительно, шахматы для меня это вся моя жизнь. И я действительно могу оставить какой-то след. Я читать собираюсь книги, я считаю, что это останется, и дай бог, чтобы это как-то помогало людям. Дело в том, что у шахмат очень много составляющих. Это вообще разнонаправленный такой продукт человеческой цивилизации. Они прошли очень большую историю, но на самом деле у шахмат есть и образовательное направление, научное, есть спортивное. Вот спортивное, кстати, мне нравится всегда меньше всего. Почему? Потому что шахматы... Сразу я столкнулся с какой-то несправедливостью в этом плане, что можно сделать 100 хороших ходов, 101 ходом проиграл, и тебе поставят точно такой же ноль, как будто бы ты проиграл за 5 минут. Поэтому да, но с моей точки зрения, опять-таки, шахматы еще это и то самое, чем заниматься незрячему очень-очень даже, я считаю, полезно, очень здорово. Это может быть и просто досуг. И самое главное, наверное, что если незрячий занимается шахматами, если он играет и старается играть профессионально, он может практически наравне играть со зрячим. Это очень здорово, это действительно, я считаю, недооцененный вид спорта для незрячих.
10: Канал появился не так давно, вы уже рассказали, что в планах, а какое наполнение на вашем шахматном канале есть уже сегодня?
9: Ну, на сегодняшний день, да, я поместил статью Андрея Бочука, это член сборной России, он написал статью в журнале 64 «Шахматное обозрение». Большая статья, очень интересная, он там подводит итоги выступления сборной сборной России, потому что сборная России выиграла эту Паралимпиаду. Ну, они тогда выступали, нас еще пока не допускали, и они выступали ФИДЕ-1, а мы были ФИДЕ-2. ФИДЕ – это международная организация шахмат. Очень хорошая статья, очень содержательная, много интересных моментов. Ну, и он сам очень известный человек в шахматном мире. Он инвалид опорно-двигательного аппарата, но очень классный тренер, очень хороший шахматист, очень опытный, чемпион мира. И я бы хотел, чтобы в дальнейшем, вот я сейчас уже озвучивал, сейчас вот готовится второй выпуск, то есть он у меня уже готов, мне только обработать осталось его для того, чтобы выложить. И я хотел бы, конечно, чтобы я озвучивал во вступлениях к каждому выпуску содержание журнала 64. И вот последний апрельский номер, опять-таки я его озвучил, до этого мартовский за этот год. И я хотел бы, чтобы мои подписчики, те, кто интересуется, они бы выделили какой-то материал, потому что, конечно, прочитать весь журнал это очень сложно, там 100 страниц подготовить и прочитать, это непросто. А вот какой-то интересный материал, если кого-то что-то заинтересовало, я готов откликнуться и это сделать. И еще я как тренер считаю, что очень важное направление тренировки – это именно чтение позиции. Да? А чтение позиции – это решебники. Решение задач, решение комбинаций, решение этюдов. Человеку с остатком зрения они доступны. А такие вот решебники для незрящих людей, они недоступны. И поэтому уже с первого выпуска я начал чтение 1000 шахматных задач. Это книга Якова Владимирова. Очень хороший сборник. Во втором выпуске я продолжил. И в третьем выпуске я закончу. Пока только двухходовки. Но вообще планирую пока просто проект в начале, в самом. И я только-только как бы разгоняюсь и раскачиваюсь. Поэтому я собираю материал и планирую выпускать его раз в неделю даже. Так, чтобы людям было интересно. И мне очень хочется... Я понимаю, что это очень сложно, но мне очень хочется озвучить фундаментальный труд по истории шахмат. 5 томов Каспарова, «Мои великие предшественники». Замечательная книга, я ее прочитал уже несколько раз, и это фантастическое. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта книга была доступна.
10: Какой она сейчас не является, к сожалению, для самостоятельного прочтения наших белтизовцев. Игорь Сергеевич, расскажите вообще, как готовите вот сами видео? Вы создаете именно видеоконтент. Почему видео, почему не в аудио решились делать? И кто вам помогает?
9: Почему видео? Потому что человек, имеющий остаток зрения, опять-таки ему будет очень удобно. И все, что я озвучиваю, оно еще в формате HSBase, есть специальная такая программа, все показывается и все видно для тех, кто все-таки остаток зрения имеет. Это очень удобно. Но, в принципе, аудиоформат, можно сделать аудиоформат, то есть я в дальнейшем, скорее всего, буду в этом направлении работать, чтобы было и в аудио, и в видео. Проблема как раз-таки в том, что материал нужно набирать в формате HSBase. Понятно, что не все получается с первого раза, и не всегда я могу создать соответствующую обстановку записи. Поэтому приходится редактировать это видео, аудио, склеивать из кусочков. И в этом плане мне очень помогает мой коллега, тренер. Он работает со мной вместе как тренер. Барон Юрий Михайлович Бродно. Мы с ним вместе работаем во Дворце творчества с детками. Он помогает, потому что он вообще и профессиональный фотограф, и занимается и видеосъемкой. Очень-то очень хорошо разбирается в этом. Я очень благодарен ему за помощь. Но я думаю, что это в начале, потому что в дальнейшем, скорее всего, я буду как-то стараться делать сам.
10: Многие шахматисты любят смотреть игру двух других шахматистов с какими-то комментариями. Возможно, планируете вы в будущем выкладывать свои игры, например, в режиме онлайн с кем-то?
9: Да, конечно. В плане даже ближайшие выпуски будет у меня отчет о своем выступлении на этой Паралимпиаде, которая была в прошлом году в октябре в Астане. Я сам расскажу, как я шел к этой серебряной медали, покажу партии, расскажу свои впечатления. Да, у меня еще есть телеграм-канал, где опять-таки будут и обсуждения, и будут анонсы, будет общение обязательно с моими подписчиками, буду отвечать на вопросы.
10: Учитывая ваш большой опыт игры в шахматы, ваши достижения, что нужно игроку-шахматисту, чтобы достичь своего лучшего результата?
9: Вообще шахматы, они относятся к области самосовершенствования личности, как иностранный язык, как то, что человек стремится к лучшей версии себя. Поэтому, конечно, заниматься нужно каждый день, это желательно. Например, у меня так и получается. Я каждый день что-то узнаю до сих пор, я до сих пор учусь сам.
10: Несмотря на
9: уже опыт, конечно. Я нахожу все равно время, какое-то примерно полчаса, час занимаюсь сам, я просматриваю новости какие-то шахматные, я сам что-то стараюсь прочитать, узнать. Тут же вопрос, наверное, любви к шахматам, и вся жизнь с ними протекает, и уже у самого есть такая потребность, чтобы что-то узнавать, чтобы к чему-то идти.
10: Из каких источников черпаете информацию вы?
9: Читать мне очень сложно. Я не читаю бумажных книг практически, но бумажные книги я сам сканирую, и мне друзья помогают, я их сканирую, шахматные книги. Вот поступают, все, что выходит, я покупаю, сканирую. Я читаю с планшета обычно, то есть увеличенный шрифт делаю, и озвучиваю, я тоже читаю с планшета. У меня очень большая библиотека шахматная, порядка 5000 книг на русском языке, очень много на английском тоже, и материала очень много, видеоматериала очень много. Поскольку друзей очень много, мы обмениваемся информацией постоянно.
10: До сих пор о советских шахматистах и их мастерстве снимают фильмы. Как вы считаете, могут ли современные игроки когда-нибудь приблизиться к их уровню? И что поспособствовало в свое время вот, да, достижению вот таких вершин?
9: Наверное, не совсем правильно говорить о том, что современные шахматисты их уровня не достигают. Уровень сейчас значительно выше. Почему? Потому что компьютерная революция, она сделала совсем шахматы другими. И сейчас играют, если так можно выразиться, то на порядок, на два порядка сильнее, чем 100 лет тому назад. Это я говорю даже про сильнейших шахматистов. А в общем уровень тоже, опять-таки, поднялся и очень высокий. Вот, поэтому сейчас, если говорить о советских шахматистах, то, наверное, преемницей Советского Союза является Россия. Ну, вот там есть проблемы, связанные как раз-таки, да, с санкциями. Может быть, получается, поэтому они какое-то время выпали из обоймы лучших шахматистов, хотя там Ян Непомнящий, сейчас Андрей Есипенко играет, ну, может быть, не очень удачно в турнире претендентов. Но сборную России нигде не допускали, поэтому, конечно, показывать результаты очень сложно в таком разе. Но в целом шахматы развиваются, очень много молодых талантов, я слежу за этим. Сборная Беларуси у нас тоже вот появился Денис Лозовик, лидер белорусской команды, очень молодой, успешный шахматист, талантливый, и очень много занимается. И практически в Блиц, в Рапид он входит в элиту, можно сказать, мировую. Это уровень просто фантастический для Беларуси.
8: У вас тоже есть ученица Ксения Норман, которая дважды стала лучшей в мире. Скажите, сколько времени понадобилось вам, чтобы достичь такого уровня с ней? И как вы считаете, какие усилия приложила она к этому?
9: Я начал заниматься с ней, когда ей было еще 6 лет, но буквально через 2 недели ей исполнилось 7, и мы занимались с ней 11 лет. Она не меняла тренера, она старательная очень. Она сразу же с первых занятий просила заниматься на следующий день, не по расписанию, а на следующий день, говорит, давайте, Игорь Сергеевич, приходите, будем заниматься. И она сразу мне показала, что она маленькая девочка, но она знает, что такое внутренние усилия волевые. Это очень сложно, потому что если тяжелая атлетика, штангист поднимает вес какой-то, мы видим, какой вес. То есть он заявленный, видим там 180 килограмм, там 160, то есть 180 больше, чем 160. Если бегут где-то в легкой атлетике, видно, кто первый прибежал, кто дальше прыгнул, кто там выше прыгнул. В шахматах ничего не видно. То есть люди сидят с серьезным видом, и у меня очень много учеников есть, которые просто сидят с серьезным видом. Внутренней работы никакой не ведется. Но они смотрят на других, что все так сидят. Они тоже так же сидят, да, вот. Но видно по ходам, потому что они делают в партии, что, в общем-то, они принимают решения поверхностные. Они говорят, что стараются, они говорят, что не торопятся. Но видно все по ходам партии, по тому, что они делают. А Ксения, да, она на самом деле, она очень... Я все равно, кстати, вот я хоть тренером давно очень работаю, уже больше 25 лет, но я точно могу сказать, что я сделал вывод для себя, что заслуги моих учеников, это прежде всего их заслуги. Я помогаю, да, но все-таки это их заслуги, и таких детей, спортсменов немного, которые могут проявить себя вот на высоком уровне. А моя задача как тренера – вести правильное русло и направлять, психологическую помощь оказывать. И в данном случае, конечно, Ксения просто, она умничка большая. И сразу не сказать, чтобы у нас сильно получалось. Мы в 6 лет начали, у нее только начали результаты где-то к 12 годам появляться.
10: Есть ли среди незрячих, слабовидящих школьников дети, которые подают надежды сегодня?
9: Ну, это очень сложный вопрос. Было время, я пытался, ходил в Гродненскую спецшколу-интернат для слепых слабовидящих детей и старался помочь детям, но сейчас очень сложно, потому что детей стало меньше, контингент изменился, и в этом направлении очень сложно. Сейчас, правда, еще и времени у меня стало меньше, но я готов, если появится кто-то, вот вообще желающий даже, всегда можно просто позвонить, готов вести онлайн занятия, помощь, готов помогать, предоставлять какие-то материалы, готов учить, там, то есть, пожалуйста, если появятся такие дети, обращайтесь, я буду только рад. А так были, очень хорошие дети были, но, к сожалению, там погиб Денис Корохин, мальчик очень хороший, вот в Гродно у меня мой ученик. Роик Юра шахматы забросил, юристом работает у нас на предприятии в Гродно, но тоже подавал надежду, тоже хорошо играл очень.
10: Я думаю, с открытием вашего канала у всех желающих появится намного больше возможностей связаться напрямую с вами. Да,
9: может быть.
10: Вот. А в целом, да, кого бы вы могли вот выделить сегодня, с кем вам из незрячих, слабовидящих шахматистов интересно играть?
9: В Беларуси у нас вообще практически вот наша сборная и около сборной, то есть кандидаты в мастера, ребята, очень хорошие, и с ними всегда интересно. Правда, мне в последнее время больше нравится смотреть, чем играть. Ну, нет, сам процесс мне очень нравится. Все равно я играю. Вот многие говорят, что там вот ты тренер, и зачем тебе играть, ты тренируй, ты вот теряешь какой-то там авторитет там, и так далее. Я не вижу, что это так. Я считаю это совсем по-другому. Я стараюсь, как бы, как у меня получается, но я сам получаю удовольствие. И правда, другие тренера, многие, они наоборот меня благодарят, что я вот играю с их учениками, да, как бы сами они не играют, а я вот их экзаменую, можно сказать. Поэтому в принципе, я и собираюсь играть, пока будет у меня силы, пока будет возможность.
10: Ну, Игорь
9: будет,
10: Сергеевич, на какую аудиторию, на кого рассчитан ваш канал, на какого уровня игроков?
9: Поскольку материала не так много, поэтому, наверное, все-таки это уже для подготовленных. Как минимум, первый разряд кандидата в мастера. Но я в дальнейшем собираюсь разнообразить, безусловно. И у меня будет, скорее всего, какие-то рубрики, посвященные вот совершенствованию, росту шахматиста с какого-то момента. Да? Ну, например, там, для третьего разряда, там, для второго спортсмена разряда. Я планирую это сделать, но вот пока только вот в начале, да, пока только вот планы. Но я, честно, я буду делать это.
10: Ну, наверное, один из последних уже вопросов. Расскажите, как именно вы пришли в шахматы, да, сколько вам было лет и почему это произошло?
9: Вообще начал играть в 14 лет, первый мой турнир был, и это был сразу чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих. Я играл за гродненскую школу, в которой учился, и в Гродно проходил этот турнир. Там получилось, что один ученик, он уехал домой, потому что это было на весенних каникулах, ну и меня подготовили вот буквально там за 2 недели где-то.
10: То есть до этого вы в шахматы никогда не играли?
9: Практически нет, я в шашки играл, да. До этого в шахматы я не знал, что это такое. Ну и первый опыт оказался для меня очень впечатляющим. Мне настолько понравилось. И главное, что он еще и успешным был. Потому что набрал я там 3,5 из 7, то есть 50%. И само состояние мне очень понравилось. Дело в том, что шахматы связаны с принятием решения, и оно ни от кого не зависит. Что бы тебе ни говорил тренер, что бы тебе где-то сбоку ни говорили, ты садишься и ты делаешь это сам. Это настолько внутренняя свобода в то время еще в Советском Союзе, что мне просто это настолько понравилось, потому что я всегда занимался общественной нагрузкой, был и председателем Совета дружины, и за единополитический сектор отвечал в комсомоле. Все было достаточно регламентировано, и это было понятно. Мы жили в такой стране, в общем-то. А шахматы не позволяли, вот она, внутренняя свобода действий. В других видах спорта даже я не знаю, насколько это есть. А все-таки, например, в футболе там диктатура тренера, или в других игровых видах спорта, то есть диктат тренера, он существует. В шахматах ты просто ты садишься и ты делаешь это сам. У меня были несколько учеников, с которыми я занимался. Мы изучали там, строили дебютный репертуар, очень много работали, его решили обновлять и все. Все равно ученик приходил и играл то, что он хочет, и все. Поэтому вот в этом плане, да. И с 14 лет очень мне шахматы. Я сразу же нашел, у меня дома оказалась одна шахматная книжка моего отчима. Тогда книжки в Советском Союзе дарили. Был хороший подарок. И вот шахматную книгу подарили моему отчиму, и она у него была, и он ее не читал, а я читал. Я ее читал полгода. Ходил с ней, не расставался постоянно, изо дня в день, старался разобраться. И потом оказалось, что это книга моего будущего тренера. Он тренировал сборную Беларуси незрячих. Абрам Яковлевич Ройзман. Он с нами вот ездил и в Бразилию ездил, и в Чехию мы ездили. Ну, много в Испанию ездили с ним. Заинтересовался, книги читал, соревнования. Так я и закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Закончил школу с отличием. Я у мамы один, и она очень недовольна, то, что я шахматами занимаюсь. Потому что мне даже директор школы говорила: «Игорь, зачем тебе шахматы? Ты же такой умный мальчик». Поэтому, ну да, вот как-то так. Кстати, вот после этого турнира, чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих в Гродно, а тогда как раз-таки чемпионом Советского Союза стала команда Шклова. За нее играл, кстати, Олег Александрович Шепелин. И я пообещал директору, я был самый младший в команде, но я пообещал директору, Татьяне Андреевне Червяковой, что мы тоже станем чемпионами Советского Союза. И я воспитал команду из своего класса. Это Саша Лукашевич и Ситников Александр, он сейчас в Вильнюсе живет. И мы стали чемпионами Советского Союза в 88 году в Киеве. Все-таки первое место взяли. Хочется, на самом деле, чтобы те, с кем ты занимаешься, и те, за кого ты в ответе, чтобы они были успешными людьми. И это, наверное, самое главное. Хорошими людьми, успешными.
10: Ну и даже в интернет-пространстве, когда, мне кажется, вот люди что-то пишут, чем-то интересуются, это тоже здорово, вот, да, когда твои видео вызывают какие-то эмоции, да, и обратную связь.
9: Очень хотелось бы, уважаемые любители шахмат, чтобы вы подписались на мой канал «Игрок шахматы для незрячих», где очень много будет материала, и озвученные шахматные книги, и видео. Буду рассказывать, стараться про программное обеспечение. Подписывайтесь, играйте в шахматы и любите шахматы.
8: Напомню, что канал Игоря Расихина «Игрок шахматы для незрячих», написание русскими буквами, размещается на видеохостинге YouTube. Также автор создал телеграм-канал для тематического общения и обратной связи с подписчиками. Все кликабельные ссылки на эти страницы мы оставим в описании под видео. Друзья, рассказывайте нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью, с которыми хотели бы услышать. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И не забывайте, что теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через «О». Услышимся! В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
11: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта.
12: При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
13: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
12: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
14: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
1: Добрый день, наши дорогие, наши смелые, активные, креативные и неунывающие путешественники. С горячим туристическим приветом к вам, Туристоскоп и его ведущая Овцинова Лариса. Мы всегда готовы, нам очень интересно, и более того, это наша основная задача – идти по следам ваших путешествий и рассказывать о доступных локациях для людей с нарушением зрения, в которых вы побывали. Но сегодня мне все-таки хочется еще раз пройтись по следам нашего недавнего путешествия в Санкт-Петербург. Мы уже рассказывали, передача была посвящена открытию водного сезона инклюзивного яхт-клуба под руководством Юлии Шумовой. Но это была не единственная цель нашей поездки. Туристическая составляющая, конечно же, присутствовала. И мы совершили незабываемое путешествие в Кронштадт. Ну и не отходя, что называется, от кассы, послушайте его фрагмент.
3: Прямо перед нами сейчас находится собор, который в чем-то очень напоминает собор Святой Софии в Стамбуле. Но если собор Святой Софии более низкий, плоский, широкий, то наш собор кронштадтский более компактный, более устремленный ввысь. Сейчас я постараюсь вам передать все то величие, которое мы видим перед собой. Это здание, облицованное белым декоративным кирпичом. Такое ощущение, что этот собор строился по кирпичику один за другим. Но на самом деле этот кирпич выполняет лишь декоративную функцию, потому что в основании его самые обычные кирпичи, а вот белое — это только облицовка. Он не белоснежно белый, он скорее такого прям супер светло-бежево-серого оттенка. Форма у него совершенно нетипичная для православных храмов, потому что это в основании квадрат, который от боковых частей уходит вверх такими, знаете, диагональными крышами. То есть что-то напоминающее крыши дома. Но они не соединяются между собой уголком, а вот эта часть, где они должны соединиться, она вся накрыта барабаном купола. С правой и с левой стороны две такие как башни, колокольни пристроены. Как такие, знаете, их называют еще иногда фонариками, но фонарики, они больше подвешены как балкончики. А здесь вот представьте себе вот этот балкон-фонарик, да, шестигранный, который примыкает к правой и левой стороне собора. И вниз опускается до самой земли, только форма уже не шестигранная, а четырехгранная. То есть можно было бы сказать, что это шестерик на четверике, такое тоже допустимо. И вот эти вот башни-фонарики увенчаны золотыми куполами.
1: И сейчас вы слышите голос нашего чудесного экскурсовода, мастера адаптированных экскурсий для людей с нарушением зрения, Богдан Анны, жительницы Санкт-Петербурга. Анна у нас на связи.
4: Здравствуйте, Ларис, добрый день. Очень рада вас слышать. Так вы здорово меня представили. Спасибо большое.
1: Нам тоже было очень приятно с вами познакомиться, открыть вас для себя, потому что эта история может иметь продолжение, может быть очень полезной для наших путешественников незрячих. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в этот мир тифло-экскурсий, тифло-путешествий?
4: Путь в этот мир, он начался, как, наверное, у многих поменялась жизнь во времена пандемии коронавируса, так она поменялась и у меня. Потому что до пандемии я работала гидом-экскурсоводом, обычным по Санкт-Петербургу, на французском языке. Сопровождала большие группы французских туристов на больших автобусах по нашим маршрутам по Санкт-Петербургу, загородные резиденции, по всем музеям. Когда нас всех заключили в заточение на самоизоляцию, то туристическая сфера пострадала первой. Обвал сферы был почти 93%. То есть можно сказать, что туризм был уничтожен, в частности, иностранный. И тогда я стала думать, что же мне делать со своим навыком. И как-то так все сложилось, что я сначала прошла курс по работе с людьми с различными видами инвалидности в туристической сфере, в пространстве музея и так далее. Меня это заинтересовало. Я прошла курсы повышения квалификации по тифлокомментированию. Потом я участвовала участвовала в яхтенном сезоне школы яхтенного спорта. И там познакомилась со своим будущим мужем, который сейчас работает в Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге. Вячеслав Дорофеев его зовут. Мы изначально общались просто как коллеги по цеху, как соратники по парусу. Потом мы вместе поехали в путешествие за полярный круг. Меня очень давно манило вообще это направление, Заполярье, Кольский полуостров. Я тогда придумала вот эту первую поездку за полярный круг. Он туда поехал в качестве просто путешественника слабовидящего. Ну и потом как-то получилось так, что одно стало накладываться на другое, путешествие за полярный круг, совместные идеи с Вячеславом. Все это пришло к тому, что Вячеслав начал своих реабилитаций возить на мою основную работу, а именно в школьный музей «Истоки жизни. Невская застава» имени Ольги Федоровны Бергольц.
1: Так что Анна у нас еще педагог и дополнительного образования, и руководитель музея, и руководитель, сразу скажу, проекта «Видимое, невидимое». Обо всем по порядку. Вот сейчас о музее.
4: Музей у нас совершенно замечательный. Нам, наверное, можно сказать, что повезло, потому что школа наша довоенной постройки, в этом году ей исполняется 90 лет, а находится она почти что в самом сердце мемориального квартала, который связан с памятью Ольги Бергольц. Если от нашей школы пройти пешком 10 минут в сторону метро, то мы окажемся на том самом месте, где когда-то стоял деревянный двухэтажный дом семьи Бергольц, где наша будущая блокадная Мадонна провела свое детство и юность. И сам Бог велел, чтобы в нашей школе появился музей, посвященный памяти этой замечательной военной поэтессы. Когда я повысила свою квалификацию до тифлокомментатора, у меня возникла идея. Я подошла к директору нашей школы, в которой тогда учился, ну, сейчас продолжает учиться мой сын, и предложила наш школьный музей сделать доступным для незрячих гостей. Директор поддержала с большим удовольствием эту идею. У меня подтянулись детки из музейного актива, которые захотели проводить такие экскурсии. Первые мои девчонки стали первыми волонтерами-экскурсоводами, которые начинали с того, что просто помогали нашим незрячим посетителям осмотреться в пространстве музея. Постепенно они стали учиться каким-то азам тифлокомментирования, старались какие-то кусочки экскурсии брать на себя. Гостям из Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению им это все очень нравилось. Они давали хорошие отзывы. Это все у нас превратилось в традицию, потому что каждый новый поток приходит на экскурсию, посвященную Ольге Бергольц, посвященную обороне Ленинграда. Даже Невский район Санкт-Петербурга отметил нашу работу. Был грантовый конкурс, мы его выиграли. И благодаря грантовому конкурсу мы сделали 3 тактильных макета. Это 2 интерьера, блокадная комната и кабинет Ольги Федоровны Бергольц. И сделали тактильный бюст Ольги Бергольц в натуральный размер. Можно еще и тактильно его осмотреть и узнать, какая же она была. Приезжал главный специалист, большой друг нашего музея, Анна Александровна Загребнева, которая очень трепетно относится к биографии Ольги Федоровны Бергольц, собирает по крупицам информацию о ней. Когда она увидела этот тактильный бюст, она сказала, что это лучшая работа, потому что она напрочь лишена какой-то художественной интерпретации, а это как будто бы настоящий такой объемный портрет Ольги Бергольц. Вот только что она сошла с фотографии и застыла прямо перед нами. Мы всегда с огромным удовольствием и с готовностью принимаем гостей с нарушением зрения. У нас есть галерея находок поисковых отрядов, которую тоже гости обожают, потому что там почти все предметы, найденные на полях сражений, они не под стеклом, не в витринах, а они доступны для тактильного осмотра, за исключением, конечно, тех, которые по закону мы обязаны хранить под стеклом. Мы очень рады и гордимся тем, что музей у нас доступный. У нас еще интересная находка есть наша. Если к нам приходит группа, допустим, 10 человек и больше, а такое бывает, то мы тоже не теряемся, мы их делим на 2 маленькие группы, и пока одна группа знакомится с музеем, вторая смотрит художественный фильм короткометражный с тифлокомментариями, которые тоже подготовлены нашим музейным активом. Фильмы у нас разные. Про добро, про мужество, про стойкость, про патриотизм.
1: У нас появился еще один музей в Санкт-Петербурге, абсолютно доступный для людей с нарушением зрения. Ну, а теперь, Анна, перейдем к Петербургу. и его окрестностям. Какие экскурсии и как вы проводите, как к вам можно обратиться за заказом этих экскурсий, если путешественники приедут в Петербург, либо это группа, либо это индивидуальные экскурсии.
4: Сейчас очень здорово развивается инклюзивный туризм. Этому посвящаются различные круглые столы, форумы, профессиональные сообщества собираются и все обсуждают. Опыт мой с такими экскурсиями составляет, ну, наверное, 5 лет. Много есть наблюдений и нюансов, которые необходимо учитывать. Что касается моих экскурсий, то здесь есть один важный момент. У нас с Вячеславом свой микроавтобус. До 6-7 человек мы можем провести по Санкт-Петербургу, организовать прогулку, показать Санкт-Петербург в миниатюре. Это уникальный такой комплекс, который, к сожалению, правда, закрыт во время дождя, но это объяснимо. Там под ногами плитка сделана очень разной тактильно, и там, где вода, можно подскользнуться. Там, где гранит отшлифован до блестящего такого скользкого состояния, то во время сухой погоды солнечной там безопасно, а если идет дождь, то обычно закрывают этот комплекс, просто чтобы люди не подскальзывались. Конечно, обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, мы можем поехать за город, можем съездить в Выборг. Но я хочу сказать, что Кронштадт — это все-таки моя самая любимая экскурсия. Морской городок. Кронштадт — это район Санкт-Петербурга, хотя он и находится на острове, и туда надо ехать целый час. Его можно посещать не один раз. С музеями. Здесь мы можем поспособствовать, наверное, организации визита. Музеи стараются обучать своих экскурсоводов тифлокомментированию. В частности, в прошлом году с некоммерческой организацией «Центр Большие Возможности» мы провели большой обучающий курс, обучили 70 экскурсоводов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они освоили тифлокомментирование, и не только. Там были затронуты различные нозологии. Они защитили итоговый свой проект. Такие вот грантовые истории тоже мы стараемся развивать. И я была в этом проекте координатором. Далеко не все музеи имеют экскурсоводов, которые владеют таким навыком, но их все больше и больше, в частности, Эрмитаж, этнографический музей, музей-заповедник Царское Село, музей истории и религии. Это те музеи, в которых есть экскурсоводы, имеющие опыт работы с незрячими, слабовидящими туристами, посетителями. Туда надо записываться заранее. Если, например, у нас индивидуальный какой-то визит, то тут, конечно, нужно думать, потому что не всегда какие-то адаптированные вещи находятся в свободном доступе. Все это реализуемо, можно позвонить, узнать. Чтобы с нами связаться, достаточно подписаться на группу ВКонтакте «Видимо-невидимо». Я веду ее сама, новости размещаю сама. К фотографиям стараюсь делать тифлокомментарии. Группа ВКонтакте «Видимо-невидимо» называется «Инклюзивный проект «Видимо-невидимо».
1: Кроме интернет-связи, есть, конечно, обычная телефонная связь, обычный телефон, по которому Ане можно позвонить.
4: Да, конечно. 8-911-909-61-60.
1: Обращайтесь к нам в КСРК ВОС, если нужно напомнить или получить какую-то еще информацию. Это замечательно, что есть выбор такой большой, и экскурсии, и транспорт есть, все условия, и музеи порекомендуют. Разумеется, нужно заранее связываться, планировать все заранее, свои путешествия. Санкт-Петербург мы оставляем, а переходим к Заполярью. Еще один аспект вашей деятельности.
4: Первый фотоальбом, который я разместила после путешествия на север ВКонтакте, я назвала «Север сердца», потому что действительно не зря поют песни «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда». Что же в нем такого притягательного? Это все, честно говоря, на уровне ощущений. И я думаю, что это очень классное направление именно для людей с нарушенным зрением, потому что север — это чувство. Хотя, может быть, кто любит путешествовать, они про любое место так скажут. Но когда ты стоишь на берегу Баренцева моря и вот полной грудью вдыхаешь этот ветер, если даже покалывает какой-то снежок, или мы вот один раз попали в метель, когда ходили зимой замороженным, это все как-то настолько обновляет сердце и душу, что хочется туда возвращаться и возвращаться, и мы стали организовывать организовывать такие путешествия на север 1-2 раза в год. Бывает у нас зимний север, бывает у нас летний север. В этом марте, на 8 марта мы поехали. Состоялась 5-я наша поездка, которую мы называем «Полюс доступности». Северные наши поездки, они всегда идут под названием «Полюс доступности». Хотя 5-я была у нас другим названием. Она называлась «Снег, кайф, драйв». Потому что 5-я, она у нас отличилась от предыдущих 4. В предыдущих наших путешествиях мы ездили в Териберку, ездили в Хибины, были в музее минералов в Кировске, катались на ратраках. Это такой удивительный транспорт, который похож на большой-большой грейдер, к которому прикреплен вагон на больших гусеницах. И у этого вагона высокие такие большие почти на всю стену окна. Ты вот едешь в этой как бы стеклянной капсуле на гусеницах, а вокруг тебя снега, сопки. Что мы еще делали? Мы катались на оленях, пробовали северную кухню. Мы всегда включаем в нашу программу один из лучших ресторанов Мурманска. Всегда просим сделать нам мастер-класс, либо какую-нибудь суперскую презентацию с шеф-поваром. У нас уже хорошие дружеские связи в Мурманске. Есть с прекрасным пониманием особенностей нашей группы, нашего дружеского коллектива. В последнем нашем в мартовском путешествии мы плавали в гидрокостюмах в Кольском заливе, катались на снегоходах, жарили шашлыки, пели песни, мы брали с собой кучу музыкальных инструментов. У нас всегда очень весело, очень здорово. Все наши путешествия, они спланированы таким образом, чтобы север можно было почувствовать. Потому что, ну, вот мы знаем, что статистика суровая, неумолимая, она нам припечатывает такой приговор, что мы 90% информации получаем через зрение. А мы свои путешествия на север планируем таким образом, чтобы 90% информации получить через ощущения.
1: Летний север — это когда?
4: Летний север мы стараемся обычно сделать где-то в начале августа. Связано это с тем, чтобы захватить достаточно хорошую погоду, потому что лето там короткое. Лето нам позволяет пробраться в Териберку, чего не позволяет сделать зима. В этом году дорога на Териберку была закрыта практически весь зимний сезон. Ее постоянно заметало, там постоянно работали грейдеры, чистили, но проехать вот именно в формате туристической какой-то поездки, это прям зимой затруднительно. Один раз мы там были, но это нам очень сильно повезло. Летняя Териберка, она дружелюбная, она безопасная, она действительно манящие сопки, Фаренцево море, которое набегает на песчаный пляж. Пляж «Яйца дракона» с большими валунами совсем отличается от песчаного пляжа. Прогулка по эко-маршруту, мхи, травы, карликовые березы, красный гранит, водопад, который падает туда, в Баренцево море. Это все в Териберке летом. Мы обязательно, кстати, ездим к памятнику Алёша. У нас такое историко-патриотическое направление. Мы его всегда освещаем обязательно. Историко-краеведческое. В патриотическом направлении мы посещаем памятник Алёше, рассказываем о героических страницах Мурманска, о героических страницах обороны Заполярья. Историко-краеведческое или такое этническое погружение — это мы уже ездим к Саамам, в саамские деревни, в саамские парки. Нам рассказывают о всяких традициях. Можно посмотреть одежду саамов, какие-то интересные истории послушать. Даже можно облачиться в эту одежду, покормить оленей, посидеть у костра. Мы стараемся вот с этими погружениями прям очень здорово поиграть.
1: А зимой, вот вы уже рассказали, что такая тоже обширная программа зимняя. Надо побывать и зимой, и летом.
4: Вообще, да. Ну вот у нас эта зимняя поездка была для смелых, что меня очень сильно порадовало. У нас было 2 молодых путешественника, которым достаточно сложно было самостоятельно. С ними поехали их родители. И мы думали, что вдруг наша интерактивная, суперактивная программа будет для них сложновато, но они у нас не просто преодолели все, а они это сделали с улыбкой, с задором, потому что все были рядом, они ничего не боялись, с ними были мамы, с ними были мы как помощники. Вот такая даже активная, непростая программа, она у нас освоена.
1: Главный принцип подтверждает путешественников: главное не бояться. Ну и подошли мы к организационным моментам, как организуется группа, если это из других регионов люди, не только из Петербурга. Какая группа группа по численности, в плане организационном, по возможностям зрения. То есть может ли человек незрячий ехать самостоятельно с вами в этот тур или желательно парой ехать?
4: Мы стараемся придерживаться принципа, чтобы у нас было 50 на 50. Это идеальная была бы ситуация. При этом не обязательно, чтобы человек незрячий или слабовидящий ехал со своим сопровождающим. Я могу сопровождать. Вячеслав в целом со своим зрением тоже. Он достаточно неплохо сопровождает. У нас каждый раз присоединяются родители с детьми из моих обучающихся. У нас есть девочка-волонтер, которая с мамой очень часто ездит. Иногда присоединяются другие ребята из школы. Но если это подросток, то он всегда едет со своим родителем. Но я вам хочу сказать, что если мы поначалу немножко опасались помощи подростков, то сейчас эти опасения, они у нас полностью сняты, потому что ребята, которые подготовлены сопровождать, хотя бы в теории, понимая, что у них это в данный момент настоящее ответственное задание, они к нему и подходят ответственно и очень хорошо сопровождают. Родители тоже. Вот, кстати, мы прям детско-родительские связи укрепляем этими поездками, потому что родители тоже стараются помогать, сопровождать. Могу сказать, что по нашим наблюдениям, часто редко кто ездит один. Все равно кто-то хочет поехать со своим мужем, женой, мамой, папой, подругой, с кем-то близким себе. Если этот кто-то либо имеет остаток зрения, либо вообще зрячий, то тогда незрячий путешественник говорит, а у меня свой сопровождающий. Если, например, два незрячих, то мы уже тогда приостанавливаем набор людей с нарушением зрения и стараемся привлечь кого-то, кто видит получше или видит хорошо. Численность у нас не больше 14 человек, но 14 — это прям предел. Мы всегда заказываем дом, в котором мы живем все вместе. У нас общая гостиная, мы вместе готовим, вместе празднуем, вместе делимся впечатлением, поем, играем в какие-то игры. Мы ездим обычно на поезде. Мы всегда все едем рядышком, все вместе, никогда никого не разбрасываем по поезду. Но это все удобно, когда мы стартуем из одной точки, из Санкт-Петербурга. Честно говоря, у нас не было пока опыта, чтобы кто-то к нам присоединялся непосредственно в Мурманске или Кандалакше. Это в большей степени связано с тем, что всего два поезда, которые идут туда, один утренний, другой вечерний, они сильно отличаются по стоимости. Поэтому мы стараемся выбирать один вечерний поезд. Даже если это будут люди из другого города, то, скорее всего, они поедут на этом же поезде. Если только это не самолет. С перехватом гостей из аэропорта мы пока не сталкивались.
1: А если из Москвы поезд, то все равно он проходит через Петербург?
4: Да, он проходит через Петербург.
1: То есть мы вас не минуем?
4: Вы нас точно не минуете. Просто московский поезд приезжает в Мурманск с утра, а поезд, на котором мы ездим, приезжает в Мурманск вечером. Это удобно, потому что мы приезжаем, отдыхаем, и уже на утро, полные сил, отдохнувшие, мы начинаем наше мероприятие.
1: Технические такие моменты, это будет все решаться в процессе обсуждения и организации уже конкретной группы. Главное, что есть возможность присоединиться. Есть возможность присоединиться даже человеку незрячему самостоятельно поехать при хорошей реабилитационной составляющей самого туриста. Это возможно. Очень ценна. Спасибо огромное, что такие прекрасные возможности открываются. Это новый такой регион, о нем мы еще не знали, не рассказывали. Но еще чуть-чуть организационных моментов. Вы снимаете дом. Вы живете не в отеле, а именно вот в доме, чтобы действительно такая вот семейная обстановка была.
4: Совершенно верно. Мы пробовали и отель тоже, но мы любим петь и засиживаться допоздна. Даже если мы не поем, то все равно, когда мы начинаем болтать, мы в 11 не можем остановиться. Мы можем и до 12, и до часу заговориться. И мы поняли, что даже если в отеле есть какое-то общее пространство, то все равно мы можем кому-то мешать. Поэтому мы все-таки решили, что дом лучше.
1: По питанию, как оно организуется?
4: По питанию у нас получается как? Все, что в поезде, каждый покупает с собой то, что ему хочется. Но это тоже на самом деле момент командообразования, потому что все потом начинают ходить друг к другу в гости, делиться своими вкусняшками друг другу, угощать. Все знакомятся, болтают, едят. А еда — это же лучший у нас источник хорошего настроения. настроение. Дальше, что касается питания по прибытию, завтраки мы готовим самостоятельно из продуктов, которые покупаем в магазине неподалеку. Это уже отработанная схема. Обеды у нас включены. Один-единственный раз, когда мы не включили обед, это были шашлыки. Мы не могли предусмотреть, кто что будет, какое он мясо хочет, или, может быть, он хочет рыбу. Поэтому мы заранее просто со всеми договорились, что мы это отдельно скинемся и оплатим. Если мы выезжаем куда-то в Териберку, в Хибины, на обзорную экскурсию по Мурманску, там у нас питание, как правило, включено. Что касается ужинов, в принципе, планируем, что ужины мы тоже покупаем в магазине какие-то продукты, достаточно простые, там, сосиски, пельмени, чебупели. Кому что нравится, то, что готовится быстро. Но оказалось, что у нас всегда после обедов остается много еды, и у нас с обедов еще остается и на ужины. Ни один человек еще ни разу не уехал голодным. Все, наоборот, уезжают объевшимися. Каждый раз, когда мы включаем, мы это называем гала-ужин или гала-обед, в зависимости от того, во сколько мы успеваем покушать перед отправлением в обратный путь. Гала-ужин или гала-обед, они у нас включены всегда. Единственное, за что надо дополнительно доплачивать, это за алкоголь. Если кто-то не хочет пить то, что, например, накрыто, хочет не то, что включено, а бокал пива.
1: Всегда интересующий вопрос — это стоимости. Понятно, что все меняется, и программы разные. Ну, по последнему варианту, например.
4: К большому сожалению, действительно все меняется. Север очень ощутимо дорожает. Но мы стараемся его удерживать в каких-то разумных, доступных рамках. Вот сейчас мы съездили, у нас получилось по 53 тысячи с человека. Это вот то, что было зимой. Нужно учитывать, что 53 тысячи — это мы потратили в праздничные дни. Можно было бы сказать, что можно поехать не в праздничные дни, но все работают. И это здорово на самом деле. Я тоже об этом говорила на форуме. Это была конференция в рамках нулевого дня Петербургского экономического форума 2 июня этого года. Я тоже об этом говорила. Очень важно, чтобы люди с инвалидностью по зрению имели возможность работать. Можно сколько угодно придумывать адаптированные, доступные экскурсии, но если человек не имеет возможности финансовой к этой экскурсии, к этой поездке присоединиться, то он, к сожалению, так и будет выключен из вот этой жизни замечательной. Мне, слава богу, помогает муж, он компас в мире незрячих, слабовидящих людей. Он все время точно знает, какое примерно финансовое состояние у людей, знает, какая степень реабилитации, он знает очень много про занятость, процент трудоустроенных людей. Мы все эти факторы собираем вместе и стараемся тоже их учитывать. Мы всегда стараемся посчитать поездку так, чтобы она была доступна. Обычно мы очень сильно заранее начинаем ко всему этому готовиться. Задолго объявляем, что мы вот думаем сделать такую поездку. Наверное, именно по этой причине у нас нету большой-большой тиражируемости. Мы это делаем в формате клуба путешественников.
1: Ну и когда ближайшая поездка? Есть такие планы уже?
4: Ближайшая поездка планируется другая. Мы зимой просто съездили по маршруту Тверь-Тула. Мы очень любим путешествия выходного дня. В прошлом году у нас было путешествие выходного дня Нижний Новгород-Казань, а в этом году мы хотим сделать Тверь-Тула. Мы с мужем были там зимой, прошли собственными ногами по разнообразным маршрутам, посмотрели их на предмет доступности или недоступности, сделали очень много наблюдений, выводов. И вот конкретно сейчас мы пишем эту программу. Ориентировочно мы думаем сделать ее где-то в первые или вторые выходные августа. Может быть, это будет конец июля, но вот где-то вот в том промежутке. Заполярье пока сложно сказать. Сейчас у нас уже июнь. На август мы пока думаем. Это связано с семейными обстоятельствами.
1: Ну и, соответственно, зимние поездки тоже еще.
4: Поездки мы начинаем готовиться в октябре. В октябре мы уже делаем афишу. Люди, кстати, которые с нами ездят, они это очень ценят, потому что уже они с этого времени принимают решение, хотят, не хотят, смогут, не смогут. Такой длинный зазор, он дает возможность каких-то изменений. Если, например, у человека изменились обстоятельства, то все равно мы можем вместо него найти кого-то другого.
1: Так что следите за новостями в группе ВКонтакте. Видимо-невидимо. Телефончик Анны мы озвучили. Планируйте свои путешествия. Большое спасибо, Анна. Мы очень рады, что с вами познакомились.
4: Спасибо. Здорово. Я тоже рада, что мы вот как-то так действительно
5: нашлись.
1: У нас теперь есть еще один такой пласт новый доступных путешествий с мастером, профессионалом, который все организует и проведет, и расскажет, и покажет. Удачи большой вам, туристической, жизненной, во всех сферах.
5: Спасибо вам большое.
1: До новых встреч.
5: До новых встреч. Вам всего самого доброго.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песню.
6: Из регионов.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Ставропольский край». У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа называется «Шаг к независимости» и посвящается передвижению с белой тростью. Совсем недавно в Ставропольском крае появился первый профессиональный реабилитолог. Специалист по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС Анастасия Хвычевна-Федорюк сама является инвалидом по зрению. Она стремится поделиться своими знаниями и навыками с теми, кто в этом нуждается. 13 мая в Ессентукской местной организации ВОС состоялся семинар Анастасии Хвычевны «Мобильность с белой тростью как основы безопасного самостоятельного передвижения». На теоретической части семинара поговорили об истории появления белой трости и о том, как ею правильно пользоваться. Наибольший интерес у участников семинара вызвал вопрос о том, как правильно подобрать себе трость.
8: Человек стоит, да, ровненько. И вот здесь, вот под мышкой, у нас вот есть впадина, да? Трость, когда стоит вертикально, сейчас я разберу, покажу. Саш, где-то рост 1.70 м. Ага. Ну, чуть выше меня, но я примерно покажу. Вот у меня 1.60 м. У меня трость, вот кто видит, вот смотрите, видите? Она прям под мышку в эту впадину впадает.
9: Заходит.
8: Вот. Да, она так и должна быть. То есть, если я сейчас поставлю свою трость Александру, она не подходит. Она, видите, вот ему не хватает еще 5 сантиметров. Для чего это делается? Сейчас объясню. Когда мы с вами идем с тростью, трость должна быть впереди нас на 2 шага, для того, чтобы препятствие, да, понимать. Соответствующая эта формула рассчитана не просто так. То есть, как раз вот это расстояние, это 2 шага. То есть, она идет почти на метр впереди нас по диагонали. Попробуй взять трость. Как ты держишь? Покажи.
9: Вот так.
8: Ну, почти правильно, но потом покажу хват всем тоже на практике, так, на месте.
9: Правильно?
8: Почти, но все равно, то есть ты правильно, что... Смотри, у нас идет как? Мы этот жест называется «здороваться». У нас рука должна быть расслаблена в полулокте. Вот видишь, как я делаю? Вот ручка идет от, где у нас кисть с рукой сходится, да? Угу. На 3 сантиметра отходит выше. И большой палец огибает, а здесь есть прямая такая часть у нас на трости, на всех в основном. И второй палец у нас идет в длину, а другими 3 мы как будто обняли. И когда мы, вот смотри, для чего это делается? И вот всем слышно, да, понятно? Мы почему чуть выше трость берем, не впритык, да? Для того, чтобы вот я упрусь в препятствие, видишь, я не в живот. Видишь, как кисть пошла? Да, то есть мы не вывернем кисть, мы не ударим себя в живот, мы не навредим себе. Плюс еще огромная просьба и самое главное правило, чтобы никто, вот у нас у всех на тростях, даже на те, которые бесплатно выдают, да, у нас есть резиночки, все знают. Ни в коем случае руку туда не засовываем.
10: Все суют.
8: Все суют. Я 2 раза себе вывихнула руку. Нельзя. Это не для того, чтобы мы держались, это для фиксации трости. Я вам всем показываю. То есть вот вы, когда идете, вы забыли, нету этой резинки, в сторону убрали, все, и пошли. Для чего она делается? Вот мы взяли трость, раз, это я тоже буду показывать, 2, 3, как правильно складывать тоже. Взяли этот фиксатор, и это мы зафиксировали
9: трость.
8: Мы думали,
9: несешь трость, чтобы никто
8: не
9: вырвался.
8: Нет, вы можете выбить, наоборот, себе кисть, сломать что-то, поверьте мне, нельзя. Плохо, что не все рассказывают.
7: Теоретическая часть семинара прошла очень весело и оживленно. Участники задавали множество вопросов Анастасии Хвычевне, ведь тема семинара близка каждому из них. А потом началась самая интересная часть семинара – практическая. Все дружно мы отправились в пограничный сквер города Ессентуки отрабатывать полученные знания на практике.
8: Ребята, обязательно не забываем, что это сейчас основной у нас идет шаг. Это называется, помните, маятник. Что мы дальше шире своих плеч не делаем эти наши полудуги. И не боимся, идем с краю, но не впритык. Нащупываем.
7: Весенний день, прекрасная солнечная погода. А мы с белыми тростями идем по пограничному скверу. Анастасия Хвычевна рассказала участникам семинара о том, как удобнее незрячему человеку обойти кустарники, деревья и даже самокаты.
8: Сейчас я обучаю ребят обходить высокие кустарники и низкие деревья. Мы подходим, препятствия. Мы тростью нащупали это препятствие, поставили трость вертикально, нашли ветку и второй свободной рукой вперед протянули, чувствуем. И теперь вдоль этого кустарника, вертикально трость держа в той руке, где мы держим, это правая у меня, и левой, потихоньку нащупывая куст, обходим его. Это вот таким образом мы обходим с вами или кустарник, или дерево. Полностью, пока оно не закончится. Как мы почувствовали, что не упирается трость и рука, мы вертикально нащупываем. Вот, у нас здесь граница есть. Бордюра. Выставляем трость, как мы ходили в технике маятника, и пошли по обычной прямой пересеченной местности. И теперь мы ищем препятствия. Мы знаем, что впереди где-то есть злостные самокаты. И я сейчас хочу показать, как можно с тростью обходить эти злостные препятствия. Это злободневная тема 21 века. Средство мобильного передвижения. Идем с тростью. Опа, препятствие. Мы как нащупали препятствие, трость ставим вертикально, как я всех учила и как учили меня. Поставили вертикально трость, подошли ближе шажками, сами стоим ровно, не сгибаясь. И тростью теперь вертикально изучаем. Ага, понимаем, какая-то у нас препятствие, какая-то поверхность. Подняли выше трость. Ага, я на что-то наступила. Начала дальше изучать. Маленькими шажками вдоль иду этого препятствия. Я нащупала, я поняла, что-то полукруглое, но не понимаю, что. Нащупала еще. Начинаю, как мы обходили сейчас препятствие дерева, да? Вторую руку, которая у нас не с тростью, свободная. Начинаем вперед и понимаем, что это ручка самоката. Убираем руку и начинаем по периметру обходить этот самокат. Но трость, в которой руке у нас правая у меня, аккуратно, вертикально. То есть она нам помогает обойти это препятствие. Обошли. Я чувствую, что все, конец. Выставила опять трость, как маятник, и пошла. Иду. Опа, опять препятствие. Опять вертикальная трость, начинаю нащупывать. Понимаю, что-то вертикальное. Беру вторую руку, свободную, которая у меня левая. Опять нащупала. Ага, похоже на руль самоката. И теперь опять рукой, в которой трость у меня правая, начинаю обходить маленькими шажками по, получается, периметру этот самокат, чтобы не споткнуться. Опа, я наткнулась левой ногой на колесо. Я аккуратно отхожу назад, но трость вертикально чуть-чуть за собой веду. И таким образом опять по периметру. Оп, опять на что-то наткнулась ручкой трости. Беру второй рукой свободной. Обхожу, нащупываю, что это ручка. Отхожу чуть дальше, чтобы на ручку не споткнуться, да, не удариться. Опять тростью, оп. И вертикально, маленькими шажками обходим по периметру этот самокат. Выхожу на свободную площадку и иду дальше.
7: После семинара всем хотелось поделиться впечатлениями. Председатель Ессентукской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Александровна Разжевина отметила, что проведение таких мероприятий очень полезно.
6: Мы пригласили из Ставрополя специалиста-реабилитолога. Я считаю, мы сегодня, наше общество, члены нашего общества, узнали от Анастасии очень многое полезное для себя. Хотя я была в Волоколамске на реабилитации. Но Анастасия нам очень много чего сегодня нового рассказала, показала. Вот. Мы очень довольны. Я думаю, члены нашего общества меня поддержат.
7: На нашем мероприятии присутствуют новые члены общества слепых Ессентукского. И очень бы хотелось в первую очередь от них услышать комментарии по поводу сегодняшнего мероприятия. Насколько оно полезно для вас?
10: Потихонечку зрение садится. Пограничное зрение, скажем, у меня так, но ощущаю то, что падение зрения чувствуется. И услышал информацию, что сегодня будут проходить занятия ходьба с тростью. Конечно, для меня это было все буквально ново. Я не представлял, как с ней ходить, как ею пользоваться, в каких случаях ее использовать. Она у меня только лежала дома без действия. Сегодня, когда специалист объяснил положение, тактику, способ применения ее, когда, как, какие действия рук должны быть. И пройдя вот этот сегодняшний небольшой обзор, небольшой курс, уже есть положительные моменты. Теперь я думаю то, что можно смело пользоваться, практиковаться и самое главное, наверное, не бояться. И все будет хорошо.
11: Как вас зовут?
10: Дмитрий Петрович.
12: Здравствуйте. Тамара Анатольевна, я недавно в этом обществе, вообще в Ессентуках недавно. И сравнивая свои занятия по ориентированию в Волоколамске с тем, которое сегодня получила здесь, хочу сказать, что намного полезнее именно здесь и практическая часть. И очень много таких нюансов было озвучено, на которые надо обращать внимание. И для меня было все полезно. Сотрудник очень говорил так, не как теоретически, а как человек, который прошел это сам. Учился ходить с тростью, и поэтому очень ценное и полезное занятие было. Благодарю.
11: А вот что теперь изменится в вашем пользовании белой тростью принципиально? Вот что вот для себя самую такую изюминку удалось услышать?
12: Ну, очень полезно было передвижение по платформе железнодорожной. Как двигаться. Хотя я всегда приглашаю сопровождающего от железной дороги, и это очень помогает. Вот. Но самой иногда сама захожу, мне необходимо заходить. И

0: Вот, и с 17 лет я, ну, ничего особо не знал. Вот, и только в 21 год мне поставили первую группу инвалидности, потому что долго не хотели. И рассказали про общество слепых как раз-таки. В июле я вступил в общество слепых. Сейчас скоро будет год, как я вступил в общество слепых. Вот, и с ориентировкой с тростью я тоже совсем не знал, как пользоваться ей. Пользовался, ну, сам, как знал примерно, понимал. Вот, и сейчас Настя объяснила, как делать правильно, как легче ориентироваться, как ее правильнее держать. Вот. Это реально очень стало легче ей ориентироваться. Сразу можно найти все доступно, то есть и как переходить через дорогу, чтобы водители понимали, как легче это все найти, пройти. Очень доступно объяснила, какие бывают трости, какие есть насадки, как подобрать трость, правильно рассказала, хотя никто из до этого, скажу же, никто не рассказывал. Честно говоря, первый раз об этом узнал сейчас. Спасибо, Настя. Спасибо, что организовали такое мероприятие, Наталья Александровна.
1: А теперь давайте поближе познакомимся с Анастасией Хвычевной-Федорюк, специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС.
2: Анастасия, расскажите немножко о себе, о вашем пути во Всероссийском обществе слепых.
3: Меня зовут Федорюк Анастасия Хвычевна. Я в обществе слепых состою только второй год. Мой путь начался с того, что когда я уже была с инвалидностью, когда я уже почти теряла зрение, у меня тогда на тот момент была еще пока вторая группа, я начала искать возможности где-то общаться с людьми, такими, как и я, да, ну, чтобы у кого падает зрение. Я не знала, что в нашем городе, оказывается, давно есть общество слепых в городе Ставрополь. Чисто случайно в поликлинике на осмотре у офтальмолога услышала и пришла, вступила. Вот. И так получилось, что после того, как я год как была в обществе, я волонтерила, я детям проводила все возможные мастер-классы в нашей местной организации. Я уже на тот момент была действующим специалистом. У меня специальное дефектологическое образование высшее, которое я получила уже с инвалидностью по зрению. Сейчас расскажу, как вообще я к этому пришла. И получилась такая возможность, появились квотируемые рабочие места у нас в обществе. Мне предложили стать специалистом по реабилитации культурно-массовым мероприятиям. И вот с августа того года я теперь действующий сотрудник местной организации Всероссийского общества слепых города Ставрополя. А вообще мой путь к слепоте, как я говорю, ну, конечно, утрируя, но что делать, начался таким образом, что я вообще вижу плохо с детства. Всегда была в очках, читать в очках могла, без очков не видела. С 2016 года я резко начала слепнуть. Сначала я потеряла левый глаз, он у меня теперь даже на свет не реагирует, и начал добавляться правый глаз. На момент 2016 года у меня было минус 16 на правом глазу. И получается, к 2019 году я потеряла правый глаз, у меня оставалось буквально 400 сотых, как врачи сказали. То есть мне тогда дали в 2019 году вторую группу, мне пришлось уйти с работы, я работала тогда замначальника почтового отделения связи у себя в городе. И начала понимать, что я не могу сидеть дома, да, мне скучно, мне надо быть полезной, хотелось быть полезной. И думаю, надо же, мне вот у меня есть какие-то навыки, какие-то общение, я всегда общительный человек, очень люблю руками делать. И думаю, надо помогать таким людям, как я, потому что я столкнулась с тем, что я не знала, что делать, да, вот куда мне идти дальше, как мне быть, как брать трость, да, вообще, как с ней ходить. И в результате я поступила у нас в городе, в Северокавказский федеральный университет, на специальную дефектологию, магистратуру, которую с отличием я закончила. Работу я начала как специалист-дефектолог в одной из организаций некоммерческой в городе Ставрополь. Работала с детьми с разными нозологиями, то есть с разными инвалидностями, но не слепыми. И потом уже, когда вот сама начала хуже терять зрение, да, учиться с тростью ходить, я с ней только третий год хожу, я заметила, что таких специалистов у нас и в крае, и в регионе нет, да. Ближайшие, куда отправляют, Волоколамск. Они все могут, да, к примеру, поехать в Волоколамск. Это, да, надо уехать из города, да.
2: Ну, во-первых, очередь.
3: Да, очередь, во-первых, точно, да, Юля, спасибо. Во-вторых, представьте, не каждый может на 3 месяца, да, из своей жизни вычеркнуть, да, какой-то ритм жизни. Я начала учиться сама в Ставрополе, как могла, по навыкам. Потом у нас получилось, что от особого взгляда к нам в Ставрополь приехали.

0: обучать. Я прошла небольшой курс, мне тогда похвалили, потому что те навыки, которые я сама, да, приобрела, хождение с тростью, интуитивно, получились правильные. Мне просто направили на путь истины. И после того, как я закончила магистратуру, я решила дополнительно пройти переподготовку тифлопедагогика. И вот там я еще азы, да, мобильности с белой тростью получила дистанционно. Я училась дистанционно, потому что я не хотела уезжать из этого в Москву на целый год, представьте. Я рада, что есть такая возможность для нас. И вот теперь, работая в местной организации, я пытаюсь тому, чему я научилась сама, научить других людей, потому что не у всех есть возможность уехать. А те навыки, которые приобрела я считаю, они очень доступны, и больше шансов людям изучить то, что я даю. Я не хочу себя похвалить, но я считаю, когда человек сам имеет ограничения, да, какие-то по здоровью, тем более, вот, к примеру, проблемы со зрением, да, и он показывает таким же людям на своем примере, как он ходит, да, и что он умеет, людям как-то, мне кажется, более доступно это объясняется и понятно.
1: Как возникла идея проводить обучающие семинары в местных организациях края?
0: Ну, вообще, идея возникла не то, что проводить семинары, а общаясь со многими из других местных организаций, да, потому что я уже за эти 2 года многих людей познакомилась, да, узнала, слыша, что я бы хотела научиться, да, с тростью, я бы тоже. Не у всех есть возможность поехать. И так как у меня люди оценили, что есть неплохие навыки, да, у меня, вот пришла такая идея однодневно в ближайшие районы, да, командироваться и приезжать, такие вот знакомительные реабилитационные мероприятия проводить, где люди могут получить азы, да, и дальше уже практиковать, как себя вести с белой тростью.
1: Сегодня мероприятие проходит в Ессентуках. Расскажите о ближайших планах на будущее. Где дальше вы будете? Куда вы дальше поедете с этим семинаром?
0: Честно, планы большие, но все зависит от запросов. Если у других местных организаций будут запросы на то, что такое однодневное мероприятие нужно, то, конечно, будем. Но насколько я знаю, с кем я общалась, есть, конечно, в планах. Это местная организация Георгиевска города, чтобы такое мероприятие прошло. Также это местная организация города Минводы, Александровский округ. Но это будет, конечно, не совсем быстро. Планируется по возможности, по загруженности, то, что у меня есть и основная работа. И по запросам мы будем, конечно, выходить на контакты.
1: Такие семинары планируется проводить только со взрослыми незрячими или ученики школ и дети-инвалиды тоже будут включены?
0: Честно, есть такой план, но это тоже, хочу сказать, Юлия, это по запросу. Вот здесь запрос мы реализовали. Если будут запросы из учебных заведений, да, нашего края, и я смогу кому-то чем-то помочь, я буду только рада. Потому что, я считаю, делиться надо, и чем больше мы будем помогать людям, тем больше добрых дел мы сделаем.
1: Да. Но дело в том, что чтобы сделать запрос, да, на проведение такого семинара, нужно владеть информацией о том, что можно такой запрос сделать, да? То есть тут получается замкнутый круг.
0: Да.
1: Вот. А есть ли какие-то планы по предложению проведению таких семинаров в организациях? Ведь они же должны как-то узнать о том, что запрос-то сделать можно.
0: Честно, пока об этом не думали. Теперь хочется задуматься после вашего вопроса.
1: Ну, вот я приведу пример, да, вот есть Кисловодский медицинский колледж.
0: Да.
1: Какая там существует проблема? Очень многие студенты сейчас приезжают в Кисловодский медицинский колледж после обычных школ. Некоторые обучаются на дому дистанционно, да. Некоторые обучаются в массовых школах. Беда в том, что если раньше дети обучались все в школах-интернатах, они уже более-менее были подготовлены, то современные студенты, они в принципе не подготовлены, если они не обучались в интернатах, да, обучались инклюзивно. Учебные заведения не хотят связываться с реабилитацией. Да? Они обучают, но заниматься параллельно еще и реабилитацией никто не хочет. С чем студент поступил, например, в Кисловодский медицинский колледж с незнанием компьютера, с невладением белой трости, с тем он и выйдет. А это очень затруднит его дальнейшее продвижение по жизни, да, трудоустройство и дальнейшую социализацию.
0: Да.
1: Вот. Ну и вот в связи с этим и хотелось бы задать вопрос, будут ли с вашей стороны не только ожидания запроса, но и предложения провести такие семинары?
0: Ну, скорее всего, наверное, предложения будут, но так как, смотрите, я просто сотрудник, да, обыватель, как говорится, то это нужно решать, конечно, не на уровне обычных, да, сотрудников, это надо решать, конечно, на уровне руководства. Поэтому данный вопрос, я думаю, нужно будет сначала обсудить, наверное, с председателем краевого ВОЗ, с членами правления краевого ВОЗ, и в дальнейшем, я надеюсь, наверное, получится сотрудничать. А идея, кстати, очень, да, хорошая, и я согласна, такое нужно, потому что я почему же, еще раз повторюсь, я занялась, да, таким обучением, потому что я вижу, что нужны такие специалисты, у нас в регионе таких нету. И так как мне квалификация позволяет, я тифлопедагог, да, я дипломированный коррекционный педагог, и у меня есть база, да, и тем более навыки, которые я сама за 3 года научилась. И поэтому я считаю, есть смысл мои навыки, мои знания воплотить в реальность и дать возможность другим людям пользоваться этими знаниями и навыками.
1: Тростью пользуются многие незрячие, которые уже давно члены, да, ВОЗ, да. Бывают ли какие-то моменты, когда удается удивить даже опытных пользователей белой тростью?
0: Да, бывает. Особенно те, кто ходят с тростью со старой школы, это когда постукиванием, да, ходят. Ага. Они очень удивляются, как я вроде не постукивая, а просто ходя с тростью, просто вроде катя ее впереди, я понимаю, что это бордюр, да, я понимаю, что это переход, я понимаю, что это какое-то препятствие.
1: Ага. Ну вот я могу о себе сказать, о своем сегодняшнем пребывании на занятии. Да. Вот я пользуюсь тростью очень многие годы уже. Я обучалась и в Волоколамском центре реабилитации, в Санкт-Петербургском центре реабилитации. Я никогда не задумывалась, что не нужно резинку надевать на руку. Вот Анастасия Хвычина, первый специалист, который об этом сказала. И, наверное, есть какой-то опыт, почему вы к этому пришли. Ведь очень многие люди, да, наоборот, считают и пользуются тростью. Берем тросточку, резиночку от тросточки наматываем на руку и вперед. Да, вот поделитесь, да, своим опытом, почему вы сами этого не делаете и не рекомендуете другим.
0: Первым делом я сама этого не делаю, потому что я так же, как и другие обыватели, взяла свою трость, и когда первый раз в руки начала с ней ходить. Это еще была, я называю ее бесплатная трость, которую мне государство выдало. Это сейчас я хожу уже с крутой тростью, которую я сама себе купила. Решила сделать себе такое вложение. Я тогда тоже думаю, ну резиночка удобна на руку. И я наткнулась на кочку, и я выбила себе сустав. Это было очень больно. Поэтому я поняла, так, что-то я делаю не так. Наверное, надо резинку не трогать. Потом, когда вот именно уже обучалась на тифлопедагога, и вот были основы мобильности с белой тростью, у нас такая была дисциплина, там как раз и говорилось о том, что везде, где есть вот эта резинка, она оказывается для фиксации, особенно для складных тростей, которые мы складываем, да, чтобы собрать ее и зафиксировать, чтобы она не разъезжалась. И вот теперь пытаюсь на своем примере других людей учить, что не надо этого делать.
1: А как так получилось, что вот задели за кочку и...
0: Получается, резинка же была на руке, я задела за кочку, я даже, кстати, тогда еще и трость неправильно держала, потому что я... Сама же училась, это потом я узнала, как правильно держать трость, уже когда училась на тифлопедагога. Вот. И прослушав курсы Марты Любимовой, кстати, от «Особого взгляда», им большой респект, потому что очень классные курсы по мобильности с белой тростью у них проходят. И получается, я наткнулась и, получается, потянула на себя руку, да, и резинка, получается, мне сдавила, она же у меня на кисти была, она сдавила кисть. Я попыталась стряхнуть эту резинку и перехватить трость. И получается, резинка впилась, и я дернула и резко выбила сустав. Вот так. Из-за кочки. Да. То есть, получается, резинка мне как фиксатор была. Угу. Зафиксировала сустав, и я его выбила. Вот так.
1: Да, это грустная история. Вот, поэтому я думаю, что многие радиослушатели задумаются, стоит наматывать резинку на руку или нет.
0: Да, рекомендую этого не делать.
2: Безусловно, встречается много скептиков, которые считают, что нет смысла проводить однодневные семинары по мобильности с белой тростью. Ведь обучение ориентировке для незрячих – это очень долгий процесс. Но мы искренне верим в то, что такие встречи могут помочь незрячим преодолеть страх передвижения с белой тростью и станут отличной мотивацией для их дальнейшей самостоятельной практики.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 25 июня, на часах 14:30, и это значит, что в эфире звучит программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем привет, наши дорогие радиослушатели.
1: Ну что ж, экзамены уже позади. Впереди по всей стране выпускные балы. И для абитуриентов начинается самая жаркая пора. Время выбирать профессию и поступать в вузы. И сегодня у нас в гостях человек, который отлично знает, как ставить амбициозные цели и добиваться своего. Вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по плаванию, мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя, привет!
2: Привет!
3: Здравствуйте!
1: Варя, и самый такой первый вопрос, обычно который мы всем задаем нашим гостям в студии. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех наших слушателей, кто, возможно, только знакомится с твоей историей, как в твоей жизни появилось плавание.
3: После окончания первого класса в 2016 году я просто пришла на занятия по плаванию, ну и мне понравилось.
2: И с тех пор ты так регулярно и посещаешь тренировки?
3: Да.
1: То есть это занятие по плаванию у вас от школы или просто какой-то кружок, или как это вообще организовано?
3: Это спортивно-адаптивная школа. Угу. Получается, у нас есть друзья у семьи тоже. А они с нами в садик ходили. Uh-huh. Они уже, получается, Олег заканчивал второй класс, по-моему. Uh-huh. И он пришел туда раньше. Еще был мой одноклассник, тоже пришел туда раньше.
1: Они тебе разрекламировали этот вид спорта?
3: И одноклассницы, да. И они как бы ходили, мы потом тоже захотели пойти.
1: А скажи, пожалуйста, попробовать. Ты когда пришла плавать, у тебя были уже какие-то навыки, умения, что-то ты умела уже плавать самостоятельно?
3: Сейчас только на воде держаться.
1: Только на воде держаться, ага.
3: Я уже толком не помню.
2: Из какого класса или из какого возраста ты начала уже участвовать в каких-то более-менее крупных соревнованиях?
3: Ну, на спартакиаду всероссийскую я поехала в 9,5 лет.
1: Ого, ничего себе. Здорово.
3: Ну, там республика спорт не такая сильно серьезная.
2: Давно.
1: Ну да, серьезно соревновалась.
3: Ну, в 18 году.
1: В 18 году. Да. Здорово. Было страшно ехать первый раз?
3: Почему-то вообще нет. Я вообще не волновалась перед соревнованиями. Для меня это было больше как что-то интересное, там удовольствие получить.
2: Угу. Новые впечатления, наверное, какие-то, да?
3: Ну да.
1: А тогда давай к последним событиям вернемся на пару месяцев назад, к мартовскому чемпионату России в Калуге, где ты устроил настоящий триумф. Как ты сама сейчас спустя время оцениваешь свое выступление?
3: Ну, почему-то у меня ощущение, что мне было легко.
1: Угу.
3: Легко в плане эмоционально. Я не волновалась особо. Единственное, я вот, например, в первый день я не волновалась перед дистанцией 400 метров. Ну, немножко совсем, если только. Перед 50 на спине вообще не волновалась. Я просто пришла, проплываю с огромным удовольствием. Mm-hmm. И все. Единственное, я еще волновалась перед сотней на спине, потому что это моя самая такая важная дистанция.
1: А почему это самая важная дистанция?
3: Ну, просто моя основная.
1: Ага, это твоя основная.
3: Которую я обычно плаваю.
1: Угу, угу, понятно.
3: Больше всего.
1: А ты всегда вот не волнуешься перед стартом? Или выработала уже какой-то себе, не знаю, может быть, ритуал, чтобы не бояться?
3: Ну, я бы сказала, что раньше, наоборот, я не волновалась перед стартами, но сейчас это происходит, к сожалению.
1: Как ты справляешься с этим? Что делаешь?
3: Ну, больше всего меня волнуют мировые соревнования. На них я там уже стараюсь как-то себя успокоить, подумать о чем-то другом. Потому что я понимаю, что волнение ни к чему не приведет, но все равно остается.
2: А какая вот из четырех последних золотых медалей, из этих четырех достижений для тебя самая ценная?
3: Ну, сложный вопрос, надо подумать. Скорее всего, сотня на спине.
2: Угу. Все-таки основной вид плавания, ну, да. Да, который ты постоянно тренируешь. А на дистанции 50 метров как раз вот на спине ты показала время 34.12, да, секунды?
3: Да.
2: Что быстрее официального рекорда мира японки Томоми Ишуры. А
3: да.
2: Что ты почувствовала в тот момент, когда поняла, что произошло мировое достижение?
3: Я это узнала, по-моему, в предпоследний день соревнований, хотя проплыла я в первый день. То есть я узнала это совершенно случайно.
2: А как узнала? Тебе сказал тренер или просто сама решила посмотреть в интернете?
3: У меня есть, получается, ВКонтакте группа, сообщество вот пашлинского плавания. И мамина подруга увидела там запись про то, что я установила рекорд. Мама мне это говорит. А, эта подруга вообще нам пишет, поздравляет, а мы ничего не понимаем, в чем дело.
2: То есть, потом прочитали эту запись, узнала из соцсетей о своем рекорде, да?
3: Да.
2: Круто, слушай, это прям здорово.
3: Потому что я знаю, что там на сотне на спине, например, рекорд 1:13:46. Я проплыла за 1:13:70. Ну, я расстроилась.
2: Это 100 метров, а тут, да, ты имеешь в виду?
3: Да. А на 50 я вообще вышла. Я даже узнала, что эту дистанцию плыву только утром. Потому что там надо было разрядку кому-то присвоить, я уже не помню. Точно.
2: А ты плаваешь 50 метров вольным стилем?
3: Да.
2: И сколько время самое лучшее у тебя?
3: 31:70.
2: Круто.
3: Да. Я вот только в этом году нормально ее улучшила, до этого было не очень хорошо.
2: А, расскажи в целом про вот стили плавания, почему именно на спине, какими ты еще плаваешь? Какой твой самый любимый стиль?
3: У меня спина в целом, я бы сказала, что считается основным способом. Я уже даже не помню, с какого времени. Ну, это как было всегда, так и есть. Ну, кролем я тоже плаваю. 400-ку, 100-ку и 50. Недавно начала плавать комплексом, но не на всех соревнованиях.
2: А баттерфляй?
3: Ну, у меня с ним не все хорошо.
2: Ну, он сложный вообще на самом деле.
3: Ну, такой, да. Я стараюсь его улучшать все-таки.
2: У меня такой странный вопрос есть. Из личного опыта я профессионально не занималась плаванием, но как-то участвовала в соревнованиях как раз вот на спине. А как не биться головой о бортик, когда ты приплываешь к финишу? Как это устроено бывает? Еще развернуться надо, если 100 метров там. Нет, вот если 50.
3: Это понятно. Но просто я-то как бы из спорта слепых. И нас на разворотах и на финише задевают тапером.
2: Что там такое тапер?
3: Человек стоит с палкой такой.
2: Так.
3: На ней какой-нибудь шарик, допустим. И ей за определенное количество грибков, обычно за один, меня лично задевают, и все, я понимаю, и делаю разворот.
2: Слушай, они успевают коснуться? Это же так все быстро происходит, тут доли секунды
3: буквально.
2: Это
3: не все нормально умеют делать. Вот.
2: И потом ты в таком напряженном моменте, ты плывешь, и тут еще тебе надо почувствовать. То есть, получается, по спине, да, тебе попадает удар?
3: Да, по-разному.
2: Удар. А по-разному, то есть это может быть.
3: Да почему? По спине, да, если плыть на спине, но по спине ты не плывёшь.
2: А, ну да, логично.
3: Ну, просто на соревнованиях обычно стоят люди, которые это делать умеют.
2: Ну, вот почему-то на наших, вот сколько там лет, 20 назад, почему-то не было таких людей. Я только головой... ладно, я еще медленно плаваю.
3: Ну, да, те, кто видят, они там флажки смотрят, я так понимаю.
2: Ну, это вот для слабовидящих, да, ты имеешь в виду? На потолке как-то там, да?
3: Ну, и для здоровых спортсменов.
2: А буквально недавно тебе официально присвоили почетное звание мастера спорта России международного класса. Вообще, каково это в твоем возрасте получить столь высокий статус?
3: Ну, я всегда как-то к своим достижениям отношусь так, что могло быть и лучше, поэтому, ну, я порадовалась там минут 5 и все.
1: Угу. То есть ты очень все-таки амбициозная, да? Порадовалась и двигаемся к новой цели.
3: Ну да, у меня обычно это немного времени занимает, эта радость. Если вообще занимает сколько-то времени.
1: А кто тебя поддерживает вот в плавании? Кто болеет за тебя?
3: Ну, семья как бы хорошо к этому относится. Ну, мама со мной, например, на тренировках там помогает, вот как раз таки стапель стоит, еще там возят на тренировки. На всероссийские соревнования ездит.
1: На международные?
3: На международные нет.
1: Угу. А с кем ты ездишь на международные?
3: С тренером.
1: С тренером. Угу. А во сколько начинаются твои тренировки? То есть сколько в день ты тренируешься?
3: Ну, смотря где я тренируюсь. Если я тренируюсь дома, то у меня обычно тренировка с 6 до 7:30-7:40, да.
1: Угу.
3: Потом я еду в школу, потом у меня тренировка с 14:20 до 15:40, и потом еще зал. Вот.
1: А, то есть это тренировка на суше, да, получается?
3: Да. Угу. Вот. Если в летнее время, вот у меня сейчас, например, тренировка с 6 до 7:40, потом тренировка с 3 до 16:20. На сборах обычно это все дольше, то есть там по 2 часа тренировки. Я вот была на сборе в Алуште,
1: угу.
3: И у меня тренировки порой за 2 часа выходили.
1: А как часто сборы проходят?
3: Сборы? Ну, по-разному. Вот, например, в этом году я была на 2 сборах еще только. Сейчас в июле будет сбор, в августе будет сбор. То есть там разница между 2 сборами будет 4 дня, по-моему.
1: Угу. Это удачно, что мы тебя успели поймать с таким графиком плотным.
2: А как твой тренер Варя отреагировала вот на твои последние показатели, на твои рекорды?
3: Ну, я даже не знаю. По-моему, мы решили, что двигаемся дальше, и все.
1: То есть вы не обсуждали это?
3: Ну, особо нет.
1: А расскажи побольше про своего тренера. То есть ты именно вот с самого начала с ним занимаешься, или это были другие? А, с самого начала.
3: С самого начала.
1: Какой он?
3: Вообще
1: строгий?
3: На тренировку пришел. Ну, смотря что делать на тренировке. Если вести себя нормально и все делать нормально, то все будет хорошо.
1: Так, а если вести себя плохо?
3: Ну вот сегодня у меня получилось, что я там немного не то сделала. Ну, тогда понятно уже, не очень все хорошо.
1: А скажи, пожалуйста, а как вот вы занимаетесь с тренером? Как он подсказывает, как нужно где-то улучшить, может, где-то быстрее плыть, где-то там руку?
3: Ну, обычно всегда замечания всякие по технике, например, по скорости всегда это все обговаривается.
1: Ну, то есть пока ты плывешь, он тебе кричит?
3: У нас есть в команде рация, с которой тренер стоит на суше, а мы плаваем с наушниками каждый. И он нам во время плавание, можно сказать, по технике, может результаты сказать, скорость.
1: То есть эти наушники будут задания непроницаемые?
3: Да, да.
2: Интересно.
3: Костная проводимость. Ну, понятно, что на соревнованиях с этим нельзя, но на тренировках это помогает.
1: Жалко.
2: У него рация переключается на всех пловцов.
3: Нет, у нас общий канал просто, и все слышат, просто все.
1: Он говорит там, Варя, быстрее, да? Там.
3: Ну, там бывает, да.
2: Интересно, какие тонкости. А какие еще там приспособления есть?
3: Да, особо больше никаких таких особенных.
1: Там есть ли счастливый купальник?
3: А, ну, это да.
1: Есть? Серьезно?
3: Ну, у кого как, я бы сказала.
1: Слушай, а есть какие-то вот, ну, когда ты действительно выбираешь купальник, какие-то предпочтения, может, ты какие-то больше любишь, в каких-то быстрее плаваешь?
3: У меня, да.
1: Есть, да?
3: Я очень люблю фирму «Арена».
1: Угу, угу.
3: Я обожаю.
2: А какие цели вот вы с тренером ставите перед собой вот до конца этого года?
3: Ну, поездка на чемпионат Европы. Там хорошие результаты.
2: Тебе не ставят задачу? Вот улучшать. Надо победить, там надо там взять золото. Просто хорошие результаты?
3: Ну, нет, в смысле, я имею в виду, если обобщенно. Так-то понятно, что мне, например, сотню на спине, там надо проплыть по рекорду мира, сделать рекорд мира. Надо на ЗМС все это сделать. Ну, заслуженный мастер спорта.
2: А чтобы получить заслуженного мастера спорта, какой должен быть результат?
3: А тут по количеству очков. У меня в прошлом году я ездила в Сингапур, и у меня уже есть, по-моему, 100 очков, нужно 150. То есть мне нужно, например, добрать, занять первое место. Да.
2: А когда ты поедешь?
3: В сентябре.
2: О, уже совсем скоро.
3: Да.
2: Как раз у тебя сборы, и это подготовка к серьезным соревнованиям, правильно?
3: Да. Ну, она, можно сказать, сейчас уже идет.
2: А как относятся одноклассники вот к твоим таким достижениям, рекордам? Это как-то влияет на отношение к тебе?
3: Ну, по-разному, смотря кто. Кто-то радуется, кто-то может сказать там какие-то неприятные вещи.
2: Кто-то завидует.
3: Что я там, например, пловец, вот я тут ухожу с каких-то школьных мероприятий, например, еще что-то. Учителя могут сказать какие-то вещи. Что я там, например, за плавание не очень знаю предмет.
2: А вот когда ты успеваешь уроки делать? Это же разъезды.
3: Ну, например, на сборах я обычно их не делаю. Я приезжаю домой и нагоняю все дома.
2: Угу.
3: Например, когда я уезжала в Сингапур, там был перед этим еще сбор. Я проездила весь сентябрь. Я приехала, я просто сидела, нагоняла все уроки, потому что я еще там заболела, ну, довольно так сильно. И пока там 3 недели болела, или 2,5, их сидела, нагоняла все. По итогу у меня за четверть вышла 1/4, остальное все 5. Это при том, что я училась в школе 2 недели.
2: Да молодец. Прям. Ты в целом с пониманием относятся учителя или какие-то препоны ставят?
3: Ну, есть те, кто с пониманием, но есть и те, кто не сильно готов там.
2: Считают, что их предмет самый важный. Ну да, да, бывают такие учителя. А ты единственная пловчиха в классе? Или кто-то еще из ребят занимается плаванием?
3: В классе есть люди, которые занимаются, можно сказать, плаванием, но больше для здоровья.
2: Угу, оздоровительные.
3: Это 2 человека. Но ходит в основном только 1 девочка. А другая редко ходит. А есть еще девочка, которая раньше занималась, но не сильно долго. И есть одноклассник, который занимается плаванием, у него КМС, но на мировые соревнования он не ездит. И на сборы тоже.
2: С таким плотным графиком, есть ли у тебя друзья, с кем ты общаешься?
3: Ну, особо-то нет, но я думаю, что это от этого не зависит.
2: А одноклассники, вы дружите?
3: Ну, если только общаемся.
2: Угу. А от чего это зависит, на твой взгляд?
3: Да, мне кажется, от характера просто.
2: Варя, тут совсем недавно о тебе вышел документальный фильм «Чувство воды». Каково это со стороны наблюдать за тем, как съемочная группа показывает твою повседневную жизнь, учебу и тренировки? Я посмотрела фильм, он очень довольно-таки необычный, на мой взгляд. Расскажи вообще про съемки, как это все случилось, кто вам предложил вообще этот фильм создать?
3: Ну, я в конце ноября была на первенстве России в Раменском, и нам предложили там... по-моему, практиканты. Ну, короче, ему надо было диплом защищать, работу какую-то в институте, в университете, я не помню уже той тонкости, который учится на режиссера. И вот ему нужно было про кого-то снять фильм. Мы согласились. Он из Москвы к нам приезжал в Екатеринбург. Мы там в школу ходили, на тренировки, дома съемки были. Ездили к бабушке, тоже были съемки. Получается, вот это было в конце декабря где-то, я уже не помню точных дат.
2: Ну, там точно зима, потому что в фильме присутствует снег.
3: Да, но там были подписи, типа, что там, например, это там 15 сентября или 14 сентября. Я думаю, это больше для эффекта.
2: А тебе вообще самой понравилось сниматься в фильме или это утомительное занятие?
3: Ну, интересно.
2: Интересно.
3: Там же было намного больше, например, всяких разговоров.
2: Угу. Да, в фильм вошло гораздо меньше, да?
3: Да.
2: Угу. Фильм называется «Чувство воды». А вот что для тебя чувство воды?
3: Ну, вообще, это просто понятие, которое... Ну, ощущение воды, когда я там, например, плыву, нужно же воду чувствовать. Правильно.
2: А вода тебя расслабляет?
3: Потому что если его нет, скользить, например, не получится. Ну, я бы не сказала, смотря какая вода. Mm-hmm. Вот если там дома в душе постоять, например.
2: Тогда расслабляет, то да.
3: Да, можно расслабиться. И там грустно стало, пошла, постояла, да. А в бассейне особо-то нет.
2: В бассейне надо напрячься.
3: Ну да.
2: А дает вам тренер, ну, как бы, минутку расслабления, чтобы собраться с мыслями, там, я не знаю, отдохнуть чуть-чуть? Или это все только работа, работа и работа?
3: У нас есть режимы, например, на заданиях. И бывает, что, например, между какими-то довольно сложными сериями у нас отдых минута.
2: Минута всего.
3: Ну, например, такое, или пока там задание объясняет.
2: Угу. Вы отдыхаете.
3: Мы стоим, пока бывает, когда задание объясняют.
2: А давай вспомним чемпионат мира в Сингапуре, где вы с девчонками заняли весь пьедестал на 100-метровке на спине. Каково вообще это конкурировать на мировом уровне с подружками по сборной?
3: Ну, я вообще могу сказать так, что я в прошлом году не сильно с кем была знакома, как и сейчас.
2: В принципе, тебе было все равно, да?
3: Да, потому что я ездить на сборы, например, начала только в прошлом году. И до того, как я поехала в Сингапур, я была на двух сборах. Причем на одном из них я была с мамой. Для меня это был первый сбор. На второй сбор я поехала с тренером. Собственно, я пообщаться-то толком ни с кем не успела. Поэтому...
2: А вот сейчас поедешь на сборы, планируешь пообщаться?
3: Ну, я вот в Крыму была на сборах, я там общалась с многими. Я думаю, что получится, надеюсь.
2: Uh-huh. А насколько отличаются вот заплывы где-то у себя в России или вот на международных соревнованиях по уровню стресса и по атмосфере в целом?
3: Лично для меня сейчас уже в России не сильно страшно. Как-то более спокойно.
2: А за рубежом страшно?
3: Да.
2: А какие главные качества характера, по-твоему, помогают побеждать, когда ты выходишь на дорожку против сильнейших пловцов планеты? То есть есть какие-то качества характера?
3: Ну, я думаю, что терпение, стрессоустойчивость.
2: Это важно, да.
3: Внимательность. Моя большая проблема.
2: Ты невнимательна?
3: Да. Очень.
2: Отвлекаешься?
3: Да.
2: Что-нибудь.
3: Все время.
2: На что
3: всегда
2: отвлекаешься?
3: Да хоть на что. Вот даже на экзаменах там, например, все время отвлекалась. Для этого, скорее всего, четверку и получила по-русскому.
2: Какой-то звук тебя отвлек?
3: Нет, просто мысли разные.
2: Угу.
3: Пишу сочинение, думаю уже совершенно о другом.
2: Вот мне всегда было тоже интересно, когда спортсмен плывет, о чем он думает? О чем ты думаешь, когда плывешь?
3: Я
2: на соревнованиях?
3: На соревнованиях?
2: Угу.
3: Сложный вопрос. Я обычно вообще могу о разном думать. Могу вообще не думать. Могу думать уже быстрее, вы там доплыть, или мне что-то бывает страшно. Я просто подумала про технику, например.
2: А про технику
3: про
2: думаешь?
3: Скорость. Ну, бывает, да.
2: Бывает иногда.
3: На соревнованиях обычно я думаю, всегда стараюсь.
2: Угу.
3: Там, например, руки там прямые, вот это вот ноги быстро работают.
2: Руки, ноги, положение, все, да, быстрее.
3: Все вместе.
2: Да, главное не запутаться.
3: Да.
2: Что куда. И развернуться вовремя.
3: Ну, это не так сильно сложно.
2: А как устроено вот в целом тренировки спортсмена по плаванию? Это вот только занятие в воде или туда входит какая-то общая ОФП, там, подготовка, не знаю, зарядки, растяжки, бег, не знаю, что еще входит?
3: Ну, получается, есть вода, перед ней обычная разминка. Ну, каждый обычно на свое усмотрение делает, какую конкретно. Ну, потом вода. Зал, ну, там, например, растяжки, корпус,
2: там, работа... Тренажерный зал, может быть, нет?
3: Ну, когда как, бывает. Там руки, например, мы очень часто работаем с резиной руками, там, чтобы грибок отработать, захват качественный, окончание грибка.
2: Ну, то есть там с резинками плаваете, да?
3: Нет, с резинками мы тоже плаваем, но вот на суше мы тоже с ними работаем. Ну, другие, понятно, другого вида, но тоже работают.
2: Ну, которые утяжеляют, да?
3: Прыжки. Прыжки тоже довольно много. Ну, вот корпус, уже говорила, растяжка, руки. Ну, довольно много. Бывает бег еще. Вот.
2: Это все на суше, я так понимаю.
3: Ну,
2: разминка.
3: Да. Про воду... Нет, это не только разминка.
2: А, не
3: это
2: только разминка и ОФП, да, получается?
3: Ну, да. А в воде это вообще там много чего бывает. Про воду я еще даже особо-то не сказала. Вот говорю, мы в воде можем разные там этапы подготовки делать. Там разные задания, соответственно.
2: А сколько ты обычно проплываешь за тренировку?
3: Ну, в зависимости от того, когда это. Ну, вот, например, на сборе я была. Я там проплывала где-то, ну, 5.5, 5.900 было. За один день у меня было там, в один день как-то было 2 тренировки. На одной я проплыла 5.100, на другой 5.900. Вот. А дома, так как времени не сильно много, вот, например, я сегодня проплыла 4, когда это бывает 4 с лишним, но не больше.
2: Километра?
3: Да.
2: Ничего себе.
3: Мало очень дома, ну, получается, по сравнению со сбором.
2: Такие крупные масштабы. А, Варвара, а пиши вот свой идеальный выходной, когда не надо думать о тренировках, о секундах.
3: Я очень люблю гулять. Я очень люблю читать книги. Ну, точнее, я обычно либо читаю, если у меня есть возможность там книгу взять большую, либо на дисплее что-то могу скачать. А так я обычно очень много слушаю книг. На сборах, например, на выходных дома. А, я очень люблю еще ходить в парфюмерные и косметические магазины.
2: Такие.
3: Я коллекционирую парфюмерию.
2: Мой человек. Я предлагаю чуть-чуть прерваться на песню, а потом уже продолжим наш разговор.

0: Молодежный эфир.
1: Мы продолжаем эфир на радио ВОС «Молодежный экспресс». А сегодня у нас в гостях, я напомню, вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по пароплаванию и мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя нам рассказывает много что интересного, и как раз мы остановились на том, что Варя делает в свободное время. И у меня тут как раз возник такой вопрос. Варя, расскажи, пожалуйста, слушателям Радио ВОС, какими технологиями, приложениями или гаджетами ты пользуешься в быту, в учебе, ну, чтобы максимально быть независимой? Вот ты рассказывала, что ты книги читаешь. Расскажи поподробнее, какие устройства ты используешь?
2: Ну, я использую обычный телефон, часы умные, наушники. Вообще моя любимая вещь. Ну, у меня еще есть брайлевский дисплей, которым я пользуюсь не сильно часто, потому что, например, на учебе у нас в основном учебники на бумажных носителях.
1: Вы обучаетесь по Брайлю, правильно, в школе?
2: Да, да. Но иногда мне хочется почитать, я там могу дисплей взять. Или, например, я что-то читаю в телефоне, и мне на слух я не могу воспринять какие-то вещи. Ну, я пользуюсь VoiceOver'ом. Это программа для озвучивания элементов на экране. Если я с помощью VoiceOver'а что-то понять не могу, например, на английском, я могу взять дисплей и с помощью него попробовать что-то понять.
1: То есть ты подключаешь дисплей к смартфону?
2: Да, просто по Bluetooth, да. А так в основном у меня просто часы, телефон и наушники.
1: А компьютер ты используешь?
2: Нет. А почему? Не знаю, почему? Я хотела все надо купить ночью. Да я бы сказала, что пока да.
3: А расскажи, какие ты любишь выбирать жанры книг, что слушать?
2: Ну, по школе обычно классика. Последнее время я читала Паустовского много, потому что нужно, например, к экзаменам подготовиться, но мне это и самой было интересно, потому что у него все рассказы очень реалистичны.
3: Ну, для души.
2: В целом, это и для души тоже. Когда-то я люблю читать просто что-нибудь летнее, например, беру, открываю те же Яндекс.Книги, ну или вообще сезонные. Открываю Яндекс.Книги и читаю первое, что мне попадется.
3: Ты упомянула, что любишь парфюмерию и собираешь коллекцию. Я просто тоже собираю коллекцию.
2: Ой, это уже интересно.
3: Давай это обсудим. Как много у тебя... Ну, уже
1: экспонатов.
3: Да, экспонатов в коллекции.
2: Больших флаконов, я думаю, около 29-30.
1: Что, Марьяна, поборола тебя, Варя? Нет?
3: Ну, нет, ну, примерно. Примерно так же.
2: А пробники у меня есть там, например, по 1,5 миллилитра. Я, например, на рандеву, там, аромабутик, вот эти магазины. Я заказываю очень часто пробники. И у меня там их уже, наверное, штук 70 набралось. Вот. И... Да. Еще хочется очень много.
3: Я понимаю, хоть можно и в бесплатный магазин сходить, да, вот все это послушать, но пробник это надежнее, ходить никуда не надо. Можно несколько раз сделать подходов, да.
2: Проблема в том, что, например, в магазинах очень мало тестеров. Я заметила сейчас такую вещь, что в той же Литуаль, например, очень мало всяких тестеров. Я тут была в аэропорту Краснодара еще, и там был дьюти-фри. Когда я возвращалась из Алушты. И там стоял аромат, о котором я очень мечтала. Я очень мечтала его послушать, потому что там очень интересные ноты. От Каролины Эррера появился новый аромат «Ла Бомба». И там есть нота «Питахай». И мне очень интересно, что это вообще из себя представляет. Мне еще его тут сказали, что он очень классный. Я подхожу с мамой, она... Я такая, о, он есть. Я говорю, а послушать-то можно? Она говорит, пробника нет, только стоят уже флаконы.
1: Кто-то унес, видимо.
3: Так и у нас я и появляются в коллекциях флаконы без затеста даже.
1: С надписью «тестер», да?
3: Нет, которые мы купили вслепую, что называется.
2: Ой, я уже этого никогда не делала. Мне один раз хватило. Я больше так не делала. Я покупаю миниатюрки, я покупаю пробники. Вот я, например, сейчас очень хочу эту лабому купить в формате пробника, там, 1.5 миллилитра.
1: Угу. А есть какие-то любимые ароматы, прям, которые особенно нравятся? Какие?
2: У меня есть аромат, которым я могу пользоваться каждый день просто. Но у меня есть одна фишка, что я, когда мне понравился аромат, почему-то либо его снимают с производства, либо он дорожает в 2 и более раз. Происходит именно вот так.
3: А какой это аромат твой
2: любимый? У меня любимый аромат — это Carolina Herrera. И у них есть линейка Good Girl. И там именно Supreme.
3: Которая в виде туфельки.
2: Да, в виде туфельки, но она черная с блестками, по-моему. Mm-hmm. Вот это вот прям моя любимая.
1: А ты вот говорила, что ну, книги слушаешь, а музыку ты слушаешь?
2: Да.
1: Какую?
2: Бывает.
1: Есть любимая?
2: Абсолютно разную. Mm-hmm.
1: Ну, разную. Приведи пример там. Я не знаю.
2: Ну, могу начать слушать. Да вообще хоть как. Могу иностранное слушать, могу русское слушать. Могу слушать поп, могу рок слушать. Вообще без разницы.
3: А танцы? Любишь?
2: Нет.
3: Почему? На школьные дискотеки не посещаешь?
2: Один раз побывала, поняла, что с меня хватит, я не буду больше туда никогда приходить. Мне это скучно, мне это неинтересно. Общаться толком мне было не с кем. Поэтому вот.
1: До эфира мы с тобой разговаривали о твоем будущем. Ты планируешь пойти в 10-11 класс, а потом как ты планируешь распорядиться своей судьбой? Куда ты хочешь пойти учиться? Думаешь? А есть какие-то варианты, да, между которыми ты выбираешь?
2: Ну, я тут что-то задумалась насчет того, что получить образование массажиста ради того, чтобы потом просто оно было.
1: Угу.
2: Ну, это такой вариант, просто чтобы было. Может быть, пойти на адаптивную физкультуру. Тоже есть такая возможность. Но пока больше ничего не придумала.
3: Ну, ты
2: пока вот думаю.
3: Планируешь связать свою жизнь дальше вот со спортом, с плаванием?
2: Не надо будет смотреть. Пока не знаю.
3: Ну, как с такими рекордами. И ты можешь уйти просто в массажисты?
2: Да почему? Просто для себя же интересно.
1: Ну, ты же потом работать, наверное, пойдешь.
2: Ну, это понятно,
1: надо же будет зарабатывать на хлеб.
2: Я бы сказала так, что в наши дни, я думаю, профессию очень можно спокойно сменить, потому что, например, сейчас же есть много всяких онлайн-курсов, академий вот этих всяких, которые предлагают курсы абсолютно разные.
1: А ты любишь учиться, да?
2: Которых вот ну, да.
3: То есть...
2: Смотреть, чем хотя. Я не люблю гуманитарные предметы, они у меня вызывают просто неприятные чувства. Точнее, нет, я люблю гуманитарные предметы, только английский и только географию. Остальное я все не люблю. Мне... Вот математика, физика, это да, это я люблю. Это интересно.
1: Я хотела заметить, что география, знание географии и английского языка для спортсменки международного класса — это очень хорошие, мне кажется, навыки.
2: Я скажу так, я английский не знаю.
1: Не знаешь?
2: Нет.
1: А не пробовала, когда вот на соревнования ездишь, с кем-то пообщаться, поговорить, потренировать свой английский?
2: Ну, особо мне было некогда, но я помню одно самое интересное вещь. Я была в Мексике, и там была волонтер, которая могла меня отвезти в раздевалку. Ну, то есть мне надо было переодеться.
1: Угу.
2: У меня вылетело из головы, как по-английски раздевалка. То есть я помню, как примерочная. Но я ж не, скажу хорошо, я примерочная. Что дальше? Непонятно. Может, поймут, не поймут, не знаю. Еще с американским вариантом это вообще все. Я не знаю.
1: Так, в общем, как ты вышла из ситуации?
2: Да я никак не вышла, она меня поняла. Приходим, она мне говорит, что это bedroom. Угу. Ну, то есть я подумала, что это спальня. Я стою такая у двери, что происходит?
1: Где я?
2: Потом я зашла, захожу, а там ванная. Мне так стало смешно, но вы ничего себе. Вы говорите вместо ванной спальня, Я туда захожу, там как ванная.
1: Может, она тоже не носитель языка?
2: Вот я испугалась, но я-то поняла сразу это.
1: Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты переносишь вот такие длительные перелеты? Потому что все-таки в Мексику, например, лететь, это же очень долго и несколько рейсов.
2: Да, вот это как раз сложная тема. Потому что, например, когда я летела в Мексику, мне нужно было долететь из Екатеринбурга до Москвы. Это, ну, примерно 2 часа 30 минут. Ну, примерно.
1: Угу.
2: То есть я до туда долетела и всю ночь просидела в аэропорту. Потом я полетела из Москвы в Стамбул примерно 4,5 часа. Потом в Стамбуле что-то около часов 9. Просто в аэропорту. Но там хорошо хоть был бизнес-зал, в который мы пошли.
1: Угу.
2: Ну, понятно, за плату.
1: Угу.
2: И потом, вот самое сложное, это было из Стамбула в Мехико. Там угу. было 14 часов, но мы по итогу в самолете провели около 17 часов, потому что у нас была аварийная посадка в Амстердаме.
1: Угу.
2: И самое интересное, что когда мы приземлились в Амстердам, нам за где-то полчаса об этом сказали на английском, что у нас проблемы с GPS, там такое что-то. По итогу мы сидим в самолете и уже говорят, там, через 10, там, через 20 минут полетим. Уже потом дошло до 50 минут.
1: Угу.
2: Вот когда мы прилетели, мы поняли, что мы опоздали на свой самолет из Мехико в Гвадалахара.
1: Угу.
2: Нам пришлось в аэропорту находиться 9 часов. Мы купили билеты и полетели уже до Гвадалахара примерно за полтора часа. Но это для меня было очень тяжело. Ну, как и для всех остальных, кто туда летел. Mm-hmm. Потому что разница в Мексике с Екатеринбургом по времени 11 часов составляет. Я приехала когда домой, мне было очень сложно восстановить свой режим.
1: Ну, это прям такой тяжелый перелет, который занял несколько дней, да, получается?
2: Ну, получается, да. Вот в Сингапур я летала, там было проще. Мы летели из Москвы в Абу-Даби, там... часов 5 где-то. Потом часов 12 или 9. 9, да, часов были в Абу-Даби. И потом летели из Абу-Даби в Сингапур около 7-8 часов, я уже не помню.
1: Ты, наверное, читала, да, все это время?
2: Да. Я читала, слушала музыку. Просто сидела.
1: А ты вот уже посетила много стран, да, за границей. В какую хотела бы вернуться как турист?
2: Ну, знаете, я посетила с помощью плавания только пока две страны.
1: Две страны.
2: Это Мексика и Сингапур. В Мексику бы я ни за что не вернулась, потому что мне не понравился климат. Мне было очень тяжело, потому что там днем было 37 градусов, когда мы находились, и палящее солнце. Утром было прохладнее, а вечером были грозы и холодно, и очень сильные дожди.
1: Mm-hmm.
2: Было довольно тяжело, но плюс еще вот время. В Сингапуре мне понравилось намного больше. Там было и днем, и ночью, по-моему, 29 градусов.
1: Комфортно, да?
2: Но там очень сильная влажность, как будто хамам какой-то. И там очень было интересно, мне понравилось. Просто вот это необычная погода для меня. Вот. Но я все соревнования ходила и говорила о том, что я хочу гулять. В итоге вечером после последнего заплыва мы пошли гулять. Я прошла 15 минут, поняла, что ко мне прилипает футболка, ко мне прилипают шорты, потому что там такая влажность, как в хамаме.
1: И ты передумала гулять?
2: Ну нет, я прошла еще. А в последний день было самое веселое. Мы объехали 3 магазина Apple.
1: Да. Ты что-то прикупила себе?
2: Я очень хотела определенные наушники. Их там не было, потому что их разобрали. Они были самые новые. Я так расстроилась просто. Потом я уже в Абу-Даби. У нас там была пересадка где-то полтора часа или два. Я не помню уже. И там в Duty Free... или как этот магазин называется. Короче, оказались наушники вот эти, которые я хотела. Мы бежали, брали эти наушники. Мы их по итогу взяли.
1: Мечта осуществилась. Уже...
2: Да. Ну, понятно, я там еще два аромата купила.
1: Приложение к наушникам.
2: Один, который... Ну, нет, точнее, два аромата я купила до этого. Еще купила кроссовки.
1: Угу.
3: Два аромата. А удавалось ли что-то, ну, какие-то достопримечательности посмотреть вот в Мексике, в Сингапуре?
2: В Мексике вообще нет, мы там не гуляли, потому что было очень мало времени. В первый день мы просто пытались как-то акклиматизироваться. Потом...
1: Ну и разница во времени, да, я так понимаю, да, все-таки очень существенно
2: больше
1: влияет.
2: После этих перелетов. Там классификация международная, старты. В общем, ничего не получилось. А в Сингапуре, ну, мы сходили до парка. Еще я погуляла по торговому центру, который находился прямо в отеле. Там был 5-звездочный отель, и в нем 3-этажный торговый центр. Это было очень необычно для меня.
3: Mm-hmm.
2: Там очень много разных продуктов, например, было, которые у нас сейчас достать очень сложно. Я просто очень люблю киндер. Там оказалось разные все эти от него
1: вкусности. В смысле, само яйцо, да, любишь?
2: Нет, я люблю...
1: Шоколад.
2: Определенную вещь, да. Я люблю шоколад, но больше всего я люблю от киндера Макси Кинг. Вот это самая любимая моя вещь. Там пироженка, у нее вверху орехи, а внутри карамельная начинка. Я прям люблю.
1: А ты вообще сладкоежка?
2: Особо нет. Но я обычно сладко ем только, когда у меня стресс. Так обычно очень редко. Ну или когда у меня все нормально, я могу там пойти что-нибудь вкусное съесть, но не более того.
3: А есть ли у тебя какая-то вот диета, запреты, как у спортсменки?
2: Ну, пока что нет.
1: Все разрешает кушать?
2: Пока что да.
3: Mm-hmm.
2: Еще я очень люблю кофе. Но я его пью очень редко.
1: А какой ты, ну, именно кофе, там, американо, капучино?
2: Я люблю американо.
1: Угу.
2: Чисто американо, желательно покрепче максимально.
1: Оно тебя бодрит?
2: Нет. Мне наоборот спать хочется.
1: Наоборот спать хочется.
2: Я это пью, чтобы расслабиться, и мне хорошо.
1: А бывают такие дни, когда вот, ну, прям вообще не хочется идти на тренировку? И можно ли вообще пропустить тренировку? Или такого не бывает никогда?
2: Такие дни у меня бывают. Я бываю очень зла. Я встаю, думаю о том, что я ничего не хочу, меня все злит. Ну, я просто беру и иду, потому что я понимаю, что, ну, пропускать просто нельзя, потому что, ну, как я тогда достигну своих целей?
1: Да, действительно, это прям очень важно быть таким целеустремленным.
3: Ну, да, и волевым. И волевым. Без силы воли никуда.
1: И прям ни одного случая не было, чтобы ты пропустила, когда, ну, тебе было лень?
2: Ну, я пропускала... Нет, из-за лени я не пропускала, я пропускала по болезни, но уже когда прям понимала, что мне совсем плохо. Вот. Ну, и были ситуации, когда, например, у нас как-то сломалась машина, и не было возможности просто приехать, уже поздно прям было.
1: А ты живешь в городе?
2: Я живу в Екатеринбурге, а тренировки у нас в Пышме. Пышма — это, ну, как город-спутник Екатеринбурга, то есть для того, чтобы доехать до тренировки, нужно проехать около 12 километров. Mm-hmm. Это не сильно долго, но вот нужно. И у нас, если ехать от дома до тренировки на общественном транспорте, у нас это очень неудобно просто.
1: Mm-hmm. А вот. Школа, я так понимаю, тоже в Верхней Пышме находится?
2: Школа, да, находится в Верхней Пышме. От школы до бассейна около 5 минут.
1: А, то есть можно, в принципе, пешком добежать?
2: Ну, нет, лучше на машине. Я не успеваю никогда. У нас там, потому что школа заканчивается в 14:10, а тренировка в 14:20. Нам уже там просто успеть бы хотя бы 30 минут.
1: Купальник одеть успеть, да? А, Варя, если бы ты могла вернуться назад во времени и дать совет самой себе в самом начале спортивного пути, что бы ты себе сказала?
2: Не паниковать по каждому поводу.
3: А ты была паникершей?
2: Ну, я бы сказала, что я, когда у меня, например, на тренировке что-то не получилось, например, я очень сильно начинаю из-за этого переживать. И по итогу получается, если у меня что-то не получилось, то потом не получается все из-за этой паники, которая мне мешает делать какие-то вещи.
1: А ты, ну вот если, например, где-то отдыхаешь, там на водоеме плаваешь?
2: Ну, я вообще очень редко где-то отдыхаю.
1: Угу.
2: Ага. Угу. А, ну, когда, например, вот я

0: Ну, почему? Потому что ориентиров нет, сложно на открытой воде плавать.
1: Нет, просто не люблю. Почему-то мне кажется, что это не очень как-то хорошо. Я начинаю сомневаться уже в себе, насколько я хорошо
2: что
1: это делаю.
2: Что они будут оценивать, сейчас посмотрят.
1: Да, что это кажется, вот я тут плохо делаю, там плохо делаю.
0: А сестра старшая у тебя или младшая?
1: Младшая, она занимается спортивной аэробикой.
0: О, две сестрички-спортсменки.
1: Ну да.
2: А на море ты бывала?
1: Да, я была на море довольно много раз.
2: Как
1: первый раз я ездила.
2: Морская вода и волны.
1: Морская? Мне нравится. Но я в Турции, например, была 4 года. Но я уже толком не помню. И, собственно, спортсменом я тогда не являлась. Но мне там понравилось. А потом я 4 раза с семьей ездила на машине в Анапу. Точнее, в Витязево.
0: Из Екатеринбурга, да, вы ездили?
1: Да, мы ездили на около 2700 километров или 2500 километров. Мы с семьей вообще очень любим путешествовать, когда это возможно. Но сейчас, в последнее время, конечно, это уже очень сложно. Но раньше, например, мы ездили на озера с ночевой, на море, мы ездили на машине. Мы вообще очень любим передвигаться, куда-то ездить, какие-то впечатления получать. И когда у нас еще был с сестрой не такой график, как сейчас, да, мы, например, летом отдыхали, мы ездили на море. Вот, и было очень круто.
2: А сейчас
1: на озера мы тоже ездили.
2: Из-за жесткого графика тренировок не получается теперь.
1: Если никуда не ешь, я бы сказала, кроме здоровья.
0: Только на международные соревнования, да?
1: И... Ну, в смысле, с семьей я уже редко куда-либо езжу. Например, к бабушке могу поехать. Вот. Она у меня живет в поселке, 125 километров нужно ехать. Мы там, например, в субботу после тренировки моей выехали, и в воскресенье вечером приехали.
0: А есть у вас домашние животные?
1: Да. У меня есть кот.
0: Кот.
1: Ему 10,5 лет.
0: Как вот. Его зовут?
1: Его зовут Томас. Томас. Но я его сейчас называю Томасик почему-то, я не знаю.
0: Как называешь?
1: Я его называю Томасик.
0: Томасик.
1: Да. Так-то он Том вообще. Он Том, Томас, ну, как обычно, по-разному, короче, называют. А, вот, он, по-моему, британский, ну, какая-то смесь.
0: Угу.
1: То есть у него нет документов.
0: Документы, это, усы, лапы, хвост.
1: Ну, да.
0: Варя, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала молодым ребятам, которые прямо сейчас ищут себя, сомневаются в своих силах или боятся сделать первый шаг к мечте?
1: Надо пробовать себя, если есть такая возможность.
0: Пробовать и ничего не бояться. Самое главное, не паниковать, мне кажется, правильно?
1: Да, это да, обязательно.
0: И все получится.
1: Это очень мешает.
0: Ну что ж, к сожалению, наш эфир не спеша подходит к своему завершению. Варя, огромное тебе спасибо за то, что нашла время и возможность прийти к нам в программу «Молодежный экспресс». Мы от всей души хотим поздравить наших радиослушателей и тебя в том числе с ближайшим Днем молодежи 27 июня. Он состоится. Поздравляем тебя с окончанием 9 класса. Надеемся, что у тебя... Впереди большое будущее. Мы будем за тобой приглядывать.
2: Да, приходи делиться своими рекордами.
0: Успехами, да. Я думаю, что через год мы тебя снова позовем и уже обсудим, каких успехов ты добилась еще и что ты будешь делать дальше. Спасибо тебе большое.
1: Вам тоже спасибо большое. Было очень приятно.
0: Спасибо. Эту программу провели для вас Мария Арнопольская и Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОС в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОС акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области «Регион, рожденный победой». Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОС. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторине. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС, второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Великие слепые. Даяна Шур, первая леди джаза.

Белых вокалисток среди высшего джазового эшелона можно пересчитать по пальцам одной руки. И первое имя, которое приходит на ум – Даяна Шур. За десятилетия творческого пути она заглянула во все уголки музыкального мира 20 века и попробовала силы практически во всех стилях. Построив звездную карьеру на джазовых композициях от 40-х до 60-х, незрячая исполнительница 5 раз была номинирована на Грэмми и 2 раза становилась обладательницей золотого граммофона – высшей награды международного музыкального мира.

0: stopping me.
1: Будущая знаменитость Даяна Шор родилась 10 декабря 1953 года в городе Такома, штата Вашингтон. Вместе с братом-близнецом появилась на свет раньше срока и была помещена в специальную камеру-инкубатор. Дальше рассказывать вряд ли стоит. Чуть больше кислорода и потеря зрения на всю жизнь. Вполне банальные вещи, что-то похожее произошло со Стиви Уандером.
2: Рассказывая о младенчестве, Даяна вовсе не плачет. Она благодарит судьбу за то, что Бог сохранил зрение ее брату, а ей он дал талант.

0: Всю жизнь Даяну Шур окружала музыка. Ее родители, люди среднего достатка, обожали джаз, поэтому в их коллекции можно было отыскать пластинки Дюк Эллингтона и Дины Вашингтон. Отец Дэвид Шур, будучи полицейским человеком, казалось бы, с жестким и грубым характером, часто играл на пианино.
1: Даяна вспоминает: «У нас дома постоянно было включено радио. Понравившиеся мелодии мы покупали на пластинках. Я любила доставать их из конверта и чувствовать потрясающий виниловый запах. Это было прекрасно».
0: С 2 лет она пела, а позже, самостоятельно научившись играть на фортепиано, начала аккомпанировать. С легкостью подбирала мелодии на слух, подражая голосам, услышанным с родительских пластинок. Включала классику Элвиса Пресли и Битлз. Главной же вдохновительницей талантливой девочки стала Дина Вашингтон. Она могла слушать ее днем и ночью, повторяя за урожденный Рутли Джонс ноту за нотой.

last.

0: В детстве маленькой Даяне пришлось не так-то легко, как может показаться. В воскресенье ей одной приходилось уезжать из родного дома в школу-интернат для слепых детей и возвращаться в такому лишь вечером, в пятницу. Неудивительно, что, несмотря на слепоту, девочка очень быстро стала самостоятельной.
1: Когда я поняла, что могу проявлять эмоции через пение, это стало открытием и для меня, и для окружающих. До этого старшие смеялись надо мной. Никто не верил в мой талант и не видел в моих способностях ничего сверхъестественного. Я отлично помню свою первую учительницу. Она тоже была слепой. С ней я узнала основы гармонии и познакомилась с классической музыкой, а также научилась играть на фортепиано всеми пальцами. До этого я пользовалась только тремя.
0: В 10 лет Даяна прошла прослушивание и начала выступать в отеле Holiday Inn, исполняя популярное тогда кантри.
1: Я помню курящих, пьющих алкоголь людей, их разговоры. Но при этом у меня не было отрицательных эмоций. Атмосфера была приятной.
0: Она, не боясь, выходила на сцену в вечернем платье и так кокетливо вставала перед микрофоном, что все гости понимали, перед ними восходящая звезда. К тому времени юная певица собрала собственную коллекцию пластинок и поняла, что из всех стилей ей ближе всего джаз. Через 8 лет на свет появился ее первый сингл «Dear Mommy and Daddy». Спустя еще несколько лет певицу можно было заметить на джазовых концертах вдали от дома, а в 1975-м, после прослушивания у трубача Дока Северинсона, лидера группы Tonight Show, Даяна солировала на джазовом фестивале в Монтере. Это был поворотный момент в судьбе молодой девушки. Ее исполнение песен в стиле госпел запало в душу приглашенному в зрительный зал известному тенору-саксофонисту Стэну Гетцу. Он тут же нашел Даяну за кулисами и предложил ей принять участие в конкурсе талантов в Белом доме.
1: Спросите, что ответила Даяна? Конечно, да. Да, да, да и еще раз да.

0: Второе выступление в Белом доме в 1982, которое транслировалось по телевизору, принесло Дайане Шур контракт с компанией звукозаписи GRP, которая в 1984 выпустила ее дебютный альбом «Diddles». Таким именем ее ласково называла мама.
1: Yes, I'm feeling mighty lucky.

Следующие 13 лет вместе с компанией GRP Шор записала 11 альбомов, в том числе победивших на Грэмми. «Таймлесс» 1986 года и запись с оркестром «Каунта Бэйси» 1987, занимавшую первое место в списках продаж джазовых альбомов в течение 33 недель. Спустя 7 лет на свет появился популярнейший сборник «Heart to Heart» — совместная работа с королем блюза Би-Би Кингом, занявший первую строчку в списках продаж всех музыкальных направлений.

Список альбомов Шур настолько многообразен, что выделить один или два довольно сложно. Тем не менее, прекрасен дуэт с трубачом Мейнардом Фергюсоном в проекте «Swinging for Sure». Бесподобная интерпретация песен, написанных Даяной, в соавторстве с эстрадной звездой Барри Манилоу для альбома «Midnight». Наконец, латиноамериканскими мотивами привлекает внимание пластинка «Surefire» 2005 года.

0: Наиболее личный из альбомов Дайаны Шур – сам «Other Time», выпущенный в феврале 2008 года. Он посвящен ее матери, Джоан, рано ушедшей из жизни.
1: На диске есть уникальная запись разговора маленькой Дайаны с матерью, в котором малышка обещает спеть маме ее любимую композицию «Дэнни Бой». Спустя время она сдержала слово.
2: Diane, do you know the song Danny Boy?
3: I'm gonna record this, Mama. The song, just for you, Mom.

0: Со временем все, что когда-либо говорили тебе родители, и все, чему они тебя учили, начинает приобретать другой, высокий смысл. Ты в одночасье понимаешь, в какой обстановке они росли, учились, работали и как смотрели на окружающий мир, ностальгирует Даяна.
1: Для того, чтобы полностью окунуться в детские годы, Шур включил в пластинку 2008 года песни Джорджа и Айры Гершвинов, Ирвинга Берлина, Сэмми Кана, Роджерса и Хаммерстайла, добавив запись композиции «September in the Rain» в собственном исполнении, сделанную в гостинице Holiday Inn в 1964 году.

Мы подобрали весь материал заранее, но во время репетиции могли что-то добавить или убрать. Композиция «Blue Skies» стала любимой благодаря импровизации в конце, где я удерживаю длинную ноту.

0: Даяна Шур вспоминает: альбом «Some Other Time» возвращает к истокам моего джаза. Не то чтобы я когда-то забывала свои корни, просто порою меня уносило в сторону.
1: Действительно, Шур частенько критикует за переход от джаза к поп-музыке. Но нельзя ее причислить к тому или иному направлению. Творческая палитра Даяны Шур многообразна, поэтому не случайно, что кроме почитателей джаза и попсы, ее любят поклонники смув-джаз, инструментальной и вокальной поп-музыки, основанной на джазовых средствах выразительности.

0: Даяна Шур пела в дуэте с Рэем Чарльзом, Майнардом Фергюсоном и его оркестром, а также в 1998-м ей выпала честь выступить на концерте, посвященном памяти Фрэнка Синатры, который знал и ценил певицу. Говорят, однажды он сказал Шур: «Если бы я мог, я отдал бы тебе глаза».
1: Даяна Шур много гастролирует, выступает на самых престижных сценах мира, бывает в России. В ноябре 2001 года она спела на концерте «Джаз встречается с классикой» под аккомпанемент Московского симфонического оркестра в зале имени Чайковского. Выступая на пресс-конференции в российской столице, Даяна сказала, что хочет посвятить выступление жертвам 11 сентября, а собранные средства передать семьям погибших. Под руинами башен-близнецов Шур потеряла трех близких друзей.

0: Даяна Шор дважды становилась обладательницей премии Американской академии звукозаписи как лучшая джазовая вокалистка и трижды номинировалась на нее. В 1999 она завоевала первое место на международном джазовом фестивале в канадском Монреале, где одна из первых получила награду имени Элла Фицджеральд. В 2000 году она осуществила турне по Европе и была удостоена премии Елены Келлер за персональные достижения. Кроме покорения музыкального Олимпа, Даяна активно занимается общественной работой. Например, принимает участие в работе DILC, организации, которая занимается учебными разработками для детей с ограниченными физическими возможностями.
1: Почему-то некоторые считают, что малышей с инвалидностью не следует учить многому. Совершенно не согласна с этим мнением, возмущается Шур.
0: Совсем немного времени остается у знаменитости на себя. В свободное время Шур ухаживает за двумя кошками, а еще прыгает с парашютом.
1: Как-то на гастролях в Гонолулу один журналист заговорил со мной о скайдайвинге, а потом предложил почувствовать ощущение свободного падения. Я согласилась. Когда прыгнула из самолета, мои ноги крутились, словно я ехала на велосипеде. Воздух раздул щеки, а лицо горело, как в лихорадке.
0: Откуда столько энергии? Даяна признается, что черпает ее из музыки.
1: Говорит, когда нахожусь на сцене, чувствую благословение.
0: Сегодня знаменитые джазовые, блюзовые и эстрадные фестивали мира считают за честь видеть в числе гостей Даяну Шур. За карьеру она сумела не только взять лучшее от разных стилей музыки, но и стать в каждом из них заметной персоной. Поэтому, если вам говорят, что Даяна Шур – джазовая вокалистка, не верьте. Скорее, она вокалистка с большой буквы, которая умеет петь все, что угодно, но предпочитает джаз.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
5: Теплые ветра Краснодара.
6: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы хотим представить концерт инструментальной музыки «Два голоса, одна душа». Для вас сегодня выступит победитель всероссийских музыкальных фестивалей и конкурсов Владимир Власюк. И сейчас я с удовольствием предоставляю ему слово.
7: Дамы и господа, приветствую вас. Большое спасибо, что вы здесь. Аплодисменты вам. Вы знаете, я раскрою небольшой секрет. Вот, казалось бы, такое объявление, концерт, лауреат и все такое. А представляете, я не знаю в полной мере, что сегодня прозвучит. Почему? Вот правильно задали уважаемые слушательницы вопрос и зрительницы. Так, дело в том, что я буду сегодня играть музыку не только, которая состоит из четко прописанных нот, но в том числе и джазовую музыку, где, как известно, любой уважающий себя джазмен, то есть музыкант, исполняющий джазовую музыку, играет что? Импровизацию. Так вот, какая будет импровизация в каждой из джазовых композиций, будет зависеть от вас, уважаемые зрители. Потому что я буду делать все возможное, чтобы передать свое желание воплотить музыкальные задумки на этом концерте, а ваша реакция будет меня мотивировать на то, чтобы делать это как можно лучше. Соответственно, более ярко импровизировать, интересные какие-то музыкальные фразы исполнять и мысли до вас доносить. Ну что, поможете мне? Отлично. Но и почему я начинаю с аккордеона? Да, потому что на этом инструменте, вот у многих сложился стереотип, что можно там, не знаю, на деревенских свадьбах там играть какие-то народные песни, исполнять, аккомпанируя или даже ужас сатирами. Но сегодня я вам постараюсь доказать, что на этом инструменте можно исполнять абсолютно любую музыку, все равно в каком стиле, в каком жанре. Главное это делать качественно и с душой. Спасибо большое, что вы здесь и будете слушать мою программу. Для вас играет Владимир Власюк.
6: Кемпферт, love.

0: давай вот покушаем джазовое начало.
1: Секунда. В Кейптаунском порту.

0: А вот для следующего номера мне потребуется очень много сил, потому что у номера такое название, вы сейчас все услышите.
1: Эллингтон и Дом на Тин — это просто пустяк.

0: Зацепин. Песня про зайцев.
1: Кто знает слова, поднимайте, пожалуйста.

0: Все, пожалуйста, аплодисменты еще. Дадим немного отдохнуть нашему замечательному музыканту.
1: Спасибо большое. Да, вы знаете, так можно хорошо импровизировать.
0: Геворкян, Арцах. Обработка для аккордеона Владимира Власюка.

0: Спасибо большое. Поверьте, это было просто. Но благодаря вам, что туда получилось.
1: Маньянте. Аккордеонная бугель.

0: Вот видите, на аккордеоне можно и скрипичную музыку исполнять. Только надо немножко подумать и кубиков 15 позаниматься. Ну, я, правда, учился 16, там, включая консерваторию, вот так немножко, но... Но я думаю, после того, как вот прозвучали такие пьесы, и вроде получилось неплохо, на записи потом послушаю, себя покритикую, поругаю, может даже нецензурно, но вы этого все равно не услышите. И интернет не просвет. Так, в общем, меня зовут Владимир Власюк. Я человек, который практически не видит с детства, но, как видите, музыкант. Играю на аккордеоне, на фортепиано и делаю аранжировки, инструментовки, оркестровки, сотрудничаю с разными музыкантами. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев играл, хоть он и не музыкант, но все знают, кто он. Но я вам скажу вот что, что являюсь лауреатом более 25 музыкальных конкурсов, причем профессиональных, включая все российские. И это среди видящих людей. Единственный конкурс лауреатом первой степени, в котором я стал, это в городе Рязани, поверь в себя, вот там соревновался я с людьми с инвалидностью. Все остальные мои звания, награды и так далее, получены в соревнованиях абсолютно на равных началах с людьми, которые видят. Вот, теперь немножко у кого я учился в Курском музыкальном колледже интернета слепых, у Юрия Викторовича Понятина по классу аккордеона, у Вячеслава Борисовича Гордеева. Вот есть Надежда Гордеева, Наталья Гордеева, известные пианистки международного класса. Вот их отец, это мой первый фортепианный учитель, уже, так сказать, в осознанной музыкальной деятельности. Я музыкой с 8 лет занимаюсь. Но я думаю, по игре слышно. Сейчас я вам все вот это дело расскажу. В Ростовской консерватории я учился у Людмилы Васильевны Варавиной по аккордеону и у Татьяны Борисовны Гаташовой по фортепиано. Татьяна Борисовна Гаташова – это преподаватель заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Васильевича Шишкина, пианиста мировой звезды. Вот так. Но консерваторию я не закончил. Почему не закончил? Хотя учился исключительно на отлично. Потому что нужно было покупать свой инструмент, нужно было искать спонсоров, нужно было питание, проезд, проживание и так далее, участие в конкурсах, в том числе зарубежных по всему миру, от США до, я не знаю, там, Страсбурга и Зальцбурга. Вот, не нашлось людей, которые захотели дать мне денег. И, в общем-то, тогда у меня было двое детей, сейчас у меня трое детей, пришлось с консерваторией. Моя супруга абсолютно ничего не видит, но она великолепная как человек, и как семьянин, и как подруга, и как супруга. В общем, замечательная женщина, с которой мы вот уже в браке 14 лет. Ну а мне в этом году, 28 августа, исполнится 35 лет. Сегодня, давайте я не буду болтать, а буду играть, потому что еще несколько номеров на аккордеоне, а потом на рояльчике. Так что предлагаю окунуться в мир музыки. И нам сейчас наша очаровательная, замечательная ведущая в этом поможет. Приветствуйте ее.
1: Ну а мы продолжаем. Абрео, тико-тико, обработка Владимира Власюка.

Сейчас Владимир приходит за рояль. И как выразился сам Владимир, мы с вами услышим что-то невероятное. А пока давайте, конечно же, искупаем в аплодисментах. Бурных аплодисментов. Иоганн Себастьян Бах. Хорошо темперированный клавир. Две прелюдии из первого тома. До мажор и до минор.

0: Эдвард Грик. Норвежский танец номер 2.
1: Нет, давайте еще одну прелюдию сыграем.

Лигран, the windmills of your mind. Мельницы твоей души. Обработка Владимира Власюка.

Nat King Cole. This morning it was summer. Этим утром было лето. Обработка Владимира Власюка.

наш концерт продолжается, и Владимир возвращается к аккордеону. Веласкес, бессо ме мучо, целуй меня крепче.

0: А вы не могли бы ответить на вопрос, какой вам инструмент ближе? И можно ли такой так как-то выделить?
1: Нет, для меня оба инструмента близки, мне интересны. Я еще и бывает падаюсь, пою, но мне много петь из-за заболеваний, связанных со зрением, нельзя, потому что начинает там голова болеть. Я не умею мало работать, я работаю очень много. Вот. Но на аккордеон и фортепиано для меня равны. Вот сегодня рояльчик был немножко туговат, у меня немножко, ну это ладно, всякое бывает. Вот я свой цифровой Роланд поленился привозить, потому что он большой, но если в следующий раз меня пригласите, то тогда я думаю, что и свой бойцовый Роланд, с которым я выступаю с разными кавер-группами, с авторскими коллективами, на студиях материал записываю. Вот с ним мы сыграем. Потому что тут на рояле мне сегодня больших усилий стоило некоторые виртуозные вещи играть. Потому что очень-очень тугая механика, надо ее чуть-чуть переставить. Но надеюсь, я справился и вам понравилось.
0: Ну а мы продолжаем.
2: Песню
1: мог бы спеть хотя бы? Нет, я сейчас не распев, лучше не надо. Потому что когда вокалисты не распеты, то не стоит.
0: Ну, мы, наверное, услышим вас еще в следующих концертах, когда будем вас приглашать.
1: Да. Ну, давайте сыграем.
0: Борозум, Бразилия.

синт.

0: Спасибо большое. А вот кому-нибудь сейчас, если я не ошибаюсь, в списке будет произведение, которое является одним из очень непростых музыкальных испытаний.
1: Итак, Моцарт. Ронда а-ля Тюрка. Джазовая версия.

0: Ну что ж, дорогие друзья, моя разминка закончена, теперь играем по-серьезному.
1: Братья Покрас, казаки в Берлине!

Шахнув. Карусель.

Идельсон, Хава Нагила.

0: На этом концерт инструментальной музыки «Два голоса, одна душа» подошел к концу. Для вас сегодня выступал Владимир Власюк.
1: У нас сегодня был очень замечательный концерт, шикарное исполнение. От души благодарим, зрители все довольны.
0: Да.
1: Дай Бог тебе в жизни всего хорошего, успехов и творческих успехов. Молодец.
0: Приходите еще к нам.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: А вообще учились в школе, это чья?
2: Да, я немножко Ростовской консерватории. А родился я на Украине, в городе Шепетовка, и учился в Киеве. Но потом меня заметили, пригласили вот в Россию, она меня замечательно приняла. Но я тоже немножко поработал, что она меня приняла. Вот примерно так, как вы на сегодня на концерте. Да?
4: Теплые ветра Краснодара.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание. Радио ВОС.

0: сайте Радио ВОС.
1: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
2: Здравствуйте! Сегодня 29 июня 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых совместно с полномочными представителями, руководителями санаториев и учреждений Всероссийского общества слепых было посвящено завершению отчетно-выборной кампании в региональных организациях. Это очень важный и очень серьезный процесс, который мы с вами завершили и завершили в те сроки, которые были установлены. Последние три региональные организации – это Луганская республиканская организация Всероссийского общества слепых, Якутская республиканская организация и, конечно, Донецкая республиканская организация завершили выборы в региональных организациях Всероссийского общества слепых. Сейчас подводятся итоги, формируются отчетные документы, протоколы и, конечно, анкеты делегатов на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Важная и очень большая работа была проведена нашей организацией. И я думаю, что 24-й съезд достойно завершит эту отчетно-выборную кампанию в ноябре 2026 года. О чем мы будем разговаривать на центральном правлении 30 июня 2026 года. Хочется сказать, что вопросы, которые сегодня волнуют Всероссийское общество слепых, это прежде всего те проблемы и моменты, которые являются образующими, и это наши местные организации, по завершении выборов которых мы завтра примем свое постановление. По всем остальным вопросам постановления будут приниматься уже позднее, но в следующем квартале 2026 года. Ряд наших председателей региональных организаций, актива наших организаций приняли участие в работе съезда и партии «Единая Россия», который состоялся в воскресенье 28 июня 2026 года. Прекрасный, очень полный доклад президента России Владимира Владимировича Путина, руководителей партии и высокая оценка работы тех институтов, которые были связаны именно с партией «Единая Россия», это как институт сторонников и взаимодействие со Всероссийским обществом слепых в этом институте, со всеми проектами. Это очень высокая оценка нашей работы. Хочу также сказать, что наш фильм «Век другими глазами», который был посвящен столетию Всероссийского общества слепых, был показан в пятницу в 17:30 на телеканале «Спас» и, конечно, в 11 часов 26 июня 2026 года тоже на телеканале «Спас». Фильм действительно трогающий, очень хорошие струны человеческой души. Это прежде всего, наверное, доброта, милосердие и возможность людей преодолевать все те барьеры и трудности, которые возникали перед ними вот в период их жизни, в том столетнем варианте развития организации, который мы с вами сегодня видим. Я могу сказать, что завершилось издание книги, трехтомника, посвященного всем тем значимым законодательным актам Всероссийского общества слепых, всем тем руководителям и активу Всероссийского общества слепых, которые создавали нашу организацию, начиная с тех 20-х сложенных годов, довоенных лет и, конечно, в военные годы и послевоенные годы. Мы все-таки с вами отметили свое столетие, и, конечно, это все будет давать возможность нам с вами работать дальше нашей организации, анализировать и жить по тем, наверное, вариантам и документам, которые мы с вами будем иметь вот благодаря этому трехтомнику. Он будет озвучен, и, конечно, необходимость издания его по Брайлю мы еще решим, но я думаю, что все эти вопросы будут закрыты. Выпущено также специальное методическое издание для людей, которые потеряли зрение на СВО, по их реабилитации и адаптации в современном обществе. Изданы 100 поэтов Всероссийского общества слепых к столетию ВОС. Это тоже очень значимый труд, и там звучат действительно очень важные и, наверное, от души слова творческих людей о том, что дало им Всероссийское общество слепых за эти годы. Я могу сказать, что работа ведется и в направлениях, и сегодня выявился больной вопрос по подписным изданиям Всероссийского общества слепых. Мы вынуждены были его обсудить, и он будет доложен завтра на центральном правлении моим вице-президентом Эдуардом Казбековичем Тедеевым, конкретно по вопросу все-таки нормализации этого процесса во Всероссийском обществе слепых. Наши с вами издания должны жить, плоскопечатные, звуковые, такие как журнал «Диалог». И мы, естественно, постараемся сделать квоты и сделать это одним из показателей работы правлений региональных организаций Всероссийского общества слепых. Я прошу обратить на это особое внимание всех руководителей региональных организаций, правлений региональных организаций, предприятий и учреждений Всероссийского общества слепых, которые в обязательном порядке должны подписывать и, более того, делать это и для местных организаций, и для административных различных организаций, для всех тех, кто занимается контактами с нами, ну и, конечно, для руководителей регионов, государственной власти и законодательной власти. И это главное, то, что эти журналы должны присутствовать у них, наверное, в приемных, и для того, чтобы мы с вами могли понимать, что эта работа наша видна и людям зрячим, людям тем, которые, в общем-то, ответственны за то, наверное, как живут незрячие в их регионах, как развивается доступная среда, что делается на российском уровне. И это все, конечно, важно. У нас состоится комиссия в Совете Федерации по делам инвалидов, возглавляемая Светенко, заместителем руководителя Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Мы рассмотрим вопросы по детям, инвалидам по зрению. Да, наверное, не совсем профильный вариант, но я могу сказать, что этот вопрос очень важен. И мы должны, в принципе, принимать участие для того, чтобы затем оказывать содействие нашим выросшим инвалидам по зрению в их социализации, адаптации в современном обществе. Мне хочется поздравить Ивана Владимировича Вишневецкого и в лице его всю ассоциацию руководителей коррекционных школ и учреждений образовательных, прежде всего с выпуском людей, которые инвалиды по зрению с детства и закончили среднюю школу. Вы знаете, я могу сказать, что очень высок процент с хорошими и замечательными результатами. 2 золотые медали и 2 серебряные на 16 человек. 2 золотые и 2 серебряные в школе Грота в Санкт-Петербурге на 17 человек. И я могу сказать, что наша школа, которую возглавляет руководитель ассоциации Иван Владимирович Вишневецкий, в принципе, очень много делает для того, чтобы дети, выросшие в стенах этой школы, полностью понимали современный мир, были физически развиты и, конечно, развиты интеллектуально и получили полный багаж знаний. Вот это главное. Ну а в дальнейшем, я думаю, что уже будучи студентами колледжей и высших учебных заведений, они решат, как им быть дальше и каким образом взаимодействовать, в том числе и с организацией Всероссийского общества слепых, и со всеми теми процессами, которые идут в обществе Российской Федерации. Дорогие друзья, ну, заканчивается первый месяц лета. Он был разный, были жаркие дни, были, наверное, прохладные дни, но это лето. И вы знаете, лето – это маленькая жизнь. Я хочу пожелать вам всем хорошего отдыха в июле и, конечно, в августе 2026 года набраться сил и набраться, наверное, понимания и той воли, по которой мы должны будем решить очень важные задачи в оставшиеся месяцы 2026 года. Ну а прежде всего провести заседание 24-го съезда Всероссийского общества слепых в Октябрьском зале Дома Союзов. Я думаю, что мы сделали очень много. Столько, сколько, наверное, не было сделано за многие прошедшие периоды. Изменилась обстановка, изменился мир, изменилось отношение партии «Единая Россия» к нам всем. И поэтому в период избирательной кампании я еще раз хочу призвать вас всех к тому, что, отдыхая или работая в этот сложный период избирательного бума и разных технологий, вы должны все понимать, что столько, сколько сделала для нас лидер партийной жизни России, именно партия «Единая Россия», не сделал никогда никто. В этот период мы с вами получили практически все. Возможность развиваться и возможность организации и создания новых рабочих мест. И, конечно, все те возможности, которые у нас с вами есть. Дорогие друзья, я прошу вас всех оценить всю жизнь и работу. Я знаю, что период в жизни России идет очень сложный. Нас пытаются спровоцировать, но мы должны пройти через все это с достоинством и, наверное, с тем пониманием организации, которая всегда взаимодействовала с государственными органами, с теми, кто нам реально и не на словах помогал получать финансовую помощь, помогал получать субсидии, помогал реализовывать проекты модернизации наших предприятий, различные гранты, социокультурные мероприятия. И все это благодаря, наверное, людям, которые состоят в этой партии. Сегодня я могу сказать, с учетом решений съезда, с учетом того, что первый этап съезда показал именно ту проблематику и те вопросы, которые сегодня есть, и никто их не скрывал, и реально мы понимаем, что это нужно преодолеть и пережить, и победа будет за нами. Еще раз вам всем прекрасного, замечательного отдыха, хорошей работы и будьте счастливы!
3: Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Мани-мания.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях очередной эксперт, которого я рад представить. Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга Сергеевна, добро пожаловать к нам в эфир уже не первый раз.
8: Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, слушатели.
7: Сегодня мы взяли такую достаточно интересную тему, игровые форматы в финансовом просвещении. Ну и, наверное, давайте начнем с того, что проведем некую грань, чем игровые форматы отличаются от традиционных уроков, лекций по финансовой грамотности, в чем их особенность?
8: На уроках и лекциях мы детям даем знания. А вот в формате игры мы эти знания переводим в умения. То есть в игре ребенок оказывается в ситуации, когда он становится человеком, который должен распорядиться личными финансами или коллективно, например, группой они играют, семью, и здесь им нужно позаботиться о семейных финансах. И тогда они знания, которые приобрели на занятиях, должны применить в игре, то есть на себя эту роль взять и в игре проявить эти знания. И тогда происходит закрепление знаний, происходит перевод в формат «я знаю, я делаю». В игре педагог может поправить, в игре дети могут получить новый опыт. Если они, например, действовали неверно, и результаты игры их не устраивают, то в следующий раз они уже будут действовать по-другому. То есть игра – это безопасное пространство, когда мы можем попробовать, что-то не получилось, поправить, но уже потом в реальной жизни применить, имея эти умения.
7: Для меня форматы игры, они, наверное, самые интересные. И я думаю, что в целом вот сейчас тенденция на геймификацию всех сфер жизни, она присутствует и в финансах в том числе. Но если мы говорим про детей, подростков, ну, особенно, наверное, такой школьный, ранний школьный возраст, все-таки для детей игровая деятельность, она одна из доминирующих. Вот с какого возраста это эффективно делать? Да? Ну, на какой возраст рассчитаны эти методики? От какого периода мы можем начинать?
8: Ну, во-первых, в дошкольном периоде мы вообще все преподаем через игру. Когда я прихожу на занятия к дошкольникам, я приношу не только мультфильмы, ну, конечно, веселую презентацию, но я приношу, например, реальную копилку прозрачную. Мы разглядываем, что туда Миша положила. Миша вообще-то думает, что не только денежки туда надо складывать, но и пуговички симпатичные, понимаете, шарики цветные, потому что все, что красивое, он считает, что это денежки. И дети с позиции, а мы знаем, мы сейчас Мише объясним, вот мы играем в игру, когда мы Мише объясняем, что это не так, мы Мишу очищаем как копилку, мы Мишу снова наполняем монетками, а все, что не является денежкой, мы оставляем в коробочке. Это тоже игра на самом деле. И, естественно, в дошкольном возрасте и в начальной школе дети там, от 5 до 10 лет лучше всего в игре познают форматы финансовой грамотности, да и любых наук. И нам в помощь здесь не только игры, но, например, мультфильмы. Очень хотелось бы порекомендовать, например, мультфильм «Богатый бобрёнок». Это разработка совместная в проекте Минфина России по повышению финансовой грамотности. Но особенность этого мультфильма как раз в том, что он останавливается в процессе показа два раза каждой серии, и дети вместе с родителями или с педагогами принимают решение, как должен действовать герой. И получается, что у каждого мультфильма 4 варианта финала. 2 или 4 бывает. И дети осмысляют, а правильно ли действовал главный герой, вот бобренок, а у него все получилось, а почему не получилось, а может быть, мы неправильное решение приняли. И таким образом дети понимают, что ту информацию, которую они получили в процессе занятия, они вот тут же применили и посмотрели, как оно работает. И это очень хорошо вовлекает их, пробуждает интерес, дает им возможность быть более смелыми в своих поступках, проявить свои знания, каким-то образом их трансформировать. В процессе можно поменять свое мнение, например. И это безопасно. Это ты не потеряешь реальные деньги, а ты можешь посмотреть, как это будет. Или, например, как герой на это отреагирует. Поэтому форматы игры разные. Есть онлайн-игры, есть мобильные игры, есть настольные игры. Но, кстати, мы не ограничиваемся начальной школой, и я сегодня расскажу об играх, которые для подростков от 10 лет замечательно работают. И даже есть у нас разработки для подростков там, до 16 и выше.
7: Ну, я предлагаю как раз уже перевести разговор в такое практическое русло и поговорить о конкретных видах, форматах. Действительно, я думаю, на каждый возраст мы можем что-то подобрать, и взрослые прекрасно играют там, в денежный поток, монополию, и тоже, я думаю, на примере этих игр чему-то обучаются, вполне возможно. Ну и, конечно, вот мультфильмы, компьютерные игры, ну и в целом какие-то ролевые игры на тему финансов, их можно применять, наверное, для любой аудитории. Вот если говорить про школьников, там, средней школы, здесь, ну, наверное, какие форматы вы бы порекомендовали? Можем даже с конкретными примерами.
8: Ну, средняя школа у нас, это ребята от 10 лет, но в этом возрасте мы с ними играем в игры, которые направлены на прокачивание условных знаний с точки зрения применения в семейном бюджете, распределения личных финансов, анализа тех возможностей, которые у них есть, использование своих карманных денежных средств, использование тех материалов, которые направлены на, например, выплату налогов, страхование жизни и так далее. Игры для подростков ориентированы на то, чтобы они знали, как не попасться на уловки мошенников, не стать участником преступной схемы, как распределить свои финансы. Довольно часто подростков интересует заработок и те решения, которые они принимают для того, чтобы заработать денежные средства и проявить себя. На сайте «Мои финансы» — это основной наш образовательный просветительский ресурс по направлению «Финансовая грамотность» — есть интересная игра «Решение на миллион». Оно развивает у подростков и молодежи 14 лет, у подростков и молодежи 14 лет и старше способность анализировать информацию в части организации

0: интересные игры, викторины. Например, ребятам очень нравится. Они здесь могут проявить не только свои знания, но и получить призы за то, что они победили, например. Финансовые колонизаторы, финансовое бинго, финансовый театр есть интересный, потому что он базируется на теме личного финансового планирования, но за пример мы берем персонажей сказок и учим ребят рационально подходить к управлению своими расходами. И сначала мы учим обращаться с личным бюджетом подростка, а затем уже переходим к играм, которые ориентированы на распределение семейного бюджета, и переводим уже, поскольку они знакомятся с темой предпринимательства, с темой налогообложения, повышения своих сбережений при помощи финансовых различных инструментов. Это и мобильные приложения, например, вклад, и страхов, как защититься от рисков, и игра предпринимательства. То есть мы практически можем предложить ребятам и педагогам на занятиях для каждой тематики, которая для подростков у нас зафиксирована в единой рамке компетенций, игру, которая позволит разнообразить занятия и привлечь их внимание.
1: Да, но когда мы говорим про такой возраст, уже в ход идут достаточно серьезные темы, да, которые актуальны и для взрослых. Если мы сделаем шаг назад, вернемся к нашей условно дошкольной и ранней школьной аудитории, то здесь какие форматы наиболее эффективны, с вашей точки зрения? Мультфильмы, например, которые вот мы уже упоминали, или какие-то простые форматы игр, или комбинация этих форматов? Вот здесь что предпочесть не только преподавателю, ну и, может быть, родителю, который нас слушает и уже ответственно хочет подходить к воспитанию своих детей и думает, а вот что бы я сейчас мог уже сделать, во что поиграть, что показать, что, условно говоря, скачать там на телефон или компьютер для того, чтобы там сын или дочь, там, условно, 3, 5, 6, 7 лет мог или могла вовлекаться в финансовое просвещение.
0: В рамках проекта «Родители, дети, говорим о финансах» мы довольно часто проводим родительские собрания, встречи и семейные финансовые фестивали. И я получаю обратную связь от родителей, когда они говорят: вот, вы говорите о том, что нужно с ребенком разговаривать о финансах, но он-то об этом узнает в детском саду, в школе, а нас-то этому не учили. Как я ему должен объяснить? Ну вот действительно, мы формируем пул таких возможностей, когда родитель вместе с ребенком смотрит мультфильмы по финансовой грамотности, замечательные 24 серии смешариков, которые ориентированы на то, чтобы в 3 минуты уложить какую-то важную тему, например, про рациональные покупки, про сбережения, про распределение средств. И потом у нас есть поддерживающая игра со смешариками замечательная, которая позволяет закрепить эти знания. Смешарики в мире финансов. Это браузерная стратегическая игра-симулятор, которая учит детей как раз вот от 6 до 10 лет управлять ограниченными ресурсами и использовать свои финансовые возможности. Там 9 как раз замечательных героев из мультфильма. Детям они знакомы, душевно они очень близки. И ребенок выбирает, за какого персонажа он играет, и 9 раз может проходить вот этот сценарий, когда каждый из героев ставит перед собой долгосрочную цель и идет к ее достижению. Многие ребята помладше хорошо знакомы с таким мультфильмом, как «Три кота». И песенка, мне кажется, звучит в голове у родителей, у которого есть дети такого возраста. И вот на сайте «Финансовая культура», это сайт ЦБРФ по направлению «Финансовая грамотность», есть такая замечательная игра «Три кота. Финансы для детей». То есть в игре ребята от 4 лет могут помочь котятам накопить на запуск своего дела, семейного кафе. И вместе с героями участники узнают, как пользоваться семейным бюджетом, на чем можно сэкономить, как пользоваться банковской картой, там даже есть мошенники. И за пройденные задания ребенка ждут именные грамоты. Их можно загрузить на телефон и похвастаться перед друзьями. Ну вот здесь, конечно, ребят от 4 лет до там, 7 нужна помощь родителей, а дальше ребята уже могут играть самостоятельно. А также у нас очень распространено вот в работе с педагогами, особенно дошкольных образовательных учреждений, я работаю и рассказываю им о сторителлинге. Это когда мы через какой-то знакомый сюжет заходим через историю. Ну, например, ребятам знакомы мультфильмы «Простокваш». Кстати, последние 5 серий, которые вышли в 2025, 2024-2025 году, они посвящены как раз тематике финансовой грамотности. И вот мы знакомых персонажей вовлекаем в какую-то историю. Например, в деревне Простоквашино проложили новые красивые хорошие асфальтные дороги, и уже наш почтальон Печкин мечтает не просто о велосипеде, он мечтает об электросамокате. Давайте подумаем, какой электросамокат нужно ему выбрать. И здесь уже с ребятами начальной школы и

0: даже средней школы, мы рассуждаем об аспектах, где приобрести, в каких магазинах, на какие нюансы покупки нужно посмотреть, что нужно учесть. Сторителлинг помогает также рассказать любую теорию по финансовой грамотности глазами героев и создать знакомую такую атмосферу, в которой проблема разрешается. Например, мы рассуждаем с ребятами начальных классов о настоящих фальшивых деньгах и можем использовать замечательную игру «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена в бесплатном доступе на сайте «Финансовая культура». И ребята от 7 лет помогают девочке Маше и попугаю, помогаю очистить город от фальшивых денег. Они узнают все признаки настоящих денежных средств, отыскивают настоящие фальшивки, опознают и, в общем, проходят такие испытания. И здесь ребенок может проявить свои наклонности такого героя-победителя и заработать призы и подарки для того, чтобы ощутить, что я в этих знаниях уже хорошо разбираюсь. Вообще игр множество, они загружаются и на телефон, и можно на компьютере поиграть. Главное родителям интересоваться и буквально в интернете набрать в строке в поисковой, да, игры по финансовой грамотности для ребенка конкретного возраста и ориентироваться на те сайты, которые я называла. «Мои финансы», «Финансовая культура» и сайт Ассоциации развития финансовой грамотности.
1: Я тут параллельно сижу, себе записываю, потому что, ну вот про мудрого бобренка я еще мультик сам смотрел, а вот хоть серию «Трех котов» мы изучили, мне казалось, вдоль и поперек, но вот про финансовую грамотность, честно говоря, не слышал. Интересно будет посмотреть, зайти на сайт финкульт.инфо. Ну и вот, кстати, про смешариков тоже я что-то краем уха слышал про эту историю, связанную именно с финансовым просвещением, но то, что это целая серия мультфильмов, сделанных по определенной тематике, это тоже для меня открытие, поэтому, ну, действительно, очень интересно, нужно будет тоже вовлекаться.
0: Очень я рекомендовала бы обратить внимание на сайт Финспок. Спокойной ночи, малыши. Знакомая для вас история?
1: Безусловно.
0: Вот. Коллеги создали замечательные серии, 36 мультфильмов, в которых герои «Спокойной ночи, малыши» рассуждают вместе с новым героем, таким грамотным компьютером, про финансовую грамотность. Там же у нас есть игровые всякие формы на сайте Финспок, поддерживающие. И эта игра помогает ребятам не только посмотреть мультик, не обязательно вечером, его можно днем посмотреть вместе с главными героями Хрюшей, Карпушей, Степашкой, познакомиться с главными финансовыми понятиями. В том числе они рассуждают, например, не только про там, банковские карты или деньги, но, например, рассуждают про то, как прокачать свой человеческий капитал. Очень интересная тема. Как защитить себя. Мы учим детей не только финансовой грамотности, но и дружбе, поддержке, взаимовыручке. И вот на этом прям сайте Финспок есть и финансовая азбука, есть игры и такой интересный игровой компонент в этом, в общем-то, большом проекте интересно. И выходят эти мультфильмы на канале «Карусели» каждый четверг.
1: Здорово, здорово, тоже интересно. Я вот еще какой момент хотел бы обсудить, поскольку мы говорим про условного родителя, который, наверное, с финансовой грамотностью может быть знаком не в полной степени. И вот мы ему порекомендовали большое количество ресурсов, мультфильмов, цифровых форматов. Нет ли риска, что родитель скажет: отлично, значит, вот я посажу ребенка перед телевизором, дам ему условный планшет, и пусть он там себе играет, изучает. Вот здесь, во-первых, может ли любой цифровой инструмент, будь то мультфильм, игра, быть каким-то полноценным источником знаний о финансах? Нужно ли родителю вот параллельно с этим участвовать, да, как и ребенок также вовлекаться и, с одной стороны, показывать, что да, я вот с тобой и изучаю вместе, и мы делаем какие-то моменты, я являюсь личным примером, да, и нет ли риска, что вот здесь эта грань между развлечением и обучением, она уйдет как раз в сторону развлечения больше, и как будто полезный компонент может немножко снизиться. Вот как этот баланс соблюсти?
0: Ну, прежде всего, родителю нужно осознать, что в направлении финансовой грамотности работаем много аспектов. На занятиях педагоги могут дать знания. В процессе игр ребенок эти знания переводит в разряд умений. Но долгосрочный навык обращения с денежными средствами, то, чем он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни, он почерпнет из семьи, он скопирует из семьи. Соответственно, родители, первое, о чем мы говорим на встречах, что нужно задуматься о том, какой мы пример показываем детям в плане финансовой грамотности, как мы распределяем бюджет, спорим ли мы с супругом или партнером по поводу денег, находимся ли мы в долговых обязательствах, какой пример мы вообще детям показываем. Для меня очень показательно было взаимодействие с ребятками. Вот в Москве в библиотеке я проводила занятия. Дети были там от 6 лет. Мы смотрели мультфильмы по финансовой грамотности и потом обсуждали, как действовали герои, правильно или нет. Детки были вместе с родителями. И вот я задаю вопрос. Ребят, поднимите руки, а у кого есть банковская карта? Вот они поднимают ручки. Ну, в крупных городах довольно рано у детей появляются карты. Уже, в принципе, от 6 лет многие им оформляют. Но я, как педагог, родителям рекомендую все-таки, чтобы ребенок хотя бы год-полтора с наличными деньгами пообщался и затем уже карту ему отдавать, но обязательно с ним поговорить про правила обращения с картой. И вот я их спрашиваю, говорю, ребята, скажите, пожалуйста, а вот вы в игре, вам нужно заплатить за то, чтобы прокачать своего героя. А там денег вас просят, ну, к примеру, например, 400 рублей, а у вас на карте ваших карманов денег всего 200. Можно ли взять мамину карточку для того, чтобы заплатить в игре? И девочки, которые сидят рядом с родителями, говорят, конечно, нет, это же мамина карта, это чужое, это личное, нельзя брать мамина. А мальчик, который сел, знаете, такой деловой, сел подальше от мамы, я, мол, уже взрослый, он на полном серьезе говорит, конечно, можно. Ведь там у мамы на карте семейные деньги, а я член семьи. И раз мне надо, значит, я и возьму. А у мамы были очень большие глаза, и мы с ней так переглянулись, и я говорю, полагаю, разговор о финансовой грамотности сегодня состоится дома. Она такая, да, и про личные границы. Да-да-да. На самом деле очень важно родителям осознать, что перекладывая обязанность самообразования на ребенка, мы полагаем, что он возьмет, почерпнет чужой опыт. И этот опыт он будет использовать потом в своей взрослой жизни. Поэтому очень важно для родителей осознать, хочу ли я остаться значимым взрослым для своего ребенка, особенно в период подростковости, да, когда он проходит сложную трансформацию, сепарацию, отделение от родителей, но он может в силу своей ограниченной вот такой жизненного опыта, да, попасть в сложные житейские ситуации. И чтобы мы ему прокачали эту грамотность, чтобы мы наполнили его вот жизненный опыт разными историями, разной информацией, примерами, мы должны выстраивать с ним общение на тему финансовой грамотности. Первое и второе, поскольку родители говорят, ну мы же не получали какого-то такого системного образования по финансовой грамотности, все своим умом. Вот, пожалуйста, садитесь вместе с ребенком, играйте в эту игру, смотрите с ним мультфильм, обсуждайте. Мультфильмы сделаны короткие, Смешарики 3 минуты, фиксики 1,5 минуты, Простоквашино, ну, там 5-6 минут. Но это не то время, которое вы можете прям сэкономить, да? Побудьте вместе с ребенком, позадавайте вопросы, пообсуждайте героев. Вы получите бесценную информацию, что-то новое узнаете для себя, дети получат информацию. Вот, например, игра для подростков «Экономикум», да, когда мы с ребятами, которые уже прошли курс по финансовой грамотности, в этой игре должны проявить знания сложных экономических терминов, когда у нас учителя, педагоги и родители на открытом занятии наблюдали, как ребята проходили эти игры, какие они знают термины, какие они знают сочетания, то родители мне честно признались, когда мы проводили награждение уже победителей в этой игре, они говорят, да мы и половины не знаем. А кто же вам мешает, товарищ? Давайте вместе с детьми познавать новое.
1: Я здесь подписываюсь под каждым словом, потому что вижу примеры, когда действительно мы стараемся учить детей одному, а сами показываем пример совершенно противоположный. Это касается не только темы финансов, но раз уж разговор у нас про финансовую грамотность, здесь тоже таких ситуаций хватает. Поэтому действительно у взрослых есть шанс, в каком бы возрасте они ни находились, самим тоже вовлекаться и формировать полезные финансовые привычки вместе со своими детьми. Мне кажется, сейчас для этого все возможности существуют. Мы говорим сегодня преимущественно, конечно, про детскую, подростковую аудиторию, но дети у нас внутри каждого остаются. И я тоже вот люблю, например, настольные игры. Если говорить о конкретных играх, о конкретных форматах, чтобы мы могли порекомендовать, вот если бы вас попросили назвать, там, я не знаю, игру, в которую, ну, точно нужно было бы сыграть каждому. Может быть, она будет не одна в зависимости от возраста. Что бы вы назвали?
0: Вы знаете, я бы назвала игру, вот эта разработка в рамках проекта Минфина России была сделана. Игра называется «Не в деньгах счастье». Я сама принимала участие в апробации и много раз с ней работала. Она сделана для двух возрастов, от 9 до 15 и от 15 и старше. Почему я ее рекомендую? Это настольная игра, она позволяет ребятам в командах играть за несколько семей. И в семье они прокачивают свои навыки, да, устройство на работу, распределение средств, покупка различных благ цивилизации, машина, квартира, получение там каких-то замечательных бытовых приборов, но при этом каждый герой должен не только повышать уровень личного счастья, но игра сделана так, что если ты не помогаешь тому человеку, который с тобой в команде, с тобой в семье, то уровень счастья команды пойдет вниз, и вы не сможете выиграть. В этом плане игра выгодно отличается от зарубежных. Я как эксперт во многих таких игровых формах принимала участие, смотрела игры, которые вот, выпускаются зарубежными производителями, например, по методикам Киосаки, да, там «Крысиные бега» какие-то и так далее, по-разному переводятся. В основном направлено на то, что заработай любым путем. Увеличь свое богатство, иди по головам, значит, забирай все возможности и шансы у окружающих, используй их только для себя. Очень сильно напоминает, знаете, мультик «Чертенок по имени 13». Я думаю, что сейчас вы улыбнетесь, поскольку, да, люби себя, наплюй на всех, и будет ждет тебя в жизни успех. Вот как раз это нам транслируют зарубежные игры. И в этом плане игра «Не в деньгах счастья» очень хорошо поворачивает ребят к тому, что если ты будешь идти по жизни, протягивая руку помощи, не забывая о том, что есть действенная доброта, то есть я не просто хочу помочь, а я делаю шаг навстречу и предлагаю, например, своему партнеру карточку про заработок, вот у меня она выпала, я могу ей поделиться, или я могу там выплатить или погасить кредит за того, кто рядом со мной, ну, я имею в виду, вот они играют за семью, да, мама, папа и ребенок-студент. И тогда они выиграют команду. И вот здесь, мне кажется, прокачиваются очень хорошо и человеческие качества, и финансовая грамотность. И все это в совокупности нам дает хороший результат. Человек выходит в мир, понимая, что он не один, что он всегда взаимосвязан с другими людьми, что надо уметь выстраивать отношения, что надо быть человеком прежде всего и не забывать о хороших человеческих качествах. И мне кажется, эта игра, она замечательно работает и со школьниками среднего звена, то есть там 5, 7, 8, 9 класс, и замечательно со студентами. И вы знаете, такие инсайты у ребят бывают. Вот мы играли в колледже с ребятами, и это, ну, ребята еще не совершеннолетние, 16-17 лет, и вот они в конце подходят, говорят, вот мы тут 6 месяцев распределяли семейный бюджет. Это так сложно. Я вот теперь понимаю, почему мама в начале месяца так переживает, потому что у нее кредитные есть обязательства, и пока она, значит, их не погасит, она вот находится в таком нервном состоянии. Я вот тоже на втором ходу, знаете, кредит взяла, так нервничала, я теперь так ее понимаю. То есть у ребят такие инсайты очень взрослые, у них уже другой взгляд на своих родителей, они понимают, что те в повседневной жизни выполняют сложные человеческие задачи, сложные экономические задачи, и появляется такое вот уважение, терпимость, понимание, что не все просто в этой жизни, да, вот мама делает это так легко, а на самом деле это большой опыт, много ошибок, много шишек, которые, значит, пройдены и получены, и мне кажется, эта игра может быть рекомендована и к использованию в школе, кстати, ее сайты можно совершенно замечательно скачать, распечатать и играть дома, вот, очень рекомендую. На сайте «Мои финансы» она тоже прикреплена.
1: Да, друзья, так что все, кому интересно, мне кажется, и педагоги, и родители могут познакомиться. Кто-то может подумать, такое немножко провокационное название для финансового просвещения «Не в деньгах счастье». Но мне кажется, когда мы говорим про то, что внутри игры зашиты такие посылы, как служение, отдача, да, такие взрослые вещи, это очень здорово. Мне кажется, такие проекты должны находить как можно больше отклика аудитории. Ну и в целом сегодня обсудили очень много интересного контента. Я вот себе уже выписал много и надеюсь, что наши слушатели тоже узнают узнают для себя. Главное, воплотят это в жизнь, посмотрят мультфильмы, поищут игры, да даже просто попробуют чуть больше внимания уделять своим детям, показывая личный пример того, как можно грамотно обращаться с финансами, помня, что просто это один из ресурсов, и не нужно ему какое-то сверхзначение тоже уделять. Ольга Андреева сегодня у нас была в гостях, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Я думаю, что мы обязательно еще встретимся в эфире, потому что огромное количество тем, которые еще есть обсудить. Ольга Сергеевна, спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир.
0: Я была очень рада. До встречи.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. В эфире программа «Аудиокнига».
3: Джордж Оруэлл. 1984. Читает артист Иван Литвинов. Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили 13. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли. В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину лицо. Лицо человека лет 45, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал. А теперь в дневное время электричество вообще отключали. Действовал режим экономии, готовились к неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть 7 маршей. Ему шел 40-й год. Над щиколоткой у него была варикозная язва. Он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. «Старший брат смотрит на тебя», — гласила подпись. В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот, он назывался телеэкран, притушить было можно, полностью же выключить нельзя. Уинстон отошел к окну. Невысокий, тщедушный человек. Он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы. Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги. И хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным, кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо Черноусова. С дома напротив тоже. «Старший брат смотрит на тебя», — говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово «Анксоц». Вдалеке, между крышами, скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли, в счет шла только полиция мыслей. За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении 9-го трехлетнего плана. Телеэкран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом. Мало того, покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей? Об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить, и ты жил по привычке, которая превратилась в инстинкт, с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают, и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают. Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее. Хотя он знал это, спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание Министерства правды, место его службы. «Вот он», — со смутным отвращением подумал Уинстон, — «вот он, Лондон, главный город взлетной полосы один, третий по населению провинции государства Океания». Он обратился к детству, попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдали те вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников. И эти прогалины от бомбежек, где велась алебастровая пыль, и Киприй карабкался по грудам обломков, и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники. Но бестолку вспомнить он не мог. Ничего не осталось от детства, кроме отрывочных, ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных. Министерство правды, на новоязе «мини-прав», разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось уступ за уступом на 300-метровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила». По слухам, Министерство правды заключало в себе 3000 кабинетов над поверхностью Земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома Победы можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат, Министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами, Министерство мира, ведавшее войной, Министерство любви, ведавшее охраной порядка, и Министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе «мини-прав», «мини-мир», «мини-люб» и «мини-зо». Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе, чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, похожие на горилл и вооруженные суставчатыми дубинками. Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телеэкраном, и прошел в другой конец комнаты, в крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было, кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство. Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту. Мало того, после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально. В результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телеэкрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор. По неизвестной причине телеэкран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок. Там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосягаемым для телеэкрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он там сидел, нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться. Но, кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости. Такой бумаги не выпускали уже лет 40, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он приметил ее в витрине старьевщика в трущобном районе, где именно он уже забыл, и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины. Это называлось приобретать товары на свободном рынке, но запретом часто пренебрегали. Множество вещей, таких как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за $2.50. Зачем, он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца. Намеревался же он теперь начать дневник. Это не было противозаконным поступком. Противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов. Но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, 25 лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда. Эта красивая кремовая бумага, казалось, ему заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел 4 апреля 1984 года. И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего, он не знал, правда ли, что год 1984. Около этого, несомненно, он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944 или 45. Но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два. «А для кого?» — вдруг озадачился он. «Пишется этот дневник. Для будущего? Для тех, кто еще не родился?» Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово «двоемыслие». И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня, и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут. Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телеэкрана ударила резкая военная музыка. Любопытно. Он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый, тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу, от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только березна бумаги да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове. Вот и все, что воспринимали сейчас его чувства. И вдруг он начал писать. Просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки. 4 апреля 1984 года. Вчера в кино, сплошь военные фильмы. Один очень хороший, где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина, а его преследует вертолет. Сперва мы видим, как он по дельфинье бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел, потом он весь продырявленный, море вокруг него розовое и сразу тонет, словно через дыры набрал воды. Когда он пошел на дно, зрители загоготали. Потом шлюпка, полная детей, и над ней вьется вертолет. Там на носу сидела женщина средних лет, похожая на еврейку, а на руках у нее мальчик лет 3. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди, как будто хочет в нее ввинтиться, а она его успокаивает и прикрывает руками, хотя сама посинела от страха. Все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. Потом вертолет сбросил на них 20-килограммовую бомбу, ужасный взрыв, и лодка разлетелась в щепки. Потом замечательный кадр. Детская рука летит вверх, вверх, прямо в небо. Наверное, ее снимали из стеклянного носа вертолета. И в партийных рядах громко аплодировали, но там, где сидели пролы, какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях, куда это годится при детях, и скандалила, пока полицейские не вывели ее, вряд ли ей что-нибудь сделают, мало ли что говорят пролы, типичная проловская реакция, на это никто не обращает внимания. Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор, но любопытно, что пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня. Случилось оно утром в министерстве, если о такой туманности, можно сказать, случилось. Время приближалось к 11:00, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном, собирались на 2-минутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще 2, лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах, как ее зовут, он не знал. Знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснущая, с густыми темными волосами, лет 27, держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак, эмблема молодежного антиполового союза, туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда не взлюбил ее. И знал за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины и молодые, в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А это казалось ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса, будто пронзила взглядом, и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее, всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность, и страх. Одновременно с женщиной вошел О'Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О'Брайен был рослый, плотный мужчина с толстой шеей и грубым, насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин XVIII века, предлагающий свою табакерку. Вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был мыслить такими сравнениями. Лет за 10 Уинстон видел О'Брайена, наверное, с десяток раз. Его тянуло к О'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал, а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, что О'Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить, если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку, да не в его это было силах. О'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время почти 11:00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним. И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет, словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась. Джордж Оруэлл, 1984. Читает артист Иван Литвинов. Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то давным-давно, так давно, что никто уже и не помнил, когда, был одним из руководителей партии, почти равным самому старшему брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа «Двухминутки» каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо, где он все еще жил и ковал крамолу. Возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев. А возможно, ходили и такие слухи, здесь, в океане, в подполье. Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложные и мучительные чувства. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка, умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее. И было что-то синильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины. Нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил старшего брата, он обличал диктатуру партии, требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли. Он истерически кричал, что революцию предали, и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны. Шеренга за шеренгой кряжестые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал блеянию Голдстейна. Ненависть началась каких-нибудь 30 секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним устрашающую мощь евразийских войск. Кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Астазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно. Хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день по тысяче раз на дню его учения опровергали, громили, уничтожали, высмеивали, как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не прошло и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется «Братство». Поговаривали шепотом и об ужасной книге «Своде всех ересей». Автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах они упоминали, если упоминали вообще, просто как о книге. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии, по возможности, старался не говорить ни о братстве, ни о книге. Ко второй минуте ненависть перешла в выступление. Люди вскакивали с места, кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо Брайана тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно налегает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь 30 секунд, и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом. Люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной. Ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на старшего брата, на партию, на полицию мыслей. В такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правда ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к старшему брату превращалось в обожание, и старший брат возносился над всеми, неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед евразийскими ордами. А Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации. А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные, отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой. Яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполая. За то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется. За то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, не его рука, а этот алый кушак, воинственный символ непорочности. Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате. Огромный и ужасный он шел на них, паря из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули. Фигуру врага заслонила наплывом голова старшего брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит старший брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы. Сами по себе, пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо старшего брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись, три партийных лозунга: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Но еще несколько мгновений лицо старшего брата как бы держалось на экране. Так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжими волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде «Спаситель мой» и простерла руки к телекрану. Потом опустила лицо и закрыла ладонями. По-видимому, она молилась. Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать «СБ! СБ! СБ!» снова и снова, в растяжку, с долгой паузой между «С» и «Б». И было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное. Мерещился за ними топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости старшего брата, но в большей степени самогипноз. Люди топили свой разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двух минутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «СБ! СБ!» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, все это стало инстинктом. Но был такой промежуток, секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие, если вправду произошло. Он встретился взглядом с Брайаном. Брайан уже встал, он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, И за это короткое мгновение Уинстон понял, да, понял, что Брайан думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись, и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами», — будто говорил Брайан. «Я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне». Но этот проблеск ума погас, и лицо у Брайана стало таким же непроницаемым, как у остальных. Вот и все. И Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели подтверждения. Одно только, они поддерживали в нем веру или надежду, что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны? Может быть, братство впрямь существует? Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что братство не миф. Иной день он верил в это, иной день нет. Доказательств не было, только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно, и ничего не означать. Обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных. Однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки. Весьма возможно, что все это плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О'Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом. Вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества. Уинстон встряхнулся, сел прямо. Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически, но не судорожные каракули, как в начале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупными печатными буквами выводя «Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата!» Раз за разом уже исписана была половина страницы. На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно. Написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник. Тем не менее, у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем. Но он не сделал этого. Он знал, что это бесполезно. Напишет он «Долой старшего брата» или «Не напишет». Разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет, разницы никакой. Полиция мыслей так и так до него доберется. Он совершил, и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мысли преступления, вот как оно называется. Мысли преступления нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся. Бывало это всегда по ночам. Арестовывали по ночам. Внезапно будет, грубая рука трясет тебя за плечо, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен, как принято говорить, распылен. На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать «Меня расстреляют, мне все равно, пускай выстрелят в затылок, мне все равно, долой старшего брата, всегда стреляют в затылок, мне все равно, долой старшего брата». С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали, постучали в дверь.

0: 4.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Вы слушаете Радио ВОС.
12: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Эмблема киностудии «Мосфильм». Скульптура Мухиной рабочей колхозницы поворачивается на фоне Спасской башни Московского Кремля. Подсвечивается красным светом. Второе творческое объединение. Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, Александр Абдулов, Леонид Куравлев, Михаил Кокшенов. В фильме «Самое обаятельное и привлекательное». В комнату входит девушка.
3: Товарищи, у Оськина из отдела стандартизации умерла теща. Я собираю деньги.
4: Это какой Оськин? Такой рыженький, с бородкой?
3: Да, он самый.
5: И по сколько собираешь?
3: Ну, кто сколько может. Лично я дала рубль.
6: Ты член правкома, ты нам не пример.
3: В самом деле, по рублю много с нас. Недавно только на крокошенды собирали.
7: Если бы еще сам Оськин умер, а то его теща, которую мы и в глаза не видели.
5: И всегда этот Оськин придирается своими стандартами. В прошлый раз чуть проекты за него не завалили.
3: Ну и как хотите.
2: У каждого сотрудника письменный стол и кульман. Девушка садится за стол.
3: Я же сказала, кто сколько может и хочет.
4: Товарищи, если не ошибаюсь, система нормы контроля...

0: предложенную Оськиным, получила медаль на ВДНХ. Зайдешь потом ко мне, Надя?
1: Ладно. А мы с Оськиным все же в шахматы за институт играли.
2: Рыжий парень сдает деньги.
3: А меня он как-то на своей машине подвез.
2: Девушка.
3: Когда я опаздывала.
4: А мне как-то в буфете. Он две баночки болгарского перца уступил.
2: Полная женщина средних лет.
5: И у меня есть теща. Как говорится, пока жива-здорова. Но кто знает.
6: Отчисляли бы из зарплаты на все эти поборы, как подоходный. И рабочее бы время сберегли. И нам никаких потрясений.
2: Молодой парень.
7: Да, Володя, у тебя сегодня дежурство.
6: Фу ты. Ты разве что-нибудь приятное скажешь?
7: А я не виновата, что все, что связано с жизнью коллектива, для тебя неприятно.
2: Надя – невысокая полноватая шатенка с волосами, убранными в хвост. Она берет ракетку для пинг-понга и сбегает по лестнице. На ней полосатый свитер, серая юбка, на голове черный обруч. Подходит к столу для пинг-понга.
8: Я мячик разыграл, подача наша.
2: Встает рядом с мужчиной со светлыми волосами. Он молодой, худой, высокий, с приветливым лицом. Надя играет в паре с ним. Их соперники – девушка и парень. Вокруг много зрителей.
9: Вера! Очко!
7: Молодец.
2: Вечер. На улице.
7: Я ведь напомнила Смирнову про дежурство. Он все равно не пришел.
2: Надя идет со своей коллегой.
7: Не понимаю, что у него за дела такие неотложные.
2: На рукавах красные повязки дружинников.
7: Любовь, он ведь у нас любимчик дам. Ну уж, манекен ходячий. Ой.
2: Надя заглядывает в неосвещенную подворотню.
7: Что-то понесли. Посмотрим на всякий случай. Не надо! Надя!
2: Надя решительно бросается в темноту. Коллега за ней.
7: Что? Кто там?
10: Тише!
7: А ну, выходите!
10: Тише! Вдруг там кто-то есть?
11: Отец, Вася!
7: Стойте, не с места! А ну-ка, отойдите от машины! Ой!
11: Пожалей ее!
2: Надя с коллегой ввязываются в драку. Подъезжает милицейская «Волга». Фара освещает женщин, задержавших хулиганов. Надя сидит в автобусе, отвернувшись к окну. Под левым глазом большой синяк. Она рассматривает парня с девушкой перед собой. На ней серый плащ и яркий красный шарф в клетку. Надя пересаживается от целующейся парочки. Садится перед женщиной в красной шляпе с большими полями и красным шарфом.
12: Клюева! Неужели ты?
13: Сусанна! О, какая ты стала! Я бы не узнала тебя ни за что!
12: А ты совсем не изменилась. Слушай, а что это у тебя тут под глазом, а? Ударилась?
13: Подралась.
12: Подралась? А где ты вообще? Чем ты занимаешься?
2: Сидящий рядом мужчина с интересом смотрит на них. Сусанна замечает это.
12: Хотя тут не место для беседы. Пошли.
2: Они подходят к дверям.
12: Слушай, пойдем в кафе, посидим, поговорим. Ой, хотя у тебя такой вид.
13: Да, ерунда какая, подумаешь.
6: Если в институт не понимаешь. Выходим.

0: На эстраде играет Владимир Маркин. Под ансамбль медленно танцуют пары. В кафе неяркий свет. Надя с Сусаной сидят за столиком. Перед ними красная лампа и рябина в вазе. Они пьют напитки через трубочки.
1: После института я вернулась сюда. Работаю социологом на заводе бытовых кондиционеров. Ой, что ты? У нас на заводе работает Петька Копытин. Ну, ты помнишь? Ну, он сидел еще со мной в 9 классе за одной партой. Жена, двое детей. Слушай, а ты что, все еще в девках?
2: А для меня мужчины как класс не существует. Я к нему отношусь как к пустому месту. А они мне нужны, как собаки пятая.
1: А кто в 9 классе целовался с Сашкой Чекменевым? Я, да?
2: Даже не верится, что такое было. Но это все Сашка. Вот это знаешь.
1: Надежда, говори, почему тянешь замужеством?
2: Можно подумать, что ко мне сватаются, а я отказываюсь. Ведь никто, Сусаночка, не предлагал мне ни руку, ни сердце.
1: Так ты и не жди, не предложат. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Mm-hmm. Запомни это.
2: Слова Мичурина.
1: Нет, мои. Потому что Мичурин это сказал про яблони и груши. А я говорю про мужчин. Про то, что их нужно завоевывать самим. Не ждать, пока они соблаговолят пригласить тебя в ЗАГС. До пенсии не дождешься. К тому ж, Надюш, ну чего скрывать? Мы ведь с тобой не красавицы.
2: Я – да. Но ты очень даже.
1: Я женщина с шармом. Не более. И ведь никто не догадывается, что этот шарм я сама себе сделала. Выстроила. И то, что я замужем, это только личная моя заслуга. Инициатива.
2: Ой, Сусаночка, ну какая ты?
1: Ой, ну самая обыкновенная. Просто профессия меня выручила. Все ведь думают, что психология и социология нужны только в управлении производством. А что этим наукам в личной жизни цены нет, кто знает, только я. Вот смотри, сидим мы уже тут с тобой полчаса, а на нас, мужики, ноль внимания. Потому как вон. Сколько молоденьких и хорошеньких, верно?
2: Верно.
1: И можем так просидеть весь вечер, верно?
2: Конечно.
1: А можно так просидеть всю жизнь.
0: Сусанна достает сигарету.
1: Вот смотри.
0: Держа сигарету двумя пальцами, оглядывается вокруг. Она ярко накрашенная, худая, высокая блондинка с короткой модной стрижкой.
1: Молодые люди.
0: Обращается к трем мужчинам.
1: Не поможете мне прикурить?
3: Поможем.
1: Я не с места. Сами подойдут.
0: Один из мужчин восточной внешности в красном пиджаке лезет в карман. Достает зажигалку и подходит к Сусанне.
3: Пожалуйста.
1: Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист?
3: Нет. Торговый работник. А что такое?
1: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
0: Сусанна закуривает.
1: Благодарю вас.
3: А может быть, мы пересядем к вам? И вы еще что-нибудь нам расскажете?
1: Извините, у нас с подругой серьезный разговор. Но потанцевать с вами мы сможем. Правда, Надя?
0: Надя пожимает плечами и опускает глаза.
3: Договорились. Потанцуем.
0: Мужчина отходит к своему столику, где сидят его приятели.
1: Ой, господи, фу, гадость какая. Я ведь не курю, так, для коммуникабельности. Так вот, первая теорема, которая не требует доказательств. Не родись красивой, родись активной. Ты меня слушаешь? Вернее, стань активной, сама ищи себе мужа. Только, конечно, не здесь, не в кафе. Лучше на работе. Там все как-то фундаментальней. Свой микроклимат в группе, более длительный контакт. У вас есть на работе мужчины?
2: Есть.
4: Разрешите вас пригласить?
0: На работе.
5: Ну, забыл. Как ветром сдуло, мама Мия.
2: Как ветром сдуло? Ты, девушка, в кино сидел, когда мы с двумя мужиками дрались.
6: Бедные эти мужики. Представляю, что вы с ними сделали.
5: И фингал этот был бы у тебя, а не у Нади.
7: Так бы и поставили ему фингал. Володя бы запросто с ними справился. С пьяными.
6: А чего вы к пьяным мужикам пристаете?
0: Володя переглядывается с молодым мужчиной, работающим рядом.
2: Ладно, я напишу докладную о твоих прогулах начальнику штаба дружины.
8: Пожалуйста, пожалуйста. Если так серьезно, могу дежурить с другой группой. If maybe.
9: Можешь выйти с нами. У нас компания спокойная. Мы ни с кем не деремся. Никому не пристаем.
0: Рабочее место пожилого мужчины отгорожено стеклянной перегородкой. Он стучит в стекло и показывает на часы. Все возвращаются к работе.
2: А чем дежурить, как вы? Лучше смотреть кино.
0: Надя чертит на кульмане. Володя, высокий, худой, симпатичный парень, вставляет кассету в плеер. Надевает наушники. Красивая девушка с большими бусами и сережками угощает сотрудников пирогом.
9: Пекла не я, мама. Она у меня большой мастер.
6: Свадьбу, значит, зажала.
9: Что ты, Миша, смеешься? Третий раз ведь замуж выхожу. Хо-хо. Отметили в тесном кругу родных.
5: Ну и как, третий муж удачный?
9: Лучше второго, но не идеал. Плиз.
0: Угощает Володю.
7: Значит, этого ты тоже не любишь. Спасибо.
9: Как сказал Ларош-Фуко, из двух любящих один любит, а другой позволяет себя любить.
7: А кто из вас позволяет себя любить?
9: Я, конечно. Что, я дура, чтобы любить сама?
7: А что, любить плохо?
9: Все зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в это слово.
7: Самый обыкновенный? А что, есть еще?
9: Сколько хочешь.
6: Надь! Мы с Люськой можем давать тебе уроки по этому делу. Недорого возьмем? А, Люсь?
9: Спасибо. Обойдусь.
0: Снова Надя сбегает по лестнице. На ней белая блузка, мешковатая кофта и серая юбка. Ее партнер уже около стола.
10: Привет, подача наша. А что это у тебя?
2: А, так, бандитский удар.
10: На дежурстве, что ли?
2: Ага.
10: Надь, ты осторожней. Если останешься без глаз-то, с кем же я играть-то буду?
2: А я и с одним могу.
0: Надя закрывает левый глаз.
2: Должны так играть, в виде форы.
11: Конечно, а то играйте одни без перерыва.
2: Ну, конечно. А давай, Ген, в самом деле, так будет справедливо.
10: Попробую.
0: Гена закрывает правый глаз. На них смотрит Сусанна. На ней белая водолазка, черный пиджак, белая шапочка.
2: Благодарю. Ну ладно, пока.
0: Надя пожимает руку Гене и замечает Сусанну.
12: Надюш, я к тебе, как обещала.
2: А, Сусаночка, значит, ты не шутила?
12: Такими вещами, ну что ты. Это же моя профессия, моя работа. Кстати, а кто этот парень, с которым ты сейчас играла в паре?
2: А, это Гена Сысоев. Это техник из лаборатории.
12: А, ну ладно, дальше можешь не продолжать, с ним все ясно. Но играли вы неплохо.
0: Подруги улыбаются. Пожилой мужчина за стеклом просматривает чертеж. Надя и Сусанна сидят за столом.
2: Значит так.
0: Сусанна достает из сумочки бумаги.
2: Вон тот пышный блондин кто? Леша Пряхин, конструктор второй категории.
12: Второй нам не надо, только первую.
2: Ну и он меня совсем не волнует.
12: Еще бы. Такая ореха.
0: Леша, кусая яблоко, оборачивается.
12: Нам нужны красивые мужья. Для полной гармонии. Так, вон тот в вельвете кто?
2: Миша Дятлов, но он женат.
12: Не страшно, можно развести.
2: У него две дочки.
12: Да? Ну тогда ладно, пусть живет. Алименты, дифференцированное отцовство. Это тоже, знаешь, не подарок. Да. Не густо у вас тут с мужиками, да. Не густо.
0: Сусанна смотрит на Володю, но быстро отводит взгляд.
12: Слушай, а что ты думаешь насчет Начальника.
2: Петра Васильевича?
12: Да ладно, не пугайся, не нужен он нам.
0: Смотрит на стеклянную перегородку.
12: Да. Был бы какой-нибудь профессор или доктор наук. А то по глазам видно, просидит за своей конторкой до самой пенсии.
2: Нет, ну он хороший человек.
12: Его хочешь?
2: Нет, нет, что ты.
12: Ну тогда остается вот этот пижон.
2: Да, больше некого. И он мне чисто внешне нравится. Но, наверное, это невозможно.
12: Почему?
2: Ой, знаешь, какой он красавчик. Он меня вообще за человека не считает. За ним все девчонки бегают.
13: Надь, брось резинку.
2: Какую резинку?
13: Ну, не жевательную же. Ну?
2: А, на, лови.
0: Бросает ластик.
13: Дзинькую.
12: Почему по-польски?
2: Ну, это у него привычка такая. Все время на разных языках говорит.
12: Полиглот, что ли?
2: Да нет. По паре слов из разных языков знает. В основном спасибо, до свидания. А, как попугай.
12: Ничего. Мужчина может иметь безобидное хобби. Слушай, ты знаешь, а мне кажется, этот вариант интересный. Давай остановимся на нем, а?
2: Да нет, Сусан, это невозможно. Да за ним все калькировщицы бегают.
12: Ну и пусть бегают. Женится-то он на тебе. Хочешь?
2: Ха. Хочу.
12: Все. Заполнишь эти анкеты на себя и на него. А я обработаю их на ЭВМ.
13: Надь, можно я отрежу половинку?
2: От чего?
13: Ну, от резинки, она у тебя такая мягкая.
2: А, потому что я в керосине отмачиваю. Не режь, бери все.
13: Шнурокалицон.
12: А это по-каковски?
2: Это по-армянски, тоже спасибо.
12: Ну, считай, что он у нас в кармане. О, ну ладно, Надюш, я побежала. Мой перерыв тоже заканчивается. Провожать не надо. Звони.
0: Надя с восхищением смотрит ей вслед.
12: Ха.
0: Выходя, Сусанна оборачивается и широко улыбается.
14: Клюева! Что это за крокодил к тебе приходил?
2: Это моя подруга. И очень даже симпатичная.
14: Конечно, симпатичная. Я не знал, что у тебя такие подружки есть. Думал, из проектного.
0: Миша подходит к Володе.
14: Двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы.
0: Гена пьет воду из автомата с газировкой. К нему подходит Сусанна. Внимательно рассматривает его.
15: Молодой человек.
16: Да?
15: Разрешите вам задать один вопрос-тест?
16: Пожалуйста.
15: Вот как вы поступите, если встретите на улице молодую симпатичную женщину? А. Пройдете мимо. Б. Посмотрите ей вслед. В. Пригласите ее к себе домой на чашечку кофе со всеми вытекающими из этого последствиями. Отвечайте, не раздумывая.
16: Не раздумывая, не смогу. Потому что А. Мне не ясно, какие последствия могут вытечь из чашечки кофе. Б.
15: Молодой человек, с вами все ясно. Играйте в пинг-понг, Гена. Это у вас получается неплохо.
0: Сусанна, убрав улыбку с лица, уходит. Гена в недоумении смотрит ей вслед. Надя сидит за рабочим столом. Володя в наушниках чертит, пританцовывая. Надя рассматривает его. Начинает заполнять бумаги. Анкета для мужчин. Какой цвет вы любите? Надя пишет «черный». Обладаете ли вы какими-нибудь способностями, талантом? Пишет «нет». Как чувствуете себя в компании малознакомых людей? Задумывается.
2: Клавдия Матвеевна,
12: м-м?
2: А как вы чувствуете себя в компании малознакомых людей?
0: Оборачивается к своей коллеге.
2: Да неважно. Стараюсь помалкивать и поскорее смыться.
14: А мне чем больше незнакомых, тем лучше. Особенно незнакомок.
2: А ты, Володя?
13: А?
2: А ты?
13: Я? Нормально. Как-то не задумывался над этим.
2: Значит, свободно.
0: Подчеркивает ответ «свободно».
2: А кто может в отделе товаров для женщин купить предмет женского туалета?
0: Смотрит по сторонам.
2: Отвечайте, мужчины.
14: Смотря какой предмет.
2: Ну, любой.
14: Ну, я могу купить. А что такого, если нужно?
13: Я нет. Я эти отделы обхожу.
0: Надя делает заметки.
2: Володя, а ты любишь громко пить в бане?
8: Клюева, отстань со своими дурацкими вопросами.
5: Я люблю громко петь в бане.
0: Леша широко улыбается. Надя с Сусанной на кухне.
15: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Вот зря ты сказала Володе, что отмачиваешь резинку в керосине. Теперь он возьмет и сам отмочит. А нужно, чтобы все, что ему нравится, было бы только у тебя. И нигде нельзя было бы этого ни достать, ни купить, ни приготовить. Понятно?
2: Понятно. Только как я подсуну ему эти пирожки?
15: Ой, господи! Угостишь и все.
0: Сусанна поднимает противень.
17: Ой, ну ты посмотри, какая красота, а? Мы назовем их как-нибудь романтично. Маэстро.
0: Ставит противень с пирожками в духовку. Входит мужчина.
18: Все стряпаете?
15: Да, еще и щебечем.
18: Я пошел на репетицию.
15: Ни пуха тебе, ни пера. Только, пожалуйста, не нервничай из-за этой флейты пикколо.
18: Я постараюсь. Если задержусь, не беспокойся. У меня там ничего не ладится.
15: Ну, ладится только у ремесленников. Талантливые люди в вечном поиске.
18: Умница. Я пошел.
0: Высокий брюнет целует Сусанну.
2: До свидания.
15: Чао!
0: Сусанна плотно закрывает дверь в кухню. Оглядывается.
15: Он, конечно, не гений. Но не без способностей. Иначе бы я за него не вышла. Между прочим, мужчины очень любят, когда им поют дифирамбы. Гораздо больше, чем мы, женщины. Поэтому делай своему Володьке как можно больше комплиментов. Говори ему, какой он смелый, талантливый, благородный. В общем, как говорят, вешай лапшу на уши.
2: Да какой же он смелый и благородный, если у меня, можно сказать, из него фингал?
15: Да, вот еще что. Общественную работу не веди с таким первозданным рвением. Лучше с оттенком усталой обреченности.
2: Почему?
15: Потому что это красит женщину, вынужденную вести общественную работу.
2: Ну и чем же красит обреченность?
15: Слушай, ты замуж хочешь или нет?
2: Хочу.
15: А раз хочешь, тогда делай так, как тебе говорят. Считай, что я твой врач. Я назначила тебе лечение. Я выписала тебе лекарство, рецепт. И ты должна все выполнять. А если ты меня начнешь спрашивать, зачем этот рецепт, зачем то лекарство, толку не будет. Договорились?
2: Договорились.
0: Надя за чертежом. Оглядывается на Володю. Кладет циркуль и выдвигает ящик стола. Достает пирожки, завернутые в бумагу. Подходит к Володе.
2: Володя, это тебе.
0: Протягивает пирожки.
8: Резинки, что ли?
2: Попробуй, поешь. Очень вкусные. Не пожалеешь.
0: Разворачивает бумагу.
8: Да ты что, Клюй, у меня же завтрак есть.
2: Ну, Володечка, ведь ты такой умница. Ну, что тебе стоит съесть пирожок, раз угощают?
8: Так, ты по заданию правкома, что ли?
19: Володь, можно я возьму карандаш твоим?
8: Возьми.
19: Ага.
2: Да, ну так надо, поешь.
19: Володь, если ты не хочешь, я могу съесть.
0: Леша откусывает один пирожок.
19: Если Надя не возражает, конечно.
2: Ну, поешьте вместе.
8: Хорошо, я съем. Если засчитаешь дежурство, окей?
2: Ты что?
8: Что?
2: Ах, дежурство. Ой, ерунда какая. Пожалуйста.
8: Да? Тогда бонзай.
0: Володя откусывает пирожок. Надя смотрит ему в рот.
2: Ну как? Что чувствуешь?
0: Володя тщательно пережевывает.
8: Вкусно.
2: А я еще принесу.
19: И мне, пожалуйста.
2: А тебе зачем?
19: Как зачем? Вкусно ведь?
0: Леша кладет в рот еще пирожок и жмурится от удовольствия. Надя с Сусанной на улице.
15: Анкеты я разрабатывала с таким расчетом, что ответы должны давать сами опрашиваемые. Ну, а тут же за Володю отвечала ты. Поэтому, возможно, всякие ошибки, всякие погрешности. Ты видишь, что выдала ЭВМ?
2: Что?
15: Возможно, он интроверт с замашками неформального лидера. Ну?
0: Они входят в подъезд кирпичного дома.
2: И что теперь, Сусанна?
15: Да ничего, все равно будет наш. Только ты, пожалуйста, не трать столько времени на пинг-понг.
12: Сиди возле Володи. Делай вид, что интересуешься шахматами.
0: Подруги входят в лифт.
12: О деньгах можешь не беспокоиться. Будешь возвращать мне частями. Значит так. Если я тебе говорю, в общем, неплохо, торгуйся. Цены у него еще те. А если я тебе запою болероды либо, ну вот это, красавицы Кадикса, замуж не хотят. Бери без разговоров, поняла?
2: Угу. Сусаночка, а разве это болеро?

0: квартире включен телевизор. На креслах разложены фирменные вещи. Надя примеряет свитер с разными оттенками синего.
1: Что, Сусанна?
2: В общем-то, неплохо.
1: Я стала похожа на нашу Виноградову.
3: Ты стала похожа на человека.
0: Рядом с Сусанной кудрявый мужчина.
3: Не хочешь, как Виноградова? Примерь это. Будешь как Персикова. Ты посмотри, Сусанна, какой катон, какие лейблы. Даже такая преобразилась.
1: Ну и куда я могу так пойти? На работу нескромно, в театр вызывающе.
2: В общем-то, неплохо.
3: Кого ты привела, Сусанна? Она что, с Урала? Примерь вот это. Карден. У нас в Союзе 2-3 единицы таких. И то у жен дипломатов неприсоединившихся стран.
0: Надя в красных сапогах и черном брючном костюме с красной отделкой.
1: Ну, что скажешь, Сусаночка?
2: В общем, даже очень неплохо.
1: Поняла. Только я, если ты не возражаешь, я бы все же взяла вот эти джинсы, шубку и сапожки, что вначале примеряла.
4: Надюш, ну кого сейчас удивишь вельветовыми штанами? Бери кардена, не ошибешься. Очень неплохо.
1: Это все не по мне, Сусаночка.
3: Джинсы отдаю по номиналу, даже с уценкой.
0: Мужчина открывает карманные часы. Смотрит на них.
3: Так, скидываю полтинник на все, что ей нравится. Берешь, бери, нет, разбегаемся.
1: Полтинник, это 50 копеек?
3: Она точно с Урала. 50 рублей.
1: Ой, Сусаночка, давай возьмем, не торгуюсь. Красавица-кодикса замуж не хотят.
0: Продавец и Сусанна удивленно переглядываются. Надя дома перед зеркалом.
1: Я очень обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто от меня без ума.
0: На ней темно-зеленый свитерок и джинсы.
1: Это ну ерунда какая.
5: Надюш, ты чего опаздываешь?
0: В комнату входит пожилая женщина. Седые волосы убраны в пучок.
5: Ой, какая ты.
1: Нравится, мам?
5: Ты как Лариска из 12 квартир.
0: Надя критично рассматривает себя в зеркале. Прикладывает к себе старую кофточку.
1: Ну, а в этом же что-то не то. Надо же.
0: На работе. Надя берет ракетку из ящика. Она в старой кофте.
6: Во!
7: Ау!
0: Надя бежит к дверям. Останавливается и возвращается. Подходит к своему столу и убирает ракетку в ящик. Лёша с Володей играют в шахматы. Надя ставит рядом с ними стул и садится.
6: Клюв, ты чё, не играешь в теннис?
1: А, надоело. Я хочу в шахматы научиться.
7: Похвально, только вряд ли осилишь.
1: Ну, если ты уж осилил, то мне, разумеется, придется очень трудно. Ты ведь очень способный.
6: Кто? Володька? Да он же играть не может.
7: Ну, играю-то я лучше тебя. Шах.
6: Ой, напугал.
0: Лёша съедает Володиного ферзя.
6: Ну?
8: Клюева, к телефону.
0: Надя подходит к телефону. На другом конце провода Сусанна.
9: Значит, так и не решилась прийти в обновке?
10: Нет.
9: И аутотренинг не помог?
10: Не помог.
9: Угу. Сидишь
10: возле них?
9: Да.
10: Ну и сиди.
9: Скучновато вообще. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
10: Вечером увидимся, поговорим.
9: Ладно, хорошо.
0: Лёша с Володей опять расставляют фигуры.
9: А ту кто выиграл?
6: Володька, случайно.
9: Случайность
1: Частный случай закономерности.
7: Молодец, Клюева. Наверное, ты осилишь шахмат.
0: Надя с Сусаной на улице. На Наде белый полушубок.
4: Как видишь, никто на тебя пальцем не показывает. Наоборот, все думают, какие нарядные, симпатичные девушки.
1: Про нас-то.
4: Вон, двое парней пошли. Прям голову свернули, как на тебя смотрели.
1: Где?
11: Извините, вы не скажете, который час?
7: Сколько времени?
4: Не скажем. И учись отшивать их. Это тоже пригодится.
0: На Сусане белое пальто и черная шляпа. Надя в обновках на работе.
12: Привет.
0: Начальник восхищенно смотрит через стекло. Все остальные замерли на своих местах. На Наде джинсы и новый свитер. На лице Лёши изумление.
13: Похоже на Надю.
14: Смотри-ка, в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения.
0: Володя равнодушно надевает наушники.
1: Надь, а что случилось? Почему ты так разоделась? Я у подружки ночевала, не успела переодеться.
12: А откуда у тебя эти сапоги? Я полгода за такими гоняюсь.
1: А это мне принесли. Франция.
12: А джинсы какие? Индийские?
1: Ты что, с Урала? Что, он разве не видно по катону и по лейблу?
4: Только при чем тут Урал? Не пойму что-то.
0: Клавдия Матвеевна отходит.
12: Честно говоря, я не ожидала увидеть на тебе такие.
1: Да, у меня еще есть, которых в Советском Союзе 2-3 пары, и те на дипломатах. Давно уже.
12: Какая-то подпольная модница. Не ожидала от тебя такого.
1: Сейчас я угощу вас всех пирогом Ноктюрн.
12: С чего это?
1: Был повод, испекла.
13: О, я никак маэстро забыть не могу. А это, наверное, вообще.
1: А я съем в перерыв с чаем.
13: А?
1: А вот этот кусок я отнесу Петру Васильевичу. Плиз.
12: Спасибо. А моя мама печет точно такой, но в рецепте он называется чайный.
13: Что-то печете вы все, девочки, печете. Лучше уж капусту квасили, что ли? Благодарю. Надь, можно я съем и Володькин? Он разрешает.
0: Леша забирает и быстро откусывает кусок пирога. Володя широко улыбается. Надя разочарованно смотрит на него. Он вставляет кассету в плеер. Подтанцовывает. Клавдия Матвеевна загадочным видом подходит к Наде.
4: Надь, ты что, за Володькой бегаешь?
1: Я?
12: С чего вы взяли?
4: А что, очень заметно?
15: Я не знаю, как другие. Но я-то сразу усекла. Особенно, когда ты так разоделась. Я не понимаю только, зачем тебе это надо. Он избалованный, несерьезный, папенькин и маменькин сынок.
4: Мне ведь замуж пора выходить, Клавдия Матвеевна.
15: А Володя – подходящая кандидатура. Для тебя?
4: Да. Даже ЭВМ это подтвердила.
15: Ну, если ЭВМ, я, конечно, с ЭВМ тягаться не могу. Вообще, у меня мозги, а не перфокарты. Но знаю точно, он тебе не пара. Вот, Лёха Пряхин, в самый раз. Если хочешь, подсобить берусь. Ручаюсь на 100%.
0: На кухне Сусанны.
4: Завоевать Пряхина? Небольшая победа. Пряхин у нас почти в кармане. И притом на одних только маэстро. А дальше что ты будешь с ним делать? Надоест. От скуки подохнешь. А нужно, чтобы был вечный бой, понимаешь? Чтобы всю жизнь горела синим пламенем. Хочешь?
1: Хочу.
4: Тогда забудь о Пряхине. Он, кстати, нам очень мешает. Ставит под угрозу срыва весь наш план.
1: Только пункт, связанный с питанием.
4: Самый важный. Тогда найдем ему подходящую замену.
0: Женщины убираются на кухне, моют посуду.
4: А теперь Займемся аутотренингом вдвоем. Я что-то начинаю выходить из формы. Садись.
0: Садятся рядом на диван в кухне. Поднимает глаза наверх.
5: Готова?
15: Да.
5: Тогда поехали.
0: Одновременно наклоняет головы вниз.
16: Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. У меня стройная фигура, красивые ноги. Я могу менять мужчин, как перчатки. Крутить и вертеть ими, как жонглёр булавами. Достаточно одного моего...
17: Чем это вы заняты?
16: Взгляда.
17: Что случилось?
0: Входит муж Сусанны.
18: Устали. Присели отдохнуть. Дорогой, у меня к тебе просьба. Обещай, что выполнишь.
17: Обещаю.
18: Нужно к концу работы заехать за Надей.
0: Подмигивает Надя.
17: А, это по экспериментальной части твоей диссертации?
18: Угу.
17: Ну, конечно, заеду.
1: А зачем?
4: Аркадий заедет за тобой к концу работы и на глазах у всех сотрудников посадит в машину и увезет в неизвестном направлении. Это должно заинтриговать Володю и изменить его отношение к тебе.
17: Ну, конечно.
1: Представляю, как они все попадают. Да и не только Володя. А что за диссертация?
4: Психология брачных союзов. Это малоизученная область психологии и социологии. Ой, Надюш, мы с тобой там сделаем кучу открытий.
0: Летящей походкой Сусанна идет к телефону. Снимает трубку с рычага телефонного аппарата.
1: Ну, как дела, Лариса Владимировна? Ничего страшного, голубушка. Никуда он от нас не денется. Повторим еще раз ватрушки «Утренняя заря» и продолжайте аутотренинг. Помните, что вы самая обаятельная и привлекательная.
0: Надя на улице.
1: Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины оборачиваются и смотрят мне вслед безумными глазами. Они будут счастливы, если их одарю мимолетным взглядом, улыбкой. У меня стройная фигура, красивые ноги, грациозная походка, обволакивающий, чарующий взгляд.
11: Привет, Надя.
1: Привет.
11: Не опаздываем?
1: Успеем.
0: Гена поджидал Надю.
11: А что ты бормотала себе под нос?
1: Да так, считалочка одна.
11: А почему в перерыв не приходишь играть?
1: Ой, Ген, сейчас такие пошли дела. Жаль, что не могу тебе всего рассказать.
11: Понятно. Поздравляю с обновкой.
1: Спасибо. А нравится? Ну, только честно, Ген.
11: Нравится? Только ты стала какой-то другой.
1: Какой другой?
0: На входе надпись. ЦНИИ Проммаш.
11: Еще красивее стала.
1: Куда уж красивее. Я серьезно. А ты шутишь.
0: Надя в белом полушубке отходит от него.
11: И я серьезно.
0: Люся в яркой красной кофте прихорашивается, глядя в зеркальце. В ушах длинные сережки, на шее бусы. Она достает из сумки клетчатую кепку с помпоном и подходит к Наде.
5: Надь, ты не хочешь купить у меня кипи?
19: А для чего она мне?
5: Как? Ты разве не знаешь, что кипи сейчас очень модны? Примерь.
19: Ну, смотри. О, ух ты.
5: Здорово. Тебе идет.
0: Клавдия Матвеевна смотрит осуждающе.
20: А почему сама не носишь?
5: Ну, во-первых, это не мой стиль. А во-вторых, у моего нового мужа почти такой же кепи.
20: А Надька, раз брюки надела, значит, может, теперь и фуражку. А, по-моему, не идет.
5: Ну, я же знаю, что я говорю. Мои подружки, слава богу, разбираются в моде. Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно.
11: Привет.
0: Входит Миша.
21: О.
11: Сам Олег Попов к нам пожаловал. Здрасте.
20: Точно.
0: Надя мрачнеет.
1: Нет, Люсь, я кепи уже не вынесу.
0: В отделе появляется Петр Васильевич.
2: Здравствуйте. Вот какое дело, товарищ. Необходимо послать 3 человек в Сущевск на испытание нашего агрегата. Ну, кого пошлем? Ну что, из несемейных?
13: Что за дискриминация, Петр Васильевич? Семейным как раз нужен отдых от семьи. Пошлите, пожалуйста, меня. С Володей Смирновым.
7: Я согласен.
13: Вот.
2: Ну, пожалуйста, езжайте.
1: И меня пошлите.
13: А тебе зачем?
7: Действительно.
1: А нужно ведь 3 человека.
0: Надя спускается по лестнице. Волосы ее распущены. На голове тонкий ободок. С лестницы она смотрит, как грустный Гена стоит около стены и наблюдает за игрой. Вздохнув, она снова поднимается к себе. Лёша с Володей играют в шахматы. Надя приставляет стул поближе к ним. Встает на него коленями, облокачивается на стол локтями и грустно наблюдает за партией. Лёша грызет яблоко. Володя отбивает ритм мелодии, звучащей в его наушниках. К институту подъезжают красные «Жигули» 7-й модели. За рулем Аркадий. Он в шляпе и серой куртке. Выключает магнитолу. Смотрит на часы. Из дверей выходит Надя. За ней Клавдия Матвеевна. Надя не замечает Аркадия. Он выходит из машины.
21: Надя!
0: Догоняет ее.
21: Надя. Надя, что ж ты?
0: Целует руку.
1: Аркадий, я забыл совсем.
21: Я прервал репетицию, она забыла. Пошли.
0: Мужчины, Надины коллеги, удивленно переглядываются.
21: Улыбайся мне, как я тебе. Так велела Сусанна. Идем к машине. Сусанна все-таки гений. Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят, как парализованные.
0: Аркадий сажает Надю в машину. Им вслед смотрит Петр Васильевич, застыв на месте. Клавдия Матвеевна и мужчины из отдела замерли.
1: А может, помахать им рукой?
21: А Сусанна разрешила?
1: Нет.
21: Тогда не надо. Никакой самодеятельности. Все-таки это наука. Садись.
0: Аркадий снова прикладывает ее руку к губам. Обходит машину и садится за руль. Смотрит на них и Гена, грустно вздыхая. Машина разворачивается перед потрясенными сотрудниками и уезжает. На улице. Лёшу Пряхина догоняет Клавдия Матвеевна.
20: Лёша, у тебя шнурок развязался.
6: А он и был развязан.
20: А что это у тебя на рукаве? 3-й день уже. Суп, что засохший?
6: Да это клей, все забывает, тери.
20: Вот что значит холостой человек. Была бы жена, она бы о тебе позаботилась.
6: И мать все пишет из деревни, женись, да женись. А когда женись-то?
20: А ты что?
6: А чё я-то? Кого-то полно сидит невеста, меня дожидается.
20: Ну, знаешь, полно, не полно, но в нашем институте можно присмотреть. Да. Надька Клюева. Чем не невеста?
6: Вкусно готовит. Только за ней вон какой франт ухаживает.
20: Может, это ее родственник?
6: А, родственник, да.
20: Леша, а ты тоже франтит. А. Мужчина должен быть аккуратным, побритым.
6: Побритым?
20: Вон Володька Смирнов. Он душится, как барышня. Фу. А ты? Шнурки развязаны, клей на рукаве. Сроду брюки не гладил. Да какая же девушка тебя полюбит? Тем более Надька Клюева.
0: Леша опускается и завязывает шнурок.
20: Молодец. Но этого мало. Лёша, слушай меня.
3: Лёша в черном костюме, белой рубашке и галстуке входит в кабинет. Волосы гладко причесаны.
8: Здрасте.
3: Начальник восхищенно застывает за перегородкой.
8: А, Петр Васильевич, здрасте. Друг приехал. Из деревни. Заночевал у него в доме колхозника и не успел зайти домой переодеться.
20: Ну и правильно, Лёш. Так и ходи на работу. Сразу завидным женихом стал.
8: Ладно. Теперь так и буду ходить.
3: Лёша подходит к Надиному столу.
8: Надь, а что за красавчик вчера с тобой приезжал? Родственник? Или как?
3: Надя гордо поднимает голову.
20: Или как?
3: Лёша растерянно смотрит на Клавдию Матвеевну. Она ободряюще машет ему рукой.
8: Это как же понимать?
22: А так, что незамужней девушке нескромно задавать подобные вопросы.
20: Это где, интересно, такое написано?
23: А это мой знакомый приезжал, Лёша. Уговаривает выйти за него замуж.
7: Выходи, Клюева. Чё тут думать? Последняя модель «Жигулей». Хи-фи. А?
23: По расчёту я не могу. Придётся ждать любви.
22: Зря. По расчёту очень даже можно. Лишь бы расчёт был правильным.
24: Расчёт в таком деле? Нет. Только чувства.
20: Вот я и говорю. А то некоторые все выходят замуж и выходят. Все рассчитывают и рассчитывают.
3: Входит Миша.
25: Билеты взял. Только благодаря моим связям. Уезжаем в 17:03.
7: Ну, а почему так рано? Можно было ночным.
25: Не забывай, старик, я женат. У меня две дочки. Каждая минута, проведенная дома, приравнивается к 4, как в колонии строгого режима.
23: Ну, а женился ты по любви или по расчету?
25: Да я все делаю по любви. Отсюда все мои неприятности.
22: Вот тебе и наглядный пример. Все же у меня есть кое-какой опыт.
3: На Люсе яркий синий свитер, волосы завиты, броский макияж. Лёша подходит к Володе.
7: Чего?
21: Володь, ты хочешь ехать в командировку?
7: Не, не то чтобы очень. Так, комси-комса, что.
21: Ну, давай я вместо тебя поеду.
7: Да? Не, ну я с удовольствием, ну, дятел обидится. Ты пойди поговори с ним. Давай.
3: Лёша подходит к Мише Дятлову.
21: Миш, давай я вместо Володьки поеду в командировку. Он согласен, если ты разрешишь.
25: И что мы с тобой там будем делать?
21: Как что? Агрегат испытывать?
25: А ты думаешь, я из-за агрегата туда еду? Оставляю семью, друзей? Слушай, а поезжай-ка ты вместо Клюевой и испытывай агрегат себе на здоровье.
21: Понимаешь? Я из-за Надьки и хочу ехать. Нравится она мне. Но только это между нами. А?
25: Вот она.
3: Входит капитан милиции.
26: Здравствуйте, товарищи.
25: Здравствуйте.
3: Милиционер проходит за стеклянную перегородку к начальнику.
26: Добрый день.
25: Причина у тебя, Лёха, конечно, убедительная. Как мужчина. Мужчину я тебя понимаю. Но ничем не могу помочь. Клюева твоя уедет и приедет. А мне такой случай упускать нельзя. У меня жена и две дочки. Так что прости, не могу. И Володьку не отдам. Потому что мне нужен беззаботный и симпатичный напарник.
21: Ну, а что я-то?
25: А ты, Лёх, прости. Хоть и в новом костюме, и вообще отличный парень. Но в таком деле не потянешь.
8: Ну ладно, Миш, счастливо вам съездить.
25: Угу.
24: Клюева и Степанкова, пройдите ко мне.
25: С вещами?
2: Не смешно. Может быть, там? Ну, при всем честном народе, как говорят.
26: Конечно, конечно.
2: Хорошо.
3: Милиционер и Петр Васильевич выходят из-за перегородки.
2: Этот товарищ к вам.
20: Что мы такого сделали?
25: Чистосердечное признание учтется при вынесении приговора.
2: Попрошу внимания, товарищ. Так, пройдите сюда. Пожалуйста, прошу.
26: За проявленное мужество и отвагу при задержании опасных преступников районное управление внутренних дел награждает почетной грамотой Степанкову Клавдию Матвеевну. Поздравляю вас, восхищен вашим поступком.
9: Да я бы сама ни за что, только вслед за ней.
26: Прошу вас.
9: Ах, да, спасибо.
26: И Клюеву Надежду Васильевну. Вот уж не ожидал, что такая очаровательная девушка может вступить в единоборство с бандитами. Прошу вас. Спасибо вам.
9: И вам.
26: А мне-то за что?
9: За комплимент.
3: Надя томно смотрит в сторону Володи. Он, перехватив ее взгляд, демонстративно надевает наушники. В купе поезда.
25: Ого, молодец, Клюева! Со своей закуской ездишь?
3: Надя выкладывает на стол еду.
7: Так.
3: Володя тянется за яйцом.
9: О, какая-то рука интересная.
3: Надя убирает яйцо и рассматривает его руку.
9: Линия ума очень глубокая и пересекается с линией жизни.
7: Ну и что из этого следует?
25: Ребята, там кадрик стоит, конец света.
10: Где?
25: Что будем делать? Может, пригласим к нам?
7: Вполне. Vielleicht.
3: Надя смотрит в коридор. Там стоит молодая девушка в белом свитере.
12: Ничего в ней особенного нет.
25: Для тебя, может, и ничего. А для нас все в ней особенное. Давай, Володь, иди на абордаж.
7: Не, я так не могу. Ну что это? Ну, пасаран, нет.
25: А на меня мандраж напал. Совсем потерял квалификацию. Пригласи ты, Надь, как женщина женщину.
12: Делать мне нечего.
25: Веселей будет, Клюева. Ты же у нас культмассовый сектор.
7: В дурака сыграем 2-2.
12: Для дурака можно кого-нибудь другого пригласить?
25: Для чего нам кто-то, когда такая фея пропадает? Эх, была не была.
7: Давай.
3: Миша выходит в коридор и подходит к девушке.
25: Скучаете?
12: Как всегда, в дороге.
25: Давайте скучать вместе. Мы артисты Росконцерта. Я конферансье и художественный руководитель ВИА, неунывающий децибелы. А друзья?
3: Надя и Володя выглядывают из купе.
25: Мои коллеги, исполнительница лирических и жанровых песен Надежда Ашкенази со своим аккомпаниатором. Приглашаем к нам на голубой огонек.
12: Спасибо, но я не могу.
25: Почему? Поверьте, все будет.
3: Из купе выходит парень.
10: А в чем дело?
3: Резко расстегивает кофту.
12: Дима нас приглашает в гости. Познакомьтесь, это мой муж.
3: Миша разочарованно вздыхает. Надя улыбается.
9: Так вам и надо.
3: Исчезает в купе. Девушка и Дима сидят напротив Миши.
10: Ну что, ребят, может, в картишки сыграем?
12: Да нет. Лучше еще про армянское радио, Миша.
25: Пожалуйста. В комнате было 4 кошки. 3 вышли. Сколько осталось?
10: 1.
25: Нет? Думаете?
10: А чего думать-то? 3 вышли, 1 осталась. Кошек ведь 4 было.
12: Дима, не горячись.
7: Если бы задача так просто решалась, понимаете? Армянское радио этим бы не занималось. Excuse me.
10: Ладно. Ну а сколько, по-вашему, осталось?
12: В самом деле, все равно ведь не отгадаем.
25: 2.
10: Почему?
25: 1 вернулась.
12: Какая прелесть!
10: Вы что, и на концертах такие штучки рассказываете?
25: Да. Я, между прочим, лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады.
12: О, какая честь для нас.
10: Да. А вы, может, споете что-нибудь?
25: Без аккомпанемента? Это невозможно.
12: О, ничего, обойдусь.
9: На бой быков смотреть пошли с тобой однажды этим летом.
25: Пожалуйста.
3: Надя сидит около круглого стола, рядом с вещами. Она в полушубке, на коленях сумка.
25: Скажите, пожалуйста, а можно девушку поместить куда-нибудь подальше от нас? На другом этаже, в другом крыле.
9: Чем же она вам не угодит? Чем же она вам не угодила?

0: Лицо женщины за стойкой озаряется улыбкой.
1: Но это совсем не обязательно.
2: Скажи тете спасибо.
3: Мадлопт.
2: По-грузински это спасибо.
0: В лаборатории работает робот-манипулятор. Он вращается в разные стороны в одном ритме. Рядом осциллограф, самописец, пишущий на бумажную ленту, и счетчик ИМЦ-1. Надя и Володя в белых халатах следят за показаниями приборов.
4: Я и так могу построить эту кривую. Для этого не обязательно снимать все показания.
5: Ну что ты, Володя? Чем тщательнее мы будем снимать показания, тем точнее у нас получится кривая.
2: Толк от этой кривой? Работает машина, нас переживет. Я вот что хочу сказать, Надя. У меня здесь тесть живет, инвалид войны. У него крыша протекает. Вот если бы ты нас отпустила, мы бы с Володькой помогли ветерану.
5: А после работы нельзя? И я помогла бы вам.
2: После работы нельзя, не управимся. Там дело не в проворот.
0: Надя растерянно смотрит на агрегат. Перед приборами сидит одна Надя. Рядом с рабочим столом горит торшер. Надя записывает показания и убирает папку в стол.

0: Надя идет по темной улице в свою гостиницу.
1: Ого, какой хитрый! Нет, так, наверное, не получится. А вот и моя соседка пришла. Да, симпатичная. Сейчас спрошу. Слышь, Надь, я тут днем с двумя дрессировщиками из цирка познакомилась. Приглашают в гости на ананасы. Пойдем.
2: Нет, Ларис, я устала. Иди одна.
1: Слушай, ну, одной мне неудобно. Их ведь двое. Надюш, ну, подержи компанию, а? Ну, будь другом. Совсем ненадолго.
0: Надя улыбается и пожимает плечами.
1: Мы идем, Эрик. Готовьте ананасы.
0: Девушки у номера 1602.
3: Все же заманили птичек в клетку.
0: Из номера выходит Миша.
1: Знакомься, Надя, это Эрик.
0: Подошедший Володя не скрывает изумления при виде Нади. Она тоже растеряна.
4: Очень приятно. Это они? Дрессировщики.
1: Да, вот это Артур.
3: Вот.
0: Показывает на Володю.
1: Ну, где же ваши ананасы?
3: Заходите.
5: Пожалуйста.
3: Заходите.
5: Я пойду сифон принесу.
3: Какой сифон?
0: Миша задерживает Володю, который пытался уйти из номера. На столе шампанское, яблоки, бокалы.
3: Откуда здесь ананасы, Лариса?
5: Мы
3: не в Африке. Это была шутка. Но у нас есть сушеные финики. Артур, то есть... Володя, посмотри в моем портфеле.

0: Давай.
1: Финики.
2: Надя подходит к столу, засучив рукава. Рассматривает бутылку шампанского.
1: Вот, пожалуйста.
2: Володя кладет на стол пакет с финиками.
3: Так, и кого же они дрессируют? Вот этот пантер, а Артур собачек. Они у него в футбол играют.
1: Иногда.
2: Надя рассматривает пакет с сушеными финиками.
3: Первый раз вижу дрессировщиков, у которых нет ананасов.
4: Но нет у нас ананасов.
3: В таком случае мы лучше придем на ваше выступление, раз нет ананасов.
2: Надя берет Ларису за руку и уводит ее из номера. Мужчины переглядываются. На улице. День.
5: Это была просто шутка. Розыгрыш, понимаешь?
3: А тесть тоже розыгрыш. Инвалид войны, ветеран. Тоже шутка.
5: Это ты права, Надя. Виноваты, без попуток.
1: Готовы трудом искупить свою вину.
2: Надя, Миша и Володя входят в проходную завода.
1: Пожалуйста.
5: Давай так, Надя. Сегодня вкалываем мы, а ты иди гуляй. Ходи по магазинам, мы все показания снимем.
3: Так я вам и доверила агрегат. Запишите показания на глазок, и получится еще та кривая.
5: Что-что, уж кривую построим.
1: Ну, мы все-таки инженеры, Надя.
3: Да?
1: Да.
3: А я думала, вы дрессировщики.
2: Надя нажимает кнопки на панели управления, и агрегат начинает работать. Миша подходит к Володе, и они, стиснув зубы, пишут показания, следя за приборами. На Володе снова наушники с плеером. В поезде. Миша и Володя в коридоре.
5: Я понял, Володь, почему вся командировка у нас так прошла. Как говорят, коту под хвост.
1: Почему?
5: Клюева ко мне неравнодушна. В этом все дело.
1: С чего ты взял?
5: В командировку напросилась с нами. Это раз. Всю дорогу прохода нам не дает. Заваливает на корню все наши начинания.
1: Так.
5: Два. А как она смотрела на меня из-за этой Лариски? Будто я ей муж. До сих пор дуется.
1: Майн год. Никогда бы не подумал, что Клюева на такое способна.
5: Привыкли мы к ней. Она ничего. Между нами Пряхин сохнет по ней.
1: Да ну?
5: Он мне сам сказал. А она, видишь, ко мне. Но на работе я ни за что. Хоть сама Софи Лорен вместо Клюевой.
1: Прав. Скажи, а если бы не на работе встретился с Клюевой?
5: Тогда другое дело.
3: Ребята, ужин готов, руки мойте.
5: Один момент. Видел, как она на меня посмотрела, как собака Баскервилей.
1: Теперь заметил.
6: Ой, какие мальчики в этом вагоне. Не то что...
5: Проходите, девушки, проходите. От греха подальше. Поверишь, так себя чувствую, будто с женой и детьми еду.
1: Ну ладно, не обращай внимания. Пойдем. Пойдем.
2: У Сусанны.
7: Все ясно. В командировке Володя попал под влияние неформального лидера Дятлова. Но это для нас тоже плюс. Значит, он поддается влиянию. Слушай, Надь. Я тебе дам билеты на концерт Джани Моранди. Пригласишь Володю. Если это не поможет, объяснишь ты в любви. Ну, безотказный прием. Ну, чего ты так пугаешься, глупенькая? Ты вспомни Татьяну Ларину. Сейчас женщины перестали объясняться в любви. И себе же во вред. Это научный факт. Теперь мы выберем тебе вечернее платье.
2: На Сусанне черный халат с белыми иероглифами и голубая повязка на голове. Она открывает дверки румынской стенки. Раздвигает вешалки. Достает платье.
7: Сама посуди.
2: Оно бежевого цвета в маленький черный квадрат. От плеча наискосок идет черная вставка.
7: Куда он теперь от нас денется?
2: Одевает на Наде свою красную шляпу с широкими полями. Надя перед Кульманом. Она из-за плеча оглядывается на Володю. Залезает в маленькую черную сумочку. Что-то достает оттуда. Подходит к Володе. Он перед Кульманом в черном свитере.
3: Хочешь пойти на Джани Моранди?
2: Володя выключает плеер и снимает наушники.
1: Чего?
0: Хочешь пойти на Джани Моранди?
1: Ты что, шутишь, Клюэл?
0: Нет, не шучу. Есть один билет лишний на сегодня.
2: Клавдия Матвеевна оборачивается к Лёше.
8: Я могу пойти, Надя, если билет пропадает.
5: Эх, Лёха, разве такой билет может пропасть? Ни с того, ни с сего.
1: Так, нет, все, Надя, иду я.
8: Ну.
1: А ты, Пряхин, обойдешься. Сегодня футбол по телеку, так что давай.
8: Вообще, да, кубок кубков.
2: Глядя на Клавдию Матвеевну, Лёша пожимает плечами.
9: Послушай, Пряхин, а как ты рассматриваешь промежуточный вал? Как балку с защемленным концом?
8: А почему защемленным?
9: Ну и лопух ты, Лёша.
0: Так сразу и сдался.
8: А что я могу сделать?
9: Настойчивость и инициатива в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Вот перед чем пасует в конечном итоге любая женщина.
10: Мои мужики пошли. Господи.
2: Клавдия Матвеевна отходит с разочарованным видом. Лёша вздыхает, надувая щеки. Надя в новом платье красит ресницы перед зеркалом.
11: Ой, Надя!
2: Входит ее мама.
11: Ты это куда?
0: На концерт.
11: Красивая какая. А платье откуда такое?
0: От Кристиан Диора.
11: Раз от спекулянта, значит, дорогое. С Усанкой идешь на концерт?
0: Нет, с молодым человеком.
11: Ой!
2: Садится на стул.
11: Не может быть.
2: Надя достает шляпу.
0: А вот и может. Ну, я пошла.
2: Подпрыгивая, идет к дверям. Мама улыбается ей вслед. Надя гордо идет по улице.
12: Простите, лишнего билетика не найдется?
0: К сожалению, нет. Нет. Лёша!
2: У входа замечает Пряхина.
8: А, ну все, ребята.
0: Ты же ведь футбол смотреть собирался.
8: Какой футбол, когда такой концерт? Вот билет достал. С переплатой. О-о-о. А ты чего опаздываешь? Володька ждет давно.
0: Женщина должна опаздывать. Минуты ожидания дают мужчине возможность
8: да?
0: лишний раз спокойно подумать о ней. Ха,
8: будет Володька лишний раз думать, как же. И не один он пришел к тому же.
0: А с кем же?
8: Сейчас увидишь.
2: Лёша берет Надю под руку. На входе стоит Володя с девушкой.
1: О, да.
8: Вот, пожалуйста.
1: А, Надя, познакомься, это Свет.
13: Ой, сколько стоят.
1: Вот, тоже хочешь попасть на концерт, но билет не можем достать. А,
8: не достанете, стоя на одном месте. Я сколько побегал, пока достал. И то вот с переплатой.
1: Достал? Отдай. Любые деньги заплачу.
8: Ты что? Я и так кубок кубков не смотрю, соображаешь? Ты что? Ну все, я пошел. А то я пока доберусь до галерки. Так что встретимся в антракте. Счастливо.
1: Болельщик. Давай. Ну что делать будем?
0: Что делать, когда концерт начинается? Ладно, я пошла.
1: Подожди. Надь, ты очень хочешь пойти на концерт?
0: Прекрати, Володя, как тебе не стыдно?
13: Подождите, Света, я действительно не хочу идти на концерт.
2: Надя достает из перчатки билет и протягивает его Володе.
1: Так чего же мы голову ломаем? Надюш, спасибо. Надюш, Рахмат, мучит грация. Надюш, спасибо, большое спасибо, Надюш.
2: Володя уходит.
1: Пойдем, пойдем, скорее, скорее.
12: Не будет билетика у вас.
1: Дам кишон.
2: Надя кутается в полушубок рядом с Афишей. На асфальте снег. В коридоре НИИ около автомата с газировкой.
8: Ты не только в шахматах, пижон, но и в жизни.
2: Володя наливает себе стакан газировки.
8: Ну как можно было так поступить с Клюевой?
1: Она же сама отдала нам билет.
2: Рядом стоит Миша.
1: Когда человек пьет, его даже змея не жалит, а вкус?
5: Все это она из-за меня делает, ребята. Эх, жалко девку.
8: А ты-то при чем?
5: А вот при том.
2: Мужчина замечает Аркадия, идущего в верхней одежде по коридору. Он заглядывает в конструкторский отдел.
14: Можно Клюеву?
5: Наш конкурент? Продолжаем пить.
2: Миша наливает газировку в стакан, собираясь пить. Протягивает стакан Лёше.
5: Давай, Лёха.
1: Давай.
2: Лёша берет стакан и выпивает. Надя выходит к Аркадию.
13: Привет.
14: Слушай, у меня к тебе деликатная просьба.
15: Я тебя выручил?
9: Да.
15: Надеюсь, что ты меня тоже выручишь. Скажи, пожалуйста, Сусанне, что у вас сегодня в институте вечер, и тебе нужно, чтобы я был с тобой.
9: А почему?
15: Видишь ли, мы сегодня должны с Сусанной идти на концерт. А мне, ну, просто позарез, нужно быть вечером свободным. Такая ситуация сложилась. А к тебе, ну, для тебя, она меня без звука отпустит.
9: Ты ее любишь?
1: Кого?
9: Сусанну.
15: Очень. Я очень хорошо к ней отношусь. Она талантливый ученый, замечательный человек, Надя. Я музыкант, понимаешь? Мне иногда, ну, просто необходимо перемена чувств, взрыв эмоций, сильное ощущение, что ли. Ну, как в музыке.
9: Все ясно. Извини, я ничем не смогу тебе помочь.
2: Расстроенная Надя уходит в отдел. Аркадий провожает ее взглядом, поправляет шарф. Смотрит в сторону аппарата с газировкой.
5: Продолжаем пить, ребята.
15: Вода газированная?
5: Газированная. А почему, собственно, это вас интересует?
15: Пить хочу.
5: Можете ходить. Но вода только для работников института. Вы работник института?
15: Нет.
5: Тогда разговор закончен. Пей, Лёха.
2: Лёша отрицательно кивает.
5: Пей.
2: Послушно берет у Миши стакан, поднимает локоть вверх и медленно пьет. Аркадий смотрит на него с приоткрытым ртом. Михаил прячет 5 гвоздик в рулон ватмана. Подходит к Наде. Выкладывает цветы на стол.
5: Надюша, это тебе.
9: Ой, спасибо. А с чего это?
5: В память о нашей командировке.
2: Надя берет гвоздики и открывает ящик стола. Достает бутылку из-под кефира. Лёша подходит к ней с 3 яблоками в руках.
16: Надь, это тебе. Мне из деревни целую корзину прислали.
9: Какие красивые. Только куда мне столько?
2: Лёша смотрит на яблоки и наклоняет голову.
16: Ну ладно, одно возьму.
2: Володя роется в своей черной сумке. Достает ластик. На нем синяя рубашка и черная безрукавка. Подходит к Наде. Надя, передвигая линейку по кульману, случайно задевает его.
1: Надь, прими скромный презент. Чешская, очень мягкая, и не нужно отмачивать керосин.
9: Спасибо, Володя. Ух ты, здорово.
1: Да, ерунда. Знаешь, я обязательно достану 2 билета на какой-нибудь дефицитный концерт и приглашу тебя.
9: Спасибо. Мне вполне достаточно ластика. А все остальное дурь, блажь. Ты прости меня.
1: За что?
17: Надя! Надя, к телефону!
9: Ну, как дела? Объяснилось?
18: Да.
9: Он тебя не любит.
18: Да. Ну и отлично.
9: Умница. Все идет как надо. Вечером поговорим.
18: Я тебя люблю, Сусаночка. И я тебя, Надюш. Чао.
2: Надя кладет трубку телефона. Подходит к столу. Открывает ящик. Взяв ракетку, идет к выходу.
17: Надь, ты куда?
2: Начальник, Леша и Володя провожают ее взглядом. Она сбегает по лестнице. Гена грустно стоит в вестибюле. Лицо его озаряется улыбкой.
4: Надя, будешь играть?
9: Ой, Ген, я так соскучилась. Очень.
4: И я. Очень.
2: Они смотрят друг другу в глаза. Оба с улыбками на лицах играют в паре. С лестницы, с тоской, за ними наблюдают Миша, Лёша и Володя.

0: Авторы сценария Анатолий Эйранджан, Геральт Бежанов. Режиссер-постановщик Геральт Бежанов. Оператор-постановщик Валентин Пиганов. Художник-постановщик Евгений Веницкий. Композитор Владимир Рубашевский. Звукооператор Леонид Булгаков. Текст песни Владимира Шленского. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер – Скрипка. Режиссер – Прилуцкая. Операторы – Прозоров, Степанов. Художник по костюмам – Храмова. Директор картины – Галина Белинская. Роли исполняли. Надя Клюева – Ирина Муравьева. Сусанна – Татьяна Васильева. Смирнов – Александр Абдулов. Дятлов – Леонид Куравлев. Пряхин – Михаил Кокшенов. Клавдия Матвеевна – Людмила Иванова. Виноградова – Лариса Удовиченко. Сысоев – Владимир Носик. Аркадий – Александр Ширвин. Петр Васильевич – Лев Перфилов. Мать Нади – Любовь Соколова. В эпизодах – Абисадзе, Мышкин, Изотова, Сотникова, Ильичев, Саркисов, Карауш, Филиппов, Куравлева, Ясулович, Мартиросян. Киностудия «Мосфильм», 1985. Тифлокомментирование выполнено филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут «НИКФИ» Акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен общественной организацией инвалидов по зрению «Свет». Автор Анастасия Лисиченко.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

Для меня музыка – это все. Только не симфоническая, не Петя и Волк, я ее не очень. Я люблю такую, как тогда играл музыкант на золотом саксофоне. Мы с моим дядей Женей ходили в Дом культуры. Он врач, ухо, горло, нос. Но для него музыка – это все. Когда в Москву приехал один король джаза, негр, все стали просить его расписаться на пластинках. А у дяди Жени пластинки не было. Тогда он поднял свитер и на рубашке фломастером король джаза поставил ему автограф. А что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры? Свистел, кричал, аплодировал. А когда вышел музыкант в соломенном шлеме, зеленых носках и красной рубашке, дядя Женя сказал: «Ну, Андрюха, толстое время началось. Я сначала не понял, а как тот отразился красно-золотой в черной крышке рояля? Как начал разгуливать по залу и дуть, дуть напропалую в свой саксофон? Сразу стало ясно, что это за толстое время. Зрители вошли в такой раж, что позабыли все приличия. Вытащили дудки, давай дудеть, звенеть ключами, стучать ногами. У кого-то с собой был пузырь с горохом. Музыкант играл, как очумевший. А я все хотел и хотел на него смотреть. Там все про меня в этой музыке. То есть про меня и про мою собаку. У меня такса, его зовут Кит. Я за такую собаку ничего бы не пожалел. Она раз пропала, я чуть с ума не сошел, искал. Представляешь, говорит дядя Женя. Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. Все от фонаря, лепит, что попало. Вот это по мне, веселиться на всю катушку. Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. Мы с Китом тоже. Я бренчу на гитаре и пою, а он лает и подвывает. Все без слов. Зачем нам с Китом слова? И у меня были задатки, но их не развивали, сказал дядя Женя. Он стоял в очках, в галстуке, с портфелем-дипломатом. Я в школе, говорит, считался неплохим гарнистом. Я мог бы войти в первую десятку страны по трубе. А может, и в первую пятерку, сказал я. И в первую тридцатку мира. А может, и в двадцатку, сказал я. А стал простой ухо-горло-нос. Не надо об этом, сказал я. «Андрюха!» — вскричал дядя Женя. «Ты молодой, учись джазу! Я все прошляпил, а тебя ждет необыкновенная судьба. Здесь, в Доме культуры, есть такая студия». Дядино мнение совпадало с моим. Джаз — подходящее дело. Но вот в чем загвоздка, я не могу петь один. Неважно кто, даже муха своим жужжанием может скрасить мое одиночество. А что говорить о Ките? Для Кита пение — все. Поэтому я взял его с собой на прослушивание. Кит съел полностью колбасу из холодильника и шагал в чудесном настроении. Сколько песен у нас с ним бушевало, сколько надежд! В Доме культуры навстречу нам шел вчерашний музыкант без саксофона с чашкой воды. Он наклонился и дружески похлопал кита по спине. При этом у него из кармана выпал пакетик чая с ниткой. Кит дико не любил, когда его так похлопывают, но от музыканта стерпел. Правда, мигом уничтожил пакетик чая. Он вообще все всегда поедал на своем пути, но делал это не злобно, а жизнерадостно. Я спросил: «Где тут принимают в джаз?» «Прослушивание в третьей комнате», — ответил музыкант. На двери висела табличка: «Зав. Учебной частью Наина Петровна Шпурина». Я постучал. Я так волновался раз в жизни, когда Кит изжевал и проглотил галошу. Я чуть с ума не сошел, все думал, переварит он ее или нет. Стройная красавица с длинным носом сидела у пианино и выжидательно глядела на нас с Китом. «Я хочу в джаз!» Я выпалил это громко и ясно, чтобы не подумали, что я мямля. Но Наина Петровна указала мне на плакат. Там было написано: «Говори в полголоса». «А я не могу в полголоса!» И я не люблю не звенеть ложкой в чае, когда размешиваю сахар. Приходится себя сдерживать, а я этого не могу. «Собаку нельзя», — сказала Наина Петровна. «Кит любит джаз, — говорю. Мы поем с ним вдвоем». «Собаку нельзя», — сказала Наина Петровна. Вся радость улетучилась, когда я закрыл дверь перед носом у кита. Но необыкновенная судьба, которую прошляпил дядя Женя, ждала меня. Я сел на стул и взял в руки гитару.
Мне нравится петь, и я хочу петь. Я буду, хочу, я хочу хотеть. Держитесь, Наина Петровна, говори в полголоса, двигайся в полсилы. Сейчас вы огромное испытаете потрясение. Наина стояла, как статуя командора, и я не мог начать, хоть ты тресни. Чтобы не молчать, я издал звук бьющейся тарелки, льющейся воды и комканье газеты. «Стоп!» — сказала Наина Петровна. Руки у нее были холодные, как у мороженщицы. «В ополе березка стояла», — спела она и сыграла одним пальцем. «Повтори». «В ополе березка...» «Стоп!» — сказала Наина Петровна. «У тебя слуха нет. Ты не подходишь». «Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел». «Ну, Андрюха, джаз, да, всем своим видом», — говорил он и колотил хвостом. Дома я позвонил дяде Жене. «У меня нет слуха», — говорю. «Я не подхожу». «Слух», — сказал дядя Женя с презрением. «Слух — ничто. Ты не можешь повторить чужую мелодию. Ты поешь, как никто никогда до тебя не пел. Это и есть настоящая одаренность». «Джаз», — сказал дядя Женя с восторгом. «Джаз — не музыка. Джаз — это состояние души». «В ополе березка стояла!» — запел я, положив трубку. «В ополе...» Я извлек из гитары квакающий звук. Взвыл кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов, клич самца-горбыля, крики чаек. Кит, гудок паровоза и гудок парохода. Он знал, как поднять мой ослабевший дух. А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с китом выбрали друг друга на птичьем рынке. В ополе из мухи радости! Мы раздули такого слона, что с кухни примчалась бабушка. «Умолкните!» — кричит, балбесы! Но песня пошла, и мы не могли ее не петь. Дядя Женя удалял больному гланды и вдруг услышал джаз. «Джаз передают!» — воскликнул он. «Сестра, сделайте погромче!» «Но у нас нет радио», — ответила медсестра. Вчерашний музыкант заваривал новый пакетик чая, когда ему в голову пришла отчаянная мысль сыграть горячее соло на саксофоне под паровозный, нет, лучше пароходный гудок. А в Новом Орлеане король джаза, негр, ну просто совершенно неожиданно для себя, хриплым голосом запел:

0: Лохнесское чудовище. Не просто вырастить охотничью собаку. Вот наша такса Кип, сейчас он уже в летах, а лучшие годы жизни он посвятил уничтожению всего вокруг себя. И все это он ел. Мы страшно боялись, что он заболеет и умрет, но кит жил припеваючи. Только однажды он впал в меланхолию, когда проглотил мою резиновую галошу. Месяц ходил печальный, а потом опять взялся за свое. Я даже представить не могу, что у нас когда-то не было кита. Я помню, как у него нос вытягивался, уши, туловище. Он рос хоть и незаметно, а прямо на глазах, как идут минутные стрелки. Когда мы первый раз привели его на выставку, он оказался лучшей собакой в Москве. Все были начесаны и причесаны, а кит вышел с папой на ринг, и судья сказал: «Кобель Антонов, первое место по красоте!» Когда он подошел к двухметровому барьеру, мы ужаснулись, он никогда не прыгал такую высоту. Забор сплошной, никто никого не видит. Папа встал за барьером и крикнул: «Кит!» Кит взвыл, это было тоскливое коровье мычание, и перепрыгнул. А как он охотился! Механический заяц в штаны наложил, когда кит появился на горизонте. Из уважения к киту папа приобрел ружье и подал заявку на охоту на ворон, как на вредных животных. Но кит так весело на них кидался, что все вороны просто улетели из нашего двора. С тех пор у кита во дворе хорошая репутация. Когда к нам пришла отравительница крыс и мышей, тихая женщина в серой шапочке увидела кита и испугалась, то наша дворничиха сказала ей: «Не бойтесь, это самая лучшая собака на свете». Тихая женщина в серой шапочке пришла травить крыс и мышей, но у нас их не оказалось. И все-таки папа взял телефон этой тихой женщины, папа взял ее визитную карточку «Плахова, крысы, мыши». И мы забыли про эту карточку. Совсем забыли. Летом я и кит гуляли в полях. Он давал круги, зависая над маленькими зелеными елками. Он так хорошо себя чувствует в полете, и я себя тоже. А когда шел дождь, мы бежали домой под дождем. Впереди, задрав хвост, шпарил кит. И я думал: вот как надо счастливо жить. И вдруг ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, у нашего кита завелись блохи. Блохи очень приспособлены к жизни. Они пришли к нам из тьмы веков и, наверное, будут прыгать и скакать, когда погаснет солнце и наша цивилизация исчезнет с лица земли. «Выше нас!» — сказал папа псу. Он схватил кита, как орел, курочку, сунул в ванну и намылил дегтярным мылом. Блохи обалдели. У них был такой ошалелый вид. Мы думали, никто не уйдет живым, все найдут себе тут могилу. Но они проявили самообладание и дружно перебежали к киту на нос. Я поймал несколько штук. «Где ты их находишь, где?» — кричал папа. «Сейчас я тебе покажу», — отвечал я, — «и ты запомнишь». «А что? Какое чувство?» — кричал папа, — «когда ты поймал блоху». «Чувство радости», — отвечал я. Тут они взяли и перескочили на папу. Папа бил их газетой, крича: «Андрюха! Они скачут по моей груди!» Он гонял их с места на место, пока вся компания почти без потерь снова не оказалась на ките. «Только веселое животное, как блоха», — сказал папа, «не станет предаваться унынию после таких сокрушительных ударов судьбы», и вызвал ветеринара. Ветеринар приехал на газике. «Поменьше гуляй», — сказал он мне, «ваш двор полон инфекции». Я поглядел в окно. Двор был пуст. Как странно устроен мир. Один человек смотрит и не видит, другой же видит, не глядя. Тогда я представил себе толпу инфекций, похожих на слоноедов, свирепо разгуливающих по двору. «На что жалуемся?» — спросил ветеринар. Кит лежал у меня в постели. «Я боюсь, если не пускать на кровать кита, он может не понять, в чем дело, и подумает, что его разлюбили». «Кто это?» — спросил ветеринар, осмотрев кита. «Это блохи», — ответил папа и беззаботно добавил: «Что за собака в наше время без блох?» «А кто вам сказал, что это собака?» — спрашивает ветеринар. «Я знал. Я давно подозревал, что кит не собака, а четвероногий человек». «Это краткоухая такса», — твердо произнес папа. «К купленная мной Андрюхой на птичьем рынке». «Вас обманули», — сказал ветеринар. «Это крыса. Циклопическая американская крыса. Вид найден в городе Бостоне, штат Массачусетс, во время ремонта канализационных труб. Бостонцы привозят их в клетках на птичий рынок и продают в качестве такс». «А-а-а!» — закричала мама и грудью заслонила меня от кита. Все сразу вспомнили его странное поведение, как он любит пожевать папино ухо, ест подчистую все на своем пути, и как он во враге первый покинул тонущий в луже плод. «Значит, наш кит — это крыса?» — задумчиво сказал папа. «Да», — вздохнул ветеринар. «И среди этих крыс встречаются людоеды». Мама закачалась. Почуяв неладное, кит сделал вид, что он глубокий старик, и стал доканывать нас своими печальными вздохами. Я хотел к нему подойти, чтобы он знал, что мне не важно его происхождение, но мама вцепилась в меня, как медведь-коала в эвкалипт. «Так вот почему на даче», — задумчиво сказал папа. «Он в окне выгрыз форточку и вылетел в огород». «Это настоящий крысиный поступок», — сказал ветеринар. «А я его понимаю», — говорю. «Я-то по опыту знаю, что такое одиночество». «Но все равно», — говорит папа, — «зачем же окна грызть?» А я говорю: «Потому что оно ему мешало. Его неведомая сила влечет. Он ничего с собой не может поделать». «Вот именно, неведомая сила», — зловеще произнес ветеринар. «Он дома гадит?»
1: «Никогда!»
0: «Уникальный случай». Ветеринар вынул фотоаппарат и нацелил на кита объектив. Кит дико затрясся. «Видите», — сказал ветеринар, — «не хочет фотографироваться. Боится, что его разоблачат». «Раз крыса, так крыса», — говорю я. «Подумаешь, если кит съест папу, — сказала мама, — я не переживу. А не надо его злить, — говорю. В случае чего я запру его в комнате».
1: «Люся!» — вскричал папа. «Люся! Как же нам быть?»
0: Он воздел руки к небу, и в этот момент из его кармана выпала визитная карточка Плахова «Крысы-мыши». Все молча уставились на нее, окаменев. «Нет!» — крикнул я. Я думал, у меня разобьется сердце. «Бедный кит!» Он, умевший уходить отовсюду, где ему не нравилось, и удирать ото всех, кого он не любил, в мгновение ока очутился в лапах ветеринара. Тот сжимал его цепко, профессионально, и уже уходил от нас, бормоча: «В доме ребенок, опасно, внизу спецмашина, эти крысы такие коварные». Он еще что-то бормотал, унося кита, но я не слышал, я орал: «Кит! Кит!» Я рвался к нему. Но мама держала меня, и папа меня держал. «Это катастрофа!» — растерянно шептал папа. «Это катастрофа!» — но держал крепко. И тогда я понял, что уйду из дома. Буду бродить, вспоминая кита и родителей. Но, конечно, никогда не вернусь, никогда. Они поймут, что значит потерять самое близкое существо. Тогда они поймут. Ветеринар уходил, а я ничем не мог помочь киту. Наши взгляды встретились последний раз в полной тишине. И тут кит сказал: «Вы что, психи? Слышал бы мой дедушка так с кентерберийски эту белиберду. Ветеринар ненормальный, он сбежал из сумасшедшего дома. Андрюха, — сказал кит, — положи меня в кровать». Это был первый и последний раз в жизни. Больше кит ничего не говорил. И ветеринар тоже. Но прежде чем исчезнуть из нашей жизни навсегда, он обернулся на пороге и сказал: «От блох хороша черемичная настойка».

на этой земле. Каждую субботу с воскресеньем я надеялся, что папа побудет дома. Мы будем болтаться по улицам, сходим в тир, покатаемся на водном велосипеде. Но мой папа ничего этого не мог. Все воскресные дни напролет он ходил на курсы изучать летающие тарелки. Случилось это так. Однажды он выбежал из комнаты и в своих черных кожаных шлепанцах заметался по квартире. «Люся!» — закричал он. «Люся, где мои туристские ботинки?» «А что за спешка?» — спрашивает мама. «Я уезжаю». «Куда?» «На Шамбалу», — говорит папа. «Это далекий горный край. Там живут космические пришельцы. Шамбала зовет меня». «Ты в своем уме?» — спрашивает мама. «Я поливал цветок», — сказал папа. Я его спросил: «Скажи, есть на свете Шамбала? Люди не врут». И он наклонился. «А Шамбала меня зовет?» «Наклонился!» «Я сейчас врача вызову», — сказала мама. «Не веришь?» — скричал папа. «Идем, я тебе покажу». Мы зашли в комнату, а из папиного шкафа все вынуто, и он на кучке раскладывает ледоруб нержавеющий, наш общий карманный фонарик, термос, чай, кипятильник, зубную пасту и зубную щетку. Папа близко подвел нас к цветку, к Ваньке мокрому на подоконнике, и спрашивает у Ваньки: «Ваня, Шамбала меня зовет?» Тот не шелохнулся. «Ну, ответь мне, ответь!» — стал упрашивать папа. «Ты же мне говорил!» В общем, когда он спросил несколько раз, Ванька поклонился. «Видели, видели!» — закричал папа. «При вас он еще не очень, а когда мы с ним были одни...» «А где это расположено?» — спрашивает мама. «Горы Гималаи, страна Непал», — гордо и свободно отвечал папа. «Я звонил, узнавал, самолет 17:40». «Самолет куда?» «В Катманду». «Кто тебя там ждет в этой Катманду?» Мама встала у двери в прихожей. «Ты языка-то не знаешь, ни визы, ни валюты. С инопланетянами собирается встречаться. А у самого ум, как у ребенка». Короче, мы отговорили его. Папа плакал в 17:40, когда улетел самолет, а на утро взял и записался на курсы изучения летающих тарелок. Он совсем забросил нас, землян. Он раскрыл сердце космосу, и мы, папины близкие, я, мама и наша такса Кит, посыпались из его сердца, как горох. Он смотрел на нас равнодушными глазами, а когда я на даче опился парным молоком, он сказал безо всякого сочувствия: «Ничего, такова жизнь. Приехал на курорт, погулял, заболел, выздоровел, сел в тюрьму, вышел, женился, поехал на курорт, умер. Он прекратил добывать еду, позабыл дорогу в прачечную, год не брал в руки веник». «Я уже не представляю себе папу метущим», — жаловалась мама, — «а только метущимся». Если он смотрел телевизор и возникали помехи, папа говорил: «Летающие тарелки пронеслись над Орехово-Борисовым в сторону Бирилева или Капотни». Если мама просила его поискать в магазинах носки или ботинки, папа отвечал: «Я ищу в жизни не ботинки и носки, а контакта с инопланетным разумом». «Мы одиноки во Вселенной!» — кричала на папу мама. «Мы без конца прощупываем космос и никого пока не нащупали!» А папа отвечал: «Я смеюсь над тобой, Люся, над твоими убогими представлениями о мире. Знаешь ли ты, что когда художник рисовал Ленина, Ленин мечтательно посмотрел на небо и сказал: „Наверняка есть другие существа, обитающие на других планетах, обладающие другими органами восприятия из-за разницы давления и температур“. На даче в Уваровке у нас украли с крыши трубу, с огорода украли кусты старой черной смородины, из колодца украли ведро, какие-то жучки съели за зиму полдома. А папа сидел, сложа руки на крыльце, и говорил нам, что жизнь на Земле появилась не сама. Кто-то привез нас с иных планет и теперь опекает, как младенцев. «От обезьян никому не хочется происходить», — грустно говорила мама, — «а всем от инопланетян». А папа думал: попадись ему космический пришелец, хоть в виде мыслящей плесени или океана, краба или инфузории туфельки, папа, конечно, вмиг его узнает и распахнет ему навстречу объятия. «Миша! Миша!» — звала мама папу и такой взгляд давала фиолетовый. А папа думал:
Если я встречу представителя внеземных цивилизаций, что спрошу? Откуда вы? Откуда мы? Когда наступит дружба между народами? А мама то наденет новое платье, то испечет пирог с надписью «Привет Михаилу», то свяжет папе варежки. Как-то раз, чтобы обратить на себя папино внимание, совсем остриглась под лысого, а папа уставится в окно и смотрит на кучевые облака. Небо в Уваровке на закате стоит перед глазами, как горы. С деревьев облетали листья. Таксокит бегал за окном, обалдев от шуршания листьев. У него ноги короткие, шуршание близко, под самым ухом. Листья летели и забывали о дереве, как папа о нас с мамой и китом. «Дальше так жить нельзя», — решил, наконец, папа. «Надо обратиться к космическому разуму через Организацию Объединенных Наций. Я люблю определенность, я хочу знать, существуют ли инопланетяне». «Все мы инопланетяне на этой земле», — сказала мама. Она помыла посуду, повесила фартук на гвоздик и начала исчезать. Прямо на глазах она стала как рисунок, будто невидимая мама была обрисована тонкой линией лиловым карандашом. Кит задрожал и полез под кровать. «Папа!» Насторожился, как боевой конь при звуках трубы. «У меня голова пошла кругом, а мама превратилась в блин! Блин светящийся, огненный, лучистый!» Он помаячил из стороны в сторону, вылетел в форточку и с диким грохотом стремглав улетел на небо. Мы стояли. Я, папа, кит, как окаменелые. «Профуфукали инопланетянина», — сказал папа. Он уже хотел кусать локти и рвать на себе волосы. Но наша мама, конечно, вернулась. Приходит со станции с авоськой огурцов. «Не бойтесь», — говорит, — «никуда не денусь. Не могу же я бросить вас на произвол судьбы».

Фантом Буздалова. Теперь мы висели один на один, с глазу на глаз, не на жизнь, а на смерть. Он висел ровно и немигающим глазом глядел прямо перед собой, производя впечатление человека, способного с легкостью провисеть жизнь. Я тоже висел несгибаемый, с бесстрастным лицом. Я знал, если я упаду, меня ждет бесславный конец. Как-то у нас по природоведению была контрольная на тему человека. Мы проходили голову, скелет, лопатки, зубы, уши. Все хохотали, я не знаю как. А Маргарита Лукьяновна сказала: кому смешно, может выйти посмеяться за дверью. И прицепилась именно ко мне. Антонов, говорит она, ты знаешь, где у человека что? А я смеюсь, не могу остановиться. Такая чертовская вещь этот смех. Его нельзя сдержать, можно только напрячься. Но в этом случае я за себя не ручаюсь. Антонов, сказала Маргарита Лукьяновна, я ясно вижу твое будущее. Ты никогда не принесешь пользу родине и не достигнешь никаких высот. Ты будешь есть из плохой тарелки, дырявой ложкой, спать на диване с клопами и в пьяной драке зарежешь товарища. Вообще уже учителя дошли. Им даже в голову не приходит, что такой двоечник, как я, может стать садовником. Ведь стать садовником никаких дипломов не нужно. Садовником в красных кедах, окучивающим пионы в кепке и с бакенбардами. Откуда ей знать, что я сам всех боюсь? Если я вижу жужелицу в книге, мне кажется, что она меня уже укусила. Когда я был маленький и видел много людей, и что все они идут куда-то, мне казалось, что все они идут убивать дракона. И вот теперь он, Буздалов. О нем во дворе ходили страшные слухи. «Видишь, трава примятая», — говорили жильцы. Здесь Буздалов сидел в одном шерстяном носке и из-за куста подслушивал чужие разговоры. «Видишь, перья», — говорили они. «Это Буздалов ворону съел». Буздалов, ногти не стриженные, зубы не чищенные, голова как бицепс на плечах, а первое слово, которое он сказал в своей жизни — «топор». Как-то Буздалов допрыгался, ему выбили зуб, а через неделю на этом месте у него вырос новый зуб, золотой. Я чуть не умер от страха, когда он погнался за мной, хотел пригробить, но я отвлек его разговором. Папа говорит: «Мой Андрюха, хотя и двоечник, но очень способный. Я его отдам в английскую школу и в музыкальную, и в фигурное катание». А мама: «Какое фигурное катание? Ему надо учиться лупасить хулиганов. Нельзя в наше время быть тетей и мокрой курицей». «Люся, Люся», — отвечал папа, — «у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Если кто-то не слышит шороха его крыльев, то это у него с ушами что-то, а не означает, что его нет. Но на всякий случай, — говорила мама, — ты должен воспитывать в Андрюне храбрость». А папа отвечал: «Я и сам-то не очень храбрый. Я научу нашего сына великому искусству убегать. Ты знаешь, Люся, когда надо убегать? За 5 минут до того, как возникнет опасность». «А если с ним будет девушка, — сказала мама, — и на эту девушку в темном переулке накинется головорез?» Я сразу представил себе. Ночь, ветер теплый, совсем не пронизывающий. Я и моя девушка возвращаемся из ресторана. «Это какое созвездие, Андрей?» — спрашивает девушка. «Это большая медведица, дорогуша», — отвечаю я. И тут появляется Буздалов с чугунным утюгом. И перед носом у моей девушки демонстративно накачивает мышцы шеи. «Хорошее дело», — говорит он, — «мускулы качать, благородное. Ни о чем не думать, только качать и качать. А потом их взять как-нибудь однажды и использовать». Я бы дал тягу, но моя девушка нескладная, неуклюжая. Ей не унести ноги от Буздалова. Если я убегу, он стукнет ее утюгом и съест, как ворону. «Я должен спасти свою девушку», — сказал я. И папа сказал: «Да, ты должен ее спасти». И он повел меня в секцию боевых китайских искусств при ЖЭКе. В одну вошли дверь, там арбузы продают. В другом помещении встретил нас физкультурник. Сам красный, с красными руками, такой пупок у него мускулистый. Тренер ушу Александр Алексеевич.
Потные, красные толпились вокруг его воспитанники. Особенно кто прошел курс, тот выглядел, конечно, смачно. Мы как взглянули с папой, такие лица, такая речь там слышится, нам сразу захотелось домой. Но моя перетрусившая девушка, похожая на пингвина, стояла у меня перед глазами, а злоумышленник Буздалов занес над нею свой утюг. «Я остаюсь», — сказал я папе. А папа сказал тренеру: «Друг, возьми моего сына в обучение, а то что у нас за семья? Мать больная, прикована к постели, у нее ангина. Я, ты видишь, сутулый, сухощавый, пусть хоть сын у нас будет громила». С этими словами папа внес за меня деньги и пошел покупать арбуз. «Китайская борьба ушу», — начал Александр Алексеевич, когда мы набились в физкультурный зал, — учит избавляться от образа врага. Достаточно представить его себе в деталях. Или, как мы, мастера ушу, это называем, создать фантом. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Какой дуб, необычайное дерево. Ни липа, ни тополь, чего в городе полно, а именно дуб и желуди. Я их всегда собираю. Это все равно как бесплатный подарок. «Вот он стоит перед тобой, твой враг», — сказал Александр Алексеевич. «И бой с ним легок, как щелчок пальцев». А я думал, чего слоны не стесняются без штанов ходить? Такие же люди, только жирные. «Вы должны все вложить в свой удар», — настаивал Александр Алексеевич. «В бою, говорят китайцы, участвуют даже мышцы уха, хотя в ухе мышц нет». А я не понимаю, как может захотеться ударить человека? И также я не представляю, как это может чесаться хвост. «Присел!» — вдруг крикнул Александр Алексеевич. «Чем ниже присядешь, тем ты недосягаемей! Стальной кулак! Удар!» По команде мастера секция боевых китайских искусств ринулась поражать образ своего врага. Тысячи синяков им насажали и миллион подглазников. «Ну, я подумал, Буздалов, держись! Отмолочу, никакой бронежилет не поможет!» И тут я увидел фантом Буздалова. Фантом выжидательно смотрел на меня, и взгляд у него был какой-то недобрый. «Дурак, я все детство гири не ворочал! Я бы этот фантом без китайской помощи одной своей русской силой одолел! А так я ему два слабеньких, убогих щелчка дал, а он мне как даст два здоровых!» Тогда я его ущипнул и укусил, а он на меня с утюгом. Это был ужасный миг. Фантом Буздалова припер меня к шведской стенке. Я закрыл глаза и приготовился к самому худшему. Бывают же такие беззащитные, как я. У всех на земле есть коронный прием. Удар ногой, подсечка или освобождение от захвата. Даже альбатрос может отпугнуть врага. Он отрыгивает переваренную пищу, вися на ветре, чем вводит в смятение любого хищника или неприятеля. Но и у меня есть тайное могущество. Я могу очень долго висеть на перекладине. У меня диплом, там так и написано: «За победу в соревнованиях ВИС». «Послушай», — сказал я фантому Буздалова, «давай кто кого перевисит». Фантом с утюгом замер. «Зависнем на шведской стенке», — дружелюбно говорю я. «Ты дольше провисишь, твоя взяла. Я дольше, моя». И он повис, в полной уверенности, что перевисеть меня проще пареной репы. Повисли за компанию бойцы ушу. Был даже среди них самый настоящий китаец, хотя все думали, что он грузин. Повис и наш мастер Александр Алексеевич. Алексеевич. Народ висел молча, погруженный в свои думы.

сохраняя свободу и самоуважение. Бойцы ушу сгрудились вокруг и стали спорить на арбуз, кто из нас победит. Китаец, оглушенный падением, подзадоривал фантома. Остальные к их чести болели за меня. Вдруг фантом закачался, посинел, высунул язык и сделал попытку легнуть меня ногой. Ярости фантома я противопоставил свое хладнокровие. Ведь в весеннее может помочь только весеннее. Надо тихо висеть и висеть, и забыть, что ты можешь не висеть. По мере того, как он скисал, я все больше и больше воодушевлялся. Шар на елке и плащ на гвозде не висят так спокойно и радостно, как я висел, атакуя Буздалова. Кислая мина фантома возвестила о его поражении. Он пал духом, а потом и весь рухнул целиком. «Нечестно!» — закричал он. «У меня в кармане чугунный утюг!» «А я ему, мне-то что? Что мне теперь до всего до этого? Меня ждет папа с арбузом на лавке во дворе». «Арбузика хочется, — говорит папа, — жаль, нечем скибочку отрезать». Я размахнулся и ребром ладони как раскалю напополам арбуз. А из арбуза выскочил красный попугай весь в арбузных косточках и побежал в неизвестном направлении.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОЗ Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте посмотрим.

0: Знакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальный викториния. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОЗ. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОЗ, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОЗ проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Военная тема была главной и самой важной для белорусского искусства в течение многих десятилетий. Демонстрируя силу человеческого духа и героизм народа в его справедливой борьбе за освобождение от фашизма. Победа отразилась в творчестве белорусских художников, которые выразили ее с глубокой эмоциональной насыщенностью. И главным феноменом является не просто победа над злом сама по себе, а то, что победители не вышли из войны с очерствелыми душами, а сохранили свою человечность. В Беларуси, где война оставила свой неизгладимый след, искусство обрело новый импульс для развития. Послевоенные годы стали временем расцвета, породив национальную школу искусства. Некоторые произведения послевоенной эпохи, которые находятся в основной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, нам представила младший научный сотрудник Ангелина Маевская.
1: В 1941 году начинается война, которая с оккупацией принесла бесчисленные бедствия. Многие города были разрушены, многие деревни сожжены. Белорусское искусство понесло огромные потери. Немецкие войска разграбили фонды картин и галереи. Большое количество ценностей исчезло бесследно. Изменения условий жизни, связанные с войной, повлияли на ход развития и саму природу изобразительного искусства, определив тематические особенности произведений. В это время исторические композиции практически не создавались. Основное внимание художников было сосредоточено на запечатлении фронтовой жизни. Послевоенное десятилетие ознаменовалось программой создания памятников эпохи, реализации героическо-эпического начала темы Великой Отечественной войны, занявшей доминирующее место в творчестве белорусских художников. Наблюдается интерес к крупноформатной сюжетно-тематической живописи, проявляющейся в виде переклички с большими полотнами романтического направления в русской и мировой живописи XIX века. Одним из значительных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, является полотно Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». На этом произведении художник сочетает элементы группового портрета и исторической живописи. Панорамное изображение и масштаб действия в пространстве свидетельствуют о торжественности победоносного народа. Картина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года» была написана за 10 лет, начиная с 1945 по 1955 годы. Это произведение одно из самых крупных в нашем музее. В длину оно чуть больше 5 метров, а высоту почти 3 метра. Валентин Викторович Волков изображал историческое событие, свидетелем которого он был сам. Во время оккупации Минска художник остался в городе. Пережил эти ужасные события и встречал освободителей. Волков желал передать всю любовь и горячую благодарность героической армии, спасшей от неминуемой гибели все население Минска и освободившей не только Беларусь, но и Европу. На работе изображено множество деталей, большое количество людей в различных позах, с разным настроением, которых здесь более сотни. Произведение также интересно количеством жанров и живописи. Например, натюрморт представлен букетами цветов в руках жителей Минска. Пейзаж – городским видом за спинами героев. Портрет – лицами людей на картине. Но в целом это историческое произведение, в котором автор обращается к прошлому, к недавним значимым событиям и передает их через свое видение. Когда мы говорим «художник работал над картиной 10 лет», это не значит, что Валентин Волков подошел к холсту с кистью и палитрой в руках и только через 10 лет отошел от него. Написанию предшествовал огромный подготовительный этап. Сначала художнику надо было представить все в целом, как может выглядеть его картина, что он хочет на ней показать. Для этого он создает эскизы. Еще одним важным этапом становится создание предварительных рисунков. Они могут быть более детальными. Художник обращает внимание на отдельных героев, которых он представит на своей работе. Другим этапом идут живописные этюды. Они выглядят как фрагменты большой работы. С помощью этюда художник изучает цвет и форму, смотрит, насколько гармонично все выглядит. По всему полотну размещены люди. В центре стоит танк с танкистами, перед ними мотоцикл с человеком на нем. На заднем плане разрушенный Минск, боевая техника, люди. У нас нет информации про каждого изображенного на этой картине, но все же многие нам известны, так как Валентин Волков активно привлекал к позированию своих родственников. Так, у танка спиной к нам стоит мужчина, который пожимает руку танкисту. Это сын Валентина Волкова, Анатолий. На картине Анатолий Волков стоит рядом со своей женой Зинаидой, протягивающей букет танкисту. Здесь они не одни, а со своим сыном, внуком Валентина Волкова, Сергеем Волковым. Он позировал для мальчика, который бежит к танку, сверкая пяткой. Интересно, что в этом мальчике, бегущем к танку, а Сергея Волкова только пяточка. А в основном для этого образа Волкову позировал другой мальчишка, никак не связанный с семьей художника, Николай Федорков. Он жил возле мастерской Волкова и часто с любопытством наблюдал за его работой. Один раз у маленького натурщика не получилось прийти, а Валентин Волков как раз рисовал пятку мальчика. Тогда на замену пришел его внук, Сергей, который часто крутился в дедовской мастерской. Притягивает внимание центральная фигура танкиста, который, став во весь рост на танк, скинул вверх руку с автоматом и лучезарно улыбается. Валентин Волков писал его с реального танкиста, Алексея Камлева. После завершения службы Алексей из Минска уехал к себе на родину, в Россию. Но работа над картиной «Минск» 3 июля 1944 года еще продолжалась, и Волкову теперь позировал родственник его жены. Очень важным героем на этой картине является город, где все происходит. Откуда нам знать, что это именно Минск? Тогдашние жители столицы безошибочно узнавали свой родной город. Место, где Волков разворачивает события своей картины, было известно каждому. Это район современной улицы Ленина и площади Свободы. И тогда и сейчас ориентиром служит башня костела Святой Девы Марии в правой части произведения. Напротив костела сейчас расположена ратуша. Сложно узнать это место на картине, так как в годы войны Минск был сильно разрушен. Обломки и руины очень эмоционально говорят о том, сколько боли и страданий принесла война в город. А еще о том, как много сил и времени потребуется для восстановления. Но жители готовы к этим испытаниям. Главное, что Минск освобожден, и жизнь людей больше не будет окутана страхом. Второй темой искусства 1950-х годов становится мирная, счастливая жизнь людей, их свободный, радостный труд. Многие художники посвящают свои полотна изображению признаков социального обновления. Это возрождение современного города и индустриализация страны. А воплощению коллективного энтузиазма рабочих посвящена работа Ивана Стасевича «Шахтеры Солигорска». На рубеже 1950-х и 1960-х годов в политической и общественной жизни Беларуси, как и всего СССР, произошли значительные перемены. Смерть Сталина, развенчание культа личности и начало так называемой оттепели создали предпосылки для первых шагов к постепенной демократизации общественно-политической жизни. Все это не могло не повлиять на развитие культуры и искусства. Как тематически, так и формально проявились принципиально новый круг интересов. Преодоление официальной риторики, чрезмерной помпезности и обращение к истине из жизни конкретной личности стали основным содержанием и мировоззрением эпохи. Произошел поиск новых выразительных средств, лаконичность, простота сюжета, обобщение формы и символизма, воплощением которого стал суровый стиль. Представленные тенденции стали отправной точкой для нового, более глубокого понимания военных событий. Художники стремятся затронуть и выразить те темы национальной скорби, разрушенных судеб, которые оставались в тени, воплотить всю правду о войне, не о командирах, а о людях, вырванных из нормальной мирной жизни, не о фанфарах победы, а о ее цене. Война с ее трагическими последствиями стала определяющей в творчестве народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Тяжесть военного времени передается аскетичным монохромным цветом картины «Витебские ворота». Обобщенный образ мужества и стойкости белорусского народа воплощен в полотне «Партизанская Мадонна. Минск». Творческая индивидуальность Савицкого особенно ярко проявилась в развитии партизанской темы. Например, произведение «Партизаны». Сочетание военной тематики и стилистики сурового стиля лежит в основе картин Виктора Громыко 1941 «Над Припятью», Майданцига о Великой Отечественной. Трагедия изображения нашла выражение в живописной форме. Упрощенные линии рисунка, выразительные жесты, условное соотношение цветов и некоторая общая грубость письма. Стилистические изменения проникают и в портретный жанр. Ярким феноменом в живописи 1960-х годов стали работы Владимира Стельмашонка. Художник был одним из первых в послевоенный период, кто творчески переосмыслил традиции белорусской народной культуры. Эта тенденция особенно ярко проявилась в портрете народного поэта БССР Якуба Колоса, который отличается орнаментальным характером композиционного решения – плоскостью. В 1960-х годах во всем великолепии раскрылся живописный дар Виталия Цвирка, народного художника Беларуси. Главным в творчестве художника стало изображение природы. Любовь к родине, сердечность в передаче простых повседневных мотивов и необычайное колористическое мастерство воплотились в его работе коллажа. В 1970-х годах главной темой в творчестве художника становится модернизм, отражение широких социальных процессов новой эпохи. Стремление передать характер современного города в динамике его движения отражено в работе Майданцига «Мой город древний, молодой», написанной в 1972 году. Картина крупного формата, 3 метра на 2 метра. Майданцига нередко называют художником-урбанистом, хотя работал он почти во всех жанрах. Однако именно выразительные и яркие пейзажи, словно с высоты птичьего полета, запечатлевшие белорусскую столицу, стали его визитными карточками и своего рода признанием в любви к городу. Мальчик появился на свет в интеллигентной семье. Отец был преподавателем физкультуры, в свободное от работы время рисовал и даже посещал художественную студию известного белорусского живописца и педагога Якова Кругера. Он хотел, чтобы и сын овладел творческой профессией. Но Майданцик пошел в музыкальную школу, где отучился 3 года, прежде чем началась война. Семья Данцига убегает в Ульяновск, где он и нашел свой путь к живописи. Директор ларька на местном рынке, где продавался хлеб по карточкам, попросила мальчика сделать табличку для своей торговой точки. Работа под названием «Ларек номер 3» произвела впечатление, и женщина выдала Маю целую буханку. Для него это станет первым гонораром. Потом Майданцик делает стенгазету, благодаря которой сможет позже пошить платье для его сестры. Далее будущий художник рисовал для ульяновских фабрик вывески и лозунги к праздникам, а после возвращения в Минск в 1944 году у Данцига только окрепло желание стать художником. Затем шла учеба и поиск вдохновения в улочках Минска. И как раз-таки полотно «Мой город древний, молодой» является своеобразным признанием в любви к городу. Почему, казалось бы, название такое противоречивое? Ответ есть на картине. Перед нами центр Минска, верхний город, где художник изображает светодухов кафедральных собор. Позади, на заднем плане, здание театра оперы и балета на Троицкой горе. Коммунистическая улица с телевышкой. Вид на Минск открывается словно с высокого холма. И это неспроста. Маю Вольфовичу было свойственно изображать город с самых неожиданных мест, которые недоступны простому пешеходу. Но есть на картине кое-что, что может смутить зрителя. На переднем плане, в нижнем правом углу, изображен облик неуцелевшей до наших дней самой старинной Минской холодной синагоги, построенной еще в конце XVI века. В связи с реконструкцией города в 1965 году синагога была снесена, и Майданцик писал ее по памяти, вспоминая, как мощные стены здания впечатляли его в юности, напоминая средневековую крепость. Перед нами художник также разворачивает и Минск 1970-х годов, динамичный и меняющийся. Строительная техника, сваи и подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов, пешеходы по дорогам. Все это делает картину, да и сам город таким живым, а яркость красок придает городу ощущение игрушечности. Интересными получились рекламные щиты с афишами и фотопортретами известных актеров и спортсменов. Эти афиши приклеены к картине. Это коллаж. Коллаж – это техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала, разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе. Фрагменты Майданцик вырезал из газет и журналов того времени, затем клеил их прямо на красочный слой. Все это поэтический образ той современности, культура жизни тех минчан. Для белорусского изобразительного искусства период конца 20-го – начала 21-го века стал качественно новым этапом, связанным с возникновением новых художественных направлений и течений, возникновением новых форм организации художественного процесса, а также приходом в искусство нового поколения художников. Это было первое за многие десятилетия поколение отечественных художников, работавших в русле мировых тенденций. Таким образом, произошла постепенная интеграция белорусского художественного процесса в мировое художественное пространство. Интерес к миру природы, теме человека и природа находит свое символическое воплощение в творчестве Леонида Щемелева «Тепло земли». В его пейзажных работах природа одновременно предстает в своей конкретности и как знак мироздания. Леонид Дмитриевич Щемелев родился в 1923 году в Витебске. В то время в этом городе искусство было повсюду, в нем жили художники. Первая встреча с искусством произошла на ярмарке, куда в несытое межвоенное время мать Шемилева относила вещи, чтобы продать или обменять на продукты. Там, среди людской суеты и гомона, на заборе красовались маляванки – традиционные белорусские ковры, расписанные красками, которые вешали на стены для красоты. Еще в детстве мальчик брался за рисование. Сначала по наитию, затем уж и более осознанно. Был у молодого Леонида случай, когда его рисунки попали в руки Юделя Пена. Пожилой мастер взглянул на рисунки и сказал, что мальчику нужно учиться. В 1947 году он поступил в Минское художественное училище. Затем в свежесозданный Белорусский театрально-художественный институт, где началась его подлинная учеба. Ему повезло, так как он попал в ученики к народному художнику Виталию Цвирко, деликатному, умному, бережному наставнику. Шемилеву было уже 36 лет, когда он выпускался. Его дипломное полотно «Свадьба» комиссия на защите разнесла в пух из-за чересчур яркие и неакадемичные цвета, из-за буквально рвущихся с полотна коней, из-за то, что советская свадьба такой быть не может. Заступничество его учителя, бывшего тогда ректором, не помогло. Но нашелся влиятельный московский гость, который защитил художника. Леониду Шемилеву со скрипом выставили унизительную тройку и все-таки позволили выпуститься. Свою свадьбу он обнаружил несколько лет спустя в столичном театре юного зрителя, куда работа попала из Белорусского театрально-художественного института. Это означало, что от нее просто избавились. И это обидело художника. После Шемилев зашел в художественный музей к Елене Аладовой, покровительствующей молодым художником. Та помолчала и велела: «Неси сюда». Художник принес картину Елене Васильевне, за которую она позже выплатила ему 700 рублей гонорара. Шемилев эти деньги потратил на свою первую мастерскую, где работал и жил в течение нескольких лет. Ему долгие годы доставалось от современников. То за излишнюю резкость и правду в изображении Великой Отечественной, то наоборот, за цветущее буйство красок, а то и за формализм. В 1967 году его полотно «Мое рождение» Белорусский выставочный комитет не пропускал на всесоюзную выставку в Москву, как и не пропускал партизанскую Мадонну Михаила Савицкого. Слишком странным и непривычным казался взгляд на войну двух художников. И лишь Елена Аладова добилась, чтобы картины поехали на выставку и получили свой заслуженный триумф, став иконами сурового стиля. Настоящее признание для Шемилева начинается только в 1980 году. В 1982 году 59-летний мастер получает Госпремию БССР за цикл «Край мой, Минщина». Годом позже – звание народного художника. Именно в расцвет своего почитания Леонид Дмитриевич пишет один из множества излюбленных зимних пейзажей, который представлен в экспозиции музея. Картина «Тепло земли» предстает перед нами большим белоснежным полотном, 140 см на 200 см, которое буквально овеяно холодом зимних ветров. С неповторимой легкостью художник воссоздает в картине бодрящую свежесть морозного воздуха и многочисленные оттенки присущего только зиме состояния. Мир, занесенный снегом, кажется недвижимым, отдыхающим от трудом ушедшего года. Под взглядом художника зима многолика. Среди заснеженного белого пространства в центре произведения контрастно вырастает цветное дерево, как знак пробуждения, как символ единения земного и небесного, материального и духовного. Оно, собственно, и является проводником тепла, прорывающегося из недр земли. Также человеческая деятельность вносит в этот ледяной мир частицу своего тепла. Клубится печной дым в домиках на горизонте, а на переднем плане, около дерева, спешит куда-то маленький человек. Но куда идет этот путник в длинном черном пальто? В этой, по сути, аллегорической фигуре автор воссоздает образ человека, ищущего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна! Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
8: Добрый день! 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие Всероссийского общества слепых и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе, и поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном, и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
7: Твариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
8: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже, может быть, даже и не очень много, но есть такие основные чаяния и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти 3 года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде, на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители, ну, Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно, ну, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, и в спортивных, и все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации и субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное – это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направление, потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе, и, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
7: Лариса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
8: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки, вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть это наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные, обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, но у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать, хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, знаете, вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
7: Лариса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
8: Я бы пожелала на самом деле всем, так правильно, чтобы меня поняли, мы представители все одной организации, и у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому я бы хотела, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании, и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Тварисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита для фортепиано, картинки с выставки. Прогулка. Модест Петрович Мусоргский. Поводом для создания сюиты «Картинки с выставки» послужила выставка картин и рисунков известного русского художника и архитектора Виктора Гартмана, которая была организована в Академии художеств по инициативе Владимира Васильевича Стасова в связи со скоропостижной кончиной художника. Мусоргский, хорошо знавший Гартмана, был потрясен его смертью. Над картинками с выставки композитор работал с необычайным воодушевлением. В одном из писем к Стасову он писал: «Гартман кипит, как кипел Борис. Звуки и мысль в воздухе повисли. Глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге. Хочу скорее и надежнее сделать». Пока автор работал над этим циклом, произведение упоминалось как «Гартман». Название «Картинки с выставки» появилось позднее. Работа является собой сюиту из 10 пьес. Каждая навеяна одним из сюжетов Гартмана. Мусоргский изобрел совершенно замечательный способ объединить музыкальные картинки в единое художественное целое. Для этой цели он использовал музыкальный материал вступления. И поскольку по выставке обычно гуляют, он назвал это вступление прогулкой. Оно является существенным элементом всей музыкальной композиции. В первый раз его музыкальный материал излагается полностью. В дальнейшем мотив прогулки в разных вариантах, то спокойном, то более взволнованном, используется в качестве интерлюдии между пьесами, что замечательно выражает психологическое состояние зрителя на выставке, когда он переходит от одной картины к другой. При этом Мусоргский достигает создания ощущения единства всего произведения при весьма серьезном контрасте музыкального материала. Сразу обращает на себя внимание колорит прогулки, ее отчетливо ощутимый русский характер. Во-первых, произведение, по крайней мере его начало, написано в так называемом пентатоническом ладу, то есть с использованием только 5 звуков. Пентатоника придает музыке отчетливо выраженный народный характер. Во-вторых, ритмическая структура. Вначале чередуется нечетный размер 5 четвертей и четный 6 четвертей. Вторая половина пьесы уже вся именно в этом четном размере. Это кажущееся

определенность ритмической структуры, вернее, отсутствие в ней квадратности, тоже одна из особенностей склада русской народной музыки. Мусоргский снабдил это свое произведение довольно подробными ремарками, касающимися характера исполнения, темпов, настроений и так далее. Играть бодро в соответствующем этому настроению темпе, в русском духе, без торопливости, несколько сдержанно. Вероятно, каждый согласится, что именно это душевное состояние обычно владеет нами, когда мы только входим на выставку. Другое дело наше ощущение от новых впечатлений от увиденного. Автор так выстраивает весь цикл, что совершенно избегает какой бы то ни было симметричности и предсказуемости. Это характеризует и трактовку музыкального материала прогулки. Слушатель, он же зритель, то остается под впечатлением услышанного, увиденного, то наоборот, как бы стряхивает с себя мысли и ощущения от увиденной картины. И нигде одно и то же настроение не повторяется в точности. И все это при единстве тематического материала прогулки. Композитор в этом цикле предстает на редкость тонким психологом. Существует большое количество оркестровок этого сочинения. Причина в том, что многие современники находили авторскую фортепианную версию картинок с выставки произведением не фортепианным, неудобным для исполнения. Оркестровка Мориса Равеля, сделанная в 1922 году, является самой известной. Именно в этой оркестровке картинки с выставки получили признание на Западе.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: Таких садах особым образом стараются располагать, стараются сделать так, чтобы один камень с любой точки обзора был не виден, но мы с вами сверху стоим, и все камни нам хорошо видны. На востоке такие сады еще называют сады дзен, потому что люди замечают, что любуясь на камни, быстро успокаиваются. Сейчас мы с вами все в состоянии дзен попадем, мы никуда уже не торопимся.
2: Каким должно быть настоящее лето, наполненным ярким солнцем, свежим теплым воздухом и буйством красок цветущих растений? Именно такое лето ощутили члены Пермской городской местной организации ВОС, дружной компанией, отправившись на экскурсию в ботанический сад имени Генкеля при Пермском городском научно-исследовательском университете.
1: Тропический. Намного позже выдвигаются листочки из почек, например, чем у берез. Но тем не менее, в нашем климате он зимует без укрытия. И вот такое необычное дерево – это зеленый символ Пермского края. Вы знали, что есть у нас в крае зеленый символ? Да еще и такой, который в нашем лесу не встречается. Конечно, у всех сразу вопрос, почему такой символ. Полтора века назад к нам приезжал ученый-геолог Редрик Эмпи Мерчисон, искал медь, а по пути открыл новый период и назвал его Пермский период. Он начался 300 миллионов лет назад, продолжался примерно 50 миллионов лет. И вот именно для пермского периода свойственно разнообразие семейства гинговых, но из всего семейства до нас дожил единственный вид.
3: Прекрасно все. Мне понравилось все. Много слышала про этот сад. Не получалось посетить. Я впервые практически здесь.
4: Очень все интересно. Сам сад ботанический. Цветов прямо целая поляна. Пальма здоровая, такая высокая. И очень много всяких растений необычных.
5: Я первый раз была в 14 лет. Он был маленький ботанический, это потом уже он вырос.
6: Сильно изменился, да?
5: Очень здорово изменился. Необычно увидел то, что пионы большие, прелесть просто.
1: Это финик ханарский, финиковая пальма, вот такая высокая. Та самая, которая 130 лет. Но это немного для этого финика. Такие финики в природе живут в среднем до 200 лет. Вырастают в высоту в среднем до 20 метров. Сколько она может еще пожить, как высоко вырасти, неизвестно. Научный эксперимент, да, в условиях оранжереи. Самое главное – дать ей место, куда расти. Потому что оранжерея, как видите, ей стало уже маловато. Она прям листья молодые выпускает, они в крышу убираются. 3 года назад провели проектно-изыскательские работы, и сумму строительства нового купола назвали 300-400 миллионов. Сейчас еще дороже получается. Почему так дорого? Посмотрите вот сюда. Вы видите, что часть стеночки штукатурена. Так вот, это высота оранжереи, построенной в 1928 году. И когда пальма подросла, можно было надстроить стену, потому что раньше с запасом прочности все строили, но больше стену вверх поднимать нельзя, и купол надо построить вокруг, сохраняя все, что внутри, поэтому там дорого получается. Вот здесь вы видите плодовую кисть этой пальмы. Вот финики. Ну и понятно, они такие мелковатенькие, да? Кушать особо нечего. Но все равно мы этим финикам очень обрадовались, потому что первые финики на этой пальме появились в год столетия ботанического сада. Может быть, как-то попытался передать поздравление человек, который посадил эту пальму и основал этот ботанический сад. Его зовут Александр Германович Генкель.
6: Скажите, пожалуйста, человеку с нарушением зрения есть что делать в ботаническом саду?
4: Конечно, все равно дают что-то потрогать и очень хорошо объясняют, что за растение.
6: Ассоциативно, да? То есть цвет,
4: да,
6: говорят, структуру.
4: Да, да, да. И форму там листочка. И...
6: Вы не пожалели, что сказать?
4: Нет.
3: Во-первых, на слух. Так подводят. Посмотреть можно, руками потрогать, где разрешается это. Даже вот само присутствие здесь уже настроение поднимает. Я просто в восторге. Правда.
2: А когда-то, помимо тех аспектов доступности, что вы только что слышали, ботанический сад мог похвастаться специальной отдельной локацией. Называлась она «Сенсорный сад». Репортаж с его открытия уже звучал на радио ВОС около 6 лет назад. Предлагаем с помощью нарезки того материала кратко вспомнить, чем данная зона была примечательна.
7: Сегодня смогли открыть новую экспозицию нашего ботанического сада Пермского университета. Мы очень благодарим Пермскую городскую местную организацию Всероссийское общество слепых, которое помогло подготовить и проконсультировало нас по именно инклюзивной составляющей этого проекта и помогло сделать нам этот сад ближе для тех, кто общается и может читать с помощью шрифта Брайля, то есть на каждой табличке надпись, как называется каждое из растений. Ну что ж, а для того, чтобы открыть эту экспозицию, для того, чтобы сделать первый важный шаг вас, как посетителей этого сада, этой экспозиции сенсорной, я предлагаю прирезать красную ленточку. На самом деле здесь находятся растения, которым интересно прикоснуться, и те растения, которые интересно немножко понюхать. Я вас прошу быть довольно бережными и постараться именно прикоснуться, немножко растереть листочек, пальцы, на которых остался сок. Вот здесь есть мята с запахом мандарина.
8: Шелки изящные, с запахом ананаса.
9: Тимьян лимонно-пахнущий.
10: Запахом шоколада.
9: Шоколада?
10: Ну-ка.
9: Чистец, шерсть чистый.
10: О, какой красивый. Какой бархатный.
11: А вот это что тут цветет?
7: Это малина душистая.
10: Малина?
7: Малина, да. Вот с этой стороны разносезонная грядка. Все время летнее. Здесь цветет как минимум одно-два растения.
9: Как здорово.
7: Не знаю пока сколько еще простоит вот наша сенсорная экспозиция, но мы всегда будем рады видеть вас весной и будем надеяться, что сможем каким-то образом придумать что-то интересное, какой-то проект, может быть, который вам может здесь чаще бывать, узнавать о растениях и вообще почаще с нами взаимодействовать.
2: Возвращаемся в настоящее время. Наша экскурсия подходит к концу, и я решаю напомнить об истории с сенсорным садом.
6: Спросить про сенсорный сад более подробно. Вот у нас один из корреспондентов бывал на открытии сенсорного сада. Насколько я знаю, это был такой большой проект, и индивидуальные экскурсии были. Что сейчас с этим проектом?
12: Все, что мы с вами прошли, ароматно. Это растения сенсорного сада.
6: То индивидуальные экскурсии куда не водят?
12: Но их до сих пор не выставили. Сократили штат сотрудников, просто не успевают. То есть растения ухаживают за ними, поливают, но их надо сюда перевести, притянить для того, чтобы они адаптировались из условий оранжереи к яркому солнцу, таблички расставить, силы, время.
2: Выяснив положение дел в настоящем, на обратном пути немного рассказываю о ранее существовавшем сенсорном пространстве ботанического сада, некоторым группоргам и членам организации. Стоит отметить, что сама экспозиция до сих пор существует, однако в процессе экскурсии акцента на ней практически не делается.
6: Человеку с нарушенным зрением есть что делать в ботаническом саду, как вы считаете?
4: Ну да, хотя бы потрогать.
5: Хотя бы потрогать.
4: И понюхать. Ну, так сказать, маловато, возможно, тактильных моментов. То с подглядом, конечно, есть что посмотреть, бесспорно.
6: Я спрашивал про сенсорный сад. Раньше же это был большой проект, туда водили индивидуальные экскурсии. Там были высокие грядки, вот метр в высоту, и было много разных растений, которые как-то интересно пахнут, например. Были таблички по Брайлю, каждое растение было подписано, но, видимо, проект закончился, финансирование закончилось, и теперь имеем, что имеем. Эти грядочки стоят просто отдельно, и большого акцента на них не делают.
4: А, то есть они все-таки существуют?
6: А мы же мимо них проходили.
4: А,
6: вот
4: да.
6: Настолько акцента на них не делают, что мы даже это и не заметили.
12: На этом столе растения сенсорного сада, с ними можно взаимодействовать. Для этого их надо легонечко погладить. На руке останутся эфирные масла. Самые разные ароматы. Сейчас такие сорта выведены, которые апельсинами пахнут, земляникой, ананасами.
6: Даже да, акцента такого не сделали.
4: Я не поняла, что мы мимо прошли. Да.
6: Этот проект был в 2020 где-то году. Наши корреспонденты там бывали на открытии как раз этой истории. Вы бы хотели, чтобы сейчас эта история возродилась? Давайте хором все как-то ответим.
4: Естественно, да. Потому что это ведь не только для людей с нарушением зрения. Для пенсионеров, которых, в принципе, оно уже, сами понимаете, садится с возраста. Для детей безумно интересно, что дети, они всегда любят все потрогать, пощупать. Это для большого круга людей было бы полезно.
2: Выражаем благодарность нашим группоргам Анне Коровниковой, Татьяне Катаевой и Ксении Трековой за организацию путешествия в мир природы, позволяющего интересно скоротать творческое межсезонье. Присутствующие в целом остались довольны. Тем не менее, мы все будем очень ждать, когда именно сенсорный сад порадует нас в полном объеме, как это было 6 лет назад. Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
13: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОС в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОС акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОС. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки.

0: Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
8: Галина Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
7: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
9: Всем здравствуйте.
7: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
8: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой, позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие, ну все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит, он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами, какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете. Сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела в заперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович – это вообще председатель такой, ну, глыба. Очень серьезный, мощный такой, представительный председатель. Он с 57-го года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Ренбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 1994 году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
7: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
8: Ну, в принципе, наверное, да, потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы, и вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За 2 года, что я сидела, так сказать, в 4 стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
7: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
8: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться 100%, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 1994 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса, мы переезжали, но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, и интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
7: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового засилья, а ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
8: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилья. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
7: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да, если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь... неполезную информацию.
8: Абсолютно верно.
9: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
8: Ну или самообразованием можно конечно, заниматься. Это конечно. Же тоже возможность уникальная.
9: Да.
7: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите... как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
8: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием, есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
7: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
8: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
7: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами. Ведь в большой семье Тобольского отделения ВОС принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Но это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих, велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, это даже и в жизни, это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне и занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья, проводить свой досуг, в обществе слепых в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увадского и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
8: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
8: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
9: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
8: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
10: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие – это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей. Она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас! Здоровья вам, успехов! Всего самого наилучшего.
11: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет. Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году
10: Однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов. Мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. И, конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
8: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
12: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории вроде бы это небольшой период, но для общественных организаций это на самом деле просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации. Ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
8: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
13: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году. Вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали. В 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое. И уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент. Впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибор» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованным, организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. После этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже более круглую дату. С праздником! Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
8: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
9: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
8: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
9: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
8: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов
9: да,
8: организации.
9: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
8: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
14: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференциях или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, а ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное – поддержка и понимание с ее стороны. Это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь, и я тружусь уже начиная с 2004 года.
8: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
14: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. Ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты. Такие, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна. Здесь Василий Павлович жил. Здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажу. Вот это много значит.
8: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
14: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет, я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала, налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди, ну, к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, ну и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
8: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города. Всех, да, структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
14: Вы знаете, во-первых, стараюсь, ну, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься. Потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, ну, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении. Ну, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Ну, такое значимое. Весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо, в чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
8: Как-то вот такая вот стратегия у вас, да, тонкая.
14: Да, да, да. Либо вот появился, ну, новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, ну, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там от совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь, вот вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, ну, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот то-то-то-то. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. Ну, в общем, все способы хороши.
8: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, вот и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
14: Я думаю, да. Во всяком случае, ну, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это СИБУР, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». Дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица, но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это вот все вот тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент, но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться вот в эту формулу хороших дел, то есть со своими проектами. Вот одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день вусовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, ну вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
8: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей. Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
15: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное — команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
9: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
8: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
16: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС.